0: Добро пожаловать в церковь.
1: Спасибо.
0: Послушайте Слово Божье. Книга Аввакума, первая глава, четвертый стих. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами. И внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Так говорит Слово Господне. А теперь откройте сборник церковных гимнов и давайте споем все 12 стихов.
2: Если бы вас спросили, какое ваше самое нелюбимое место, что бы вы ответили? На эту тему был проведен опрос. Ответы давались самые разные. Но на первом месте была тюрьма. Привет.

Ребята, рад вас видеть. На втором и третьем милиция и почта. Многие мужчины ответили «магазин». Некоторые, к которым присоединяюсь я, сказали «стоматолог». Когда же у людей спросили о самом любимом месте, все как один ответили «церковь». Как вы думаете, обязательно ли христианину ходить в церковь? У многих церковь ассоциируется со скучным и бессмысленным времяпрепровождением, лицемерием, древними, никому не нужными правилами и традициями. Отрицать не буду, такие церкви есть. Я же хочу поговорить о том, какой должна быть церковь. Кто-то сказал, река чище всего у истоков. Мы поговорим о самой первой церкви. Она поможет нам разобраться, какой должна быть церковь в наше время. Надеюсь, что в ходе нашего разговора вы поймете две вещи. Во-первых, чтобы укрепляться в вере, одной только веры недостаточно. Нужно обязательно быть членом Божьей семьи. Христианин возрастает в Боге не только благодаря вере, а и благодаря церкви. В церкви нас ободряют, укрепляют и поддерживают. Там мы познаем Божье Слово и волю. Во-вторых, вы будете знать, чего искать в поместной церкви. В Библии есть книга «Деяний». Это книга о ранней церкви, о том, как зарождалась первая церковь. Во 2 главе 42 стихе сказано, «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви».

Как же вы не понимаете, что ваш падший образ жизни приведет вас прямиком в лапы к дьяволу? В Библии сказано: «Всякий, оскорбляющий себя гадким телевидением и рок-н-роллом, будет ввержен в гиенну огненную, где червь не умирает и огонь не угасает». Куда ты, язычница? Гнев Божий пребывает на тебе. От него не убежишь. Он тебя из-под земли достанет.

Из этого места Писания мы выведем 5 нерушимых правил, руководствуясь которыми люди должны выбирать себе духовную семью. Я знаю, о чем вы подумали. Меньше всего церкви нужны правила. Я согласен, но правила из книги «Деяний» вдохнут в церковь жизнь. Ищите церковь, которая исполняет эти 5 правил. Итак, первое правило гласит: «Только действенное учение». В Деянии 2.42 сказано: «И они постоянно пребывали в учении апостолов». В ранней церкви руководили и проповедовали апостолы.

И об их учении нам известно два факта. Во-первых, учение апостолов основывалось на авторитете истины. Они проповедовали то, что говорил им Иисус во время молитвы. Их вдохновлял Дух Святой и Писание, которое мы сейчас называем Ветхим Заветом. Если учение церкви основывается не на Библии, это не церковь, какой бы знак на ней ни нарисовали. Когда церковь волнует общественное мнение, когда она учит самопомощи и психологии, это уже не церковь. Учение церкви должно основываться на Библии, и во главе ее должен стоять Христос. Это нерушимое правило. В Деяниях 2 главе 37 стихе описывается первая проповедь в истории христианства. Это проповедь Петра в день Пятидесятницы. Когда он окончил проповедь, его окружил народ и апостолы. Сказано, слыша это, они умилились сердцем, то есть почувствовали угрызение совести, и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Его учение обличило людей, заставило их пересмотреть свою жизнь. Учение церкви должно давать ответы на жизненные вопросы, тревожащие современного человека. В Матфея 7:28 сказано, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Иисус очень часто начинал свои проповеди в ответ на чей-то вопрос или проблему. Его волновали боль, потребности и интересы каждого отдельно взятого человека. Учение Иисуса было актуально для тех, кому он проповедовал.

Скоро начнется служение исцеления. Принесите свою змею или возьмите эту. Я целый день пью стряхнин. Он вкусный и сладкий, как нектар.

0: сестра.
1: Do you have faith?
0: У тебя есть вера?
1: Do you have the faith?
0: У тебя есть вера исцелить от змеиного яда? Можешь ли ты выпить смертельный яд и не умереть?
1: Tell me.
0: Скажи мне, сестра, скажи мне, ты веришь? Проповедуй, проповедуй, проповедуй.
2: Второе правило гласит: нет места одиночеству. В Деянии 2:44 описываются верующие ранней церкви. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Верующие ранней церкви заботились и стремились удовлетворить нужды друг друга. В церкви человек обретал семью. Иисус сказал: «Потому познают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В церкви нет места одиночеству. Это нерушимое правило. Однажды я стоял в очереди в магазине, и со мной заговорил пожилой мужчина, вероятно, работник магазина. Он стал вспоминать Вторую мировую войну, и вдруг ни с того ни с сего начал говорить, как он ненавидит японцев. Он обзывал их разными словами, которых я повторять не буду, и сказал, что им не место в Соединенных Штатах. Меня его слова разозлили, и я не знал, как реагировать. Когда подошла моя очередь, я с облегчением вздохнул и перевел взгляд на девушку за кассой. Ей было лет 20. Она была японкой, и по щекам у нее текли слезы. Я сказал: «Простите, пожалуйста». Но она ответила: «Нет, все хорошо».

Нет, нехорошо, сказал я. Нехорошо относиться так к людям в магазине, и тем более в церкви. Церковь должна быть местом, где люди с разным прошлым и разных национальностей находят понимание и дружбу. В церкви любого человека должны встречать с открытыми объятиями. В церкви должна быть забота. Церковь — это большая семья, где все друг друга любят и поддерживают. В Иоанна 13:34 Иисус сказал своим ученикам: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому познают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иисус говорит, что любовь — это то видимое качество, которое выделяет Его учеников из толпы. Это качество делает церковь церковью. У церкви может быть красивое здание, выдающиеся пасторы, большая группа прославления и интересное мероприятие. Но если в церкви нет любви, это не церковь. Любовь должна распространяться не только на членов церкви. Нужно брать пример с Иисуса. Его любви не было пределов. Ему было все равно, какой национальности, какого пола человек, богат он или беден, болен или здоров. Его любовь не знала преград. От нас он ожидает того же.

Третье правило гласит: никакого притворства. В Деянии 2.46 о верующих сказано следующее: преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Я хочу обратить ваше внимание на слово «простота». Это очень важное слово. Оно характеризует дух учеников. Они вели себя неподдельно и естественно, без жеманства и притворства. В детстве я часто сердил и выводил маму из себя. В такие минуты она называла меня не Кайлом, а Кайлом Дэвидом. Но если во время нашей ссоры звонил телефон, с ней происходила метаморфоза, и она отвечала на звонок ангельским голоском. Закончив разговор, она возвращалась в прежнее обличие,

и заканчивал разборки со мной. Все могут притворяться духовными, по-духовному говорить и поступать. Нам есть чем удивить других.

Четвертое правило. Только ежедневное поклонение. В старших классах я ездил в город Канзас-Сити на матч между Канзас-Сити Чифс и Окленд Райдерс. Мы с друзьями болели за команду Чифс. Когда мы вошли на стадион, в воздухе витал дух азарта. Тысячи болельщиков энергично и с запалом поддерживали своих кумиров, кроме женщины, сидевшей возле меня. Почему-то я всегда оказываюсь рядом с такими людьми. В самый решающий момент она отключилась, и всю игру проспала. Мне хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть и сказать: «Мама, мама, проснись, ты все пропустишь». Для нее поход на стадион был редким явлением, а для меня — образом жизни. Церковь, описанная в Библии, — это не здание, куда ходят один раз в неделю по воскресеньям. Это собрание людей. Вообще, слово «церковь» происходит от слова «экклесия». В Новом Завете оно встречается 114 раз и значит «призванные». То есть церковь — это призванные люди. Призваны из мира жить по вере не один день в неделю, а каждую минуту. Четвертое правило гласит: только ежедневное поклонение.

0: Он опять ковыряется в носу, скоро до мозгов докопается.
1: У меня хоть мозги есть, а у тебя козюльки. Перестань. Не то я выпарю тебя на виду у всей церкви.
0: Воспитание закаляет мужчину.

Добро пожаловать в церковь. Последнее правило гласит: совершенных людей не бывает. В первом классе я летал всего раз. По сравнению с ним, эконом-класс — это кошмар. На наш рейс продали слишком много билетов, и некоторых пассажиров из эконом-класса, в том числе и меня, разместили в первом классе. Я рассматривал людей и пытался понять, кто из них тоже не из первого класса. Я решил, что к первому классу не относится мужчина в кепке с татуировками и пирсингом. Женщина, снявшая туфли в дырявых носках, не первый класс. Люди, которые неряшливо кушали и попросили, чтобы напиток им дали с собой, явно не первый класс. Были и другие, кто позорил весь первый класс. Так к некоторым относятся и в церкви. Мы считаем себя лучше других. Мы смотрим свысока на остальных и думаем, что они здесь забыли. Им здесь не место. Мы забываем, что нам тоже здесь не место. Мы не больше их заслужили.

2:47 сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это очень важно. В раннюю церковь приходило много неверующих людей, не знавших Христа. Они не были членами церкви, но, придя туда, ощущали теплый прием и дружескую атмосферу. Обычные люди приходили в церковь в поисках мира, смысла жизни и отношений с Богом. Все это они обретали здесь и менялись навсегда. Как в любом другом месте, в церкви нет совершенных людей, только измененные. Люди, получившие новую жизнь благодаря отношениям с Иисусом и желающие поделиться Его любовью с миром. Церковь несовершенна и никогда ее не будет. Но когда церковь помогает найти смысл жизни и направляет нас Словом Божьим, когда люди в церкви ободряют и молятся друг за друга, тогда она становится семьей и домом, где мы возрастаем духовно. Этот дом никогда не будет совершенным. Это лишь прообраз небес. В книге «Откровения» Бог приоткрывает занавес и благодаря церкви на земле дает нам понять, что нас ждет на небесах.

В Откровении 21 сказано: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». А вот что написано в последней главе Библии. Иоанн пишет: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Он говорит о живой, кристально чистой воде Иисуса, которая изливается с небес. Мне не терпится увидеть это своими глазами, но я рад, что уже здесь, на земле, река жизни течет во мне. Если вы решили жить с Богом и принять живую воду Иисуса, позвольте мне первым сказать: «Добро пожаловать в семью! Добро пожаловать домой!»

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить

говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия. И в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает. А также как и с каким отношением сердца сеять? И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по три раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал: «Сделаем что-то религиозное». Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда кот Базилио, лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилия, и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит.

Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что он ничего не говорил. Это не затрагивало его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила две лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая отдала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти две лепты были равноценны двум талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства Божьего. Чтобы это могло стать благословением для многих других, Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать, «Так говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Life TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее.
Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали, как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки 6:38 говорится: «Давайте, и дастся вам». Здесь важна очередность. «Давайте, и тогда дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную. Очередность такая: «Давайте, и тогда дастся вам», а не такая: «Ждите, когда вам дастся, и тогда давайте». Есть такие люди, которые говорят: «Ну да, я начну это делать тогда, когда у меня будет хорошая зарплата, если мои доходы позволят это». И Иисус не дает нам такой возможности. Он говорит: «Давайте, и тогда дастся вам». Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал Своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом: «Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные?» Бог отдал, и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга Притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят: «Придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип. «Один сыплет щедро, и ему прибавляется». Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше. Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляется. Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой, и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит: «Я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше? У меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать». Говорится: «Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». Человеческая логика говорит: «Я не могу себе этого сейчас позволить». Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так, где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос: могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит: «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей – съесть его или потратить. Скажу: «Слава Богу! Аллилуйя! Доход увеличился, я потрачу его». И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать: что мне теперь делать?
Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. И как я уже говорил, здесь важна очередность. Давайте, и тогда дастся вам. И здесь также, будешь щедрым, тебе прибавится. Разделишь благословение, будешь насыщен. Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе. «Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство». Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно, если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит «копи, не отдавай». Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит, напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах — это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. Здесь Соломон говорит, «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит, «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. Отпускай хлеб твой по водам. Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из 3 стиха. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит, не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5-6 говорит,
Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит, как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно. Если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай. Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы, и тогда это принесет мне урожай. Так же и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе, «Наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост». Он говорит, «Один сеет, другой поливает, но Бог дает рост». Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время, умение, энергию, и, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби, например, мотоспорт, он берет деньги, который заработал и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие даяния и принятия. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен,
Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень? Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва, что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность Царю Царей. И ты также можешь открыть сокровище Царю Царей. И если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек, и воздал благодарность Царю Царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит: «Бог благословит тех, кто благословляет Его». Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Победа или новая стратегия?» Президент Трамп отменяет удары и заявляет, что война с Ираном закончена. Соглашение предусматривает отказ Ирана от ядерной программы и открытие Ормузского пролива. Также время действовать. Анализ Гила Троя и Юргена Бюллера о силах, поднимающихся в Иране и по всему миру. И еще подземные загадки прямо у ворот Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе США нанесли удар

0: по Ирану, поскольку администрация Трампа усилила давление на Тегеран. Это происходит на фоне новых угроз со стороны Ирана, роста цен на нефть и опасений, что конфликт может распространиться.
1: Президент Трамп заявил, что они достигли соглашения с Ираном.
0: Это меморандум о взаимопонимании, который, хотя и носит концептуальный характер, но будет реализован. Они заинтересованы в его подписании даже больше, чем мы. Очень подробное соглашение, которое также одобрили многие другие страны. Все заинтересованы в его реализации.
1: Ключевым условием является то, что Иран не будет владеть ядерным оружием.
0: У них не будет ядерного оружия, они согласились с этим. Более того, они не будут ни приобретать, ни создавать его в какой бы то ни было форме.
1: Также Ормузский пролив вскоре будет открыт.
0: Пролив будет официально открыт, как только мы подпишем соглашение. Возможно, на выходных.
1: Трамп уже не раз говорил о соглашении. Однако он утверждает, что на этот раз все будет иначе.
0: Им пришлось пережить испытания, которые выдержали бы немногие, и они заинтересованы в сделке больше нас.
1: Президент заявляет, что Рахбар одобрил сделку. Соглашение обещает продление перемирия между США и Ираном минимум на 60 дней. Разминирование и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца, а также ослабление санкций. При этом будут продолжаться переговоры по ядерной программе. Трамп заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля, а также с представителями других стран региона. Премьер-министр Израиля был застигнут врасплох этим решением, но его офис выпустил заявление, в котором говорилось, что он выразил признательность президенту Трампу за верность ключевым пунктам соглашения. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Ну и неделя. Да, в понедельник утром у нас прозвучал сигнал тревоги, а потом мы услышали звуки взрывов и работу ПВО над Иерусалимом. Моя первая мысль была, ну вот опять. Но то, что бомбардировки прекратились в течение 24 часов, шокировало даже больше, чем обстрел. Да, думаю, мы чувствовали, как накаляется риторика. Переговоры велись через Truth Social, а угрозы сыпались одна за другой. Так что сама атака была меньшей неожиданностью, чем то, что все закончилось всего за сутки. Да, Трамп требует, чтобы и Иран, и Израиль прекратили обстрелы. И тут мы видим, что Иран сбивает вертолет «Апачи» прямо над Ормузским проливом. Да, и кажется, мы уже говорили, Крис, что в основе этих переговоров было три пункта. Ядерная программа, ракеты и региональные конфликты. Это были красные линии. Но на этой неделе мы слышим только о ядерной программе. Похоже, что администрация Трампа отходит от двух пунктов из трех. Что вы думаете о его новом фокусе на ядерной программе? Конечно, для всех главным вопросом является ядерная проблема, но две другие проблемы также очень важны. Баллистические ракеты для Израиля могут представлять угрозу в контексте восстановления их арсенала. Когда был сбит вертолет «Апачи», президент Трамп заявил, что мы вынуждены ответить, и израильский журналист сказал: «Капитуляция для тебя, не для меня». Другими словами, Израилю президент Трамп сказал: «Подставь другую щеку и перестань нападать». Когда же был атакован американский вертолет у Соединенных Штатов, безусловно, появилась возможность ответить. В Израиле война не прекратилась. Хизбалла продолжает ракетные удары. Да. Но, похоже, президент Трамп теперь прибегает к жестким мерам. Раньше это были посты в Truth Social, а теперь нет. Мы наблюдаем это уже две ночи подряд, и сейчас, третье, возможно, сегодня, да, нападение США на Иран. Теперь он говорит на персидском, то есть не только прибегает к дипломатии, но и оказывает военное давление на Иран, что, по сути, является частью стратегии Ирана. Один из участников переговоров, министр иностранных дел, также описал такую тактику ведения переговоров в своей книге. Интересно попытаться проанализировать эту войну в самом ее разгаре, учитывая, что прошло всего несколько месяцев. Создается впечатление, что у президента есть множество различных стратегических козырей. Да, один из планов, о котором стало известно на этой неделе, касался 100 миллионов тонн нефти, которые тайно вывозились из Ормузского пролива. Это была секретная операция, которая фактически способствовала снижению цен на нефть на мировом рынке. Он использует неявные методы, чтобы действовать за кулисами. Да, влияние на экономику и есть самый мощный инструмент для оказания давления на Иран. И это работает в обе стороны. Давление на экономику США из-за цен на бензин. Вчера мне рассказали, как человек заправлял свой пикап, и вдруг оказалось, что он потратил $200. Людям трудно потратить $200 на бензин, гораздо больше, чем они обычно тратят. И после этого сказать, ну, ничего страшного, ведь мы воюем с Ираном. Да, ну, посмотрим, как пройдут выходные. Помимо того, что он делал с нефтью из Персидского залива, многие говорят о том, что сейчас происходит определенное событие с участием Моссада, ЦРУ, возможно, курдов. За кулисами происходят процессы, которые оказывают дополнительное давление на режим. Моссад готовился и планировал действия именно для этой войны. Точно так же, как атаку через пейджеры планировали за несколько лет до того, как их активировали, да. Будет очень интересно узнать, какие планы разработал Моссад для Ирана. Сейчас важно молиться о мудрости для премьер-министра Нетаньяху и президента Трампа, а также о том, чтобы их взаимоотношения были крепкими. Продолжаем молиться. Далее в программе. Борьба за выживание. Почему смена режима в Иране необходима иранскому народу и всему миру? Некоторые критикуют США и Израиль даже за намеки на идею свержения террористов, возглавляющих Иран. Однако, чтобы услышать другое мнение, Пол Стрэнд поговорил с обозревателем Jerusalem Post Гилом Троем о том, почему такая перемена просто необходима. Мы беседуем с Гилом Троем, обозревателем Jerusalem Post, историком и ученым. Гил, сейчас идут споры о том, что Америка и Израиль стремятся к смене режима в Иране, и многие считают, что это просто недопустимо. Но не могли бы вы объяснить, почему это не просто правильно, но и крайне необходимо? Это не только израильская проблема, это должно быть и американская проблема, потому что Израиль — это всего лишь маленький сатана, а Америка — великий сатана. В Иране существует режим. Этот режим убил 36 тысяч своих собственных граждан только в январе, не говоря уже о десятках тысяч более чем за 40 лет. И, кстати, давайте также отметим, что Америка находится в тысячи миль от Иерусалима и Тегерана. Так где же конфликт? Конфликт пришел не из-за границы. Конфликт в том, что существует режим, который не только угнетает собственный народ и хочет контролировать регион, но и хочет уничтожить эти две демократии – Израиль и США. Почему? Потому что существуют две демократии, основанные на завете. Две свободные демократии. И сейчас настал момент, когда наши ценности и потребности национальной безопасности должны совпадать. Почему свержение исламского режима в Иране так же важно для израильского народа, как и для иранского? Следует подчеркнуть, что на протяжении тысячелетий существовали теплые связи между персидским, иранским и еврейским народами, как в Иране, так и после 1948 года, когда шах Ирана и иранский режим были произраильскими. В иранском народе нет антисемитизма и нет антииранизма. Ни в еврейском народе, ни в Израиле. Президент Трамп хочет заключить какую-то сделку и покончить с этим, но почему он говорит только о регионе, политике и всем таком? Почему сейчас опаснее бросить Иран, чем реально добиваться смены режима? Почему это может быть опаснее для региона? Сначала отметим, что смена режима не может произойти одним нажатием кнопки. Этот режим сам себя создал и вошел в саму суть страны за 47 лет. Он запугивал и убивал самых разных людей внутри Ирана и за его пределами. Они не хотят покидать страну. Но я в замешательстве с начала этого этапа иранской войны. И, честно говоря, с 7 октября 2023 года любой, кто не сомневался в опасности Ирана, теперь увидел, насколько он опасен. Он опасен не только для своего народа. С конца февраля, начала марта мы видели нападения не только на Израиль. Почему они нападают не только на израильтян? Почему они нападают и на ОАЭ, и на Катар, и на все эти страны, Саудовскую Аравию, все эти страны вокруг Ирана, которые якобы были их друзьями и союзниками. А теперь они блокируют Ормузский пролив. Я смотрю на мир и спрашиваю себя, что с вами не так? Разве вы не понимаете, кто вас ненавидит, а кто ваш друг? Разве вы не понимаете, что такое угроза? Думаю, что весь мир, включая Китай и Россию, должен блокировать Иран. И я очень рад, что президент Трамп заблокировал Ормузский пролив и, по сути, сказал, вы не получите нефти. Я думаю, что необходимо задушить иранскую экономику для того, чтобы освободить иранский народ. И три самых важных условия — это отсутствие ядерного оружия, баллистических ракет и никакого снятия санкций. Ведь снятие санкций может принести миллиарды долларов не людям, а этому злобному режиму, который ненавидит Америку, ненавидит свободу и американские идеалы. Такое ощущение, что если мы выйдем из этой войны, которой хотели ослабить Иран, то, возможно, на самом деле еще больше укрепим его позиции. Он станет главной силой в регионе, если мы ничего не предпримем. Если мы будем придерживаться этих трех пунктов, то даже если режим выживет, он сильно ослабеет. В конечном итоге нам придется ждать, пока иранский народ восстанет против режима и режим рухнет. Любой, кто сейчас говорит, что мы победили или проиграли, живет в мире иллюзий. Мы находимся в самом разгаре событий. Большое спасибо, Гил Трой, обозреватель газеты «Джерусалем Пост». Далее в программе «Бить тревогу», что поставлено на карту для еврейского народа в этот исторический момент. На этой неделе христианские лидеры со всего мира собрались в Иерусалиме, чтобы обсудить важнейшие вопросы, касающиеся антисемитизма Израиля и церкви. Доктор Юрген Бюллер объяснил актуальность этой встречи. Я здесь с президентом ICEJ, Международного христианского посольства в Иерусалиме, Юргеном Бюллером. Юрген, мы на Иерусалимском саммите, но вы называете его экстренным Иерусалимским саммитом. Почему? Большое спасибо, Крис, всегда рад. Мы назвали этот саммит экстренным, поскольку живем во времена, когда Израилю угрожает опасность. Еврейский народ во всем мире находится под угрозой, как никогда прежде. После 7 октября мы наблюдаем беспрецедентный рост антисемитизма. Думаю, что в Соединенных Штатах он вырос вдвое. Если посмотреть на антисемитизм в колледжах или в университетах, то он вырос в 5 раз. Если вы отправитесь в Европу, то увидите рост числа антисемитских актов и насилия в отношении евреев на 200-500%. Это неслыханно. Мы считаем, что сейчас церкви нужно проснуться. Печально, что многие церкви по всему миру не знают, что сказать, когда речь идет об Израиле или еврейском народе. И этот экстренный саммит призван помочь пасторам по всему миру получить инструменты, чтобы в воскресенье утром выступить с кафедры, затронув тему антисемитизма и вопросы, такие как, например, теология замещения. Схоже ли то, что происходит сейчас, с тем, что происходило в Германии в 1930-х годах? Крис, это отличный вопрос. Много лет говорили, мы живем во времена, сравнимые с тем, что происходило в Германии. Это было экстремальное время. Я бы не стал сравнивать. Но сегодня, безусловно, мы живем в похожее время. Недавно у нас была конференция в Ирландии. Пасторы испугались угроз. Они говорят нам, что больше не осмеливаются говорить об Израиле с кафедры. И мы действительно видим, что уровень угрозы очень похож на тот, что был в Германии. А также реакция церквей во многих местах. Подобно тому, как это было в Германии в годы, предшествовавшие приходу Адольфа Гитлера к власти. Церковь в Германии в то время, она что, спала? Да, спала. Они не знали о Божьем замысле относительно еврейского народа, поэтому у них не было необходимых инструментов, чтобы должным образом отреагировать. И, конечно, многим из них просто не хватало мужества, потому что за защиту еврейского народа нужно было заплатить определенную цену. Какие инструменты вы хотите предложить церкви на саммите? В рамках этого саммита мы рассматриваем три основные области. Во-первых, мы поговорим о глобальном антисемитизме. Мы расскажем о том, что происходит, какая теология подходит для решения этой проблемы, почему христиане должны быть на стороне еврейского народа, защищать его. Во-вторых, мы поговорим о новых волнах или новых типах, замещающие теологии. Существует доктрина, которая распространяется почти как раковая опухоль. Она называется «Новая перспектива Павла». Сама по себе она очень полезна для понимания еврейского характера Иисуса. Но когда речь заходит о еврейском народе сегодня, это ложь, которая говорит, что церковь заменила Израиль. Это происходит по всему миру. Мы хотим это исправить. И в-третьих, мы все еще живем в 1700-х годах. Мы живем во вторую годовщину Никейского собора. 1700 лет назад в Турции собрались отцы церкви. Это был второй Вселенский собор после Деяний апостолов, глава 15. В 15 главе Деяний церковь широко открыла двери для христиан из язычников. Они сказали: «Вы можете присоединиться к нам. Вам не нужно делать обрезание, вам не нужно есть кошерную еду. Мы просто хотим, чтобы вы верили в Иешуа». И вот, 250 лет спустя они закрыли дверь для еврейского народа. Они сказали: «Если вы хотите присоединиться к церкви, перестаньте соблюдать Шаббат, перестаньте соблюдать Песах, вам нужно придерживаться наших праздников. Вам нужно перестать быть евреем, и тогда сможете присоединиться к христианской церкви». Так образовалась пропасть между иудаизмом и христианством. Юрген Бюллер, спасибо за саммит и за то, что вы делаете. Далее в программе «Тайна, скрытая на глубине сотен метров». Кто там побывал и зачем? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, в котором история буквально в каждом сантиметре. Где бы вы ни копнули, вас ждет путешествие сквозь века. Несмотря на всю известную историю этого города, археологи по-прежнему находят вещи, которые ставят экспертов в тупик. На днях мы наткнулись на одну из таких находок, и никто до конца не знает, что это. Она огромная. Да. Ого. Да, так и дальше. И в обе стороны. Ух ты. К югу от Иерусалима в ходе плановых археологических раскопок было сделано это удивительное открытие. Под местом будущего жилого комплекса археологи обнаружили огромный туннель в скальной породе. Эта древняя пещера представляет собой туннель и тянется на несколько сотен метров в каждую сторону. Она просто огромная. Мой рост 188 сантиметров, и, как видите, я не могу дотянуться до потолка. Археолог управления по делам древности Израиля Зиновий Мацкевич рассказывает, что открытие началось с того, что сначала казалось естественной пещерой, но по мере того, как раскопки расчищали грунт, пространство продолжало расширяться. Здесь прямо у входа, уже на один этаж ниже, а дальше еще глубже. Насколько это глубоко? Здесь 17 ступенек вниз и еще 3 ступеньки вниз до главного туннеля. На данный момент археологи зафиксировали наличие туннеля протяженностью более 160 футов, причем высота достигает 16 футов. Я бы с удовольствием сказал вам, например, мы спускаемся по лестнице, ей 5000 лет, ей 2000 лет. Но я не могу точно этого сказать, но вы выясните. И вот тут начинается тайна. Археологи могут ясно видеть, как природа сформировала первоначальную пещеру и где древние мастера преобразовали ее. На стенах до сих пор видны следы тщательно продуманных работ. О да, ты прав. Это просто невероятно. Почему? Зачем она здесь? Это вопрос на миллион долларов. Сначала предположили, что это часть системы водоснабжения, вроде тех, что есть на других библейских объектах. Однако геология не подтверждает эту версию, внизу нет источника воды, в туннеле нет водонепроницаемой штукатурки. Наиболее вероятной считается версия, по которой рабочие добывали здесь мел для изготовления штукатурки. Лучшая версия, которую мы можем предложить сейчас, это то, что это огромный карьер. Карьер, понятно. Туннель находится в нескольких сотнях метров от Тель-Рамат-Рахель, известного археологического памятника Железного века. Археологи полагают, что добываемые здесь материалы обеспечивали существование поселений поблизости. Однако, несмотря на раскопки, многие вопросы остаются без ответов.
1: В Иерусалиме не каждый день попадается такой проект, и уж тем более не на таком расстоянии от старого города. Мне впервые выпала честь проводить раскопки в таком месте.
0: Подобные находки напоминают археологам, почему Иерусалим и весь Израиль по-прежнему остаются одними из самых богатых исторических регионов в мире. Это только что нашли на каком-то случайном участке, где планировали возвести еще несколько домов. Только в Израиле. История у тебя прямо под ногами. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. Я Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерие.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о самовнушении. Такая популярная тема среди психологов, среди людей, которые пытаются себя в чем-то преодолеть, какие-то трудности, может быть, чего-то добиться. И куда вообще ни глянь, много хорошего пишут про самовнушение. Вот так ли это? Хотелось бы разобраться.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».

0: Самовнушение очень напоминает аутотренинги такие, знаете, раньше были, когда человек ложится, расслабляется и как бы внушает себе, у меня там все хорошо, я там хорошо себя чувствую, там у меня расслабление, как бы вот. Я даже в юности ходила на такие занятия.
1: Юлия Лупашина увлекается психологией человеческих отношений, любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
2: Смотришь в зеркало, и я...
0: Да, сразу там самооценка лучше становится.
2: Я стар,
0: да,
2: я стал очень лучше. Стар, я суперстар, да? И сразу все хорошо.
0: Да, то есть это положительный, как бы, для меня опыт. Но я думаю, что есть в этом некоторые сложности.
2: А какие?
0: Но я думаю, что там есть обманчивое, как бы, внушение. Ты как бы внушаешь, и этим заглушаешь истинную проблему, которая есть и не решается.
2: Не, ну если ты меняешься.
0: Ну, я бы сказала, внешне, может быть, что-то меняется, но внутри не меняется. Если есть серьезная проблема, может быть, проявление только ее какое-то заглушается, а общая, как бы, суть не меняется. То же самое, я не вор, раз, засунул в карман, я не вор.
2: Все замечательно.
0: Да,
3: оправдал себя, да?
0: Сразу оправдал себя, и это самовнушение переходит в самообман.
2: Угу. Что у нас там по определениям?
4: Самовнушение – процесс внушения, адресованный самому себе, один из приемов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике, психотерапии, при обучении иностранным языкам и при самовоспитании.
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Ну, самовоспитание.
2: Самоуправление мне больше понравилось. Это пахнет каким-то шизофренизмом. То есть я начинаю, значит, делиться, и одна часть моя становится внушителем или там управляющим, а другая, значит, внушаемым или там этим подчиненным. И я начинаю так, будь хорошим, будь там таким-сяким, эдаким, а вторая, хорошо, буду, да.
4: Да, вот здесь написано, что с помощью самовнушения можно... излечивать заболевания, а можно и приобретать их.
2: Вот, да.
3: То есть внушил себе, что ты нездоров, да?
4: Но положительный или отрицательный эффект зависит лишь от установки человека.
2: А, то есть если я буду думать, что это все хорошо, то все будет хорошо, да?
4: Ну, да, такой некий эффект плацебо получается.
2: Ну, вообще весело. То есть я себе внушаю, что у меня все хорошо, потом верю в это, станет ли у меня хорошо?
4: Она очень похожа на самообман.
0: Да. Ну, например, если человеку говорить, там, если он болен реально, да, и что у тебя все будет хорошо, он все равно процент какой-то улучшения начинается у человека, потому что внутренняя составляющая радуется, надеется, какие-то положительные чувства испытывает, соответственно, идет на улучшение. Не 100% будет выздоровление, но улучшение будет, поэтому даже врачи боятся говорить о диагнозе негативном, да, когда человек там рак или еще что-то. Моему отцу, у которого рак был, ему врач не говорил, и мама моя не говорила, что у него рак. Очень долго. А я не знала этого. Mm-hmm. И так мне было тяжело однажды. Я просто взяла и спросила его об этом. И у меня мама потом чуть не убила. У него была истерика. Ему было очень плохо потом. Мы очень испугались, что процесс выздоровления не наступит. Но он отступил. Слава тебе, Господи. Вот. Ну, а у некоторых людей... Из-за внутреннего
2: представления. То есть это дает какую-то эмоциональную поддержку и, как следствие, силы организма для борьбы с ситуацией. Но побочные эффекты-то наверняка есть.
3: Я как-то слышал такая формула жизни: «помоги себе сам».
1: Андрей Костерин, священнослужитель, любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
3: Она вот подходит сюда, вот к этому пониманию
0: самовнушения,
3: да. Может ли человек сам себе помочь? Есть ли у него такая внутри какая-то сила, которую он так вызывает, и она начинает работать, и он решает
0: некоторым
3: какие-то
0: помогает.
3: Свои жизненные проблемы?
0: Некоторым
3: или это помогает. Обман?
0: Не знаю.
2: То есть так убеждал себя, что у меня все хорошо, что сам в это поверил, а на самом деле... Примерно как вот, когда мы говорили о какой-то, каком-то побеге от реальности.

0: реальности. Он убежал от реальности. И вот здесь вот у него все хорошо, в его вымышленном мире, в его грезах, в его мечтах, там виртуально, куда он там погрузился, у него там все замечательно. Потом, когда очнулся, ну, потерпел, взял себя в кулак, пережил там какие-то стрессовые моменты. И опять.
1: Так вот, есть разница между самовнушением и самообманом? Потому что мы вот как-то, ну, говорим, да, похоже, что мы говорим о самообмане, если вот... Что самовнушение может, вот в спортивной написано там сфере, да, человек, ты сможешь это сделать. И он идет к этому и делает. Угу. Просто он пытается, страх. Он преодолевает какой-то страх, перешагивает через себя, через какой-то там, ну, там, боязнь, на самом деле, через страх в основном. Раз, это самовнушение, оно ему помогло. А когда ты создаешь иной мир,
2: там, воображаемый такой.
1: Воображаемый, это, наверное, уже не самовнушение или что.
0: А есть у нас определение самообмана, ну, чтобы сравнить?
1: Давайте попробуем прочитать. Самообман – неосознанный обман самого себя, стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой ее хочется видеть. Самообман – это личные глюки и грезы, жизнь в мечтах и надеждах.
0: Вот интересно. Выдать желаемое за действительное и как бы в это поверить.
1: Да.
0: И самовнушение, которое очень фактически похоже. Учит делать именно это.
1: Это же.
2: Да.
0: И вот как? То есть психологи говорят, занимайся вот этим самовнушением, говори себе, что у тебя все получится, что у тебя все... То есть выдавай желаемое за действительное, и оно произойдет. Но самообман и есть выдавать себе желаемое за действительное.
2: Но самообман, он же чаще всего происходит в человеке неосознанно. То есть он защищает свою какую-то неудобную позицию, неудобное чувство, боль какую-то, да, вымышленным. И он как бы не понимает, что происходит. И он отрицает реальность. Угу. А самовнушение, это получается, ты как бы знаешь реальность, понимаешь, что она ну, неизменима, и нужно как-то выживать. И ты пытаешься внушением как побороть страх, побороть какие-то ну, препятствия, преодоление этой проблемы. Вот тут немножко как бы разные цели, мне кажется, просто.
0: Ну, я как вижу, самообман – это когда это уже вот как факт произошло, что ты себя уже обманул, ты думаешь, что, оно, что есть то, чего нет. А самовнушение – это когда ты знаешь, что этого нет, но ты хочешь самообмануться.
2: Да-да-да.
0: Ты только не называешь это этими вещами. Угу. Ты нарисовал себе мечту какую-то, ты называешь это любыми другими способами. Но, судя по определению, мы видим это одно и то же. И ты начинаешь себя самообманывать. Обман уже в том, что ты отрицаешь, что это самообман. Потом обман уже в том, что ты начинаешь верить, что это тебе поможет что-то поменять. А потом ты видишь, что ой, у некоторых что-то получилось поменять. Не обязательно потому, что он внушал себе это, может быть, потому что у него были данные к изменению, может быть, потому что он, кроме этого самовнушения, еще что-то предпринимал. И в итоге у ряда лиц складывается впечатление, что достаточно только говорить себе, что я хороший, или что у меня получится, и у меня все получится. И усилий никаких не прикладывать. То есть почему получилось-то в итоге у тех, у кого получилось?
2: Потому что
0: внушали или потому что была работа?
2: Скорее всего, была работа.
0: Вспоминая здоровый образ жизни, лежащего этот, ну, отдыхающего. То есть, ну как, ну, отдых же тоже один из пунктов здорового образа жизни. Ну, я буду отдыхать и побольше.
2: Но это будет самообман. То есть это удобная позиция, которая комфортна и решает как бы часть проблемы.
1: Ну, а если вот самообман, предположим, да, он, ну, как бы плохо это, но если это человеку помогает, вот как кому-то это помогает.
3: Стоит этим пользоваться, да?
1: Да. Вот я историю интересную, притчу прочитаю.
0: Да, давайте.
1: Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то прокинул лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала, он спас ей жизнь. Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала, он о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пасху, курица понимала, он ее любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла, он хочет покончить жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом. И умерла счастливой.
2: Ой.
1: Курица хорошо? В чем проблема-то?
0: Ну, проблема хотя бы в том... Да нет, наоборот. Курица хорошо только

0: Потому что она не узнала правду. Обманывалась ли курица?
1: Да, кстати, да.
0: Очень даже.
2: Скорее всего, так
1: вот и есть. Вот здесь в определении написано, что самообман может быть как случайным, ситуативным моментом, mm-hmm. так и в разной степени осознанной стратегии поведения в жизни. Вот у курицы, наверное, это был случайный самообман. Да,
0: да, да, да. да. А у человека, занимающегося самовнушением, это получается...
1: Стратегия жизни.
0: Стратегия жизни. Угу. Ой, как тяжко. А тогда становится другой вопрос. Угу. Целый ряд психологов и с большим именем психологов рекомендуют этим заниматься. Куда мы идем как общество?
1: Ну, а вот мы
2: общество
1: можем,
2: обманутых людей. Вспомни,
1: можем что-то из Библии вспомнить, связанное вот с таким моментом, как самообман? Кому-то что-то приходит на память? Вот, может, история какая-то, может быть, какое-то увещевание, связанное с...
2: Есть интересный текст вот, из послания в Коринфянах. Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И люди многие в нашей жизни, они ищут себе какого-то сообщества людей. И на первых порах кажется, что самое лучшее, что может быть в жизни, у него это появилось. То есть
0: он нашел друзей каких-то, которые его поддерживают и так далее.
2: Да. И как бы они его постепенно вовлекая в свои, может быть, какие-то учения жизненные, философии свои, начинают постепенно развращать. У него раньше были добрые нравы, а теперь от этих худых сообществ он развращен.
0: Есть еще один текст, чуть раньше там же Павел говорит, в 6 главе. Он говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники». Вот. И далее по тексту: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». То есть он четко говорит: не обманывайтесь. Если вы ничего не меняете в своей жизни, но просто пытаетесь себе внушить, что все у вас замечательно, Бог вас принимает таким, каким и есть, тоже очень интересная ложь получается.
3: Я бы сказала, это не самовнушение, это как бы замещение. Получается, что это тоже как бы вид самообмана, потому что человек это, ну, может быть, до конца не понимает. Он просто оправдывает свои действия, находит как бы для своей головы как бы понимание, что для меня это, ну, не страшно. Я, может быть, там какие-то причины имею, да? Или, ну, кто-то виноват обычно там в таких mm-hmm. ситуациях. Меня мама там обижала, папа меня насиловал, там, или еще что-нибудь. Кто-то виноват, и я имею право так поступать. То есть это внутренняя установка, которая не дает человеку исцеления, и он находит оправдание. Это называется замещение даже вот в психологии. Mm-hmm. То есть это не самовнушение, скорее, это самообман, только разновидность. А вот самовнушение, это вот я считаю, когда человек понимает реальность и начинает, ну, нет, я такой, я хочу исправить эту ситуацию. Ну, то есть он себе пытается это навязать.
0: Меняет в голове себе эту
3: намеренно,
0: реальность.
3: Намеренно. А это он как бы удобно, мозг сам даже защищается. Обычно таких людей начинаешь обличать, они сразу тебе критерий, списочек, что не извините, у меня
0: потому
3: есть причины.
0: Что они выстроили целую стену такую, потому что им надо было пробиться сквозь собственное же сознание.
3: Да.
0: Когда ты знаешь, что это не так, а ты себя убеждаешь целенаправленно, планомерно, убеждаешь, что
3: это так. Он не сидел
0: дома
3: и не придумывал это. Это происходит, ну, как бы автоматически в голове, потому что, ну, это самообман. А самообман — это неосознанная вещь чаще всего. Человеку удобно так думать, и очень приятно. И он сразу находит путь моментально. В голове происходит тут же эта вот связь.
0: А вот интересно, жалость к себе, это тоже получается от самовнушения?
3: От самовнушения?
0: Или от самообмана?
3: От самообмана.
1: Жалость к самому себе от ожиданий, которые не исполнились в твоей жизни.
0: А, ну то есть ты себе внушал, что все хорошо, а потом вдруг осознал, что это не помогает, и начал себя жалеть. Или вдруг разочаровался в чем-то, в своих каких-то ожиданиях. Ну, и все, я теперь, значит, ой, все хорошие, а я один плохой, вот, и так далее. Тоже очень распространенный такой у людей с низкой самооценкой.
3: Вот. Нет выхода.
1: Ну, вот у меня вопрос возник. Если мы все-таки

0: и на самообмане, и самовнушении, так, ну, ставим крест, как в христианском подходе, да? А вот человек все-таки хочет поменяться. Человек хочет поменяться, реально хочет что-то изменить в своей жизни. И действительно есть чем поменяться. Как же тогда поменяться, если самовнушение не является христианским способом?
1: Ну, в первую очередь, надо четко осознать, что ты хочешь поменять и почему. А уже потом надо выяснять, можешь ли ты сам это поменять или нет. И вот здесь надо очень четко и точно дать себе ответ, не обманывая себя. Потому что есть некоторые вещи, которые мы сами в себе можем поменять, и тогда мы несем за них ответственность. И есть некоторые вещи, которые мы сами не в состоянии изменить. И нам нужна помощь извне для того, чтобы их поменять. И вот тогда мы несем ответственность за то, ищем ли эту помощь, позволяем ли этой помощи происходить. Потому что есть некоторые вещи, которые вот я силен менять. Я силен менять свой режим дня, я силен менять свое питание до определенной степени. Вот. И, естественно, если я пренебрегаю, допустим, сном, опять же, возвращаясь к тому, что говорили, ничего хорошего в моей жизни не будет происходить. Я буду болеть, у меня будут проблемы со здоровьем, соответственно, дальше и с памятью, и с чем только нет. Вот. Но я могу это поменять. Я просто должен что-то сделать в своей жизни, от чего-то отказаться, посвящать, там, получше распределить свое время, еще что-то, чтобы уделять больше времени отдыху, которому я не уделял.
2: Я не совсем соглашусь, потому что самообман вообще сложно человеку самому определить, это раз. Во-вторых, если он начинает даже с помощью кого-то с этим работать, если происходит очень быстрое, как бы, исцеление от самообмана, то есть человека окунают в его реальность. Он вообще может, чуть ли до суицида вообще довести, да, себя. Потому что он, когда увидит реальность, он скажет, я не могу признать свою, там, что он, допустим, ничтожный человек там, какой-нибудь, или страшный грешник, который вообще довел свою жизнь там, до такого состояния, что ему легче просто умереть. И поэтому обычно с самообманом, с серьезными проблемами самообмана, работают очень долго. И проходят периоды как бы постепенного открытия.
1: Надо сначала выводить оттуда долго,
2: да.
1: Угодно, а потом...
2: То есть человек потихонечку начинает понимать, что, а возможно, он что-то делает не так. То есть постепенно человеку открывается, и он привыкает постепенно к тому, что у него не всегда как бы все хорошо. Нужно какие-то ситуации менять. И действительно нужна помощь. Чаще всего... психолога или какого-то прям очень хорошего человека, которому он доверяет и который может ему открыть это.
1: Я так понимаю, как с голодовкой, то есть надо медленно из нее выходить, нельзя вот резко, иначе будет хуже.
2: Да, можно как от наркотиков тоже так же. Будет страшнейшая ломка, и неизвестно, чем это закончится.
1: Влияет ли самообман на счастье человека, ну, или самовнушение вот это вот, на его удовлетворенность жизнью? Вот он, вот как с этой курицей, да? Она была счастлива, она обманывалась, но она была счастлива. По-хорошему она была счастлива. Да, если бы ей в последний момент открылось, что все это вообще-то...
3: К чему ведет,
1: да, и нож там был совершенно не для того, чтобы этот, с собой покончить, а чтобы как раз-таки с ней покончить. Когда, если бы это осознание пришло, что
2: она могла спастись, она могла убежать от него.
1: Вот что-то, да.
3: То увидев есть, ножик, да?
2: Да.
1: Но этого осознания не было, и она умерла счастливой. Человек, который... находится в состоянии обмана. Может, его не надо так долго и нудно оттуда вытаскивать?
0: Если это неосознанный самообман, да? Если человек все устраивает,
1: да.
0: И окружающих все устраивает.
1: Да. Так не, вот... ну, ты смотришь на эту курицу, ты знаешь, откуда она там взялась, ты знаешь, к чему это приведет, ты знаешь, какой у нее конец будет. И у тебя есть жалость к этой курице, ты можешь ей помочь.
0: Ну, конечно, когда...
1: Открыть ей глаза, может быть, там, помочь ей сбежать, там, я не знаю. Но а надо ли?
0: Да. Это вот параллель у меня сразу относительно человека, который смертельно болен, да? Вот ты говорила,
2: про,
0: да?
2: Про папу, да.
0: Да. Что, но в то же самое время не является ли ложь таким людям, да? Тем средством, которым мы вводим человека в самообман.
2: Может в какой-то быть, степени, да,
0: может
2: получается.
0: Быть, окружающие люди, ну или другие какие-то ситуации. Может быть, есть вина в самообмане и на нас. Вот мы,
1: то есть,
0: значит, самообман мы осудили, но сказали, да, есть ситуации, когда лучше говорит человек правду не говорить.
1: Ага.
0: И является ли это лицемерием?
1: И в итоге мы ради того, чтобы помочь ему.

0: бороться с болезнью, от которой мы знаем, он, скорее всего, все равно умрет. Говорим ему, у тебя все нормально, ты вылечишься, ну, сейчас будет немножко плохо, но потом все пройдет.
1: Да.
0: Вот. И он надеется, что он
2: цепляется, вот
0: цепляется
2: за, это,
0: за эту надежду. Мысль? Но мы прекрасно понимаем, что шансы у него на выживание там вообще мизерные, если, а то, может, и нет их.
1: И, между прочим, от этой формы уже отказываются. Это раньше очень популярно было в нашей стране. Да? Но сейчас отказываются. Сейчас говорят больному человеку правду. Я считаю, что это лучше.
0: Может быть, он действительно бы, осознавая, пусть у него пройдет какая-то ломка, какой-то период на то, чтобы принять то, что с ним произошло. В этот период как раз-таки ему нужна будет поддержка, активная поддержка его близких и друзей. Но когда он сможет принять, то оставшееся отведенное ему время здесь...
1: Пройдет серьезное, переосмысление, которое бы не произошло, если бы...
0: Может
1: это будет стимулом борьбы за жизнь и, наоборот, будет способствовать исцелению.
0: Может быть. А может быть, будет примирение какое-то в семье, которого никак не могло произойти. Вот. Какое-то там переосмысление доверия, там еще чего-нибудь.
3: Но это все равно будет, получается, как бы обманутый человек и обманщик. То есть это не самообман. Самообман когда ты сам себя обманываешь. А тут, получается, врач там и пациент. То есть две личности, которые либо обманывают, либо нет.
1: В самообмане может участвовать не только сам человек, но и его окружающие. Могут помогать ему самообманывать.
3: Да, здесь вот как бы да. Если человек сам настроен,
1: здесь надо быть осторожным, понимать и свою ответственность, чтобы не вводить другого в самообман.
0: А когда человек уже находится, и ты видишь, стоит ли ему помогать? Ведь это такой труд вытаскивать его оттуда.
1: Да.
0: И опасный причем. Стоит ли ему помогать?
3: Ну, вот, например, как бы есть виртуальный мир, да, допустим, более спокойный такой вариант, не раковой болезни там или еще что-то такое. Человек живет очень печальной жизнью, допустим, у него нет семьи. Нету нормального окружения.
2: Не получилось,
3: да? Он болен какой-нибудь болезнью, которая, ну, она не к смерти, но вот он не имеет возможности общаться там большим количеством людей, знакомства. У него нету будущего, чтобы создать семью там или как-то. И он живет в своем виртуальном мире. Вот он придумал его, не имею в виду компьютерные игры, а вот у него фантазия, да. Он представляет, что он живет в каком-нибудь замке, летает там на
2: это
3: драконе.
2: Это его надежда, да?
3: Да, и, я не знаю, я не жила никогда в виртуальном мире. Вот. И, ну, знаю людей, которые прям фантазируют. У них там есть семья, они просто рассказывали, есть семья, есть там жизнь, которую им хотелось бы иметь. И они с большим трудом оттуда возвращаются в эту реальность, потому что они, когда они глаза, как говорится, открывают хоть на какое-то мгновение, они становятся очень плохо, депрессия начинается и все такое. И они опять уходят в эту фантазию. То есть у них прям процесс дня. Поел, поспал, сходил на работу, пришел. И я в своем виртуальном мире живу там
2: закрылся,
3: так хорошо. И они счастливы. Я не думаю, что
2: счастливы?
3: Это реальное счастье. Но они говорят, что они счастливы. Но я не верю.
2: Это самообман.
3: Самообман.
0: Да.
3: Но как вот человек вот счастлив, курица вот эта счастлива, человек сидит там и наслаждается жизнью. Но нет у него реальной жизни. Я боюсь, что просто человек поставил на себе крест. Но это мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Mm-hmm. Человек поставил на себе крест и не захотел что-то менять в своей жизни в реальной. А просто решил найти легкий выход.
0: Лечь
3: и придумать. Но это легкий вариант решения. Потому что легче придумать себе как бы такой вариант, чем пойти и там на сайт знакомств, там, не знаю, или пойти там к знакомым, сказать, познакомьте меня там с кем-нибудь, я хочу пойти с людьми общаться. Или сильное разочарование могло подтолкнуть. Обычно это разочарование, то есть какая-то боль, которая не дает человеку войти
0: ведь
3: в реальность.
0: В принципе, в обществе предостаточно таких примеров сильных людей, которые, несмотря на какие-то свои проблемы, там, физические или какие-то другие проблемы, они все равно добивались успеха, становились не просто людьми с полноценной жизнью, но еще и публичными людьми при этом, что вот для описываемого вами случая, он, казалось бы, вообще что-то невозможное.
3: У них нет сил, потому что чаще всего это, как сказать, тоже я считаю, что это психологическая как бы зависимость от какой-то, вот, какого-то страха, от какой-то боли. И человек использует самообман как легкий способ, потому что вот эти все внутренние проблемы отнимают силы. Угу. Человек чувствует вот эту вот невозможность что-либо достигать. Они просто сидят в своем мире и говорят, мне так хорошо, и не мешайте мне там жить. И чтобы вытащить из этого, ну, как бы мир человек, практически очень мало шансов. Это хуже всего. Лучше вон выключить компьютер из виртуального мира, заберите его там, поругаться с ним, да, чем выкинуть из головы.
0: Я когда-то давно писал, просто себе списочек делал такого, что я считаю необходимым для счастья, ну, для себя, например. И один из пунктиков там был, ну, я сначала написал много, потом начал вычеркивать, без чего можно обойтись, и счастье все равно останется. Один из пунктиков был,

0: Потому что оно дает умиротворение, дает спокойствие, дает понимание, что некоторые вещи происходящие, они действительно, вот как мы говорим, они самообман, они ложные, и на них можно не обращать внимания. И мне от этого жить проще и жить спокойнее. И этот человек, который живет вот в этом пространстве, загнал себя в этот самообман, он просто не понимает, что есть другой вариант, что можно жить вне.
1: А кто критерий, вот у меня вопрос, кто критерий определения реальности дает? Просто для каждого человека есть свое сознание, свое понимание, свое видение. Ну, фильм «Матрица» смотрели, да? То есть человек смотрит через свое понимание, рецепторы там все осмысливают. И вот для кого, для меня, допустим, вот сейчас вот эта реальность, а для кого-то здесь совершенно другое происходит, и они там здесь видят совершенно иное. И вот кто определяет эту реальность? У меня вопрос. Если бы мы, как верующие люди, как мы можем определить реальность Бога, например, или реальность нашей веры?
0: Лена? Вы знаете, для меня этот ответ вот в истории Христа с Пилатом. Когда Христос стоял перед судом Пилата, и Пилат готов был его распять, и там был короткий разговор. Пилат спросил его, ты царь? Он говорит, ты говоришь, что я царь. Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего. Пилат сказал ему, что есть истина? И сказав это, вышел. Он задал вопрос и не услышал ответа. А Христос не всю жизнь услышать. Проповедовать о том, что я есть истина и путь,
2: и жизнь.
0: И жизнь. И перед ним стоит вот эта истина, перед ним стоит свидетельствовать об истине. А у меня вопрос есть, а ответа нет. Не хочу ответ.
1: И он уходит.
0: И он уходит. Люди, бегущие от ответов на вопросы, которые их же гложат. Вот это, на мой взгляд, самый
1: страшный
0: великий самообман.
1: Угу.
0: Ну что ж, спасибо, друзья, за это общение. Я думаю, мы продолжим еще общение с другими темами. Увидимся.

Кто-то скажет, Хэллоуин – просто развлечение, и ничего страшного, что в этом участвуют дети. Но так ли это? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы «All Hallows Even» – «Вечер всех святых». Так в то время называли ночь перед Днем всех святых. Прежде чем выяснить, когда праздновался Хэллоуин в России, предлагаем познакомиться с историей праздника. Вопреки распространенному мнению, его родина не США, а Древняя Ирландия. Кельты Ирландии и Шотландии отмечали в конце октября Самайн, праздник окончания лета. День этот, а вернее ночь, тесно связывали со всевозможными сверхъестественными явлениями и смертью. Кельты верили, что Самайн – время, когда граница между мирами живых и мертвых стирается. Отношение к этому было двояким. С одной стороны, радовались возможности встречи с душами усопших родственников, с другой – опасались проникновения в мир менее дружелюбных потусторонних сил. Когда на земле кельтов пришло христианство, концепция праздника несколько поменялась. Католики постарались объединить языческие традиции с христианским праздником. 1 ноября стали отмечать День всех святых. А в ночь накануне по-прежнему считалось временем разгула всевозможной нечисти. Священники делали в это время своей пастве определенные послабления. Например, позволяли вдоволь общаться с умершими. В результате взаимного проникновения языческих и христианских традиций сформировался современный Хэллоуин. История Хэллоуина получила продолжение. Иммигранты из Ирландии завезли свои традиции в США, где праздник стал очень популярен. Позднее его стали отмечать во всем мире. И в какой-то момент Хэллоуин стал популярен и в России. Вечером 31 октября дети на Хэллоуин облачаются в специальные костюмы, например, привидений или ведьм, после чего обходят соседей, ставя тех перед выбором – сладость или гадость. Соседи откупаются сладостями, и все довольны. А тому, кто собрал больше всех сладостей, по их мнению, будет вести весь год. При этом Господь в Библии заповедал нам удаляться от зла. Что значит гадость? Разве можно христианам практиковать это? «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе» – притчи 3 глава. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло» – сказано в Исаии в 1 главе. Приверженцы сатанинской религии в Вики – отождествляют Хэллоуин с Самайном и отмечают его как священный день года. Среди викан Самайн и Хэллоуин считаются одним праздником. Они называют его Соуэн. Этот подход базируется на культе бога Самайна, которого викане вслед за рядом фольклористов XIX века считали кельтским богом смерти. Реконструкторы жизни кельтских народов совершают в этот день подношение богам и своим предкам. «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?» Псалом 87. Господь против того, чтобы мы праздновали какие-то праздники, относящиеся к мертвым или к смерти, потому что Бог запрещает это. Господь есть жизнь, Он свет, и ничего общего не хочет, чтобы мы имели с восхищением смертью или тем, что связано с нею. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу» – Псалом 113. То есть мертвые спят, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Экклесиаст 9 глава. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу». Первое послание Коринфянам, 10 глава.

многие векане последователи сатанинского культа верят в способность, особенно в шабаш самайн, входить в контакт с умершими, которые живут в другом мире. Хотя некоторые векане против подобной практики, например, верховный жрец Александрс утверждал: «Они мертвы, оставьте их в покое». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, предупреждает Господь, и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Дата празднования Хэллоуина совпадает с Днем мертвых в Мексике. День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, который проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти и сооружали стены с изображением черепов. Праздники Хэллоуин используются фонари из тыквы. Как появилась эта традиция? История этого атрибута основана на ирландской легенде о скупом пьянице Джеке, якобы одурачившем дьявола и проклятом на вечное скитание по земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой репе, освещающем его путь. Традиция вырезания лица из тыквы имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые светильник Джека появился в Ирландии и в Горной Шотландии, а первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Кельтские народы воспринимали День всех святых как продолжение языческой традиции празднования окончания сезона жатвы, когда в мир людей вторгается нечистая сила. Вероятно, в древности овощные светильники воплощали души умерших за год покойников или же считались фонарями, которые помогают этим душам найти путь в чистилище. Если чистилище, в Библии такого понятия нет, и его не существует, согласно христианскому учению, библейскому. Но согласно учению католической церкви о чистилище, крещенный человек, совершивший грех и получивший прощение или совершивший несмертный грех, остающийся неотпущенным, как правило, подвергается временному наказанию здесь, после смерти. Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенным бременем легких грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царство Божие, претерпевает временную стадию очищения и лишь затем наследует небо, то есть попадает в чистилище. Катехизис католической церкви говорит: те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления якобы в радость небесную. Церковь называет чистилищем это конечное очищение избранных, совершенно иное, нежели наказание проклятых. Считается, что с началом страшного суда чистилище будет упразднено, однако до тех пор грешники остаются в подобном состоянии до полного очищения от всего, что препятствовало им соединению с Богом. Живые могут помочь облегчить участь и себе, и умершим, принося умилостивительные жертвы, благие дела, молитвы, в том числе заказ за упокойных мест, жертвуя индульгенции. Что же Господь думает об этом? Во-первых, Господь полностью принял наказание за нас, за наши грехи. И нам не нужно нести больше никакого наказания за то, в чем мы грешны. Но Он изъязвлен, был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исайя, 53 глава. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава. Господь не упомянул никакого очистилища, хотя обращался к разбойнику. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших
«Воссел одесную престола величия на высоте». Послание к евреям, 1 глава. Согласно Писанию, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» — евреям 9 глава. Здесь написано о том, что после смерти нас ждет суд, но никакого чистилища и упоминания о каких-то промежуточных местах пребывания нет в Библии. «И истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Послушайте, что говорят об этом празднике некоторые священники. Например, протоиерей Всеволод Чаплин. Ритуалы, связанные с этим днем Хэллоуин, с детства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примириться с ним, даже сотрудничать, вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его, как учит Русская Православная Церковь. Протоиерей Федор Бородин. «Мы, как христиане, ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов. Если кто-то принял участие в этом действии, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний, и более к этому не возвращаться. Протоиерей Андрей Ефанов. Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой во зло. Все эти шуточки про ведьм и бесов делают инфернальный мир частью нечеловеческого быта, хотя бы и на день. Срывают табу в отношении общения с нечистой силой. Нельзя быть христианином весь год и при этом один день превращаться в служителя преисподней. Поговорим о том, как Хэллоуин влияет на детей. В результате увлечения праздником Хэллоуин происходит полная демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса, одержимость бесами – вот следствие после действия Хэллоуина. Именно с этим сталкиваются детские врачи, психологи, психотерапевты на приемах и священники на исповеди спустя много недель после 31 октября. Также происходит активное увлечение темой смерти. Воспевание культа смерти не только в карнавальных костюмах палачей и серийных убийц типа Джека Потрошителя, но и в наборах сладостей в виде гробиков, черепов, костей и человеческих эмбрионов и прикольных конфет из экскрементов. Снятие табу на отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней цензуры особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и патологическими изменениями личности. Не случайно Департамент образования Москвы заявил о недопустимости проведения Хэллоуина. Об этом можно прочитать в постановлении правительства Москвы от 25 февраля 2003 года. К сожалению, мы сами не хотим видеть опасности сатанизации сознания наших детей. На таких праздниках, как Хэллоуин или зомби-парад, происходит вовлечение еще не погрязших в сатанизме подростков в секты и адские субкультуры, такие как эмо и готы. Совсем недавно, в сентябре 2011 года, в Тюмени покончил с собой эмо-подросток, а его друг выжил после неудачной попытки суицида. В прошлом году к длительным срокам заключения за людоедство были приговорены два молодых человека, один год, а другой эмо, дело Максима Гловацких. Это только самые громкие, получившие огласку происшествия, подобных которым становится все больше и больше. Хэллоуин является ритуалом посвящения своих детей потусторонней силе. Ничего, кроме восхваления смерти, страха и связи с оккультным, не несет. Стоит ли это сомнительное веселье потери связи с Богом и риска приобщения ко злу вместо добра? Все-таки в какой образ мы преображаемся изо дня в день, таким и становимся.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на первую сессию серии «Девушки с мечами». Она называется «Вы – мишень». Уэндел Филлипс сказал, «Христианство – это битва, а не мечта». Возможно, некоторые из вас скажут, «Минутку, я понятия не имела, что подписалась участвовать в битве. Я думала, что просто иду в рай». Осознаете вы это или нет, но вы часть грандиозной битвы. Вам необходима эта осведомленность, чтобы вы могли делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы его дочери были неподготовленными и неосведомленными. А сейчас я расскажу вам историю, которая введет вас в курс того, что здесь происходит. История эта совершенно случайная и, вполне возможно, имеет нехристианское происхождение и содержание. Но оставайтесь со мной. В свой 50-й день рождения я летела из Англии. Должна вам честно сказать, это был самый длинный день из всех. Я вылетела из Хитроу в 6 утра, прилетела в Чикаго,

позвонила своему мужу и сказала: «Дорогой, я люблю тебя, но если ты устроишь мне празднование дня рождения, хотя это и юбилейная дата, я с тобой разведусь. Все, чего я хочу, это приехать домой, почистить зубы и лечь спать». Он сказал: «Милая, хорошо, я все понял. Я так устала. Думаю, мне понадобилось 2 дня, чтобы понять, кто я и где я». И вот в один из вечеров, помню, мы были дома вдвоем. Я и мой младший сын Арден. Вы не понимаете, почему это было для меня так радостно, но мой младший сын Арден, тот самый, который приходил ко мне каждое утро, взбирался ко мне на колени, гладил руками мое лицо и говорил: «Время для утренней любви». Он в детстве спал в моей кровати, в то время как другие мальчики в своих комнатах. Он просыпался и говорил: «Все в порядке? Я тебя не толкну?» Он был таким любящим. Он постоянно просил меня выйти за него замуж. Все это происходило до тех пор, пока 3 старших брата не пристыдили его за такие поступки. Они сказали ему: «Не обнимай маму во время фильмов. Не проси ее выйти за тебя замуж. Она уже замужем за папой». Но в этот раз старших братьев дома не было. Арден сидел на диване один и смотрел фильм. Он посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Он похлопал по дивану, приглашая сесть рядом. Я плюхнулась на диван, обняла его и спросила: «Арден, что мы смотрим?» Он сказал: «Мы смотрим «Терминатор». Я вам хочу что-то сказать до того, как вас охватит паника. Это была отредактированная телевизионная версия, и все же это не христианский фильм. Я не рекомендую вам смотреть его. Но прямо сейчас хочу рассказать об уроке, который можно извлечь из этого фильма. В общем, это история о Саре Коннор. Она официантка, которая ездит на мопеде. Каждый день на работе она подает кофе и пирог, и каждый вечер, приходя домой, надеется, что одно из свиданий вслепую сработает. И так она ждет этого днем и ждет вечером. Так продолжается до тех пор, пока Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, не прибывает из будущего. У него одна цель – убить Сару Коннор. Похоже, что его не остановить, потому что в его руках вершина информационных технологий 80-х. Бумажка, вырванная из желтых страниц. Он систематически выискивает женщин по имени Сара и убивает их. Сара узнает об этом во время перекура на работе. И вот какова ее реакция. «Думаю, я просто сегодня вечером пойду в бар». В 80-х таким образом реагировали примерно на все. Она собирается скрыться в толпе. Она идет в бар, но что происходит? О, появляется Арнольд и стреляет в людей. Они кричат, повсюду хаос. Но в то же самое время, когда появляется ее потенциальный убийца из будущего появляется и ее защитник. Он хватает Сару за руку и говорит: «Если хочешь жить, пошли со мной». Она: «Думаю, я хочу жить». Видя тела убитых, она говорит: «Да, я иду с тобой». Она уходит с совершенно незнакомым человеком. Они садятся в машину, пули свистят, погоня. Арнольд врезается в них. И посреди всего этого хаоса ее защитник из будущего пытается рассказать ей, кто она. Он говорит Саре: «В будущем ты героиня. В будущем ты составила стратегии, которые научили нас, как бороться с врагом. В будущем твой сын ведет нашу армию». Она говорит: «Послушай, на этом мы остановимся. Я официантка в Мэри Календерс, и у меня даже нет бойфренда». Он показывает ее фотографию. Они ходят туда и сюда, и, наконец, у Сары начинается нервный срыв. Если вы видели ее волосы, то вам понятно, почему у нее начался нервный срыв. 80-е были неудобны для всех. Она кричит: «Я в жизни ничего не делала». А ее защитник из будущего говорит: «Нет, но сделаешь». Услышав это, я подумала: «Ну и дела». Враг знает, кто мы, задолго до того, как мы пробуждаемся и осознаем это. Вам необходимо понимать, что атаки на вашу жизнь до сего времени больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, чем с тем, кем вы были в прошлом. Мне необходимо, чтобы вы услышали меня и поняли 2 вещи, которые Сара усвоила во время погони на высокой скорости. Номер 1. Вы мишень.
Вы скажете, каким это образом?

образом я стала мишенью. Когда вы стали христианкой, вы стали мишенью. Номер два. Вы можете стать героиней. Я говорю «можете», потому что выбор за вами. Вы можете и не стать героиней. Вы можете стать жертвой. Можете стать военнопленной. Вы можете попытаться уклониться от сражения. Но я думаю, что самое лучшее — выбрать быть героиней. Я действительно считаю, что вам надо глубоко вдохнуть и понять, что враг не атакует тех, кто не представляет для него угрозы. Итак, вы смотрите на свое прошлое и говорите, оно было довольно трудным. Что ж, расправьте плечи, и пусть у вас будет такое отношение. Значит, есть во мне такое, чего враг ужасается и что проявится в будущем. Понимаете, он не помешал вам родиться. Но вот что враг попытается сделать. Не дать родиться тому, что в вас. Дару Божьему, который есть в вас, который Бог доверил вам. Дару веры, этому таланту, этому семени, этой надежде. Враг хочет остановить это. Он не хочет, чтобы этот дар проявился, а потому обрушивает на вас атаки. Вот об этом я и поговорю с вами, потому что есть три способа, которыми враг ополчается против нас, для того, чтобы то, что в нас, не проявилось. Первое. Враг использует подавление. Второе — отвлечение. И третье, если первые два не работают — разрушение. Я хочу прочесть цитату из Скотта Пека. Он сказал, «Весь ход человеческой истории может зависеть от изменения в сердце одного и даже скромного человека». Потому что в разуме и душе отдельного человека происходит битва между добром и злом, и там она выигрывается или проигрывается. Мы делаем выбор в том, за что мы будем стоять, за что будем бороться и кем мы будем. Мы делаем этот выбор индивидуально. Но эта битва намного больше по масштабу, чем наша личная. Понимаете, на самом деле это не наша битва. Это битва Господа. Но Ему надо, чтобы вы сделали этот индивидуальный выбор. Вместе с другими узнали, кто вы есть, и внесли вклад в великое общее дело. Итак, я сказала, что если вы христианка, вы под прицелом. Вы скажете, да это просто религиозное умозаключение. На самом деле нет. Слово «христианин» значит «помазанный». Так что в вас есть что-то особенное. Осознаете вы это или нет, но вы были отмечены Духом Божьим. Господь вложил в вас свой Дух. Он дал вам свое помазание. Когда враг смотрит на вас в духовной сфере, он видит на вас отметку Господа. После вашего рождения свыше никто не видит разницу, но враг видит. Потому что теперь на вас помазание. Иисус есть Христос, и это не Его фамилия. Иисус есть Христос. Он помазанный. Вы христианка. Вы во Христе. Вы помазанная. На вашей жизни помазание. А это значит, что оно всегда на ней. Используете вы его или нет. Осознаете или нет. Но на вас есть помазание от святого, и вы отмечены. Враг видит это помазание. Так что я хочу, чтобы вы поняли. Христианка — это не обозначение принадлежности к какому-то клубу. Это помазание на вашей жизни. Но я хочу прибавить к этому еще один аспект. Христианин автоматически значит мишень. Христианка означает специфическую мишень, и вот об этом я хочу с вами поговорить. В книге Бытие 3.14 говорится об этом. В самом начале, когда Бог начал устанавливать порядок, Он сказал, «Вот что будет происходить с тобой, змей. Вот что будет происходить с тобой, Ева». И вот Бог вводит термин «вражда». Он говорит, «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, змея, и между семенем ее, женщины». Бытие 3.15. Как видите, у врага есть потомки, и они есть у Бога. И в этом вся суть. До спасения мы были чадами гнева. Мы были падшими. Мы не были приятными людьми. Мы были чадами гнева. А потом, родившись свыше, мы стали детьми Всевышнего Бога. Вражда — это ненависть, укорененная так

глубоко, что чем дольше она существует, тем сильнее становится. Пример этого — в книге «Бытие» мы видим одну женщину и одного змея. В книге «Откровения» в 12 главе мы видим потомков одной женщины, женщин и мужчин, которые сражаются с драконом. Вот такой произошел рост. Я хочу привести только один пример, который очень ярко характеризует вражду между змеем и женщиной. Сейчас на Земле существует явление под названием гендерцид. Многие спросят, гендерцид — это еще что? Слово состоит из гендер и цид. Такое явление появилось на Земле не впервые, но впервые оно направлено против женщин. Это значит, что вам позволяют умереть, или вас убивают именно потому, что вы женщина. Такое явление широко распространено в Китае, где 45 миллионам мужчин просто не на ком жениться. Почему? Потому что люди хотели иметь только сыновей. То есть девочек абортировали, а сыновей сохраняли. В Индии не хватает 50 миллионов женщин. А это значит, что они никогда. Это не значит, что они где-то прячутся. Это значит, что они не сделали ни единого вдоха. Они были или убиты в чреве, убиты после рождения, или их просто оставили умирать. Но они больше уже не ходят по этой земле. В среднем говорят о 50 миллионах. Но более точные цифры — не хватает 163 миллионов женщин. Для чего я это говорю? Чтобы напугать вас? Нет, чтобы придать вам сил. Потому что поскольку мы с вами дышим, поскольку мы с вами живы, значит, нам необходимо иметь понимание о важности наших жизней, о важности наших личных выборов и наших индивидуальных молитв. Нам необходимо почтить тех, кто не имеет голоса. Нам необходимо почтить тех, у кого никогда не было голоса, и нам необходимо дать им свой голос и свою силу. В странах, таких как Китай, Индия, Пакистан, люди наблюдают за тем, что мы, женщины Запада, сделаем со своей свободой. Нам надо знать, что угнетатели имеют пару общих свойств. Они очень хитрые. Они всегда постараются, чтобы вы думали, что это ваша вина. Но угнетатели всегда боятся. Они боятся того, кем вы можете стать. Послушайте место Писания из первой главы книги «Исход». Фараон говорит со своими советниками, «Перехитрим же его», речь идет о сынах Израилевых, «чтобы он не размножался». Подавление всегда направлено против размножения. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Исход 1:10-12. Понимаете, я действительно считаю, что женщин угнетали, но чем больше нас угнетают, давайте умножаться. Чем больше нас угнетают, давайте использовать это угнетение для приобретения силы. Давайте распространяться, чтобы увидеть, что Бог хочет сделать через наши жизни. Когда подавление не смогло снизить число народа Божьего, но привело к его умножению, фараон сделал выбор принять более решительные меры. Он решил прибегнуть к гендерциду или инфантациду. Библия говорит, что нет ничего нового под солнцем. Злодейства происходили веками. Они трагичны, они ужасны. Но понимаете, нет ничего нового под солнцем. В те времена мишенью были мальчики. Сегодня мишень — девочки. В 16 стихе 1 главы фараон говорит повивальным бабкам следующее, «И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Фараон приказал умертвить целое поколение израильских мужчин. Зачем он это сделал? Мужчины могли составить армию. Он попытался уничтожить эту армию, но не смог этого сделать. И знаете, как египтяне убивали мальчиков?
топили их в реке Нил. И удивительно то, что в будущем именно под водой Бог похоронил египетскую армию. Следующий гендерцид мы видим непосредственно перед рождением Иисуса. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Когда я читаю «ибо их нет», я вспоминаю о тех 50-163 миллионах, которых больше нет. Поскольку это была региональная атака, нам ясно, Ирод понимал, что Мессия придет из того региона. Сатана понимает, что Евангелие распространилось по всей земле, и что по всей земле дочери поднимаются в силе, поэтому он предпринимает систематические атаки против дочерей. И мы не можем просто стоять в стороне и говорить: «Да, не повезло вам». У кого из вас есть дети младше 2 лет? Вы можете себе представить, что кто-то приходит и отнимает у вас ребенка? Как бы ужасно это ни было, но трагизм ситуации в том, что в Индии и в других странах матери сами отнимают жизнь у своих собственных детей. Вот насколько далеко мы зашли. Их больше нет. Но мы сейчас есть. Опять-таки, сатана в сильном страхе. И если мы верим, что живем в последние времена, он вне себя. Он в ярости. Он атакует изо всех сил в то время, как люди из церкви влюбились в Твиттер и Фейсбук и озабочены тем, что о них говорят другие люди. А в это время Бог спрашивает нас: «Понимаешь ли ты, что происходит во времена, в которые ты живешь?» В Откровении 12:7 говорится, здесь речь о времени, когда сатана понимает, что время его коротко, и сходит на землю. Тут сказано: «И рассвирепел дракон». Он рассвирепел, он в ярости. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я говорила с раввином и спросила: «Это уже произошло? Речь идет о Марии?» Он сказал: «Нет, это происходит сейчас». Так что, как я понимаю, это несложно. Жар, холод, сила, слабость, жизнь, смерть, пленник или герой. А сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда я готовилась к этому посланию. Знаете, кажется, произошло резкое усиление стараний по преуменьшению ценности женщин. Я прочла одну из книг Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута». Если не читали, прочтите ее. Это замечательное описание того, как враг искажает и извращает истину. Но вот цитата. Там описывается диалог 2 бесов, младшего беса и его наставника. Они радуются тому, какую замечательную они провели работу по искажению образа женщин. Вот что они сказали. Все это суммируется в молитве, которую недавно произнесла одна молодая девушка. Она сказала: «О Боже, сделай меня нормальной девушкой 20 века». И он сказал: «Благодаря нашим трудам это означает вот что. Сделай меня распутницей, дебилкой и паразиткой». Я хочу поговорить с вами об этих терминах. Некоторые из них звучат довольно жестоко, но мы не понимаем значений терминов, которые существовали тогда, когда он писал книгу. Прежде всего, нормальный. Извините, вы оставили нормальность позади, в день, когда родились свыше. Бог убрал вашу нормальность не для того, чтобы вы стали ненормальной или странной. Он сделал вас царственной. Он забрал у вас всю нормальность и облёк вас в своего сына.
Он облек вас в сверхъестественную силу вечности.

нормальность нам не подходит. Распутница. Это слово больше уже не используется, от него отказались. Но давайте я приведу вам несколько синонимов, чтобы вы поняли. Секс-бомба, соблазнительница, проститутка, паразитка. Вот что интересно. Раньше это были неприличные слова, но теперь люди вовсю их используют. Они в песнях рэперов. Люди танцуют под музыку с такими словами, и не только юноши, но и девушки. Они танцуют, вживаются в этот образ, думают, что этот образ соблазнительницы даст им силу. Следующее слово — дебилка. Дебил — этот термин начал использоваться с начала 20 века для обозначения взрослых, остановившихся в развитии, с интеллектом 8-12-летних. Дебил — это человек, который в своем мышлении не может перейти от детства к взрослости. Мы не хотим быть дочерями, которые отказываются расти. Мы женщины, которые будут возрастать от мудрости к мудрости, из славы в славу, от силы к силе. Последнее – паразитка. Это слово описывает человека, который использует другого, живет за его счет, не давая взамен ничего, кроме лести. Паразитки льстят. И вот у нас целое поколение женщин, единственный вклад которых такой. Ты хорошо смотришься рядом со мной. Давай, папочка, позаботься обо мне. Я такая молодая, поэтому рядом со мной ты чувствуешь себя таким зрелым. И это для того, чтобы я манипулировала тобой. Разве такой образ Бог приготовил своим дочерям? Читая Слово Божье, я вижу там нечто совершенно другое. Но глядя на обложки журналов, можно подумать, что старение — это болезнь. Везде превозносится молодость. Глупости и скандалы. Такие последние новости интересуют людей. Никто не хочет читать о людях, у которых до конца жизни был прекрасный брак. Люди хотят такого. О, слушай, после того, как он умер, оказалось, что у него было 3 любовницы. Ты слышала, что у него было 3 любовницы? Почему все так изменилось? Нам необходимо принять решение о том, что надо изменить. Я также заметила, что сексуальная распущенность, а не интимность, считается доблестью. Нам необходимо быть женщинами, которые будут серьезны в своем выборе, что купить, что сказать, как жить. И вот таким образом и начинается сражение. Несмотря на весь этот моральный упадок, на все это умоление женщин, вы не должны позволить, чтобы ваши молитвы формировались реакцией на окружающее. Наши молитвы формируются не тем, что мы видим, и даже не тем, что мы переживаем. Наши молитвы формируются Словом Божьим. Бог знал, что такие времена настанут, и Он говорит: «Послушай, я уже все предусмотрел для тебя. Я уже создал на небесах молитвы, которые придут и принесут тебе силу и жизнь. Они будут производить изменения, пока ты ходишь по земле». Мы должны быть женщинами, которые понимают, что хотя Иисус сказал: «Я не хочу, чтобы вы уповали на насилие меча», сейчас время жить Его силой. Бог дал нам меч. Когда мы говорим Его Слово, это меч Духа. Нам был дарован небесный язык. Нам незачем разбираться в Его грамматике, пунктуации или в чем-то еще. Бог даровал нам все, и у нас есть возможность молиться сильными молитвами. Больше мы не можем позволять, чтобы наше общество формировало наши слова. Мы не можем позволять ему умалять наш язык. Нам необходимо усваивать Слово Божье. Я верю в то, что в вас есть жажда большего. Возможно, у вас так. Я молюсь в школе перед экзаменами. Я молюсь перед тем, как лечь спать. Я молюсь с пастором в церкви. Иногда читаю Библию. Знаете что? Этого недостаточно. Вам необходим меч в руке. Так что я верю, что через это учение Бог откроет вам Писание по-новому. Места Писания оживут в вашей жизни, вы будете проживать их, вы будете их говорить, и вы будете дарить их другим. Я верю, что вы дочь, которая готова к тому, чтобы в ее руки вложили меч. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Представляем вашему вниманию программу Music Village. В сегодняшней передаче Джейсон Перр. Music Village.

Привет, вы смотрите Music Village. Меня зовут Джейсон Берр. Я проведу с вами следующие 30 минут и спою для вас песни из моего нового альбома под названием «Чудный замысел». Следующая песня называется «Вина». Эту песню я написал вместе с Натаном Уолтером.

Это была история благодати, песня, которая для меня имеет огромное значение. Эту песню я написал вместе с двоюродной сестрой несколько лет назад. 2 года назад она трагически потеряла жизнь из-за слишком большой дозы прописанных лекарств. Эта песня — ее свидетельство, история о том, как Бог провел ее через многое к свободе, как навсегда Он изменил ее жизнь. Через это свидетельство я сам обрел жизнь. Его Писание говорит нам о том, что Его благодать освободила нас, дала жизнь. Даже в наших преступлениях и смерти, в которых мы бываем, Бог и Его благодать возвращают нас к жизни. Это свидетельство принесло мне ясность, многое изменилось во мне, помогло справиться с неуверенностью, которая была в моей жизни. Бог начал показывать мне стихи из Писания. Он привел меня к Псалтырю, к 138-му псалму, где сказано: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». И та неуверенность, с которой я жил годы, начала отходить, когда я осознал, что я Божье творение. И если я Его творение, я смогу сделать все, что Он для меня предназначил. Эта песня называется «Чудный замысел». Надеюсь, она вам понравится.

Спасибо огромное, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось то, что вы слышали. Мне очень понравилось для вас петь. Я бы очень хотел встретиться с вами. У меня есть интернет-страница jasonbear.com. Вы можете зайти туда и посмотреть, чем я занимаюсь. Там есть ссылки на страницы Facebook, Twitter, MySpace, любую социальную сеть. Я бы был очень рад, если бы вы нашли меня именно там. Посмотрите на расписание моих туров на моем сайте. Если я буду где-то рядом с вами, буду рад, если придете, чтобы у нас появился шанс встретиться с вами и пригласить в то, чем мы занимаемся, и вместе нести изменяющее послание. Еще раз спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравится заключительная песня «Иди предо мной».

0: наконец-то наступила тишина. Всю ночь братья-пеликаны Джейкоб и Джек спорили о том, как лучше ловить рыбу для свадебного банкета наших друзей, зябликов Фионы и Фредди. Свадьба состоится после обеда. Но до сих пор мы видели больше руганий, чем рыбы.
1: Я не буду ловить рыбу, пока ты не признаешь, что я лучший рыбак, чем ты. Ха. Я им был с тех пор, как мы были пеликанышами.
2: Кто сказал?
1: Кто? Все подряд.
2: Я уверен, так думают только рыбы, потому что ты ни одной не поймал.
3: Я лучший!
4: Нет, я!
3: Ну, держись! Испытаю я тебя!
4: Чтоб ты не сказал, сделал это я давным-давно!
3: Эй, с дороги уйди! Вот тебе мой совет!
4: Мне не нужен совет, вот тебе мой ответ!
3: Ты можешь думать, что лучший, но главный брат я!
4: Нет, я лучше тебя!
3: Посиди здесь немножко, я покажу тебе класс! Оу, я увижу рыбку из облаков!
4: Что за диво? Вижу я лучше орлов!
3: Трудно быть скромным, когда лучший во всем!

0: Кажется, я всю ночь так и не сомкнул глаз.
1: Ох, прости, но я тебя не слышу. Я заткнула уши крыльями.
0: Давай, Том, пора просыпаться.
2: Что? Мне приснился такой странный сон. Все шумели, кричали, а весь мир перевернулся. Минутку, мир действительно перевернулся.
0: Держись, Том.
2: Рокки, солнце садится. Сейчас вода из озера польется на небо. Как же зяблики смогут пожениться вверх ногами?
0: Погоди-ка.
2: О, хорошо, так гораздо лучше. Мы не опоздали на свадьбу?
0: Нет, мы пойдем, как только прилетит Ясада.
3: Тихо. И впрямь тихо. Что случилось? Неужели те пузыканы и правда что-то поймали?
0: Как знать.
4: Доброе утро, друзья мои.
3: О, доброе утро сегодня не вяжется в одном предложении.
4: Почему? Это же радостный день.
3: Может, да, а может и нет.
0: Братья-пеликаны всю ночь мешали нам спать. Но улова как не было, так и нет.
4: О,
3: если бы они ловили рыбу так, как и спорят.
1: И Есада, что ты посоветуешь? Свадьба будет сорвана, если Джек и Джейкоб не принесут рыбу, за которую они отвечают.
4: Что ж, все зависит от них самих. Они должны понять, что их поведение создает проблемы для других.
5: Но ты неудачник.
6: Что-то не видно, чтоб в твоем мешке была кефаль.
4: Ребята, вы хоть что-нибудь поймали?
5: Джек не умеет ловить рыбу.
6: Я? Да я поймал рыбы столько, сколько и ты. Ноль.
4: Хм. Лучше вам остаться одним и решить это. Иначе вам придется отвечать перед высшей силой. Перед голодными гостями на свадьбе, если вы не поняли, о ком я.

0: Помогите здесь, чем можете. А я вскоре вернусь.
1: Джейкоб и Еса, да?
2: Они занимаются своими делами.
1: Отлично! Тогда вот что. У меня есть задание для каждого из вас. Мэгги, помоги, пожалуйста, Фионе с укладкой перышек. Рокки, побудь рядом с Фредди. Он сегодня так волнуется. Том, тебя я попрошу украсить дерево цветочной гирляндой. И Барри, не мог бы ты присмотреть за цаплями? Они готовят еду и напитки. Проследи, чтобы всего хватило. А я проверю, как там хор. Не уверена, что соловьи уже прилетели. Они ведь так поздно просыпаются.
3: Мэгги, мы должны сказать, что у нас нет основного блюда.
4: Имей веру, Барри.

0: понимаешь, что мы не поймали ни одной рыбы, потому что начали спорить?
1: И теперь мы подведем всех на свадьбе.
0: Будь здоров. А Фиона и Фредди доверились нам.
2: Не кажется ли вам, что могло быть иначе, если бы вы ловили рыбу вместе?
1: Нет.
0: Рыбы нет в этом озере.
2: Почему бы вам не попробовать вон там, у высоких камышей? Но в этот раз ловите вместе.
1: Ну ладно, последний раз. Полетели, брат.
0: Только ради тебя.
1: За всю ночь я не поймал там ничего, кроме простуды.

0: Как дела, Барри?
1: Закончились орехи и семена, червяков тоже нет. Напитки почти все выпили. Те птицы хлещут нектар, как воду. И где основное блюдо? Рыба. Нам нужна рыба, иначе свадьба сорвется.
2: «153 рыбки!»
0: Наш самый крупный улов.
1: Ага, вот вы, ребята, рыбы всех форм и размеров. Я знал, что они не подкачают.
3: О, Барри, я как раз хотела спросить о рыбе, но вижу, Джек и Джейкоб выполнили свою работу отлично.
1: У нас все получилось.
3: У нас почти не осталось нектара. О нет, это же катастрофа!
4: Не волнуйся, Мона. Я уверен, что все образуется.
3: О, спасибо, Есадо!
4: Я этим займусь.

0: Это невероятно. Вода превратилась в нектар. Это чудо.
1: Пожелание счастливой паре. Фиона и Фредди, пусть ваша любовь будет бесконечной. Поддерживайте друг друга и для достижения общей цели действуйте всегда вместе.

0: А теперь присоединимся к Моне и всей нашей птичьей семье. Все на пир! Подлетайте, подлетайте!
1: Когда мы действуем сообща, совершаются чудеса, понимаете? А когда рядом и Есада, происходят захватывающие приключения.
2: Мультфильм дублирован студией Эммануил. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Александр Павлик, Юрий Коваленко и Яна Перетятько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Не только колючки. А эта история произошла в зимнем саду. Здесь было много растений, цветов, кустиков. Сад был невероятно красивым. А все потому, что за ним бережно ухаживал садовник. Он очень любил свой сад и делал все, чтобы каждое растение было счастливым.
1: Так, растите, растите, мои хорошие!
0: Приговаривал он, поливая своих любимцев. Однажды утром всех разбудила ромашка.
2: Смотрите, смотрите, я зацвела! Посмотрите, какая я красивая!
0: Все любовались ромашкой, и каждый с нетерпением ждал, что скоро и он зацветет или пустит новые листики.
3: Еще немного, и я тоже зацвету. Может быть, и долго ждать, но обязательно, обязательно наступит время, и я тоже зацвету,
0: говорила фиалка.
4: Да, я тоже скоро раскрою свои прекрасные бутончики, сказала роза.
5: Ой, смотрите, смотрите, я...
2: Что, тоже зацвел?
0: Спросила ромашка.
5: Нет, нет, но у меня стебель утолщается, и я расту, и я стану скоро деревом,
0: радостно кричал фикус. Все были очень взволнованы, ведь приближалось время, когда каждый из них зацветет. Только один кактус был грустный и ни с кем не разговаривал.
5: Конечно, у них есть бутоны или листики, а у меня ничего нет. Я кактус, одни только колючки,
0: вздыхал кактус. Каждое утро садовник не забывал заглянуть в свой любимый зимний сад. Разговаривая со своими цветами, сегодня он подошел к нашему кактусу. Он его внимательно рассмотрел, полил, поправил и сказал:
1: «Ну, давай, расти! Чего это ты застыл? Что не так? Внутри у тебя есть огромный потенциал. Ты сможешь. В тебе скрыт большой талант».
5: «Что это он говорит?»
0: вздыхал кактус.
5: «Какой еще потенциал? У меня ничего нет. Я ничего не умею. Какой с меня толк?»
0: Каждый день кто-то новый хвастался и радовался то цветку, то листочку, то лепесточку. И только кактус грустил и даже плакал, ведь у него кроме колючек ничего не было. Однажды ромашка подошла к кактусу и сказала:
2: «Эй, колючка, ты чего такой грустный?»
5: «Потому что... у меня... ничего такого красивого, как у вас, нет».
0: «Ну, задумалась ромашка,
2: я тоже ничего такого на тебе не вижу. Но вспомни слова нашего садовника. Он ведь каждый день говорит, что внутри тебя есть что-то большое. Этот, потенциал. Так что ты не просто колючка».
0: Кактус задумался. А что, если и правда в нем есть что-то особенное? Теперь каждый день он просыпался радостным, в ожидании, что и его талант проявится. Он пил водичку, старался больше попадать на солнышко, был радостным и приветливым. И вот... однажды, рано утром, его разбудил чей-то крик.
2: «Ой, какая красота!
1: Смотрите, смотрите!
2: Что это такое красивое?
0: Я такой
2: как
0: красоты
2: это
0: еще никогда не видел.
1: Может, это сон? может, я сплю? Ущипните меня!
5: Ай, больно! Да не щипайся!
0: Кактусу было очень интересно узнать, о ком все разговаривали. Он открыл глаза и увидел, что все стоят и смотрят на него.
1: А что случилось?
4: Спросил кактус.
2: Да ты же зацвел! Крикнула ромашка.
1: Как? Что? Я? Вы обо мне?
0: Кактус не мог этому поверить. Как это он мог зацвести? Ведь он всего лишь колючий кактус. Он быстро повернулся к окну, чтобы увидеть свое отражение. Это была правда. Он действительно зацвел. Его цветок был таким красивым, необычным и ярким.
2: Кто бы мог подумать, что у кактуса такие прекрасные цветы?
4: Кто бы мог подумать? Это невероятно!
2: Ой, какая красота!
0: Разговаривали между собой растения. Кактус был счастлив. Он дождался. Садовник был прав. В нем есть потенциал. В нем есть талант.
6: Я не просто колючка. Во мне действительно есть талант. Я зацвел. Я зацвел, зацвел. Ура, ура, я зацвел. Я зацвел, ух ты. Здорово, как классно.
0: Оказывается, в каждом есть особенный талант. Нужно найти его в себе и развивать. И однажды этот талант проявится и зацветет, как красивый цветок в твоей жизни.

Аллилуйя, Отец, мы благодарим Тебя. Друзья, Дух Святой движется здесь. Я прошу прямо сейчас доверьтесь Господу, чтобы вот прямо сейчас, когда вы сидите, вы можете обнаружить, что вам стало лучше. Вы можете обнаружить, как сила воскресения исцеляет вас, как Господь действует и касается вас. Поэтому прямо сейчас вы можете вот быть в поклонении. Не стесняйтесь, когда вы сидите в церкви. Если хотите поднять руку, если захотите, вы можете там что-то сказать или ему, или закрыть глаза. То есть, если ваше сердце побуждает вас, не сдерживайте эту жизнь внутри вас. Не угашайте Святого Духа. Поэтому, когда вы в собрании, вы чувствуете Божье присутствие. Мне нравится, когда люди так поднимают руку или говорят: «Спасибо, Иисус! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя! Мы благословляем тазобедренный сустав здесь, с левой стороны. Вот. И благословляем именем Иисуса Христа, чтобы всякая боль ушла, всякий страх ушел, поражение ушло. Иисус живой, слава Богу. Колени будьте здоровыми. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Носоглотка пусть свободно дышит. Пусть всякий грех будет повержен. Так и прямо скажи: Иисус, я вот отрекаюсь от этого греха и от этого греха. И вот от этого, который, возможно, тебя манит или что-то тебя привлекает, скажи: я отрекаюсь от этого. Я хочу служить живому и воскресшему Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Он воскрес, чтобы жить не только в небесах, Он воскрес, чтобы жить внутри нас. Аминь. Потому что Его реальность, а реальность Бога, она повсюду. Он наполняет всю землю. Реальность Бога, присутствие Его Духа, оно повсюду, где люди призывают Господа. И Он благоволил обитать внутри нас, сделать тебя и меня храмом Святого Духа. Слава Господу! Друзья, сегодня я буду проповедовать о силе воскресения. И это будет третья часть. И мне хочется сказать о силах Господа. Прежде чем скажу о силе воскресения, у Бога есть разные силы. Силы – множественное число. Об этом сказано 2 Коринфянам Павел говорит 12:12, что в нем признаки апостола проявились всяким первотерпением. А терпение – это любовь, конечно. Любовь долго терпит. Потом чудесами, знамениями и силами. Смотрите, здесь говорится о множественной силе в множественном числе. Правда же так написано? Силами. Потому что Господня сила действует во всем. И многоразличная сила. И поэтому тема будет такая проповеди, что не просто, не только сила воскресения, но подтекст будет такой: многоразличие или многообразие силы Божьей. Сказано в Коринфянам, что малое у Господа сильнее человеков. Малое. Даже если вы вот скажете одно слово или кому-то улыбнетесь вот сиянием Божьей любви, это сильнее, чем печаль и депрессия. Скажите аминь. Малое у Господа, даже сила вашего приветствия, она больше. Если люди могут сказать, ну, разное, а в негативных эмоциях сказать плохое, то сила божественного слова, она всегда сильнее. Слава Господу. И поэтому, когда Иисус сказал «это я», то люди упали на землю. Смотрите, сила была явлена в Его заявлении о себе. Вот нас спрашивают, например, «это вы? Это ваш паспорт? Или это вы?» Да, это я. А Иисус, когда сказал, что это Он, тогда они отступили назад и упали на землю. И мы должны искренне и честно сказать, что когда я был молодым человеком, я рассказывал это, я пришел с армии, мне очень хотелось покататься на мотоцикле. Но прав у меня на мотоцикл не было, на машину было, на мотоцикл не было. Но так хотелось покататься, что я решил нарушить правила. Я не думал о правилах, я думал, да я немножко покатаюсь. И мне так понравилось. Но меня остановил милиционер. И спрашивает: а у меня права моего брата. Мы похожи, но тем не менее он спросил меня: это ваше удостоверение? Я говорю: нет, это моего брата. Я ему честно сказал, но он забрал права. Он забрал, не помню, штрафа вроде бы не было, не помню. И я брату сказал: прости меня, брат, забрали твои права. Он говорит: не переживай, у меня есть вторые. Что-то такое непонятное было в Советском Союзе. Все хорошо. И Бог меня помиловал. Но вот я сказал честно, я не мог сказать, что да, это мои, я же христианин.
Да, я вот мне очень хотелось покататься. Но слава богу, Бог меня остановил, потому что он не хотел, чтобы я попал в какие-то проблемы. Возможно, не попал в аварию. Было немножко грустно, но я вышел хорошо с этой ситуации. Так вот, когда Иисус сказал, кто он, люди упали на землю. Когда я сказал, что это не мои права, милиционер не упал на землю. Он, конечно, был удивлен, но он не упал на землю. Но Иисус, когда сказал, что это он, то упали на землю. Скажите, чьи права были у Володи? Брата Александра. Вот, у него было. И он, не унывая, подумал, надо же, у брата вторые права. Надо же. Господь знает. Но вот такие были молодежь часто. Баловались, хулиганили. И я сказал, простите меня, я виноват. Вот. Так вот, Иисус, его каждое малое слово, каждая даже отдельная часть слова, она имеет силу. И поэтому, когда мы говорим «О!», мы восклицаем, и восклицаем в силе Духа Святого, это тоже имеет силу. Здесь мы пели «О-о-о, о-о, аллилуйя!» И там 6 нулей. Я подумал, поставить единицу будет миллион аллилуйя. Я немножко так весело говорю. Правда же? Пусть будет миллион аллилуйя Иисусу. Аллилуйя. Потому что вот каждое восклицание, даже «О!», или как в Израиле пели, они «Ла-ла-ла», они поют там, ну вот евреи, все. Каждый звук, который в Боге, он имеет больше силу, чем печаль. Больше силу, чем депрессия. Когда мы восклицаем, когда Израиль воскликнул, как

Какое слово они сказали, мы не знаем. Но они воскликнули, и стены Иерихонские упали. Дайте Богу славу, друзья. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Павел говорит, что Бог избрал

веков. Немощная Божья сильнее человеков. 1 Коринфянам 1:25. Немощная Божья сильнее человеков. То есть то, что у людей. Поэтому пожилой человек и даже старенькая бабушка, если она скажет именем Иисуса, то это имеет большую силу. Так что же, какие же силы есть у Бога? Я начал с самого простого. Библия говорит нам о силе слова. Слово Божие имеет силу. Кто из вас помнит, что жизнь и смерть во власти языка? Это притча 18:21. Жизнь и смерть во власти языка – сила слова. Тем более сила Божьего слова. Если люди используют неправильные слова, они обижают других, они ранят других, они делают боль им, потому что сила жизни и сила смерти в словах. Так вот, божественное слово, оно имеет большую силу. Оно сильнее. И даже если оно немощное, то есть если это будет только одно слово «прости», оно имеет силу над всеми грехами. Скажите громко «Аминь». Кто хочет прославить Бога, кто понял, о чем я говорю. Если человек скажет только «прости меня, Господь», это сильнее, чем все его грехи, которые были в миру. Слава Господу! Аллилуйя! Я радуюсь об этом. Я удивлен и радуюсь, потому что это сила веры, она сильнее. Так вот, какие силы есть у Бога? У Бога есть сила слова. И эта сила имеет определенную мощь, то есть она имеет творящую силу. Вы знаете, Бог сотворил Словом Своим. Итак, сила даже человека на земле, она творит хорошее, то есть она творит хорошие эмоции, хорошие впечатления. И когда вы поздравляете с днем рождения, и вас поздравляют, вы чувствуете силу этих слов. Вам очень приятно, потому что есть сила в словах. Так вот, у Бога есть силы. И одно из направлений Его сил – это Его Слово. И Слово Его могущественное. Слава Господу! Поэтому я очень коротко об этом говорю, как пример, что Господне Слово сильно. Поэтому сказал «это Я». И люди отступали, отошли и упали на землю. Я помню, как в 89-м году мы были на конференции Лестера Самрела, и там были проповедники, такая сила была, и мы впитывали себя. И когда один из служителей, кто был там, он зашел в церковь, тогда была Манефа Филипповна с нами и другие, и он воскликнул «Аллилуйя», то первый ряд или два упали от силы Божией. Одно было слово «Аллилуйя». То есть брат, который там был, он накопил себе вот это благословение, и когда он вошел в зал и воскликнул «Аллилуйя», то часть людей упали просто на сиденье от силы. Это была правда. Это было в Церкви мира в 89-м году. Разве не велик Господь? Давайте поверим в силу слова. Почему я об этом говорю? Я не просто говорю информативно. Я говорю к тому, чтобы мы использовали слова как благословение. Есть сила слов, которая... Сила слов, которая утешает. Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. 1 Фессалоникийцам 4:18. Итак, сила утешения. Разве это не прекрасно? Помните, к Иову пришли друзья и утешали его, тужили с ним. Утешали его от всех бед, которые постигли его раньше. Слово утешает. Оно имеет силу утешения. Какую силу еще имеет Слово Божие? Оно имеет силу исцеления. 106 Псалом, 20 стих. «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Друзья, в вас есть Слово исцеления. Если вы используете Слово Божье, то оно будет действовать через вас, и Бог будет исцелять. Это сила Бога. Сила в Слове. Дадим хвалу Господу. Я просто хочу благодарить Его. Слава Ему за это Слово. Слава Господу. Итак, в силе, в Слове есть многоразличная сила. Есть утешение. Есть слово спасения. Слово буквально является спасающим. Если на земле есть слова, которые бывают, спасают людей, люди говорят, возьмите огнетушитель там, или скажут, или там, возьмите антибиотик. Ну, это слово, как бы, оно несет людям помощь, да? А когда Бог говорит, то это слово гораздо сильнее, оно имеет сверхъестественную силу. И поэтому Господне слово творящее, то есть Он творит словом Своим, оно утешающее. Слово Божие имеет силу утешения, оно имеет силу спасения. И поэтому в Деяниях сказано, мужи, братья, вам послано слово спасения сего. Деяния 13:26. Слово спасения. Слово спасения. Спасающее слово. Представляете, какое, как мы должны уважать слово, как мы должны почитать. Оно является нашим спасением.

говорит, я напоминаю вам Евангелие, которое проповедовал, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я вам его проповедовал. Друзья, сейчас идет борьба в духовном мире. Мы сражаемся за веру в Слово Божие. Мы внутри, у некоторых идет борьба, вы сражаетесь за то, вам идти путем веры, в смысле использовать максимально Слово Божие, силу Духа Святого, либо ограничиться знанием об этом. То есть, я говорю это слово «знание» сейчас. То есть, у некоторых есть борьба. То есть, мы можем быть чисто слушателями, понимаете, информативно получать информацию о Слове, о других истинах Библии. Но сейчас происходит внутри работа. Представляете, какая сила есть у вас, когда вы говорите слова благословения. И не смущайтесь, когда что-то как будто бы сразу не подействовало. Вообще не обращайте на это внимания. Продолжайте верить, продолжайте исповедовать. Библия говорит, держитесь твердо исповедания вашего. Вероисповедание – это значит говорить в соответствии с чем-то. Мы раньше на земле исповедовали в соответствии с нашими правилами. Мы говорили, я болен, я простудился, мне плохо, а некоторые еще не знают, говорили, ой, я умираю. Это нельзя так делать, нельзя так говорить. Организм слышит, нервные клетки слышат, и эти слова не надо. Нужно говорить, я верю, что все будет хорошо. Я верю, что Господь поможет. И поэтому в тебе и в нас может быть борьба. Идти путем веры, полного доверия Богу, либо идти на расстоянии, то есть, ну, как бы признавая, что есть Господь, но не решаясь использовать ту силу и те силы, которые имеет Господь. Павел имел очень сильную силу. Он говорит, признаки апостола явились в нем силами, то есть разные силы. Это Духа Святого, конечно же. Итак, есть творящее слово, спасающее слово, слово утешения, слово спасения, слово веры. Римлянам 10:8 – это слово веры, которое мы проповедуем. Это слово веры. Это не слово неверия. Это не слово отчаяния. Это не слово страха. Бог не дал нам дух страха. Он не дал нам дух боязни. Он дал нам дух любви и силы, и целомудрия. Аллилуйя. Кто верит в это, скажите, пожалуйста, аминь. Скажите громче, если вы верите. Аминь. Молодцы. И поэтому это слово веры. И так есть сила веры. В чем же вера, сила веры? Она многоразлична, конечно. Она спасает, исцеляет. Все возможно верующему, написано в Писаниях. Если будете верить, не усомнитесь в сердце, будет вам то, что вы скажете и так далее. И это чудесный предмет веры. И вера, она имеет силу. И у нее есть сила еще определенная. Это сила прочности, твердости. Верой вы тверды. Что значит тверды? Это значит, вы непоколебимы. Вы уже не будете колебаться, что есть Бог или нет, и не будете колебаться, поможет Он тебе или нет. Вот потому что колеблющийся – это на погибель. Павел говорит, мы не из колеблющихся на погибель. И поэтому, когда вера крепкая, ты должен быть твердо знать только так и не иначе. И поэтому верой вы тверды. Вера настолько тверда, что она не принимает никакие огненные стрелы. Она именно внутренне противостоит раскаленным стрелам лукавого. Сатана может всякое тебе сказать. Ты никому не нужна. Ты несчастная. Это стрела. Ты неудачница. Ты безработная. У тебя маленькая зарплата. У тебя социальное пособие. У тебя нет денег. Не слушайте эти стрелы. Верьте Господу, я дочь Господа. Павел говорит, мы нищие, но многих обогащаем. Скажите аминь. Мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Слава Господу, вы победители во Христе. Слава Богу, потому что вы избранные, возлюбленные. Поэтому есть сила Божественного Слова. Есть и так далее. Так какие же силы есть у Бога? Конечно же, есть сила любви. Это сила любви. Есть сила молитвы. Когда вы молитесь, соответственно, когда они молились, то поколебалось место. Церковь прилежно молилась, и тогда Петр отворил двери темницы и толкнул его в бок. Ангел отворил двери темницы, толкнул Петра в бок. И он говорит, опоясься, обуйся. Он думал, что видит видение. Он вышел за ворота тюрьмы, которые сами собой отворились. Конечно же, ангелы Божии отворили. И он пришел туда, где молились. Церковь молилась ночью Богу. И это была сила молитвы. Итак, молитва имеет силу. Прославление имеет силу. Восклицание имеет силу. Силу имеет все, что есть в Господе. Оно имеет силу. Немощное. Сильнее человека. Слава Господу. Итак, есть сила
любви. Это сила, которая настолько велика, что она все переносит. Написано 1 Коринфянам, по-моему, 13:7, что она все переносит. Библия говорит, любовь покрывает множество грехов. В другом месте сказано, любовь покрывает все грехи. Это значит, если человек любит, он победитель. Это сила любви все покрывает. Аминь. Все покрывает. И это настолько сильная любовь, что она за гранью нашего понимания, написано превыше всякого ума, потому что она имеет силу. Ее посторонние могут не понять, но ты чувствуешь, что так надо. Ты очень сильно благословляешь, любишь, прощаешь, потому что сила есть у любви, сила терпения. Любовь долго терпит. Какая же сила есть у любви? У любви самая великая сила – это, Библия говорит, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Это самое сильное проявление любви – это отдать свою жизнь. И это сделал Христос. Его сила любви, она не ограничилась добротой, доброй благой вестью, чудесами, которые Он творил, но она отдала все, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. И Он дал не просто какую-то вещь, Он не просто отдал тебе и мне какое-то богатство, Он отдал Своего Сына, Единородного, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И поэтому сила любви у Бога, она величайшая. Это написано «превосходящее разумение любовь Христова», чтобы мы познали ее и исполнили всей полнотой Божьей. И вот так у Бога есть различные силы. У Него есть сила Святого Духа, и вот эта сила, она в том числе и сила воскресения. Это многоразличные силы Божьи, то есть, я повторяю, многоразличная благодать Божия. И поэтому сила проявляется по-разному. Некоторые пережили какое-то проявление силы Божией и на этом ограничили Бога. То есть они подумали, вот я спасен, Бог простил мне грехи, и он на этом остается, и он как бы номинально так верит, он покаялся, крестился, но Бог хочет дать нам многоразличную благодать, и он хочет проявить силу в разных областях нашей жизни. Он хочет это сделать, потому что он любит нас, слава Господу, он очень сильно любит нас. И когда мы познаем силу, то мы познаем проявление этой силы. И поэтому сегодня утро у меня началось с того, что когда я молился, я слышал слово, стих в сердце филиппийцам. Павел говорит в 3 главе, что я хочу познать Его и силу воскресения Его. Это филиппийцам 3 глава, 10 стих. И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Смотрите, друзья, познать силу Его воскресения. Это силу, действующую могущественно. Что это за сила такая? Она действует могущественно, Ефесянам 1:17. Услышьте меня, пожалуйста, я не буду, постараюсь не говорить сложно. Это сила, которая действует. Не просто которая воскресила только Христа, не только воскресила Христа, но она, Павел говорит, действует во мне могущественно. Это Колоссянам 2:10, если не ошибаюсь, сейчас скажу точно, 2:13. Нет, 2:29. «Я тружусь и подвизаюсь силой, действующей во мне могущество». Сила воскресения – это действующая сила. Скажите аминь. Действующая. То есть это не прошлая сила, это действующая в настоящем. Одна женщина обратилась ко мне, привела свою племянницу. Это было порядком лет назад, вот около 20 лет назад. Она привела девочку, племянницу, у которой отнялась речь. Она не могла больше разговаривать. Эта девочка пообщалась со своей бабушкой, а бабушка занималась колдовством. И когда эта внучка побыла у своей бабушки, у нее отнялась речь. И все, что она могла только «а-а», и ничего не могла делать. Как это ужасно, согласитесь. Но последнее слово за Христом. И эта женщина привела свою внучку, я не буду говорить имя, вот. И когда мы молились, то сила Христова воскресения, сила Божия действовала. И девочка не только была, речь полностью у нее вот мгновенно исцелена, Бог ее крестил еще Духом Святым, Бог наполнил ее. К сожалению, родители не знают Бога, она потом не
не ходила в служение. То есть она вот ее привели, чтобы за нее помолиться. Но это сделал Иисус, это сделал Господь. Мы восстали. Как это так? Ребенок разговаривал, подросток, и он перестал разговаривать. Может быть, лет 12-13 было. Это же нехорошо. Мы восстали на дьявола, просто молились именем Иисуса, изгоняли всякого духа, колдовства, и все. И враг отошел. Может быть, та женщина и не хотела этого, мы не знаем, что она в ее сердце. Но общение произвело влияние бесовских сил, которые атаковали девочку. Но Иисус силой воскресения. Он открыл ее уста, он оживотворил ее уста. И она, слава Богу, она, возможно, да, вроде слышал Нарви, у нее дети, семья. И Господь когда-то сделал это чудо. Хвала и благодарение Господу. Это сила Духа Святого. Это сила, дайте Богу славу, дайте Богу славу. И я не говорю сейчас о том, что вот это не я, это сила Духа Святого, это сила воскресения, но нам нужно верить в нее. И поэтому это сила действующая. Написано, апостолы проповедовали, много действуя о Господе. Кто помнит это слово «много действуя о Господе»? Это действующая сила. Так вот, этой силой Господь воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Воздействовал. Но Павел говорит, что это тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше. Это время, друзья, говорить о силе Божьей Церкви. Это время говорить, чтобы члены Церкви облеклись в силу Духа Святого, чтобы вы молились в силе Духа Святого, чтобы ты мог петь в силе Духа Святого, чтобы, когда ты молишься, люди рядом с тобой исцелялись, вот потому что ты, исполнившись Духа Святого, подняла руки вверх или молишься, и рядом от тебя действует сила, которая даже без возложения исцеляет рядом людей, потому что это сила воскресения. Это действующая сила. Аллилуйя, есть сила слова, которое направлено прямо к тебе или через тебя к кому-то. Ты говоришь именем Иисуса, будь исцелен. В этом есть сила. Или ты говоришь именем Иисуса Христа, отойди, сатана. Это побеждающая сила, скажем аминь. Библия говорит, противостойте ему, и он убежит от вас. Это сила власти Христа. Ну, не буду об этом сейчас много говорить. Итак, Господь, когда воскрес, он проявил многоразличную силу. И тогда проявилась сила воскресения, которая стало действовать верующих. И так действует в нас верующих. Вот, пожалуйста, изучайте этот вопрос. Вы, мужчины, женщины, девушки, юноши, вы сильные, потому что Слово пребывает в вас. 1 Иоанна, 2 глава. Вы сильные, у вас сила Духа Святого. Поверьте, время облечься в силу. Причем это не то, что оно как бы с одной стороны на поверхности, Бог предлагает, с другой стороны мы должны в глубину войти, о чем мы слышали. Мы должны идти к этому определенно, серьезно и последовательно. Не то, чтобы мы сегодня это захотели, а завтра об этом забыли. Сила Божия, это должна быть нашей мечтой. Знаете, когда мужчины тренируются, ну и девушки тоже, парни тренируются, они, у них есть цель, сбросить лишний вес и приобрести вместо этого сильные мышцы. И у них цель. Они понимают, что за один раз это может не произойти. Они понимают, они идут к этому. Люди занимаются бегом на беговых дорожках, уличных, электрических. У них есть цель. И когда у них цель, они идут к этому. Вы знаете, что у нас должна быть цель и жажда получить силу Духа Святого. Когда вопрос жизни и смерти, у нас очень сильная цель. В Эстонии один служитель, вот, я, естественно, не буду говорить его имя, он работал очень долго, 30 лет на компьютере, за компьютером. И вы знаете, эта работа, она приносит проблемы. То есть, если человек сидящий в образ жизни, тогда в области малого таза происходит воспалительный процесс, то есть застойные процессы, скажем так, сосуды. И человек заболел. И любящий Бога, все хорошо, но поэтому недостаток движения, вот такая сидячая работа. И тогда что? Ему предложили операцию. Но он сказал, а давайте я попробую по-другому. И он поставил себе цель. Он изменил питание, он начал вести активный образ жизни. Он избавил себя от продуктов, которые производят окисление, воспаление внутренних органов. И область предстательной железы, и так далее. И он добился результата. Потому что у него цель. Он не хотел умирать,
Он не хотел быть оперированным. Он хотел быть здоровым. И поэтому он получил совершенно другой результат. Он сбросил вес. Он хорошо себя чувствует. У него отличный сахар. Потому что у человека это цель. Так вот, когда цель касается здоровья, восстановить здоровье или накачать мышцы, разве человек не будет стараться? Разве он не будет стремиться к цели? Скажите аминь, да? Те, кому опасны опухоли, они не едят сладкое, они осторожны с сахаром и так далее. Так вот, друзья, это время, когда мы должны думать о силе Божьей, поставить себе цель. Я хочу, чтобы во мне действовала сила воскресения. Я хочу, чтобы когда я буду приветствовать и улыбаться, чтобы через меня шел свет Иисуса. Это сила воскресения. Кто согласен со мной? Кто согласен? Друзья, это время обновиться. Это время наполниться силой воскресения. Иисус говорит, вы свет миру. И он мне написал о себе, мы дружим с ним. И я сказал, знаете, я буду делиться твоими советами с другими. Сказал, у меня хорошее здоровье, но я буду делиться с другими. Потому что, он говорит, ну только не указывай мое имя, конечно. И поэтому я некоторым мужчинам стал давать советы, ну, по здоровью. Потому что это полезно. Когда человек имеет цель, он не хочет сдаваться, он идет. Так какая у нас цель? Если у нас цель исполнится Духом Святым, скоро будет день Пятидесятницы, да, через, после Пасхи на 50-й день. То есть меньше 50 дней осталось. И, друзья, поэтому смотрите, Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Бог хочет, чтобы мужчины, братья и сестры были сильными. Да, кроткими, да, смиренными, да, джентльменами, да, уступчивыми, в смысле скромными, но внутри полны силы. Внутри полны силы. Скажите аминь, правда ж? Дух Святой здесь, Дух Господень здесь. Господь, Ты слышишь нас, Ты видишь нас сейчас. И поэтому есть сила воскресения, которая действует через тебя могущественно. Она может действовать, как Павел говорит, могущественно. Это сила возрождения. Сила воскресшего возродила нас. Я повторяю эту тему. То есть наш дух стал другим. По-английски говорят просто «родился заново», то есть «born again», то есть «опять родился». То есть здесь родился не я физически, родился мой дух. Сила воскресения настолько велика, что она действует по всей земле сегодня и каждый день, когда люди принимают Иисуса, сила воскресения – оживляет их, и кто во Христе, тот стал новым творением. Старое все прошло, а теперь все новое. Но прежде чем говорить о силе воскресения, мне, конечно, хотелось сказать о силе креста. То есть крест имеет тоже силу. Ну, подумайте сами, что если крест Христа, Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу», это значит, мой старый человек потерял силу, потерял плотской человек, потерял силу и власть над духовным человеком, то есть он уступил, он был покорен, побежден. Хорошо сказать проще. Павел говорит, что законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Сила креста такая, что наш плотской человек, какой бы человек ни был, буйный, пьющий, не знаю, развратный, злой, он стал новым человеком. У меня есть разные друзья в разных странах, и в одной стране у меня есть друг, очень пожилой человек уже. И он живет один много лет уже. Ну, его там оставила жена, у него были жизненные испытания, но он сказал, Володя, если бы ты знал, какой я был грешный раньше, какой я был грешный раньше, но Иисус дал мне полную победу. И он получил помазание, получил силу, стал служителем. И он, естественно, рассказывал мне детально свою жизнь, и я не хочу говорить, но речь о том, что он был очень грешным. Он говорит, он был очень похотливый человек, но Иисус его спас, когда он был в тюрьме. И Господь его обновил, изменил и сделал его очень сильным. Что это? Это сила креста Христова. На кресте Павел говорит, Римлянам 6 глава, 2 стих. Римлянам 6:2 сказано. Смотрите, какая сила у креста есть. Сила у креста. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы погребли с ним, 6:4, крещением в смерть. Слава Господу. То есть мы получили силу от креста, которая сделала нас свободными. Вам не нужно постоянно удерживать свой взгляд, чтобы вам не смотреть в неправильную сторону. Вам не нужно бороться с похотями уже, потому что вы свободны, вы мертвы для этого.
вы с презрением и с отвращением относитесь к тому, что кто-то пытается показать наготу или какой-то вам какой-то грех, потому что вы умерли. Вы умерли

дух свободен. Поэтому вы автоматически уводите взгляд в другую сторону, и вы идете прямо. Вы идете прямо, ваши глаза устремлены прямо, и ваши ресницы, написано, пусть смотрят прямо, то есть Божьими путями. Потому что сила креста, она освобождает. Библия говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Поэтому сила воскресения, она дополняет силу креста. На кресте произошло обновление, то есть смерть старого, а воскресение дало нам новую жизнь. И поэтому Павел говорит, я ничем не желаю хвалиться. Друзья, мы с вами не такие. Я, по крайней мере, не такой. Что я имею в виду? Смотрите, Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом Господа. Это какого уровня нужно достигнуть в жизни? Представляете, братья, да? Я думаю, Виталий со мной согласится, и Дима все. Какого достигнуть уровня, чтобы в жизни хвалиться только крестом? Вообще, дайте Богу славу за Павла. Дайте. Вы представляете, что... Ведь можно в жизни чем-то хорошим похвалиться. Розы опять распустились. Там кошечка хорошая бегает дома. Собачка там лает. Можно похвалиться чем-то, имуществом, но это все не то. Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом. Это значит, нужно так познать силу креста. Я хочу познать так силу креста. Чтобы видеть, что все, что мы имеем хорошее, имели и будем иметь в будущем, включая вечную жизнь, это благодаря кресту Иисуса Христа. Это благодаря Его крестной смерти. Аллилуйя. И поэтому это не место просто пытки, казни, как брат, это место благословения, это место победы. Поэтому мы хвалимся крестом. И поэтому мы научимся этому. Я прямо говорю, я не такой, как Павел. Я хочу быть таким. То есть видеть в кресте силу. Силу моей смерти. Моей новой природы. И поэтому хвала Богу за крест Иисуса, который нас умертвил. То есть нашего ветхого человека Адама. Он сораспялся Христу. И нам нужно ходить верой и удерживать его. Иисус не сошел с креста, пока он не умер, его сняли. Так и мы. Мы не должны сходить с креста Иисуса. Правда же, да? Все время быть там, пока нас не опустят в землю. Но также одновременно мы ходим жизнью воскресения, Павел говорит. Друзья, сила креста Христова. Галатам 6.14, буду хвалиться. Галатам 2.19.20. И в других местах тоже говорится. И я хочу сказать, что воскресение – сила. Это величайшая сила. Мы об этом мало знаем, потому что мы же ведь не работаем в этой сфере. Мы с вами не находимся, как Смит Вигглсворт, в таком служении. 23 человека воскресли в его служении. И мы иногда думаем о воскресении как о нечто будущем и что будет на самом деле. Вы знаете, в чем сила воскресения? Последнее хочу сказать. Ну, это не последнее, что есть в Библии, но просто сегодня. Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Мы с вами достигли воскресения оживления нашего духа. Но Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Какое воскресение мертвых? Откровение 20 глава говорится, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Вот кто достигнет первого воскресения, Откровение 20, первое воскресенье – это воскресенье праведных, святых. Поэтому блаженны те люди, счастливые и святые, они воскреснут. Смерть вторая не имеет над ними власти. Они будут священниками Бога и Христа. Они будут царствовать с Ним 1000 лет. То есть вот эти люди, которые воскреснут, они будут в 1000-летнем царстве с Господом. Аллилуйя. Покажите, что там дальше написано. Пожалуйста, 7 стих. Смотрите. Вот. Он через 1000 лет сатана будет освобожден. И будет тогда вот эта вещь. Но смотрите, Господь 1000 лет даст править и царствовать именно тем, вернемся в стих 6, которые блаженны, которые святые. И поэтому Павел говорит, я хочу достигнуть вот этого воскресения. Друзья, подумайте, в какое воскресенье мы воскреснем? Мы бы, конечно, хотели в первое воскресенье. А кто эти люди? Это святые и блаженные, счастливые. И поэтому воскресенье имеет такую силу, что если ты свят, если ты праведен, то Бог тебя оживит в числе первых. Помните, кто воскрес, когда Христос сказал «совершилось»? Когда Иисус сказал «совершилось» на кресте, случилось землетрясение, и тогда камни расселись, то есть рассыпались камни, раскололись, и гробницы отверзлись, и многие тела усопших каких людей? Святых, они воскресли. Сила воскресения, она явилась тем, кто свят.
И поэтому Бог говорит, блаженный святой, кто имеет участие в воскресении первым. Бог показал знамение, когда Иисус воскрес, когда Иисус сказал, совершилось, то сила воскресения потрясла тех, кто были святые. Именно святые воскресли, вошли в святой град, явились многим. И тогда они перешли из того места ожидания, они перешли в место славы, потому что они уже были святы во Христе. Но теперь Господь хочет, чтобы именно мы с вами воскресли, и сила воскресения нам нужна. Мы нуждаемся в ней. Вот. Мы бы не хотели, чтобы оказаться, когда мертвое море отдаст, там мертвых и судимы были по написанному в книгах, и тогда, кто не был найден в книге, был брошен в озеро огненное, мы бы хотели оказаться в числе первых. А это значит, там написано, что верующий не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Сила воскресения, она необходимость для нас. Нам нужно быть отождествленными с воскресшим Господом, чтобы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если с Ним терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, отречемся от нас. Если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Библия говорит, для меня мир распят, то есть мы умерли для мира. И пусть это будет так на самом деле. И пусть это будет так во мне, в тебе, вот на 100%, чтобы этот мир не привлекал нас, чтобы ничего не привлекало. А какая сила есть, которая побеждает мир? Слово говорит очень ясно. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. «Сия победа, победившая мир, вера наша». Поэтому вера не только крепка, она не только дает ответы, она побеждает весь мир. Вот где сила. Сила у веры. Сила у Духа Святого. Сила у любви. Сила в молитве. Сила в слове. Сила в воскресении. И все это вместе, это называется силы, то есть в множественном числе. И поэтому, если мы испытали силу в одном, пусть мы испытаем в другом. Если мы испытали силу прощения, давайте испытаем силу воскресения. Давайте испытаем силу наполнения Духом Святым. Мы испытаем силу божественной любви. Давайте мы познаем силу веры в такой вере, чтобы Бог могущественно действовал через нашу церковь, через нас. Вы согласны со мной? Я не испугал вас пожеланиями. Кто верит, что сила Божия нужна? Кто согласен со мной? Дайте Богу славу. Давайте встанем, пожалуйста. Христос воскрес! Христос воскрес!

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Наш долг и наши реальные желания. Почему иногда они не совпадают? И можно ли исполнять свой долг с радостью? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему вообще слово «должен» часто вызывает у людей отрицательную реакцию?
1: Так
0: вы думаете?
1: Так уложено у нас, что ассоциативный ряд такой негативный. Это как заякоривание внутри себя какого-то убеждения, что если должен, значит, ты уже не свободен. Ты уже должен, ну, как бы долженствование вот это давлеет над тобой. Ты не контролируешь ситуацию. Ты идешь без удовольствия выполнять задачу какую-то. Потому это вызывает негативные состояния, какие-то негативные эмоции.
0: Вот, может быть, в связи с этим в последнее время так развивается философия, в интернете часто видишь фразы типа «ты никому ничего не должен, живи, как тебе хочется». Пусть тебе будет все равно, что думают окружающие, будь свободен, саморазвивайся, реализуйся. Это так важно, найти именно свое место в своей жизни, а за твоей спиной пусть что хотят, то и говорят.
1: На самом деле это так и есть, мы никому ничего не должны. Но если мы хотим иметь здоровье,

0: и нормальные отношения с близкими людьми, то мы должны идти навстречу, да, то есть с одной стороны не должны никому ничего, но чтобы сохранить отношения, что-то нужно делать. То есть тут включается вот это долженствование здоровое. Я не хочу выносить мусор, но если я это не сделаю, значит, у меня будет грязно в доме, будет дурно пахнуть мусорное ведро, да. И я это делаю, потому что это помогает мне в решении каких-то вопросов, которые касаются чистоты, порядка, взаимодействий, да, с другими людьми, ответственности. Угу. Я ценю отношения, потому я это делаю.
1: Угу. Ну вот есть ведь такие обязанности, так скажем, которые мы сами себе однажды выбрали. Допустим, человек хочет жениться, он создает семью. И тут он понимает, что у него уже появились обязанности, что он должен заботиться о быте, заботиться о финансовом благополучии своей семьи, потом растить детей, а дети болеют, и дети капризничают, и дети требуют и вложения денег на лечение, на развитие, на школу. И тут, оп, человек как бы понимает, а я не хочу вот этого всего делать. Но ты же сам это однажды выбрал, ну, как бы быть семейным человеком. Ну, что тут скажешь? Вот как вдохновить человека на исполнение своего долга?
0: Чтобы вдохновить его, нужен...
1: И кто должен его?
0: А здесь распределение ответственности, да, потому что если кто-то один тянет лямку, да, вот этого долженствования, очень тяжело. А если распределить по чуть-чуть, каждому по его мере способности и возможности выдержать вот эту ношу, тогда получается все хорошо. Что-то может сделать ребенок, помогая там по хозяйству, да, что-то предлагая свою помощь, что-то может сделать муж, что-то жена. Когда распределена ответственность, легче вот эта ноша долженствования. А другое дело, когда вот это долженствование внутреннее, это такое эго-состояние, когда контролирует, когда до такой степени это ложится таким тяжестью, внутренней тяжестью, что он не может с этим справиться, и он просто впадает в беспомощность, потому что не может нести и не может запросить помощь, не может отпустить, не может оставить. И вот это долженствование уже додушивает, да, додавливает человека.
1: Угу. Вот. Но это, получается, происходит, когда человек не рассчитал свои силы, или когда кто-то из членов семьи, ну, слишком много взваливает на него ответственности. Ну...
0: И то, и другое может быть, да. И всемогущество в том числе. Можно брать на себя очень много, потом не справляться, да?
1: А, то есть когда мы сами себе придумали, да, много задач, без исполнения которых можно было, в принципе, можно обойтись, да?
0: Да. И вот это долженствование, оно уже начинает давлеть настолько, что нету силы радоваться жизни. Потому нужно немножко поменьше на себя брать, да, перераспределить, запросить помощь у других людей, попросить, помоги там в чем-то, в чем ты можешь помочь. И привлекать детей, если это...
1: Ну, если они уже подросли, да.
0: Да, а даже маленький ребенок, он же самостоятельно может сделать некоторые задачи, которые, согласно его возрасту, доступны ему, да, то есть заправить постель, собрать игрушки, почистить себе зубы, там... помыть лицо, руки и так далее. Не везде мы должны быть. Угу. То есть приучать к самостоятельности.
1: Но это то, что касается вот быта, каких-то домашних дел, да? А ведь есть еще в семье такие вещи, как, ну, общение, да? Угу. Уделять время, ну, членам семьи, допустим, своей супруге, своему супругу, детям, развивать их, вот именно общаясь с ними, узнавая, как прошел их день. Есть люди, которые вот этого не умеют делать, и для них тяжело находиться в семье именно. Они любят находиться с друзьями, там, тусоваться, так скажем, да, вот что, легкое такое общение, легкое. А какие-то проблемы обсуждать, проблемы отношений, проблемы воспитания детей, решать, думать, как твоему ребенку будет лучше,

0: какой к нему найти подход. Вот до этого не доросли люди. Вот что с этим делать тогда? Можно с этим что-то сделать?
1: Можно, потому что когда мы говорим о том, что он должен находиться в семье, то вот это mm-hmm. долженствование очередное приводит в состояние этого «не хочу», «я никому ничего не должен». Mm-hmm. И вообще-то многие сейчас, мужчины в том числе, да, они считают, что воспитанием детей должна заниматься мать. Mm-hmm. Ну, никак не отец, и его присутствие не так важно. Чтобы это долженствование стало в радость, в такое желание обоюдное, да, его нужно перевести в другой формат. То есть не должен, а я хочу, потому что это полезно для наших отношений. Если я буду общаться, если я хочу здесь общаться, значит, у меня будут здоровые отношения с детьми, я буду уважаем и так далее. Когда мы переводим в другой формат или в другой полюс, потому что «хочу» — это более негативный такой контекст, якорь, да?
0: Или позитивный.
1: Позитивный, да. Долженствование — это негативный, да, а «я хочу» — он позитивный. И наш мозг вырабатывает такую позитивную направленность, да, позитивную мотивацию, когда вот это «хочу», оно уже может перерасти в действие. А если мы тренируем, вот первое, что приходит в голову — «я должен», если мы его перефразируем «я хочу», то со временем мы заметим, что у нас меняется даже настроение.
0: А как вообще можно вот так себе взять и сказать: «теперь я это не должен, а теперь я это хочу, и это вообще мечта всей моей жизни», если я так не чувствую? Вот я не чувствую так. Я, например, чувствую, что для меня это тяжелая ноша.
1: Это работа трудная, да?
0: Это только на уровне мозга себя вот так вот, как, скажем, настраивать. Хочу, хочу, не должен, а хочу. Угу. Как это сделать?
1: Чувства подтягиваются. Если мы будем только через чувства работать, да, что я должен и чувствовать, и желать, и уже делать в одном таком гармоничном направлении, то можно не дождаться. Нужно делать первые шаги. Потому что у каждого есть, у нас есть планы, да, и чтобы их осуществить, кто-то должен делать их, да, кто за нас будет это делать, если мы не будем применять никаких действий со своей стороны. И трудно, когда только на уровне чувств, вот я не хочу, я подожду, когда придет вот это «хочу». Оно может и не прийти, угу. Потому что его нужно выработать, а для выработки новой нейронной связи, которая вот наш мозг посылает какие-то импульсы, да, старая модель поведения, старая норма поведения, я ничего никогда не хотел. Вот я сижу, мне так удобно, я получаю от этого бонусы, те, кто активны, они успевают и за меня, и за другого, да, с работы.
0: И кто так, более ответственный.
1: Кто более ответственный. Я так могу сидеть до конца. Но чтобы выработать новую модель поведения или новую вот эту базовую линию нормы, нужно стараться делать маленькие шаги в этом направлении.
0: Например?
1: Например, я не хочу проводить время со своими детьми, говорит папа. Мне лучше пойти поразвлекаться со своими друзьями, на рыбалку съездить. Мне тоже нужно
0: потому
1: время.
0: Потому что я устаю от
1: я
0: работы.
1: Я тоже устаю от работы, да.
0: Деньги тяжелым трудом.
1: А дети нуждаются в отце, потому что они вот этот образ сильного отца должны внутри себя тоже взращивать, потому что они нуждаются в защите, в опоре, в присутствии вот этой сильной фигуры, да, привязанности. «Я не хочу» может перефразироваться «я хочу быть с детьми», пусть это недолго, но оно будет качественно. Угу. Пусть это будет не целый день, пусть это будет 40 минут, пусть это будет час, но чтобы я качественно провел с ними время, а не я сижу со смартфоном, да, и рядом со мной ребенок играет, и я считаю, что я посидела с детьми. Угу. То есть Вот это хочу, оно должно петь.

0: перерасти в качественное отношение друг с другом, чтобы отклик был эмоциональный. Угу. Самому учиться отвечать на запросы детей, да, и чтобы дети учились, что папа тоже присутствует, он тоже играет, он тоже заинтересован в тех делах, которые есть у детей.
1: А потом еще мне кажется, что иногда наша проблема в том, что мы не мыслим вот на перспективу. Мы живем просто сегодняшним моментом. Вот сегодня я хочу получать удовольствие, я хочу радоваться и не хочу напрягаться. Но от того, что я не хочу напрягаться и вкладывать свои силы в отношения с детьми, хуже и мне, и детям. Потому что какими растут мои дети? Какое будущее? Какая будущая перспектива? Да, например, отец есть, он в семье, но с детьми он не общается. Какие отношения ждут нас? Между нами огромная дистанция, у нас нет близости, нет дружбы, нет какого-то уважения. А когда в старости мы вдруг вспоминаем о том, что «а почему наши дети так редко нам звонят? Почему они такие у нас плохие?» А это вопрос-то на самом деле к кому? Возврати его себе и вспомни, как много времени ты провел с ними в их играх. Mm-hmm. И вот когда мы начнем на перспективу думать, то есть какие отношения нас ждут? Дружба родителей и детей, теплые отношения, только теплые воспоминания об отце. Вот. И тогда мы поймем, во что мы вкладываемся и что мы получим.
0: Это еще про планирование, потому что не бывает спонтанного вот такого участия. Да? Нужно запланировать совместный отдых. Нужно запланировать совместно что-то сделать, куда-то пойти, поиграть, там, либо просто посидеть и пообщаться, спросить, как у тебя дела отдельно с каждым ребенком. Это нужно планировать. А если мы будем водимы только чувствами, это никогда не придет, потому что всегда найдутся какие-то другие занятия, более важные, чем вот такое вот общение с детьми, которые ничего не понимают, если мы говорим только о детях. Если мы говорим о том, хочу ли я общаться со своей женой, у которой только сплошные проблемы, да, и она только требования какие-то предъявляет, да, здесь вот тоже из, ну, вопрос в том, что а кто будет решать, если не мы вместе? Что-то она может одна решить, а что-то ей недоступно. Но ей приходится.
1: Проблемы у жены. У меня нет проблем. Просто оставьте меня в покое. Это единственная моя проблема. Мне не дают покоя. А все проблемы у жены.
0: Да, потому что жене нужно с кем-то, ну, более близким и более надежным общаться на эту тему. А кто, если не муж? Да? Тот, кто может защитить и жену, и детей, и всех. Потому, да, включать мужа нужно. Если нету осознанности у него, то его нужно включать, но не претензиями, что тебя не видно, мы тебя не видим, ты убегаешь к друзьям, ты такой дистантный, с тобой неинтересно, и вообще, когда ты появишься в семье, да, он никогда не появится, потому что здесь атмосфера, которая его осуждение, да. И он будет убегать.
1: То есть даже если он не прав, даже если он действительно, ну, ленится, он хочет отдохнуть, а она никогда, может быть, не отдыхает. Она, когда пришла с работы, у нее кухня, уроки, родительские собрания, выгладить там, постирать форму, и вот весь ее рабочий день. А он может там расслабиться после работы и отдохнуть. Вот. Даже если действительно она в этом права, упрекая его, то это все равно не подействует. То есть,
0: ну не подействует, потому что
1: мягко,
0: всегда,
1: да?
0: Вот такие, да, интеракции в сторону мужа, они вызывают агрессию и злость, вызывают защиту, что, ну, ты справляешься, у тебя все хорошо, значит, все нормально. И это еще про то, что, возможно, не было сценария перед глазами. Возможно, он унаследовал такой образ отца, который был в их семье. Возможно, отец тоже отдыхал спокойно и чувствовал, а мама была обслуживающим персоналом. И это была норма. Чтобы поменять вот эту норму поведения на другую, нужно опять передоговариваться, что тогда там и тогда были такие законы и правила, да? Здесь и сейчас я бы хотела, чтобы у нас были другие законы. Угу. Давай попробуем.
1: Угу. И то есть, если он уже соглашается, получается, ну, он подписался, да, на это, да. Он понимает, на что он соглашается. Да. Потому что мы часто живем по наитию, думая, что любовь решит все проблемы, и если мы друг друга любим, мы интуитивно чувствуем, что друг другу это, надо.
0: Это не обязательно.
1: Но надо уметь и говорить об этом.
0: Да.
1: Да, тема сложная. Спасибо, Евгения, за участие в программе, за ответы и советы. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.

0: жизнь, потому что не имеет общения с Богом. Противоположно жизнь, смерть – это отделение от Бога, потому что и у пророка Исаии есть такое категоричное утверждение. Бог через пророка говорит: беззаконие ваше произвели разделение между Богом и вами, и грехи ваши отвращают лицо Его, чтобы Он вас не слышал. И апостол Павел как бы усиливает эту мысль, что вы, он пишет верующим, что вы некогда были мертвы во грехах ваших.
1: Вот поэтому, если говорить о физической смерти, Бог ее не создавал. Изначально люди не для смерти предназначались.
0: Однозначно. Грех, когда вошел, однозначно. Человек, даже вот как бы наше слово «человек», как бы оно дает такое истолкование. «Человек», вечность, ну, так или общение иначе, с Богом, которое
1: так
0: дает
1: так или
0: жизнь,
1: иначе уже ничего мы не изменим. Да, в любом случае, все люди временны на этой земле с точки зрения физического тела, но вечность с точки зрения души и духа. И об этом продолжим нашу беседу позже. Зачастую люди, пережившие клиническую смерть, полностью меняют свой образ жизни, словно понимая, что получили второй шанс. Именно такая история ровно через минуту в нашей программе. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим сегодня о жизни после смерти. Христианское учение, оно твердо утверждает, что жизнь человека не заканчивается своим физическим существованием на земле, и душа после смерти тела, она куда-то уходит. Куда уходит душа после смерти?
0: И вот что интересно, Иисус Христос, он дает нам притчу о богаче и Лазаре, и в этой притче он показывает реальное существование рая и ада. Он говорит, что жил богач и бедняк, который не имел даже дневного пропитания, и умер Лазарь бедняк, и ангелы отнесли его на лоно Авраама, умер и богач, и будучи мучим в аду, когда он поднял голову, он увидел в отдалении от себя Авраама и Лазаря. И он возопил: «Отче Авраам, пусть Лазарь хотя бы спустится и даст мне немного воды». Но Авраам сказал: «Между вами и нами пропасть, и никто не может перейти оттуда к вам и от вас к нам». То есть Иисус очень четко показал в этой притче реальность существования ада, то есть временного вместилища душ всех грешников, и реальность существования рая, временное вместилище душ верующих праведников.
1: Почему ты это притчей называешь? Иисус Христос не называл это притчей. Многие богословы допускают, что это реальная история.
0: Ну, я допускаю, что это реальная история. Потому что, как бы сказать, вполне возможно, что это были реальные герои. Почему? Потому что один из языков намека Писания, если в Библии чье-то имя названо, это очень важно. Если личность не так важна для вечности, то просто говорится
1: имена
0: богач, жена фараона или там жена
1: Патифара. А тут и Лазарь, и Авраам,
0: да.
1: Имена называются.
0: Имена, если в какой-либо истории упоминаются имена, это очень важно. То есть эта личность имеет большое духовное значение для вечности.
1: Ну, когда Христос рассказал другие притчи, так и написано. Евангелист пишет: «И иную притчу рассказал им». В данном случае, когда он рассказывал эту историю богачей и Лазаря, нет таких слов у евангелистов.
0: Значит,
1: да,
0: вполне возможно, что это было.
1: Реальная история. В притче Иисуса о богаче и нищем Лазаре говорится о том, что между раем и адом утверждена великая пропасть, которую перейти невозможно. Героиня сегодняшней истории стала свидетелем такого жестокого разделения, и это навсегда изменило ее жизнь. Давайте посмотрим.
2: Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
3: Катя Еремчук родилась и выросла в Одессе. Родители Кати разделяли взгляды хиппи и жили в соответствии с ними. Отец часто бывал без работы, поэтому семья нищенствовала.
2: Дом был очень такой страшный. У нас даже отопления не было, мы дровами топили. Зимой всегда было холодно, очень все разбросано, забор поломанный, папа все время костер на улице жег. Как бы мне часто было стыдно с ним идти, потому что он постоянно был там босиком, любил ходить. Ну, странный такой для людей. И с бородой такой, с длинными волосами.
3: Из-за своих взглядов на жизнь родители не уделяли должного внимания детям. По этой причине у Кати часто были проблемы в школе.
2: У нас тогда были уроки ритмики, танцев, и всегда там пары разбирали. Мальчик-девочка. Со мной никогда никто не хотел становиться танцевать. Они боялись прикоснуться ко мне, потому что я была грязная, за мной никто не смотрел.
3: Но несмотря на это, Катя верила, что когда-то все изменится.
2: Всегда в моем сердце была уверенность, что я буду жить очень хорошо,

0: И что наступит тот момент в жизни, что многие люди, которые сейчас вот знают меня, они просто удивятся.
1: Однажды, гуляя с подругой в парке, Катя, уже будучи старшеклассницей, познакомилась с Анатолием.
2: Когда тебе нравится человек, с первого взгляда ты понимаешь, что он тебе нравится.
0: Я на него посмотрела, и я четко поняла. Я не знаю, это чувство просто передать. Я поняла, что будет мой муж.
1: Анатолий вырос в семье, которая верила в Бога. Он, как и его родители, читал Библию и ходил в церковь.
0: Мне казалось, это очень дико. Я не считала себя грешницей вообще. Он меня стал приглашать на служение. Первое служение для меня было очень тяжело.
1: Но, желая завоевать сердце Анатолия, Катя стала ходить в церковь, хотя ей это было в тягость. Спустя полгода Анатолий и Катя поженились. Вскоре Катя забеременела.
0: У нас был первый ребенок, мы его ждали. И я все время во время беременности ходила и часто думала, есть ли вообще ад. Есть, я думаю, есть ли то, ради чего я поверила, и вообще есть ли Бог.
1: Катю не покидало чувство тревоги, и, как оказалось, не безосновательно. Во время родов возникли осложнения.
0: У меня прекратились схватки, ребенок уже должен был выходить, а он застрял. Надо было что-то делать, спасать ребенка. Вызвали там этого анестезиолога и сказали, что будут сейчас доставать ее щипцами, потому что по-другому нельзя ее достать.
1: Находясь под наркозом, Катя увидела себя, идущей по длинной взлетной полосе, которая была разделена на две части.
0: Одна часть была белая, другая черная. Я шла посередине и почувствовала, как будто кто-то крепко держит меня за руку. Я повернулась и увидела, что это Иисус Христос. Там, с одной стороны, был свет, но свет просто яркий свет, в котором был Иисус Христос. А с другой стороны, было просто как озеро огненное, которое кипело, горело, и в нем были люди. И они, на их лицах был ужас, и они с ужасом кричали: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Он не поворачивался.
1: Катю поразило, что Иисус не реагировал на просьбы этих людей.
0: Мне стало очень страшно, мне хотелось к нему прижаться. Я просто почувствовала это, как он сжал мою руку очень крепко. И тогда в моем сердце настолько я была благодарна, потому что мне было хорошо. Мне стало жалко этих людей, но я понимала, какая у меня привилегия на тот момент. Я с ним. И это просто не описать словами эту радость и счастье, которое я испытала, что я с ним, понимаете? Я в тот момент поняла, что вопрос спасения и жизни вечной нужно решать на земле, потому что когда мы умрем, уже будет поздно просто что-то решать.
1: Иисус довел Катю до конца полосы, и она оказалась перед водопадом.
0: Я попала в этот водопад, но я уже не ощущала своего тела. Я понимала, что это я, но тела я своего не видела. Я начала по спирали подниматься вверх. И по мере того, как я поднималась выше, выше, выше, я начала слышать пение. Пение. Это пение было настолько, мне тогда показалось, прекрасным, что я просто приятно было слушать. Чем выше я поднималась туда, наверх, тем громче оно звучало. И мне было хорошо, я не хотела возвращаться назад.
1: Но неожиданно пришедшая мысль, что у нее есть муж, который ее любит и ждет, вернула Катю обратно в операционную.
0: После того, как я увидела врачей, первое слово я услышала, люди там не были верующие, но они сказали «Слава Богу».
1: Больше Катя не сомневалась в существовании Бога, ада и рая.
0: Земными словами это не передать просто. Я купалась в радость, в счастье, мне было очень хорошо от этой радости. После этого, когда я уже вернулась, я поняла действительно, что Бог есть, что Он живой, и что без Него жить просто невозможно. Это был новый этап моей жизни. Я всем рассказывала, я лежала на столе, я уже писала записки, передавала мужу, описывала все, что со мной произошло.
1: Но счастье вскоре сменило печаль.
0: Я узнаю потом, что ребенок в тяжелом состоянии, что она может умереть, потому что щипцами, когда тянули, повредили, там была гематома.
2: И врачи говорят, что у нее были очень тяжелые роды, что она чуть не умерла, что ребенок родился и не дышал. И я помню, что я, по-моему, на 2 или на 3 дня сразу же начал, взял пост и молитву, начал поститься, очень плакал, переживал.
1: Катя тоже не сомневалась, что Бог исцелит дочку. Молитвы молодых родителей были услышаны. Через 3 дня малышка пошла на поправку.
0: Я благодарна Богу за то, что у меня есть такая дочка. Это совершенно полноценный, здоровый, талантливый ребенок, который служит сейчас Богу. Ну, и радует нас, как родителей.
3: Сегодня я мечтаю, ну, даже иметь благополучную семью, счастливую семью. Иметь хорошего мужа. Стать дизайнером интерьера, открыть свою дизайн-студию.
1: Встреча с Иисусом во время родов полностью изменила Катину жизнь.
2: Она стала, так сказать, более ревностной, можно сказать, более ревностной к Богу, более ревностной в молитве, в служении, потому что пришла какая-то переоценка ценностей, то есть то, что она поняла, что Бог дает ей какой-то шанс, ну, что-то изменить в жизни.
1: Катя воспользовалась этим шансом, и Бог исполнил ее детскую мечту жить по-другому.
0: Я счастлива от того, что исполнилась моя мечта. Я мечтала иметь счастливую семью, я ее сейчас имею. Я мечтала иметь хороших детей, у меня сейчас они есть. Я мечтала иметь бизнес, иметь преуспевание, оно сейчас есть у меня.
2: И в служении мы вместе, и в бизнесе мы вместе, и с семьей мы вместе. То есть мы всегда вместе, и ну, для меня это очень... Я как бы, ну, все познается в сравнении, смотря даже на определенные какие-то другие семьи, на какие-то проблемы в других семьях, я понимаю, что у меня самая счастливая семья и самая прекрасная жена, которая, ну, которая меня понимает, поддерживает во всем и всегда везде со мной.
3: Я мечтаю иметь такую же счастливую семью, как у моих родителей, потому что мне кажется, что моя семья действительно счастливая, что мои родители действительно любят друг друга и любят нас.
4: Слава Богу. В истории немало чуда и немало романтики, еще такой семейной, супружеской. Но если вернуться к конкретному эпизоду в этой истории, когда речь идет о том, когда она на операционном столе, как бы то ли вышла из себя, то ли что-то происходило такое, когда она ощущала себя идущей по взлетной полосе.
5: И она поняла, что она вне тела.
4: Да, она понимала, что она вне тела.
5: Но четко осознавала себя, свои слова.
4: Она
5: что
4: помнила,
5: она говорила,
4: она помнила,
5: да,
4: что
5: да,
4: происходило, что видела, но да. Мой вопрос, насколько можно доверять таким историям, учитывая, что она находилась под анестезией, но, скорее
5: дело
4: всего.
5: Дело в том,
4: и
5: что...
4: Многие скептики сразу на это спишут такие впечатления.
5: Во-первых, Библия однозначно говорит об этом. И вот ее свидетельство...
4: О чем говорит?
5: О том, что существует ад и рай. Угу. И ее переживание, ее свидетельство как раз очень четко
4: как
5: подтверждается с библейским учением. И следующий момент – это многочисленные свидетельства людей, которые пережили клиническую смерть. Я лично сам разговаривал где-то 10 человек, кто пережил клиническую смерть. То есть кого-то током убило, кто-то в автомобильной аварии, кто-то был на операционном столе и так далее. И слушая их свидетельства, видел, насколько близко они переплетаются с библейским учением.
4: И, в принципе, все эти истории очень похожи.
5: Да,
4: когда люди
5: да.
4: начинают описывать, что происходит, эти описания очень похожи. Одна из главных таких тезисов, которые она сказала, когда она была как бы вне тела, что мысль, что нужно решить вопрос своей вечной жизни, пока ты
5: пока
4: еще
5: ты
4: на земле в теле.
5: Да.
4: Что
5: да.
4: для этого нужно, чтобы решить этот вопрос?
5: Прежде всего, необходимо примириться с Богом. То есть покаяться пред Богом в своих грехах. Прежде в том, что человек пытается жить сам, не получая откровений и водительства от Бога, покаяться пред Богом в этом и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Потому что апостол Иоанн уже пишет однозначно о тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, Бог дает власть быть чадами Божьими, и они и все, кто имеет Сына Божия, имеют жизнь вечную. То есть Иоанн пишет однозначно. Кто примирился с Богом, имеет Иисуса Христа в своем сердце, тот имеет жизнь вечную.
4: Это парадоксально. Простое покаяние, простая молитва покаяния,
5: да, потому
4: искренние
5: что,
4: слова,
5: потому что,
4: они меняют всю
5: да,
4: будущую
5: потому
4: перспективу.
5: Что Евангелие, оно дано для каждого человека. Для богатого и бедного, для умного и неумного и так далее.
4: Напоминаю, что для вас работает бесплатная линия духовной поддержки. Наши консультанты готовы молиться о вас, если вы испытываете трудности в жизни или если вам необходима помощь, поддержка. Позвоните прямо сейчас по номеру, который указан на вашем экране. Мы рады помочь вам. Через минуту мы узнаем все преимущества воскрешения человека во Христе. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о клинической

0: смерти, вообще о вопросах, связанных с жизнью после смерти. Немного эсхатологии. Книга Откровения. Речь идет о каком-то первом воскресении, втором воскресении. Что такое первое воскресение?
1: В момент второго пришествия Иисуса Христа, что будет происходить? Души верующие из рая будут взяты Богом и помещены в новые тела. То есть подобные, как у Иисуса Христа. И поэтому Иоанн, увидев этот прекрасный момент, написал такие восхитительные слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, ибо над ними смерть уже не имеет власти».
0: Почему им повезло больше, чем участникам воскресения второго? Заодно сразу спрошу про второе воскресение. Что это?
1: Второе воскресение после тысячелетнего царства Иисуса Христа здесь на земле. Грешники, их души будут взяты из ада, и будут взяты, на Откровении написано, и смерть, и ад, и море отдадут мертвецов на суд. То есть их души будут взяты из временного хранилища, снова помещены в тела, и в телах они предстанут на суд, и будут открыты книги, в которых будут записаны все их дела, все их слова, которые они сказали. И чьи имена не будут найдены в книге жизни, которую ведет Иисус Христос, то в телах же они будут брошены в гиену огненную. И Писание говорит, что это смерть вторая.
0: То есть участники первого воскресения – это спасенные люди, рожденные свыше,
1: которые поверили в Иисуса Христа. И уже на этот суд они уже не приходят, да.
0: Они на суде не участвуют?
1: На этом суде. Они будут участвовать на судилище Христом. То есть, когда Иисус придет, верующие предстанут пред Иисусом.
0: Где награды раздают?
1: Будут давать отчет, как они жили, будучи верующими здесь на земле, для получения награды.
0: Есть ли шанс у людей, которые не воскресли в первое воскресенье, тем не менее обрести вечную жизнь? Что говорят об этом богословы?
1: Здесь, опять же, в разных доктринах по-разному относятся. Я знаю, что, допустим, в православии есть такой момент, как когда молятся за души умерших, чтобы они должны пройти все свои круги.
0: Но Библия об этом ничего не говорит. Ни о чистилище, ни о молитве за души умерших.
1: Однозначно, как и в этом свидетельстве мы уже услышали. Есть пока сейчас день спасения, сейчас время благоприятное. Когда сейчас? Когда ты пока живой, в данный момент твоей жизни. Примирись с Богом, реши все вопросы пред Богом и получи вот эту уверенность, прощение и спасение из залога вечной жизни.
0: Хорошо, Андрей, вернемся и помолимся об этом. Но перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта. И также 180 градусов мировые христианские новости. Вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас осталось время для молитвы. Давай сразу помолимся молитвой покаяния для тех, для кого это актуально.
1: Давайте мы сейчас помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Я благодарю Тебя, что Иисус Христос взял на крест и все мои грехи. Я каюсь в них и принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Аминь.
0: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

Здравствуйте! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Иначе поговорим о человеке. Человеку уже мало быть человеком. На помощь приходят мифы, художественные сочинения, индустрии развлечений, которые дают простор фантазии человека, восприятии самого себя. А что, если мечтания людей исполнятся? В век цифровых технологий и информатики есть риск видеть всех и вся через призму исчисления. Проблема ли это? А как нас исчисляет Бог? Нужны ли Богу хорошие статистические данные? Сколько будет спасенных? Возможно, ответим на эти вопросы. Возможно, мы зададимся еще более важными, серьезными вопросами. Для начала смущает само название темы, друзья. Что есть человек? Может быть, правильно по философу Эриху Фрому говорить, кто есть человек? Но для начала вспомним, откуда появилось это слово, это высказывание. Однажды так сказал псалмопевец Давид. Посмотрите на его восклицание. «Благословен Господь, твердыня моя, научавший мои руки битве и персты мои брани. На Него я уповаю, Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен тени или дуновению». Почему мы задаем вопрос, что есть человек? Или это может быть просто архаизм, пережиток? Неужели к человеку можно обращаться с вопросом «что», а не «кто»? Бывает такое?

0: К сожалению, в нашей среде, в нашем современном обществе, человека часто воспринимают уже не как человека. Есть даже стремление людям рисовать человека или совершенного человеческое существо с некоторой другой перспективы. Нас вдохновляют образы кентавров. Это уже более серьезное мифологическое существо. Молодежь растет на образах, причем даже не только современная молодежь, но и наши предки, на образе русалки. Верх человеческий, низ рыбий. И это сверхсущество. Нынешнее поколение малышей, оно совсем даже есть не может, если рядом с ними не сидит Спайдермен и не вдохновляет их на прием каши. Потому что Спайдермен — это действительно тот, кого можно слушать, с кем можно грамотно проводить дни рождения и праздники. И чтобы быть нормальным, веселым товарищем для маленького ребенка, тебя нужно, чтобы укусил маленький паучок. И тогда ты становишься по-настоящему человеком. А до этого так себе, не удался. Есть целый набор героев, которые включают в себе свойства из живого или неживого мира. Человек-пила, человек-молот, все что угодно. Человек-росомаха, небритый неряха, человек, у которого металл, у которого волосы, у которого шерсть, камни и так далее. Из современных картин, на которые смотрит мир, которыми вдохновляется, человеческого становится все меньше. Не является ли это проблемой? Что есть человек? Зачем же Давид, а с ним ему вторит апостол Павел, спрашивает, что есть человек?
1: Ну, разве это проблема только сегодняшних дней? Сочетали человеческие качества, человеческие образы с животными люди на протяжении тысячи лет. И богов себе придумывали, каких-то смежных между человеком и животным, или какой-то микс из различных животных. Это не черта современного общества. Как-то у человека всегда было стремление добавить себе силы или ловкости посредством того, что взял эту силу и ловкость у каких-то зверей. То, что нас, ну, окружает.
0: Да, то есть добавляешь дополнительные качества, потому что человеческих качеств на эту жизнь уже не хватает.
2: Честно говоря, ну, не то что печально, но как-то смотрится не очень перспективно вот этот вот сверхчеловек. Человек уже сейчас не хватает уникальности своей, уже вот то, что он и так совершен, достаточно совершенный, как сказать, Господь, ну, умаляют Божие творение. И так человек настолько продуман и до сих пор до конца не изучен, а уже человек хочет придумать сверхчеловека, следующую ступень человека. Но вот даже дети, когда только-только они познают себя самого, как-то один опыт психолог ставил, как маленький человек, только-только родившись, когда он начинает себя познавать как именно существо, вот, он сначала себя не осязает. Руки, ну, это откуда-то руки, вот, что-то, вот, это не мое, это не я где-то. Он не понимает, что это я. Ему даже нельзя сказать, кто это человек, что это человек. Кто-то, вот, люди, а я не знаю, что это. И психолог этот стал такой опыт. Подводил к зеркалу, если подвести в достаточно раннем возрасте, просто сейчас не могу уточнить, малыша, он совершенно не понимает, что это такое перед ним в зеркале. И для того, чтобы он идентифицировал себя, взрослый человек ставил ему на носу точку краской. И тогда он ему сначала ставил, ну, то есть показывал, что он ему поставил, а потом предоставлял ему возможность увидеть себя. Вот после этого только уже этот маленький человек мог понять, что он такой и кто он такой.
0: То есть поначалу ребенок, вот эти первые несколько месяцев жизни, демонстрирует животные инстинкты, потому что животные тоже почти все не осознают отражения. Они воспринимают как абсолютно другой объект. Да, действительно, самопознание – очень важный процесс, необходимый, об этом твердят любые философы, социологи, психологи. И вот, знаете, вот это стремление к обретению нечеловеческих качеств может вылиться такой злой шуткой от природы. К сожалению, в истории Земли было раньше и сейчас есть получение человеком тех качеств, которые ему не присущи. И это выглядит страшно. Есть человек-слон с деформацией черепа и всего тела. Есть человек-дерево, получивший какое-то заражение от полипов в море и много лет страдавший от этого. Есть человек-волк, страдающий от густой растительности на лице. Мы это еще в учебниках по биологии видели, да, рудименты атавизма. И так далее, и так далее. То есть мне кажется, что жизнь должна немного нас научить простой урок вот через такие примеры. Когда ты хочешь приобрести то, что не твое, это может исполниться, и тебе это не понравится. Это может быть проблемой. И как иллюстрация, вот, к сожалению, происходят и такие моменты жизни.
1: Но, в принципе, и христианство стоит на том, что первые люди, они были совершенны. И современный человек, кто говорит, на 5% использует свой мозг, сейчас, мне кажется, я слышу, что уже на 3% мы используем возможности своего
0: инфляция.
1: Мозга. И то, что человек себя хочет видеть более совершенным, не является ли это нормальным стремлением? Он и черпает это, ну, допустим, из животного мира, да? Человек хочет лучшего, а получается, что из природы, по вообще непонятным причинам, да, мы берем какие-то страшные болезни. И очень много вопросов возникает. А откуда вот это, не знаю, что это проклятие? Почему Бог, вот что он хочет этим сказать, когда мы видим такие просто страшные картины, как люди страдают?
0: К сожалению, на этот вопрос, который задавался еще во времена Христа, у нас нет однозначного, четкого ответа. Христос давал странные объяснения и не совсем понятные. Ну, допустим, когда спросили у Христа, вот слепорожденный, кто согрешил, он и его родители, а Христос говорит, никто не согрешил. Но чтобы явилась слава Божья. И вот как хотите, так и понимаете. И я не думаю, что Господь сказал такую вещь, которую когда-нибудь мы могли бы полностью понять и объяснить. Жизнь не так уж проста, чтобы у нас было какое-то религиозное для этого объяснение. Но давайте сегодня затронем вопрос, как наделение человека другими качествами, не присущими человеку, касается нас. Люди – цифры. Не оцифровываем ли мы сегодня людей? И не можем ли мы относиться к людям как к порядковым номерам? Знаете, были страшные периоды в истории Земли, когда люди представляли собой всего лишь набор цифр. Это порядковые номера людей, уничтоженных, потому что в них самих не видели человека. Как легко распоряжаться цифрами? Намного легче, чем живыми людьми. Потому что если человек, то это психология, это родство, это эмоции, мысли, чувства, желания. Если цифра, то это всего лишь арифметический подсчет. И представьте себе, в цивилизованном обществе, вот в нашем мире, в 20 веке, не будем брать даже Вторую мировую, допустим, 90-й год, 94-й, геноцид в Руанде. Почему-то в один момент люди начинают относиться к другим как к цифрам. И за несколько месяцев убивается почти миллион граждан одной только страны. Мы могли бы сказать, это дикая Африка, там такие нравы. Нет. Мировое сообщество имело возможность вмешаться в конфликт, но посчитало ненужным. И потом признались, что вся идея миротворчества в мире нуждается в пересмотрении. Потому что к 90-му году весь цивилизованный мир не смог выработать концепцию, как относиться к человеческой жизни достойно. Люди – цифры. Они относятся к определенному бренду. Есть бренды, только они не рекламные, они национальные или этнические, или расовые. Ты под каким брендом? Чернокожий, ну, значит, второй сорт. Ты узкоглазый, значит, такой второй сорт. Ты с Кавказа, значит, второй сорт. Это бренд, под которым идут люди. Можно даже назвать такую новую тему, назвать «Люди-бренды». так, к сожалению, недостойное отношение к человеку порождает новые концепции, которые объясняют и легко снижают моральную планку. Но есть еще одна сфера, в которой все мы с вами представляем цифры. Какая это сфера? Как вы думаете? Интернет, интернет-сообщество, виртуальный мир. Каждый из нас в том мире, где мы создали островок себя, мы представляем цифры. Ну что такое информатика, что такое технологии? Сочетание всего лишь двух великих цифр. 0 и 1. Да, нет. Вот вся эта компьютерная технология всего лишь базируется на принципе «да, нет», «включено, отключено». И ее развитие всего лишь связано с тем, что намного больше делается операций. Да, нет. Правда же?
3: Я тут вспомнил, как раз-таки недавно ролик смотрел о том, что один из ученых решил сам себя совершенствовать. Он себе вживил в руку ухо дополнительное, третье. Для чего? Для того, чтобы оно распознавало специфические звуки, которые, возможно, обычно человеческое ухо не слышит. Потом один человек тоже разработал специальную камеру, которая прямо в мозг вживляется, и как бы она работает сверху. И ее задача, он дальтоник был, как я понял, и она передает звуком цвета. То есть он распознает цвет именно по звучанию. То есть как резонирует у него в голове, так он понимает этот цвет. И он говорит, я настолько уже привык, то, что даже я слышу, когда он заходит в банки, все их камеры, датчики и так далее, тоже они же издают определенное цветовое излучение. Он говорит, я реагирую. То есть люди сейчас хотят немножко становиться киборгами. То есть уже настолько это разрабатывается тоже технологии.
0: Интересно, хорошо ли это? Или все объясняется, какова цель?
3: Цель, я так думаю, придерживается, чтобы стать сверхсовершенным человеком, но еще просто обрести, как не хотят. Все боятся смерти.
0: То есть продолжительность жизни. Или качество жизни. Смотрите, друзья, что было бы, если бы вот эту технологию стали применять для того, чтобы наделить возможностью слышать, видеть или как-то там реагировать на мир тех, кто лишен этой естественной человеческой возможности. Как бы мир наш изменился, если бы человек оставил стремление к сверхчеловечности для одних и пытался сделать хотя бы простой элемент, чтобы все люди на Земле имели возможность быть человеками. Чтобы тысячи детей не умирали в течение одного дня от голода. Только потому, что элементарную потребность в одноразовом питании в день они не могут удовлетворить. Как много коллег, лишенных возможности жить в обществе, потому что общество от них отгородилось, и ничего в обществе не сделано, чтобы человек, лишенный своих человеческих законных возможностей, чуть-чуть почувствовал себя лучше. Но в этот момент мы совершенствуем нанотехнологии. Мы уже готовы на Марс лететь, мы побеждаем во всех сферах, особенно в виртуальных. Но у нас самая простая человеческая сфера еще не решена.
1: Знаете, мне кажется, так звучит это все красиво, но в то же время мне это немножко напоминает какие-то коммунистические лозунги, что всех можно уравнять. Были бедные, были богатые, давай теперь будут все одного уровня. Так получается, что у людей разные потребности, и почему-то получается вследствие греха или вследствие чего-то у людей разные возможности. И кто-то хочет сверхвозможности себе приобрести, а кто-то говорит, что... И моя физическая немощь, которая, может быть, настигла меня не с рождения, но там, в процессе жизни, да, она была действительно зачем-то нужда, и человек меняется внутренне. Почему, например, говорят, что сталкивалась с тем, что человек больной онкологией, говорит, что начал жить только вот после того, как узнал о том, что у него вот смертельная болезнь.
0: Действительно, нормальность человека иногда мешает увидеть... Нормальность в образе физическом, в области физического здоровья, мешают увидеть духовные потребности. И когда человек чего-то лишается в материальном мире, он начинает думать о ценности духовного мира. Действительно. Но вы знаете, Господь, который всеведущ, который знает каждую мысль, каждое желание сердца и каждую боль, прочувствовал лично, он не очень-то хотел, чтобы вся его великая небесная теория прошла через нашу кровь, слезы и мучения. Потому что он это пережил, он это знает, и это нелегко. Бог хотел бы, чтобы сценарий нашей жизни земной был лучше. Он сколько раз кричит: «Я призываю, избери жизнь». Но так как ты не избираешь жизнь, придется пройти горнило испытаний. Если ты засорился, придется пройти путь очищения. Бог не какой-то садист, который создает мир мазохистов, который любит: давайте пострадаем, чтобы узреем какую-то небесную святую сущность. Нет. Бог хочет хорошего, лучшего сценария, потому что Он не ждет финальной развязки там, в будущем, а Он сегодня проживает каждый момент жизни с нами. И когда нам тяжело, Он это чувствует, и Ему тяжелее всех, потому что Он любит. Мы зачастую ненавидим себя. Мы говорим: какая я скотина? А Бог говорит: нет, ты мой сын, ты моя дочь. И я с тобой чувствую, я тебя ценю. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть на себя и на других, как на людей. Это самый необходимый пункт или самое необходимое озарение, понимание для нас. Как это выливается в повседневной жизни? Посмотрите, в мире брендов, в мире цифровых технологий, где сегодня новая религия, ай-религия называется, выражается она по-всякому. Совсем недавно вы могли наблюдать о забастовках на заводах Foxconn, который обслуживает корпорацию Apple, а также Canon и Sony при производстве PlayStation. Так вот, в СМИ сообщали об эпидемии самоубийств, охвативших производство. Проведенные проверки показали, что условия работы на Foxconn крайне тяжелые. Рабочие вынуждены перерабатывать до 60 часов в неделю, а за сверхурочные им часто не платят. Кроме того, существует риск их здоровью и жизни. И чтобы эти люди от того, что им не нравится ни зарплата, ни условия работы, ни риск, связанный со здоровьем, чтобы они не заканчивали жизнь самоубийством, в заводах пошли на великие меры. Поставили сетки, чтобы они не прыгали с этих этажей. Гигантских этих корпусов, где по 200 тысяч рабочих совершают труд. Вот вторая сторона такого мышления, такого подхода к людям. Люди цифры, людей можно измерить. Сегодня огромное количество производителей выносят свое производство куда? Туда, где можно меньше платить. Ну, правильно, они же не такие люди. У них потребности меньше. Что им, чашку риса? И нормально. В связи с этим мы имеем огромные проблемы в отстающих странах мира, в странах третьего мира, как принято называть, когда огромные регионы становятся подчиненными этим корпорациям продуктовым, продовольственным. Люди вынуждены работать только в одной жестко регламентированной сфере, покупать за копеечные, значит, суммы продукты. Земля приходит в истощение, убивается все сельское хозяйство этой страны, а потом эти корпорации говорят о том, что они проводят благотворительные акции для поддержки нуждающимся и голодающим в третьих странах мира. Некий замкнутый круг, чрезмерно порочный, который бесполезно, может быть, не бесполезно, но тяжело бороться. Почему? Потому что кто-то всего лишь цифры. А я буду обретать большее богатство, потому что я цифра с большими нулями. И сегодня каждый из нас недалек от подобных действий и от подобного процесса. Каждый из нас голосует за подобную идеологию рублем. Когда мы гонимся за брендами, когда мы гонимся за модой. Я наблюдал это в среде людей, которые сотовым могут пользоваться только для того, чтобы позвонить и отправить СМС. Но для того, чтобы он был и чтобы соответствовать духу времени, это должен быть крутой смартфон. И нужно отдать месячную зарплату на него. И не важно, что он стоит копейки в той третьей стране. И не важно, что он сделан и на основании унижения других людей, подавления их человечности. Не важно. Важно мой бренд. Важно мой статус. Вот в этом может обвинить нас Господь, когда мы выражаем свое поведение цифрами. Как это может быть? Вы можете сами знать в сферах своей жизни по-разному. Кошелек, интернет и прочее.
3: Я сейчас вспомнил историю Генри Форда. Когда он пришел в один из низких, там, по-моему, две или три звезды был отель. И он туда пришел, он был в старом плаще. И человек, который принимал его на ресепшене, он, посмотрев на фотографию, он узнал в нем Генри Форда, и он сказал ему: «Почему вы идете в этот отель, а не в шикарный, дорогостоящий, и почему вы так одеты?» Он говорит: «Неважно, во что я одет, а куда я иду, я есть тот, кто я есть. То есть от того, что я оденусь в новый плащ, я не стану другим Генри Фордом. И от того, что я буду здесь жить, а не в дорогостоящем отеле, я не изменюсь. Я буду тем же самым Генри Фордом». Он как раз-таки хочет показать то, что не окружение нас красит, а то, что... Что бы нас ни окружало, что бы мы ни одевали, что бы мы ни носили, мы от этого не меняемся.
0: Действительно, друзья, мы имеем ценность внутри себя. Не от того, что мы приобретаем из окружающего материального мира какие-то характеристики или зарабатываем себе авторитет. Мы есть ценные, потому что мы люди, и этим все сказано. Пусть это уже банальная фраза, она звучит долгие годы. Человек – это звучит гордо. Библия – это самая человеческая книга. И в ней есть также исчисление. И вот хотелось бы посмотреть, а Бог к нам как относится? Есть ли у Него исчисление? Знаете, он многократно звучит в Библии разного рода цифры о народе Божьем. Вот, допустим, одно из выражений – Иисус Навин пишет: «Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас, как говорил вам». Пример того, что цифры или соотношение 1:1000 не важны для Бога, если ты Божий человек. Есть другие моменты, когда Иисус исцелил прокаженных. Вот здесь очень... явно фигурируют цифры. Смотрите, Луки 17:17, когда Иисус исцелил, и один только вернулся из 10. И он говорит: не 10 ли очистились, где же 9? И здесь первая мысль, которая возникнет: у Господа, Господа надо, чтобы все 10 пришли, спасибо сказали. Это только первая мысль. Надо подумать дальше и почитать. Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? А тот иноплеменник благодарный оказался самарянином по происхождению. В чем идея? Господу ценен каждый человек, и почему он здесь считает? Потому что каждого он хочет спасти. Он не хочет, чтобы приходили и все благодарили: «Иисус, такой ты замечательный! Ты так мне сильно помог!» Богу не благодарность нужна земная. Он хочет, чтобы воздали славу Богу. Он стремится к спасению человека. И самое важное, что Господь Иисус Христос спас каждого человека. Сказываю, что на небесах будет радости больше о ком? Об одном грешнике кающемся, нежели чем о 99 праведниках. Это говорит о ценности каждого. И если я человек, этим все сказано, я уже ценен. Бог меня уже ставит превыше всего.
1: Как тогда почувствовать, что ты ценен для Бога? Как я это могу осознать вот в своей ежедневной жизни? Мне очень приятно создавать себя, конечно, уникальной, цельной личностью, но как вот это проявляется?
0: Посмотрите, что говорит в послании к Тимофею апостол Павел. «Уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, наипаче верных». Самый ключевой, самый знаковый стих Нового Завета. «Ибо Господь Бог так возлюбил мир, что... отдал Сына Своего Единородного, дабы...» Сколько людей? 144 тысячи, еврейского происхождения, светлолицых. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если сегодня я оцениваю людей как людей, значит, каждый из них искуплен Богом. Каждый из них спасен Богом. Смотрите еще. Явилась благодать спасительная для всех человеков. Сегодня Божье спасение, оно распространяется на всех людей. И моя задача – иметь такое же отношение к людям, как Бог к ним относится. Если ты человек, то ты уже спасен. Если ты человек, твое жительство на небесах. Если ты человек, твоя судьба, твое бессмертие, твоя вечная жизнь будет Сыном Человеческим, с Господом Иисусом Христом. Это спасение дано через крест Христов. Там умер человек, чтобы мы там не оказались. Человек пошел в могилу, пережил вторую смерть, чтобы мы этого не пережили. Как важно ценить

человека. Итак, друзья, для сегодняшнего нашего пребывания на земле нам нужно правильно ценить себя, окружающих нас. Мы имеем дело с людьми. Не нужны никакие другие характеристики, кроме человеческих. И лучший пример для этого – человек Иисус Христос.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то, происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За 6 дней, за 6 буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса и землю и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика. Вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров. В целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра. Не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазером, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз?
И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины. И даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы. Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый четвертый палец девушки, как ископаемые. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все три сустава, все три кости — и два сустава, все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой, но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха, и благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. А часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной

схватки. Одна из них — это гремучая змея, и другая, довольно большая змея, вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот.

в этой скале, мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке, ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь, мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди, он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Рогообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кембрийском, Миосинском, Триасском и так далее. Мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как Палеозойская, Мезозойская, Синозойская. Все они определены эволюционной прогрессией. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно очень значительным ископаемым. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемое фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода?
Слушайте внимательно. Углерод-14 радиоактивный, он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод-12 и углерод-13.

14. Это необходимо знать. Углерод-14 образовывается искусственно, а не естественно. А в живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода-14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода-14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода-14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод-14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой. Коровы ее едят, мы едим коров. Это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты. Мы также едим и их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода-14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода-14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов.
а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам. Если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода-14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода-14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать, просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот Археоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть
на крыльях когти, как у Археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет, таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно. В журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

Сегодня мы поговорим о законе, который является наиболее универсальным и безотказно действует во влиятельных церквах по всему миру. Все 12 законов очень важны, но этот доказан и подтвержден всеми культурами и всеми народами. Он лежит в основе влиятельной церкви, поэтому его необходимо понять, освоить и применить. Это так называемый закон общности. Закон общности гласит, что в растущих церквах пасторская забота и наставничество не являются уделом нескольких лидеров, но проявляются в постоянно умножающихся малых группах. Внутри этих групп процветают братские, жертвенные, живые взаимоотношения, воодушевляющие верующих уподобляться Христу, благовествовать, изучать Библию и служить. Длинная формулировка, не правда ли? Давайте я перескажу. Нужно, чтобы умножались малые группы, и чтобы этим группам были переданы от пастора многие важнейшие функции – забота и наставничество, живые отношения, изучение Библии. Я называю эти группы целостными, поскольку в них не просто происходит изучение Библии, не просто обсуждаются темы, такие как воспитание детей или семейная жизнь. Суть в том, что сказано в определении – там процветают живые отношения, в которых развивается характер. Люди уподобляются Христу, открыто и честно делятся своими горестями и радостями, молятся друг о друге, несут бремена друг друга. Я как-то изучал все места Писания, где присутствуют слова «друг друга» или «друг другу». Их 15 или 16. «Служите друг другу», «почитайте друг друга», «будьте братолюбивы друг ко другу». В греческом языке эта фраза передается одним словом. В Библии есть множество указаний, что нам нужно делать по отношению друг к другу, и делать это можно только в контексте малой группы. Именно там люди становятся похожими на Христа. Именно там осуществляется благовестие. Вы ведь помните, что ранее церковь собиралась по домам? Мы так часто переживаем о месте, мы думаем, в нашей церкви такой маленький зал, как же мы сможем расти? Но у ранней церкви вообще не было залов. Они проводили общее собрание под открытым небом во дворе храма, а остальное время собирались по домам. В современной церкви в Китае тоже нет залов. Большинству церквей запрещено собираться в общественных местах. Там есть два течения – зарегистрированные и незарегистрированные. И в том, и в другом есть возрожденные верующие. Но за последнее время церковь в Китае выросла от 1-2 миллионов до более чем 100 миллионов человек. И это при том, что им запрещено собираться в общественных местах. Как вы это объясните? Это могло произойти только благодаря целостным живым малым группам. В этих группах люди углубленно изучают Библию. В группы приглашают знакомых и соседей, делясь благой вестью и любовью друг к другу. Здесь они несут бремена друг друга. Малая группа становится основным проводником новозаветной любви. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 34-35. Этот отрывок тоже хорошо знаком пасторам. Здесь описан последний вечер жизни Христа. Вы помните начало 13 главы. Христос собирает всех в горнице и проводит вечерю Господню. Из других Евангелий нам известно, что по дороге на вечерю ученики затеяли небольшой спор. Помните, о чем они спорили? После 3 лет, проведенных с Иисусом, после того, как они увидели Его чудеса и Его любовь к людям, после того, как они услышали все Его проповеди, они решили поговорить о том, кто из них самый великий. Знаете, отчасти это меня очень ободряет. В свои худшие дни я думаю, если они оставались такими эгоистами, проведя 3 года с живым Богом в физическом мире, значит, мой случай еще не самый.

и безнадежный. Итак, они приходят в дом, а в древности на Востоке был такой обычай. Возле входа стоял большой кувшин, а возле него обычно прислуживал раб. Поскольку люди заходили с пыльной улицы, работа слуги заключалась в том, чтобы помыть им ноги и вытереть полотенцем. Ведь в те времена было принято есть за очень низкими столами, полулежа на полу, и таким образом ваши ноги оказывались возле чьей-то головы. Чтобы с кем-то поговорить, нужно было отклониться вот так. И все ели с этого низкого журнального столика. И вот ученики заходят. Первый замечает, что некому помыть ему ноги, и думает: «Не знаю, кто это должен делать, но уж точно не я», и проходит дальше в дом. Заходит второй ученик, видит, что слуги нет, и что первый ученик уже зашел с грязными ногами. Все они знают, что будут возлежать у стола, и что их грязные ноги попадут кому-то в лицо. Но никому не хватило смирения сказать: «Нужно помыть ноги». Все думали: «Ну это же настолько ниже моего достоинства. Я ведь как-никак апостол, последователь Мессии». Ведь к этому времени они уже понимали, кто такой Иисус. Они не понимали всего, что из этого следует, и его слов: «Я умру и на третий день воскресну», но тем не менее. И вот все 12 учеников зашли, а Иисус зашел последним. И вы знаете, что там было? Он помыл ноги всем 12 ученикам, одному за другим. Как вы, наверное, замечали, у Петра был уникальный дар говорить не то, что нужно, и не к месту. У многих пасторов он тоже есть. И вот Иисус снял верхнюю одежду, опоясался полотенцем, подошел к каждому и помыл ноги. И дальше он дал им заповедь: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». И вы знаете, что ученик не больше учителя и слуга не больше господина. Но я хочу, чтобы вы поняли, что я сделал для вас, чтобы у вас произошел сдвиг парадигмы. В других Евангелиях записаны еще некоторые его слова о том, что у язычников их князья господствуют над ними. Все стремятся к высоким должностям, к власти, к безопасности, к признанию, к тому, чтобы производить впечатление, жить в хорошем доме, ездить на дорогой машине, закончить престижный университет, получить высокий пост, иметь самую большую церковь, прославиться. Вы заметили, что я немного расширил слова Христа, но, думаю, сегодня он сказал бы примерно так: «Но я, ваш Господь и Учитель, умыл ноги вам и сделался вам слугою». Мне особенно нравится стих в конце этого фрагмента, где он дает обетование: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». То есть цель этого – счастье и радость. Блаженны те, кто не просто наблюдают, как я это делаю, но поступают также по отношению друг к другу. За этот вечер он перевернул их восприятие с ног на голову. Мне кажется, он прочел своим ученикам самую лучшую проповедь, причем сделал это, не открывая рта. К тому времени, когда он дошел до последнего ученика, думаю, им всем было стыдно, потому что они впервые так ясно увидели все свое невежество и гордыню. И когда я думаю об этих людях, которые распространили Евангелие по всему миру, о Фоме, который дошел аж до Индии, о других апостолах, я почти уверен, что именно воспоминание о том, как Сын Божий омыл им ноги, побуждало их служить человечеству. Они были выдающимися лидерами, но еще более выдающимися слугами. Им было не важно, кому достанутся почести. Главное, чтобы работа была сделана. А теперь посмотрите дальше. В 34 и 35 стихах Христос развивает мысль о любви и служении, о том, что нужно ставить других выше себя.
И дело не просто в дружбе, это суть Нового Завета. Помните, в Ветхом Завете было 614 или сколько там заповедей, а тут он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». О чем, по-вашему, они подумали? Иисус, ты хочешь, чтобы мы проявляли любовь друг к другу так, как это только что сделал ты? Да, потому узнают все, что вы мои ученики. Главным препятствием к умножению целостных малых групп в церкви является контроль и эгоизм со стороны старшего пастора. Мы думаем, что должны все контролировать, быть в центре всего, знать, что где происходит. Даже если у нас благие намерения, результаты плачевны, мы лишаем людей возможности заботиться о других. Заметьте, что сказано в вашем пособии. Цель сегодняшнего занятия – помочь пасторам успешно заботиться о своей пастве посредством формирования и умножения малых групп. Из всех растущих церквей, я снова возвращаюсь к данным исследования 4 миллиардам единиц данных, собранных Кристианом Шварцем, из всех растущих церквей в мире 78% делают усиленный акцент на малых группах. Разве это не удивительно? Из всех церквей в мире, это не мелкое исследование местного масштаба, 8 из каждых 10 церквей посвящены задаче умножения целостных малых групп. У них разработаны стратегические планы, как задействовать всех посетителей общих богослужений во встречах на дому. И цель этих групп – не просто получить новые знания. Цель этих групп, вы меня слышите, в том, чтобы люди уподоблялись Христу. Это не одно и то же, правда? Путешествия по Библии и другие известные христианские организации разрабатывают массу учебных материалов. Как вы думаете, верю ли я в полезность этих материалов? Конечно, но цель не в том, чтобы люди прошли курс, как быть мудрым родителем, или библейский портрет супружества, или чудесная измененная жизнь. И мы могли сказать: «О, они изучили материалы путешествия по Библии». Не в этом цель. Мы создаем эти материалы для пасторов и лидеров поместных церквей, чтобы им помочь. Ведь пастор не может все успеть, и есть лидеры, которые сами не могут преподавать, но могут организовать проведение видеокурса. Но конечная цель, чтобы люди не просто выучили этот материал, а стали подражать Христу и изменяться. Это очень важно, поскольку все зависит от того, что вы измеряете. Если вы измеряете только посещаемость, то попадаете мимо цели. Этот курс посетило 535 человек. Теперь все наши родители знают, как правильно воспитывать детей. Серьезно? А вы спросите у их детей. Курс по супружеским отношениям посетило 593 человека, или столько-то человек участвовало в нашей 40-дневной программе «Целеустремленная жизнь». Ну и какая у них теперь цель? Как они ее достигают? Что изменилось в их жизни? Нужно измерять не посещаемость, а то, насколько люди уподобляются Христу. Вы скажете: «Погодите, а как это измерить? Может, вы предложите нам какой-нибудь тест, где люди отвечают на 10 вопросов, и мы сразу увидим, уподобляются они Христу или нет?» Нет, есть только один способ это проверить. Как вы думаете, какой? Нужно общаться с ними, проводить с ними время, узнавать их, наблюдать, как они себя ведут, когда у них проблемы, когда они злятся, и вообще, что происходит в их жизни. Можно ли все это увидеть на воскресном служении? Нет, для этого нужно близкое личное общение. Поэтому мы, пасторы, должны служить фермерами, которые заботятся о пастухах, лидерах малых групп. Нам нужны лидеры малых групп, которые будут обучены и подготовлены, которые получают от нас достаточно поддержки и заботы, чтобы в свою очередь заботиться о своих группах. Спросите себя, что нужно знать лидерам групп? Какие чувства у них должны быть, какие желания, какие черты характера, какие навыки и умения? Мы должны передавать им все, что знаем и умеем, и потом они смогут нам сказать, становятся ли их люди более похожими на Христа, правда? И они смогут нам сказать, какие еще средства или ресурсы им нужны, чтобы пасти Божье стадо. Смотрите, ведь 5 глава 1 послания Петра не была написана для профессиональных пасторов.
Вы понимаете, что в Новом Завете слово «пастор» — это не

Не название должности. То есть была такая должность, но прежде всего это слово описывало род занятий, пасите Божье стадо. Как вы думаете, можно ли назвать учительницу, у которой в классе 8 шестилеток, пастырем этих детей? Конечно, ведь ее задача пасти их. Или возьмем молодого человека, которому Бог положил на сердце заботиться о 12 подростках. Что он делает? Пасет их. Задача пастуха – кормить, охранять и восполнять нужды. Так чего мы должны ожидать от наших лидеров малых групп, чтобы они кормили, охраняли и восполняли нужды? Мы должны так наладить работу церкви и дать нашим лидерам все необходимые ресурсы, чтобы они могли посмотреть на жизнь, допустим, своих подростков и сказать, да, они становятся похожими на Христа. За один день? Конечно же нет. Это длительный процесс. Основные положения этого занятия. Первое, чтобы выполнить заповедь Христа, необходимы целостные малые группы. В 13 главе Евангелия от Иоанна он заповедует нам любить друг друга, как он возлюбил учеников. А как он проявлял эту любовь? В малой группе. Так что это не какое-нибудь новомодное изобретение. Это также хорошо сработало в Корее и в Китае. Там вообще по-другому никак нельзя было. Эта модель изменения жизни предписана самим Богом. Разве это не очевидно из того, как Христос организовал свое служение, как Он развивал потенциал Своих учеников? И заметьте, из примера Христа мы можем почерпнуть не только идею о малых группах. Если внимательно изучить Евангелие, мы заметим, что есть три человека, с которыми Христос проводит больше времени, чем с другими. И они видят многое из того, чего не видят другие. Это Петр, Иоанн и Иаков. Они видели воскрешение дочери Иаира. Они и только они были свидетелями преображения. Почему так? А на кого Христос возлагал больше надежд? В ком он видел ключевых лидеров? В этих трех людях? Вы скажете, что это несправедливо? А Христос здесь думал не о справедливости. И вообще, что в нашей жизни справедливо? Здесь Христос думал о дарах этих людей, об их лидерском потенциале. Его целью было забивать духовные голы в силе Духа Святого, исполнить свою миссию, взыскать и спасти погибшее. Мог ли он вложить то же количество времени в каждого из 12? Нет. Кому предстояло стать ключевыми лидерами? Петру, Иакову и Иоанну. Поэтому он и уделял им больше внимания. После трех шли 12. Справедливо, что он проводил столько времени с 12? Потом было еще 120. Мы знаем, что ко дню Пятидесятницы у Христа было 120 посвященных учеников. Ага, я пропустил еще одну группу, 70. Помните, он отправил 70 учеников на задание? Откуда они взялись? А как вы думаете, чем занимались 12? Они учились у Христа, как умножать малые группы и обучать других всему, чему Христос их научил. Христос не сказал, вот я поручаю вам эту работу, а сам иду на небеса, до свидания. Надеюсь, у вас все получится. Нет, он вначале их обучил, а только потом дал задание. Вот почему это требует времени. Мы часто хотим, чтобы было так. Поделились видением, дали задание, удачи. Но хорошие лидеры так не делают. Библейская модель 3, 12, 70, 120, а потом все остальные. Малые группы являются неотъемлемым элементом здоровой и растущей церкви, и это подтверждается практикой ранней церкви. Они не только изучали Библию, они вместе ели, они приветствовали друг друга святым поцелуем, рука об руку и с песней хвалы на устах, они выходили на арену, где их отдавали на растерзание зверям. Откуда такая сила? Если бы их не связывала глубочайшая любовь, то в ответ на вопрос римского воина «Ты тоже один из них?» многие наверняка сказали бы: «Можно вас на пару слов? Я не один из них, но они сегодня собираются там-то и там-то». Правильно? Разве не так люди поступают под давлением? Почему же они так не поступали? Потому что любили друг друга. А почему они любили друг друга? Потому что так была устроена церковь. Люди проводили время в общении, строили настоящие отношения вокруг Слова Божьего, так что Дух Святой через это общение и эти группы изменял их сердца.
и теперь они могли сделать то же, что сделал Иисус, а именно взойти на свой крест и умереть в подтверждение той истины, что Бог послал на землю своего Сына. Их целью было следовать за Христом, жить как Христос и в конечном итоге умереть как Христос. В вашем пособии записано, что практика служения малых групп в Корее, Китае и многих других странах мира также подтверждает ключевую роль целостных малых групп в процессе ученичества. Группы придумал не Рик Уоррен и не путешествие по Библии. Это идея от Бога, это его план. Думаю, каждая церковь стремится действовать по Божьему плану, верно? Исследования показывают, что постоянное умножение малых групп – это универсальный принцип церковного роста. Если умножение малых групп не входит в планы и стратегии вашей церкви, вы просто связываете ее по рукам и ногам. Это непременно должно входить в ваши планы, ведь этому учит Библия. Кроме того, это измеримый фактор. 78% церквей, растущих качественно и количественно, делают акцент на умножение малых групп. Вы готовы перейти к практической части? Мне не нужно вас убеждать, как хорошо развивать группы. Но это не так-то легко, не так ли? Особенно в условиях некоторых конфессий и церковных традиций. Мы с Филом преподавали в России, и некоторые пасторы сказали, «Малые группы – это невозможно, там разведут такую ересь, научат лжеучениям». Они настолько привыкли к злоупотреблению власти и предательству, что в их культуре организовать малые группы и начать доверять людям – это очень тяжелый шаг. Итак, давайте оговорим некоторые практические моменты. Первая роль старшего пастора в развитии малых групп. Что вам нужно делать? Как оснащать других? Вот мое слово пасторам. Если вы хотите, чтобы ваша церковь соответствовала Божьей воле, вы должны принять твердое решение всячески продвигать малые группы как основной проводник жизненных изменений для ваших прихожан. Вы не можете просто попросить кого-то, «Знаешь, у нас большая церковь, давай ты будешь отвечать за малые группы и решать все вопросы, с ними связанные. Так не пойдет». Вы должны быть лично преданы этой идее и продвигать ее в церкви, а иначе ничего не получится. Во-вторых, вы, как пастор, не должны страдать от недостатка собственной значимости и потребности самоутверждаться. Вы не сможете контролировать все, что происходит в малых группах. Иногда это бывает очень тяжело. Все мы знаем одну страшную тайну, о которой не говорим вслух. Каждый из нас до боли не уверен в себе. Я не уверен в себе, вы не уверены в себе. Я волнуюсь перед каждым выступлением. Мне болезненно интересно, что вы обо мне думаете, и каждое утро я прошу у Бога, чтобы Он помог мне это преодолеть. И вот вам доказательство. Кто из вас сегодня смотрел в зеркало? Хоть раз, хоть где-нибудь. Почему? Если вам все равно, что подумают люди, то зачем это делать? Но мы заботимся о нашей прическе, о нашей одежде, сравниваем себя с другими. Я просто прошу, чтобы мы честно признали, да, я не уверен в себе. Я боюсь, а вдруг некоторые из этих малых групп так хорошо пойдут, что люди начнут ценить друг друга больше, чем меня. Но у вас есть выбор, либо быть звездным игроком, либо тренером. Тренер – это тот, кто создает успешную команду, звездный игрок – тот, кому достаются почести. Вы можете быть звездой в глазах 50-60 человек аж до второго пришествия, но не думаю, что это позволит вам забить много духовных голов. В-третьих, Христос учил, что развивать целостные малые группы – это первостепенная задача всех пасторов. Разве Он этому не учил? Он показал пример, Он учил этому, «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». А чтобы исполнить эту заповедь, необходима малая группа. Дальше. Я думаю, вы, как пастор, должны делать некоторые практические вещи. Первое, очень простое, проповедуйте о Христе и о Его малой группе. Прочитайте цикл проповедей по книге Деяний, обращая внимание на все, что там говорится о малых группах. Еще раз повторюсь, после того, как пасторы приезжают с конференций, в их церквах обычно происходят очень плохие вещи. Ни в коем случае не говорите, теперь я узнал все о малых группах, и нам нужно срочно стать церковью малых групп. Нет-нет, вам нужно говорить о Христе. Мы хотим быть похожими на Христа. Вы со мной согласны? Да-да, конечно. Мы хотим жить, как Христос. Да-да, мы хотим служить, как Христос.
вопрос, да-да, а как же он служил? У него была малая группа из 3 человек, ух ты, и еще была группа из 12 человек, он обучил 12 человек, а те, в свою очередь, обучили 70, а те наверняка обучили кого-то еще, потому что дальше мы в

Встречаем упоминание о 120 последователях. Скажите, кто из вас хочет, чтобы ваша церковь была похожа на церковь из второй главы Деяний? Хорошо, давайте к этому стремиться. Как возрождалась церковь? Люди собирались в больших группах. Улавливаете идею? Вам нужно проложить себе путь преподаванием. Вы должны подвести людей к той точке, когда все сами вам скажут: «Пастор, а почему у нас нет малых групп?» У Христа были малые группы, а у нас почему-то нет. Пастор, вы видите, ранее церковь росла и умножалась, и все любили друг друга. Так может, нам нужно что-то изменить? И таким образом, это не будет веяние, привезенное вами с конференции, против которого восстанут все лидеры и подразделения церкви. Это будет звучать совсем по-другому. Мы хотим повиноваться Библии, не правда ли? Мы хотим делать то, чего ожидает от нас Иисус. И знаете, с этим люди не смогут поспорить. А если смогут, то при всем моем уважении, такие люди вам в церкви не нужны, если они не верят Слову Божьему. Мы не имеем права говорить: «Вот это я буду выполнять, а это не буду». Итак, проложите себе путь преподаванием. Второе, не только проповедуйте о малых группах, но и подавайте пример. Как вы можете говорить людям, что малые группы – это важно, если вы сами не посещаете группу? Некоторые сейчас думают: «О нет, еще одна встреча. Да лучше вы мне глаз выколите этой ручкой, чем я буду ходить еще на одну встречу». Я предложу вам идею. Не добавляйте в свой график еще одну встречу, а лучше превратите одну из своих встреч в малую группу. Наверняка вы и так встречаетесь с диаконами или старейшинами. Конечно, ваши встречи придется видоизменить. Например, вначале уделяйте время молитве. Давайте я вам расскажу, что сделал я. Я сказал своим лидерам: для меня очень важно, чтобы я был вам подотчетен. Лидерам это всегда приятно. Да-да, это важно. Вам наверняка хочется знать, читаю ли я Библию? Да. И в каком состоянии мои отношения с женой? Совершенно точно. Хорошо ли я смотрю за детьми? Соблюдаю ли сексуальную чистоту? Точно. В таком случае я предлагаю, чтобы на каждой нашей встрече вы задавали мне следующие три вопроса. Как у меня на самом деле отношения с Богом? Как у меня на самом деле отношения с женой? Как у меня на самом деле отношения с детьми? Вы согласны? Да. И с Божьей помощью я обещаю говорить вам правду. Договорились? Это займет всего 15 минут. Итак, в начале встречи меня начали спрашивать: «Чип, как у вас на самом деле отношения с Богом?» И я отвечал честно. А потом как-то раз я сказал: «Друзья, так нечестно. Вы мне так сильно помогаете, а я не отвечаю вам взаимностью». Я неплохо знал председателя совета и начал с него: «Эл, мне кажется, что я, как пастор, требую к себе слишком много внимания. Скажите, как у вас дела с Богом? А с женой?» Мы с председателем примерно одного возраста, и он тоже начал рассказывать о себе. В результате первый час у нас был занят. Но знаете что? Когда вы внедряете перемены, угодные Богу, деловая часть перестает требовать много времени. Это было начало. В другой раз это было не так просто. Я предложил: «Братья, давайте будем молиться перед встречей». Как правило, перед деловыми встречами молятся так: «Господи, будь прославлен на этой встрече и благослови ее». А теперь перейдем к делу. Но я решил сделать так. Я ставил таймер на 10 минут, и пока он не позвонит, мы общались с Богом и молились. Простыми словами, как Дух поведет, но ровно 10 минут. Вначале люди молились поверхностно, но потом некоторые начали высказывать искренние просьбы или исповедоваться, и можно было ощутить, как между людьми растет сердечная связь. Мы начали с 10 минут, потом перешли к 15, потом к 20. Часто мы просто говорили: «Братья, у нас была тяжелая неделя, давайте проведем время в молитве», и молились по одному предложению каждый. А это очень отличается от того, когда 10 минут молится кто-то один. Все ощущают единство и согласие. И знаете, что было дальше? Все захотели изучать Библию. А как я преподнес эту идею братьям? Мне нужна помощь с проповедью. Я уже написал план, но что-то мне здесь не нравится. Можно я с вами поделюсь? Вот мои заметки. Скажите, что вы об этом думаете? Прошло немного времени, и они стали обсуждать мою проповедь. Я использовал в проповеди их идеи, и мы вместе изучали Библию.
Спустя год они захотели раньше приходить, чтобы вместе ужинать перед встречей, и где-то час-полтора мы делились тем, что у нас на сердце, молились и читали Библию. И заметьте, я не прибавил новую встречу к своему расписанию, но теперь я мог сказать общение. Малые группы для нас очень важны. Моя малая группа – это наши старейшины, я им подотчетен, и мы поддерживаем друг друга. Ваша церковь никогда не обгонит своих лидеров. Ваша церковь никогда не перерастет своих лидеров в посвящении благовестию, в преданности малым группам, да в чем бы то ни было. Но чтобы это все внедрить, не нужно лезть на рожон. Проповедуйте об этом, подавайте пример, и в-третьих, предоставляйте учебную программу и материалы. Я вовсе не предлагаю вам найти нескольких добровольцев, дать им в руки Библию, приписать каждому к группе из 5 или 10 человек и предоставить полную свободу. Это может обернуться бедой. Во-первых, возможно, что не все умеют преподавать. А во-вторых, может, у них имеются богословские заблуждения. Но даже если у вас есть люди, которые не могут преподавать, но имеют организаторские способности, вы прекрасно можете умножать группы. В таком случае вам нужно использовать вспомогательные ресурсы, видео или печатные материалы. Пожалуйста, не подумайте, что это реклама, хотя это может так прозвучать. Когда я основал новую церковь в Атланте, я плохо знал своих людей и не мог доверить им обучение групп, но я мог доверить им проведение групп, если знал, что у них хорошие материалы. Поэтому я выбрал учебный курс по 4 главе послания к Ефесянам «Чудесная измененная жизнь». Все группы проходили этот курс, а наш пастор посещал группы, чтобы посмотреть, насколько хорошо они организованы. Таким образом, мы охраняли наше видение, наши ценности и наше учение. Со временем, когда мы организуем много разных групп, мы уже будем знать, кто может их проводить, кто верен, кто доктринально стабилен. Четвертое предложение. Проповедуйте об этом, подавайте пример, предоставляйте учебную программу и найдите одаренного человека из церкви, который мог бы возглавить это служение. Не просто кого-нибудь, кто изъявит желание. Если это необходимо, мягко заберите этого человека из другого служения, но это должен быть человек способный, человек, который может повести за собой, с горячим сердцем, у которого подобные проекты растут, как грибы после дождя, потому что это ваше будущее. Вам нужно превратиться из церкви с малыми группами в церковь из малых групп. И вскоре вы увидите, что все в церкви может осуществляться через группы. Вам нужно принять важное решение. Вы собираете лидеров групп, беседуете с ними, молитесь вместе с ними, а они потом спрашивают мнение людей из своих групп. Вам нужна информация, вам нужна молитва. Обращайтесь в группы. Так вы сможете ощутить пульс и дыхание церкви. А теперь давайте поговорим о структуре. Каким образом можно развить, укрепить или возродить служение малых групп? Первое, что вам понадобится, найти того самого ключевого лидера. Если вы единственный пастор церкви, то вы и ключевой лидер. Но это если в вашей церкви до 30 человек. Когда нас стало 60, мы открыли малые группы. Я поручил 2 или 3 людям их вести, и они это делали. Главным образом, там можно было вкусно пообедать и посмеяться. Людям нравилось быть вместе, но мы никуда не двигались. И я понял, что лидеры не готовы вести эти группы. Почему так? Я их не обучил. Некоторые были неплохими лидерами, но они не совсем понимали, что от них ожидается. Я стал учить их, давать им всякие диски и кассеты, и в конце концов принял решение. Я сам организую нашу первую целостную малую группу. Но один из ее членов изначально будет мне помогать, зная, что через 2 месяца он станет лидером этой группы, а я уйду и организую новую группу. Так же было и со второй группой, и только когда я повторил это 6 раз, механизм малых групп заработал. Итак, если вы единственный пастор, то все в ваших руках. Дальше говоря о приоритетах, вам нужно проповедовать Слово Божье и развивать систему малых групп, лично неся за нее ответственность до тех пор, пока не взрастите того человека, который сможет за это отвечать. Это требует времени, но 3 или 4 года спустя вы будете благодарить Бога. Угадайте, где будет происходить душепопечительство в малых группах, где будут решаться конфликты в малых группах, где люди будут узнавать библейское учение, а потом с радостью его применять в малых группах, где они будут благовествовать в малых группах, приглашать своих соседей.
Третий пункт в этом разделе – какая поддержка и какое обучение необходимы лидерам малых групп, чтобы они могли эффективно служить своим группам. Проблема номер один в служении малых групп – это недостаточная поддержка лидеров. Люди не могут бесконечно заботиться о других. Мы отправляем их пасти стадо у каждого.

каждого в группе 8 или 10 человек с массой потребностей, и каждому нужно послужить. Но ведь и у самих лидеров есть нужды в семье и на работе. Поэтому лидеры малых групп должны считаться настоящими героями в вашей церкви. А это означает, что им нужно уделять время и внимание. Вам нужно придумать систему, в которой лидеры малых групп регулярно получали бы любовь, поддержку, обучение, второе дыхание. Это ключ к умножению малых групп. Ведь, к сожалению, очень часто церкви запускают малые группы, но через некоторое время они умирают, а все потому, что нужно много вкладывать в лидеров. Именно лидеры групп являются катализаторами стремительного роста. Если они хорошо справляются с обязанностями, то нужды людей восполняются, если плохо, нужды не восполняются. Если у них четкое видение, оно передается и группе, а если нет, то, естественно, не передается. Если они знают, как раскрывать потенциал людей, люди раскрываются и наоборот. Дело не в том, чтобы у вас были какие-нибудь малые группы. Они должны быть хорошими, а хорошими они будут тогда, когда вы будете обучать, развивать, поддерживать и вдохновлять лидеров. Сейчас мы обсудим следующий вопрос. Какие организационные модели необходимы церкви, чтобы в ней успешно развивалось служение малых групп? Итак, запишите ссылку. Исход, 18 глава. Да, эта проблема не новая. Еще Моисею нужно было опекать примерно 2 или 3 миллиона людей. Он садился в кресло, а они выстраивались в очередь, наверное, на несколько километров, чтобы Моисей решил их проблемы. И вот к Моисею пришел Иофор. Насколько нам известно, он не был верующим, хотя мы читаем в тексте, что, увидев Божьи дела, он поклонился Иегове, так что, возможно, что-то произошло в его сердце. Но как бы то ни было, Бог здесь использует неверующего человека, который говорит: «Мойша, сынок, как-то ты неправильно поступаешь. Я думал, ты умнее». Ведь при таких темпах людям придется стоять здесь до следующей недели, и дочка моя тебя уж совсем заждалась, а мне это неприятно, я немножко расширяю текст. Какой же ты верующий, если даже с собственными детьми времени не проводишь? Давай я тебе предложу более мудрый способ. Ты, Моисей, учи народ, устанавливай правила, но еще сделай вот что. Подели весь народ на десятки и поставь старшего над каждым десятком. И Иофор дальше развивает эту систему. 5 десятков объединяются в группу следующего уровня, над которой стоит 50-начальник. Этот человек поддерживает и обучает 5 своих лидеров, так что у них тоже есть своя малая группа. Но и сам наставник входит в малую группу следующего уровня. Каждый наставник посещает малые группы под своим началом, наблюдает, проверяет, поощряет, заботится. Он усаживает лидеров за стол на кухне, расспрашивает об их семьях, дает им новые диски или книги, которые считает полезными. Если нужно, он перезванивает им на неделе и спрашивает, как у них дела. Если этот лидер сам получает любовь, поддержку, обучение, вдохновение, он будет от всей души любить людей в своей группе. И по мере того, как группы растут, вы вносите изменения в структуру церкви. Когда-нибудь все настолько разрастется, что у вас уже будет группа из 5 или 10 лидеров малых групп, и над ними тоже будет лидер. В какой-то момент вам придется взять на работу человека, который будет отвечать за малые группы. Но в целом это очень простая организационная структура, где каждый заботится о нескольких людях, что вполне реально. Мы не просим никого быть единоличным пастырем для 500 человек. Это понятно? Очень простая и понятная библейская структура.

0: Ух ты!
1: А, только бы не упустить рыбу. Тяни, тяни!
0: Не могу, очень тяжело.
1: Не смейся, тяни, тяни. Вот теперь надо быть начеку. Вот.
2: Вот так улов.
1: Сборщики налогов.
2: Похоже, в этом году у тебя не будет проблем с уплатой налогов.
1: Я свой налог заплатил.
2: Это было в прошлом году, Петр.
3: Ты, наверное, потерял счет времени. Целый год ты повсюду таскался за этим святошей.
0: Не смей так говорить о нашем учителе.
1: Приходите завтра, вы получите деньги.
2: А как же деньги этого Иисуса? Ой, простите, я хотел сказать учителя.
1: Иисус уплатит налог. Но это позор для него. Отдать монеты ваши грязные руки.
3: Можешь звать его учителем и сыном Божьим, но для меня Иисус всего лишь заурядный должник. Вот. Завтра мы придем опять, Симон Петр.
2: Запомни, с каждого по полшекеля. С тебя и с Иисуса.
0: Они так просто не оставят нас в покое. Вот увидишь.

0: О, прости, учитель.
1: Петр, ты чем-то расстроен?
0: Приходили мытари. Они требуют с меня дань. И с тебя тоже.
1: И это тебя рассердило?
0: Они плохо говорили о тебе, учитель.
1: Прости их, Петр. Ты должен любить их. Иди к морю и забрось свой невод. Когда ты поймаешь первую рыбу, то найдешь у нее во рту достаточно денег для уплаты налогов.
0: Я сделаю так, как ты говоришь, Господи.

0: А я сказал полшекеля с тебя и с Иисуса. О, кажется, пахнет рыбой.
1: Вот ваши налоги. От Иисуса и от меня.
0: А почему Иисус не явился сам? О, слишком святой, чтобы общаться с мытарями. Не надо выходить из себя, Петр. Иисус этого не одобрит.

0: Иисус здесь? Где он сейчас, Андрей?
1: Он уснул.
0: Мне надо поговорить с ним.
1: Петр, Иисус не спал много дней. И я сказал людям, чтобы они подождали до утра.
0: Мне надо поговорить с ним, Андрей.

0: учитель.
1: Говори, Петр.
0: Прости, учитель. Ты устал, но прости, что я разбудил тебя. Но мне нужно задать тебе вопрос.
1: Садись рядом со мной. Говори, что тебя волнует.
0: Я знаю, что надо прощать, но порой есть такие люди, которые...
1: Мы должны прощать каждому, Петр.
0: Но сколько раз, учитель, сколько раз мы должны прощать?
1: Я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги. Пришло время вернуть долг, но у него не было средств. И вот его привели к царю для расплаты.
2: Ты мне должен много денег, Хазар.
0: Много денег? А не мог бы ты сказать, сколько именно? Что это значит, много денег?
3: Хазар, посмотрим. Хазар. А, вот здесь 10 000 талантов.
2: Вот что я называю много денег.
0: А, теперь я вспомнил. Конечно же, 10 000 талантов. Я смогу вернуть их им через полгода. То есть, что я говорю, через полгода, через 3 месяца, через 2.
1: Да?
0: Через 1. Да, через 1 месяц.
2: Когда я давал тебе деньги в долг, мы договорились о наказании на случай несвоевременной уплаты.
3: Если я не смогу вернуть деньги в срок, мою жену и детей продадут в рабство, а меня посадят в тюрьму.
0: Нет, нет, пожалуйста, помилуйте, Ваше Величество. Прошу вас, не сажайте меня в тюрьму. Потерпите, государь, пожалуйста. Обещаю, государь, я верну вам полную сумму, только не сажайте меня в тюрьму. Пожалуйста, государь, государь.
2: Хазар, я не хочу сажать тебя в тюрьму, но в следующий раз держи свое слово. Я прощаю тебе долг. Можешь не возвращать его. Ты меня понял?
0: О, спасибо, Ваше Величество. Спасибо, вы очень добры. Я запомню это, государь. Спасибо вам, спасибо. О, спасибо, Ваше Величество. Вы так добры, Ваше Величество.
4: Отпустите меня. Слышали, что сказал царь? Я прощен.

0: будешь, Миках?
1: Я вернусь, как только смогу вернуть долги.
0: Сколько времени это займет?
1: Немного. 3-4 недели.
0: 4 недели? Папа, не уезжай, пожалуйста.
1: Послушай, сынок. Помнишь, в прошлом году страшная буря разрушила нашу ферму?
0: Да, и нам пришлось занять денег в долг.
1: Точно. Этот человек был очень добр и помог нам. Теперь пришло время вернуть ему долг. Но у меня нет денег. Я должен ехать в город, чтобы заработать.
0: А ты заплати ему попозже.
2: Твой отец дал слово, Нахаш. Слово надо сдержать.
3: И я сказал ему, ваше

0: Величество, мне нечем платить.
1: Нечем платить царю?
0: Да, я сказал, я заплачу, когда мои дела будут в порядке, и не раньше.
1: И что он сказал, а? Что сказал царь?
0: А ты как думаешь? Он сказал, я прощаю тебя, мой друг Хазор, иди с миром. А? Извини, у меня тут есть дело, связанное с бизнесом.
2: Спасибо.
0: Мне кажется, это все мое.
2: Хазар!
0: Набиваешь свой желудок, прежде чем отдать долги.
2: Я еще здесь работаю, Хазар. Я обещаю, что верну деньги.
0: Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз.

0: Заплати мне деньги, которые ты должен.
1: У меня нет денег. Дай мне, пожалуйста, время. Я заплачу.
0: Дать тебе время? За кого ты меня принимаешь?
1: Пожалуйста, смилуйся. Прошу тебя.
0: Я тебе покажу, милый. Я тебе покажу.
2: На помощь! Скорее на помощь! Кто-нибудь на помощь! На помощь!
3: Что здесь происходит?
0: Вот, он не платит долги. Вот договор. И там стоит его подпись, он не платит.
3: Это не твоя ли подпись?
1: Да, но...
3: Да, ты хочешь посадить его в тюрьму?
0: Я не люблю такие вещи, но в случае с этим парнем у меня просто нет другого выбора. Поймите меня.
3: Пошли со мной.
1: Пожалуйста, дай мне шанс.
4: Спасибо.

0: Привезти сюда Хазера.
1: Я еще никогда не видела.
2: Что?
1: Пусти меня, спрячь!

0: Простите меня, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Ой, я думаю, все в порядке. А?
0: Ого!
1: Скорее, врача! Кажется, у меня сломана рука, и обе ноги сломаны. У меня кровь идет носом, мне плохо. Скорее, врача! Куда вы идете? Пустите меня. Куда вы меня ведете? У меня грипп, и я болен проказой. Вы можете от меня заразиться. Осторожно, бросьте меня!
0: Я сожалею, что с тобой так обошлись, но отныне ты свободен.
2: Спасибо.

0: Почему ты не смилостивился над беднягой, а?
1: Мне нужны деньги, ваше величество. Вернуть вам долг. Я требовал с него деньги для вас.
0: Я же простил тебе твой долг.
1: Да, но я вам так благодарен. Я хотел вернуть долг вам. Как я еще мог отблагодарить вас, ваше величество?
0: Быть милосердным к другим, так же, как я был милосерден к тебе.
1: Нет, нет, простите меня, ваше величество, пожалуйста, простите. А, это несправедливо, прошу вас, а, ваше величество, будьте милосердны, государь, жальтесь, жальтесь, государь.
0: Хазар, друг мой. Я жалился бы над тобой. Но как я могу простить тебя, если ты отказался простить других?

Видишь, Петр, Отец наш Небесный таков же, каков царь в этой притче. Если мы не будем прощать других, Он не простит нас. Мы должны прощать, Петр. И не 7 раз, но 70 раз.

0: Петр, где ты был все это время?
1: Я сегодня говорил с Иисусом.
2: Может, в следующий раз ты будешь повежливее, а?
0: Ух ты! Ой!
1: Вам не надо рвать мои сети, чтобы я уважал вас. Как-нибудь мы, может быть, подружимся, а? До свидания, господа.
0: Петр, что с тобой случилось? Это все, что ты можешь сделать?
1: Иисус учил нас прощать.
0: Да, но не этих же.
1: Слушай, я расскажу тебе притчу. Жил-был один глупец, который занял у царя деньги в долг. Когда пришло время возвращать долги, у глупца не оказалось денег.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сессию номер два. Меч рожден. До того, как вы начнете смотреть, я надеюсь, что вы уже прочитали вторую главу книги и вторую главу в вашем руководстве по фехтованию. Потому что если нет, эта сессия может быть вам непонятна. Я начну цитатой из Элизабет Барретт Браунинг. Вот что она сказала. «И каждый человек, в том числе и женщины, стоит, и его лицо сияет отраженным светом своего обнаженного меча, готовый сделать то, что делают герои». У каждой из нас свой меч. Каждая из нас обладает разными возможностями, разными способностями, и мы можем сделать разные дела в разные периоды нашей жизни. Но я хочу поговорить с вами вот о чем. Почему меч? Почему не ружье? Почему не бомба? Почему меч? Что ж, очевидно потому, что мечи — избранное оружие Иисуса. А также мечи — это вечное оружие, которое имеет силу как убивать, так и давать жизнь. Еще задолго до появления человека мечи были выкованы в кузницах небес. Мы находим один из таких мечей. Подобные мы до сих пор еще не смогли создать на земле. В книге Бытие 3:24 сказано: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В руках этих мощных крылатых херувимов был меч. И не такой, который вы видите позади меня. Он был таким, что вращался во всех направлениях. И это означало не просто взмах, а вращение во всех направлениях. Этот меч был сделан не из металла. Он был сделан из пламени. Это был пламенеющий меч. Разве не потрясающе? История человечества, наше бытие, начинается с того, что пламенеющий меч изгоняет нас из Едемского сада. Но история человечества и заканчивается мечом. В 19 главе книги Откровения говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». В другом переводе сказано, что он возвратится, говоря слова, которые как мечи. Мне это очень нравится. Не то, что у Иисуса из уст выходит металл, у него не кузница. На самом деле он говорит слова, которые будут обладать способностью судить народы. Я расскажу вам, почему я выбрала именно фехтование. На самом деле оно не было моей сильной стороной. Я никогда в жизни не фехтовала, и мне становится страшно, с каким объемом насилия мне приходится иметь дело. Но когда я была в Новой Зеландии, где делала конференцию со своими друзьями, это была конференция в тесном кругу, я решила проспать всю ночь до самого утра. Я забаррикадировалась подушками, защитила себя со всех сторон, вставила ушные заглушки, приняла мелатонин, отключила будильник, задернула шторы, легла спать и проснулась в 2 часа ночи. При этом у меня в голове звучала фраза. Я услышала: «Надо перековать меч». Я подумала: какая-то случайная мысль. Вот что значит все время находиться рядом с мужчинами, со всем их насилием. Я встала, пошла в ванную, вставила заглушки как следует, но снова услышала: «Надо перековать меч». «Надо перековать меч». Наконец я подумала: это не прекратится, пока я не встану. Видимо, я заснула, вспомнив какую-то реплику из фильма «Властелин колец». Но я просто встану. Я встала и принялась писать. Как только я начала писать, Дух Святой стал говорить мне о том, почему меч надо перековать. Я прочту цитату из того, что он сказал мне. Я услышала, как он сказал: «Слишком многие группы в теле Христовом

применяют лишь части и фрагменты слова, и больше уже не используют его как целое, как меч. Дух сказал, что тяготы, экономические трудности, природные катастрофы, разрыв отношений, предательство, что все они придут на землю, и что Он использует эти давящие обстоятельства для того, чтобы перековать меч. Неплохо пользоваться частями меча, когда все мирно. Но когда приходят испытания, ты понимаешь, что нужно нечто большее. Бог использует испытания для объединения своего народа с тем, чтобы мы говорили одно и то же с одинаковой властью. Итак, я начала размышлять об этих вещах, и вот в своем духе я увидела части меча. Части меча. Насколько хорошо я смогу воспользоваться этой частью? Причинит ли она какой-то урон противнику? Если бы я была ниндзей, то, наверное, смогла бы бросить ее в кого-то. А что насчет этого? В ней точно можно узнать рукоять меча. Но у нее нет лезвия. К чему рукоять без лезвия? Ну, может быть, я смогла бы кого-то оглушить. А к чему лезвие без рукояти? Понимаете, пытаясь использовать одно лезвие, я пораню себя, потому что не могу держать его в руке. Нам необходимо Слово Божье во всей целостности, во всей силе, во всем могуществе, во всей власти. И в это время, я это записала, у меня было полное осознание того, что части меча сатану не пугают. Он не боится разделенной и не единой церкви. А мы знаем, что разделенное и не единое не устоит. Приехав домой, я спросила своих мальчиков. Я знаю, что большую часть фильмов «Властелин колец» я проспала. А есть там что-то про перековку меча? Мой сын сказал, да, есть, в фильме «Возвращение короля». Он сказал мне, что принцесса собирается бежать, чтобы спастись. И потому она видит своего сына в будущем. Она возвращается к отцу и говорит, «Послушай, ты сказал мне, что нет ничего, кроме смерти и разрушения, но все же я увидела отблеск света». Отец в сильном стрессе. Она открывает книгу их пророчеств и читает такую строчку. «Из пепла пробудится огонь, из мрака воссияет свет». Из мрака воссияет свет. Обновится сломанное лезвие меча. Лишенный короны снова станет королем. Надо перековать меч. И когда я это прочитала, когда я это услышала, я читала и книгу тоже, когда я посмотрела, как они взяли эти части меча, соединили их, обновили лезвие, так что оно уже не было памятником далекого прошлого, но стало силой, с которой надо считаться. И тут я не могла упустить параллель с тем, что Бог хочет сделать с нами. Я хочу показать это на контрасте. Их меч был древним, а наш — вечный. Их меч из металла, а наш — живой. Меч из «Властелина колец» был использован для создания нового порядка. А наш был использован для создания неба и земли. Бог доверил нам невидимое, непобедимое, бессмертное, вечное оружие. А мы обращаемся с ним как с памятником прошлого. Мы используем его для описания истории, вместо того, чтобы использовать для ее формирования. Я верю, что подобно тому, как это сказала принцесса, или дочь, или ожидающая невеста, «Давай, надо перековать этот меч, мы можем молиться. Боже, сделай перековку этого меча. Да будет воля Твоя в моей жизни. Я хочу быть живым мечом. Я хочу быть живым выражением Тебя. Я хочу быть всем тем, кем Ты сотворил меня быть. Не обломком, не фрагментом, но одним целым».
потому что когда это оружие было воспроизведено во всей целостности,

что это враг удерживает нас от того, чтобы сделать это. Мы должны быть людьми, которые научатся искусно владеть Словом Божьим. Потому что Слово проявляет наибольшую силу тогда, когда врачует, а не когда убивает. Чтобы исцелить мечом, требуется гораздо больше искусства, чем чтобы убить им. В 6 главе книги Иеремии говорится, «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет». Интересно заметить, что эти слова повторяются в книге Иеремии дважды, Иеремии 6:14 и Иеремии 8:11, а это приводит меня к выводу, что Бог говорит. Я подчеркиваю важность и приоритет этого утверждения и этой оценки. Меч Слова Божьего отделяет земные мотивы от небесного намерения. И все же тут есть непонятный момент, потому что разве Иисус не сказал, «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»? Многие из нас считают так, «О, меч — это насилие, и мы не хотим погибнуть от меча». Я чувствую, что на этот вопрос надо ответить. Достаточно интересно, что в последнюю ночь, на последней вечере, Иисус вместе с учениками празднует их победы. Он им говорит, «Слушайте, вы помните, когда я послал вас проповедовать, и вы не имели ничего?» Они, «Да, было немного страшно. Вы в чем-нибудь нуждались?» «Нет, и это было потрясающе. У вас не было ни сумы, ни меча, и денег у вас не было». «Верно, и это было потрясающе. Потрясающе! Мы изгоняли бесов, исцеляли людей». Затем он говорит, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Тут я говорю, что? Это на тот случай, если люди скажут, «Ну, это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом». «Но теперь, — сказал Иисус, — возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его». От Луки 22:36, новый живой перевод. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча». «Два». Иисус отвечает, «Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Иоанн только спросил, Петр сразу стал действовать, тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу, я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю, я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо, я бы отсекла руку. Петр применил меч на... Но это, наверное, ваш перевод, и вы это все притягиваете за уши. Тогда я воспользуюсь и другим переводом. Но теперь, сказал Иисус, возьмите свои деньги и сумку путешественника, и если у вас нет меча, продайте свою одежду и купите его. Так что Иисус сказал им взять не только деньги, но также и меч и сумку путешественника. Он говорит, что меч может стать для вас важнее, чем верхняя одежда. Если у вас будет выбор между одеждой и мечом, выберите меч. Они, хорошо, мы не знали такого о мечах. Они очень быстро проводят проверку имущества и говорят, «Итак, у нас два меча».
2. Иисус отвечает:

«Довольно. Не будем больше говорить о мечах. Двух достаточно». После этого они отправляются в Гефсиманский сад. И знаете, когда вы много поели, и у вас был долгий день, вас легко тянет ко сну. Иисус молится. Он борется с Божьей волей, со своей волей. Он знает, что его ждет, а его ученики решили вздремнуть. Иисус им говорит, «Вы что, друзья, не можете пободрствовать один час? Ну что вы не можете один час не спать? Понимаете, почему так важно есть шоколад?» Ну, в общем, у них, видимо, его не было. И так Иисус возвращается, они снова спят. Он им говорит, «Проснитесь, ребята». Нет, он приходит в третий раз. «Теперь уже не надо, дело сделано, уже пришли ангелы, вы пропустили все». Петр вроде бы наполовину проснулся, так же, как и Иоанн. Но когда они понимают, что происходит, Иуда идет с толпой. Они идут сюда в ночи. Идут с мечами, идут с факелами. В 49 стихе говорится, «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Иоанн только спросил. Петр сразу стал действовать. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Я вам честно скажу. Я на месте Петра поступила бы так же. Ты говоришь мне принести меч в конце ужина, а потом спустя 2 часа приходят люди и хотят причинить зло человеку, которого я люблю больше всех на свете. Я не спрашиваю. Я отсекаю ухо. Я даже не знаю, почему он отсек ухо. Я бы отсекла руку. Петр применил меч, но Иисус сказал «нет» и исцелил пострадавшего. Вот когда он говорит «возврати меч твой в его место». И я хочу, чтобы вы обязательно заметили это. Я не собираюсь ничего перефразировать. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место». Он не сказал, «Выбрось это, ты что делаешь?» Иисус сказал, «Возврати меч твой в его место». Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Что правда? Я очень понимаю Петра. На самом деле мне надо с этим разобраться, потому что если я говорю вам иметь меч, а Иисус говорит «убери его», но, по крайней мере, он у вас был, вы его носили, он был вашей принадлежностью. Что происходит? Я изучила происходившее. Прежде всего, Иисус сказал им всем, «Вот что произойдет. Я уйду. Меня отвергнут. Меня будут мучить. Меня распнут, а потом я воскресну из мертвых». Он думал, что им совершенно ясно то, что они не должны были препятствовать исполнению Писаний. Время меча еще не пришло. Иисус сказал в 4-5 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». Иногда вы слышите что-то, когда время это услышать. Если мы не поймем, что Иисус сказал тогда, мы не поймем и то, что Он говорит нам сейчас. Иисус сказал в 34 стихе 10 главы, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». От Матфея 10:34. Я открыла для себя, когда обнажаются мечи, в саду ли это или на дуэли, это момент открытия истины и мотивов. Люди или в ужасе разбегаются, или поднимают оружие за общее дело. В истории сражений на мечах есть фраза, и поэтому в прежние времена так любили дуэли. И это меч открывает истину. Тогда считалось, что погибший виновен, а выживший нет. Однако я думаю, что погибший был просто менее искусным фехтовальщиком. Но в любом случае, Слово Божье станет для нас истиной и мечом, благодаря которому мы будем жить. Идя дальше, мы будем говорить о мечах в терминах фехтования. Потому что фехтование и сражение на мечах взаимозаменяемы. Слово «фехтование» происходит от термина «защита». Фехтовать значит защищаться. Я не могу представить себе защиты лучше, чем Слово Божье.

Поэтому я использую термин «фехтование». Нам он более понятен. Поэтому по мере продвижения я буду использовать «владение мечом», «мастерство обращения с мечом», «фехтование» как взаимозаменяемые термины. Мне нравится тот факт, что фехтование — такой вид спорта, в котором женщины лучше мужчин. Потому что в сражении на мечах, когда ты делаешь широкое движение, ты открываешь себя для врага. А женщины обычно делают неширокие движения. Мы также знаем, что женщины — эксперты в выполнении нескольких задач сразу. Они хорошо видят окружающую обстановку, а не только сражение. Самое главное, вы должны знать, каким будет следующий ход врага. А я обнаружила, что благодаря Слову Божьему мы знаем, каким будет следующий ход врага. У нас должно быть интуитивное осознание, что делать дальше. Мы не играем в игру врага, мы играем в свою игру. Мы стоим в силе Слова Божьего, и Слово Божье есть свет и истина. Иисус сказал это ясно. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». От Иоанна 6:35. Но Он сказал эти слова не в буквальном смысле. Он сказал, «Я есть хлеб жизни». Он сказал не о том, что все должны есть, но о том, кого они должны быть причастниками. Но до этого, когда враг искушал его превратить камни в хлеба, он сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4. У нас есть всякое слово, исходящее из уст Божиих. И это наш шанс начать жить этим словом. Так что, если люди спросят вас, что еще за девушки с мечами, к чему это носить меч? Сказано же, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Вы ответьте, я живу Словом Божьим. Мой меч — это Слово Божье. Вот что я ношу с собой каждый день. Вот через что я сужу обо всем. Вот как я даю свободу людям. Вот как я разбираюсь со своей ерундой. Слово проникает в глубины моего сердца. Оно исцеляет мое сердце. Оно укрепляет мои отношения. Но настало время перековать этот меч. Поэтому вам необходимо начать читать места Писания, которые вам не нравятся. Простите, но это относится и ко мне. Я очень не люблю послание Иакова. Вам необходимо читать места Писания, которые вам не нравятся. Вам необходимо читать места Писания, которые бросают вам вызов. Вам надо позволить, чтобы они бросали вам вызов. Иногда вам нравится читать только те места Писания, которые кажутся понятными. Вам необходимо читать то, что вам непонятно, с тем, чтобы, когда придет надлежащее время, вы могли понять. Иисус сказал, «Я с вами всегда». Я уверена, эти слова ничего не значили для учеников, которые были с Ним в то время. Они подумали, «А, ну да, ты сидишь с нами за столом. Спасибо за то, что ты всегда с нами». И вот Он уходит, и их реакция, «Что? Ты ушел? Что ты сделал?» Вот когда они услышали слова, «Я с вами всегда». Настало время нам понять, что Он есть Иммануил. Бог с нами всегда. Он всегда с вами. Он всегда готов поддержать вас. Он есть Слово, ставшее плотью, и Он хочет того же и для вас. Поэтому мне необходимо, чтобы вы позволили Богу перековать меч. Перестаньте цепляться за свою часть меча. Мне надо, чтобы вы поняли, у других людей тоже может быть часть. Мне надо, чтобы вы осознали, если вы не являетесь частью поместной церкви, вы не знаете, как справиться с этой задачей. Чтобы понять, что делает Бог, вам необходимо быть в общении с другими верующими. Вы скажете, «Но другие люди раздражают меня». Это заострение вашего меча. Это ковка вашего меча. Это его закалка в жаре и холоде. Об этом мы поговорим в следующей программе. Но нам необходимо соединить части меча. Долгое время мы думали, только мужчины могут владеть мечом. Простите, но в Писании сказано не так. Там не сказано, что женщины исключены. И, как я сказала, вы прекрасные фехтовальщицы. Осознаете вы это или нет? У вас есть способность к этому. Неширокие, стратегические, интуитивные движения. Что будет, если вы станете практиковать неширокие, стратегические, интуитивные движения? Что, если бы вы начали смотреть на все через Слово Божье, говоря, «Боже, ты знаешь, я просто хочу все делать по-твоему, поэтому я сейчас помолюсь за вас». Дух Святой, ты знаешь, какая часть меча есть у нас, и ты знаешь, что нам необходимо. Ты знаешь, что приведет к его ковке в нашей жизни. Поэтому, Отец, мы просим о том, чтобы все эти элементы соединились вместе.
Мы устали от пользования частью меча, не имеющей силы. Мы хотим использовать Слово Божье во всей его силе, во всей целостности, во всей мощи.

Прости нас за повторение заученных фраз. Мы не только готовы быть наполняемыми Твоей благодатью, но и готовы поддерживать падающих людей. Мы хотим проповедовать Слово Божье во всей Его целостности и красоте, во всем Его величии, во всей власти и силе. Сделай перековку меча в нашей жизни. Сделай ее, Отец. Мы будем взывать к Тебе о силе. Мы будем взывать о связях. Мы будем взывать к Тебе о том, чтобы мы были сияющими примерами меча, и чтобы враг трепетал при виде того, что оказалось в наших руках. Чтобы мы больше не разделяли и не разделялись, но чтобы пребывали в единстве. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Добро пожаловать в церковь.
1: Спасибо.
0: Послушайте Слово Божье. Книга Аввакума, первая глава, четвертый стих. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами. И внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Так говорит Слово Господне. А теперь откройте сборник церковных гимнов и давайте споем все 12 стихов.
2: Если бы вас спросили, какое ваше самое нелюбимое место, что бы вы ответили? На эту тему был проведен опрос. Ответы давались самые разные, но на первом месте была тюрьма. Привет, ребята. Рад вас видеть. На втором и третьем — милиция и почта. Многие мужчины ответили «магазин». Некоторые, к которым присоединяюсь я, сказали «стоматолог». Когда же у людей спросили о самом любимом месте, все как один ответили «церковь». Как вы думаете, обязательно ли христианину ходить в церковь? У многих церковь ассоциируется со скучным и бессмысленным времяпрепровождением, лицемерием, древними, никому не нужными правилами и традициями. Отрицать не буду, такие церкви есть. Я же хочу поговорить о том, какой должна быть церковь? Кто-то сказал, река чище всего у истоков. Мы поговорим о самой первой церкви. Она поможет нам разобраться, какой должна быть церковь в наше время. Надеюсь, что в ходе нашего разговора вы поймете две вещи. Во-первых, чтобы укрепляться в вере, одной только веры недостаточно. Нужно обязательно быть членом Божьей семьи. Христианин возрастает в Боге не только благодаря вере, а и благодаря церкви. В церкви нас ободряют, укрепляют и поддерживают. Там мы познаем Божье Слово и волю. Во-вторых, вы будете знать, чего искать в поместной церкви. В Библии есть книга «Деяний». Это книга о ранней церкви, о том, как зарождалась первая церковь. Во 2 главе 42 стихе сказано, «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви.

0: Как же вы не понимаете, что ваш падший образ жизни приведет вас прямиком в лапы дьявола? В Библии сказано: «Всякий, оскорбляющий себя гадким телевидением и рок-н-роллом, будет ввержен в гиенну огненную, где червь не умирает и огонь не угасает». Куда ты, язычница? Гнев Божий пребывает на тебе. От него не убежишь. Он тебя из-под земли достанет.
1: Из этого места Писания мы выведем 5 нерушимых правил, руководствуясь которыми люди должны выбирать себе духовную семью. Я знаю, о чем вы подумали. Меньше всего церкви нужны правила. Я согласен. Но правила из книги Деяний вдохнут в церковь жизнь. Ищите церковь, которая исполняет эти 5 правил. Итак, первое правило гласит: только действенное учение. В Деянии 2.42 сказано: «И они постоянно пребывали в учении апостолов». В ранней церкви руководили и проповедовали апостолы, и об их учении нам известно 2 факта. Во-первых, учение апостолов основывалось на авторитете истины. Они проповедовали то, что говорил им Иисус во время молитвы. Их вдохновлял Дух Святой и Писание, которое мы сейчас называем Ветхим Заветом. Если учение церкви основывается не на Библии, это не церковь, какой бы знак на ней ни нарисовали. Когда церковь волнует общественное мнение, когда она учит самопомощи и психологии, это уже не церковь. Учение церкви должно основываться на Библии, и во главе ее должен стоять Христос. Это нерушимое правило. В Деяниях 2 главе 37 стихе описывается первая проповедь в истории христианства. Это проповедь Петра в день Пятидесятницы. Когда он окончил проповедь, его окружил народ и апостолы. Сказано: «Слыша это, они умилились сердцем», то есть почувствовали угрызение совести, и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Его учение обличило людей, заставило их пересмотреть свою жизнь. Учение церкви должно давать ответы на жизненные вопросы, тревожащие современного человека. В Матфея 7:28 сказано: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Иисус очень часто начинал свои проповеди в ответ на чей-то вопрос или проблему. Его волновали боль, потребности и интересы каждого отдельно взятого человека. Учение Иисуса было актуально для тех, кому он проповедовал.

Скоро начнется служение исцеления. Принесите свою змею или возьмите эту. Я целый день пью стрихнин. Он вкусный и сладкий, как нектар.

0: сестра.
1: Do you have faith?
0: У тебя есть вера?
1: Do you have the faith?
0: У тебя есть вера исцелить от змеиного яда? Можешь ли ты выпить смертельный яд и не умереть?
1: Tell me.
0: Скажи мне, сестра, скажи мне, ты веришь? Проповедуй, проповедуй, проповедуй.
2: Второе правило гласит: нет места одиночеству. В Деянии 2:44 описываются верующие ранней церкви. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Верующие ранней церкви заботились и стремились удовлетворить нужды друг друга. В церкви человек обретал семью. Иисус сказал: «Потому познают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В церкви нет места одиночеству. Это нерушимое правило. Однажды я стоял в очереди в магазине, и со мной заговорил пожилой мужчина, вероятно, работник магазина. Он стал вспоминать Вторую мировую войну, и вдруг ни с того ни с сего начал говорить, как он ненавидит японцев. Он обзывал их разными словами, которых я повторять не буду, и сказал, что им не место в Соединенных Штатах. Меня его слова разозлили, и я не знал, как реагировать. Когда подошла моя очередь, я с облегчением вздохнул и перевел взгляд на девушку за кассой. Ей было лет 20. Она была японкой, и по щекам у нее текли слезы. Я сказал: «Простите, пожалуйста». Она ответила: «Нет, все хорошо». «Нет, нехорошо», — сказал я. «Нехорошо относиться так к людям в магазине, и тем более в церкви. Церковь должна быть местом, где люди с разным прошлым и разных национальностей находят понимание и дружбу. В церкви любого человека должны встречать с открытыми объятиями». В церкви должна быть забота. Церковь — это большая семья, где все друг друга любят и поддерживают. В Иоанна 13:34 Иисус сказал своим ученикам: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому познают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иисус говорит, что любовь — это то видимое качество, которое выделяет его учеников из толпы. Это качество делает церковь церковью. У церкви может быть красивое здание, выдающиеся пасторы, большая группа прославления и интересное мероприятие. Но если в церкви нет любви, это не церковь. Любовь должна распространяться не только на членов церкви. Нужно брать пример с Иисуса. Его любви не было пределов. Ему было все равно, какой национальности, какого пола человек, богат он или беден, болен или здоров. Его любовь не знала преград. От нас он ожидает того же.

Третье правило гласит: никакого притворства. В Деянии 2.46 о верующих сказано следующее: преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Я хочу обратить ваше внимание на слово «простота». Это очень важное слово. Оно характеризует дух учеников. Они вели себя неподдельно и естественно, без жеманства и притворства. В детстве я часто сердил и выводил маму из себя. В такие минуты она называла меня не Кайлом, а Кайлом Дэвидом. Но если во время нашей ссоры звонил телефон, с ней происходила метаморфоза, и она отвечала на звонок английским голоском. Закончив разговор, она возвращалась в прежнее обличие и заканчивала разборки со мной. Все могут притворяться духовными, по-духовному говорить и поступать. Нам есть чем удивить других.

Четвертое правило. Только ежедневное поклонение. В старших классах я ездил в город Канзас-Сити на матч между Канзас-Сити Чифс и Окленд Райдерс. Мы с друзьями болели за команду Чифс. Когда мы вошли на стадион, в воздухе витал дух азарта. Тысячи болельщиков энергично и с запалом поддерживали своих кумиров. Кроме женщины, сидевшей возле меня. Почему-то я всегда оказываюсь рядом с такими людьми. В самый решающий момент она отключилась и всю игру проспала. Мне хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть и сказать: «Мама, мама, проснись, ты все пропустишь». Для нее поход на стадион был редким явлением. А для меня — образом жизни. Церковь, описанная в Библии, — это не здание, куда ходят один раз в неделю по воскресеньям. Это собрание людей. Вообще, слово «церковь» происходит от слова «экклесия». В Новом Завете оно встречается 114 раз и значит «призванные». То есть церковь — это призванные люди. Призваны из мира жить по вере не один день в неделю, а каждую минуту. Четвертое правило гласит: только ежедневное поклонение.

0: Он опять ковыряется в носу, скоро до мозгов докопается.
1: У меня хоть мозги есть, а у тебя козюльки. Перестань. Не то я выпарю тебя на виду у всей церкви.
0: Воспитание закаляет мужчину.

0: Добро пожаловать в церковь.
1: Последнее правило гласит: совершенных людей не бывает. В первом классе я летал всего раз. По сравнению с ним, эконом-класс — это кошмар. На наш рейс продали слишком много билетов, и некоторых пассажиров из эконом-класса, в том числе и меня, разместили в первом классе. Я рассматривал людей и пытался понять, кто из них тоже не из первого класса. Я решил, что к первому классу не относится мужчина в кепке с татуировками и пирсингом. Женщина, снявшая туфли в дырявых носках, не первый класс. Люди, которые неряшливо кушали и попросили, чтобы напиток им дали с собой, явно не первый класс. Были и другие, кто позорил весь первый класс. Так к некоторым относятся и в церкви. Мы считаем себя лучше других. Мы смотрим свысока на остальных и думаем, что они здесь забыли. Им здесь не место. Мы забываем, что нам тоже здесь не место. Мы не больше их заслужили Божью благодать.
0: Мы очень счастливы. Добро пожаловать в церковь. Мы очень счастливы вас видеть.
1: В Деяниях 2.47 сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это очень важно. В раннюю церковь приходило много неверующих людей, не знавших Христа. Они не были членами церкви, но, придя туда, ощущали теплый прием и дружескую атмосферу. Обычные люди приходили в церковь в поисках мира, смысла жизни и отношений с Богом. Все это они обретали здесь и менялись навсегда. Как в любом другом месте, в церкви нет совершенных людей, только измененные. Люди, получившие новую жизнь благодаря отношениям с Иисусом и желающие поделиться Его любовью с миром. Церковь несовершенна и никогда ее не будет. Но когда церковь помогает найти смысл жизни и направляет нас Словом Божьим, когда люди в церкви ободряют и молятся друг за друга, тогда она становится семьей и домом, где мы возрастаем духовно. Этот дом никогда не будет совершенным. Это лишь прообраз небес. В книге Откровения Бог приоткрывает занавес и благодаря церкви на земле дает нам понять, что нас ждет на небесах.

В Откровении 21 сказано: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». А вот что написано в последней главе Библии. Иоанн пишет: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Он говорит о живой, кристально чистой воде Иисуса, которая изливается с небес. Мне не терпится увидеть это своими глазами, но я рад, что уже здесь, на земле, река жизни течет во мне. Если вы решили жить с Богом и принять живую воду Иисуса, позвольте мне первым сказать: «Добро пожаловать в семью! Добро пожаловать домой!»

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия. И в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает. А также как и с каким отношением сердца сеять? И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по три раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал. «Сделаем что-то религиозное.
Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом, когда кот Базилио, Лиса Алиса и Буратино были в стране дураков. То кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение кота Базилио, и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же.

Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что он ничего не говорил. Это не затрагивало его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила 2 лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая дала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти 2 лепты были равноценны 2 талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства Божьего. Чтобы это могло стать благословением для многих других, Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла, запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом, по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать, «Так, говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала, и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Life TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы

жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали, как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от

и тогда дастся вам. Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом: «Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные?» Бог отдал и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга Притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят: «Придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип. Один сыплет щедро, и ему прибавляется. Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше. Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляется. Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой, и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Life TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают, и им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит: «Я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше? У меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать». Говорится: «Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». Человеческая логика говорит: «Я не могу себе этого сейчас позволить». Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так, где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос: могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит: «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей – съесть его или потратить. Скажу: «Слава Богу! Аллилуйя! Доход увеличился, я потрачу его». И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». И как я уже говорил, здесь важна очередность. «Давайте, и тогда дастся вам». И здесь также: «Будешь щедрым, тебе прибавится». «Разделишь благословение, будешь насыщен». Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом.
Иисус говорит очень ясно в Евангелии.

Или от Луки 16 главе. Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство. Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно, если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит: «Копи, не отдавай». Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит: напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах — это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. Здесь Соломон говорит: «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит: «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. «Отпускай хлеб твой по водам». Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из 3 стиха: «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит: не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит: кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5-6 говорит: «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит: «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно. Если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай. Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы, и тогда это принесет мне урожай.
Так же и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе, наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост. Он говорит, один сеет, другой поливает, но Бог дает рост. Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни, и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время, умение, энергию. И, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби, например, мотоспорт, он берет деньги, которые заработал, и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл. Например, заядлый рыбак получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое, но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это, то это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие, даяние и принятие. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы Своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва, что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение,
Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и

открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность царю царей. И ты также можешь открыть сокровище царю царей. Если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек, и воздал благодарность царю царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит: Бог благословит тех, кто благословляет Его. Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Победа или новая стратегия?» Президент Трамп отменяет удары и заявляет, что война с Ираном закончена. Соглашение предусматривает отказ Ирана от ядерной программы и открытие Ормузского пролива. Также время действовать. Анализ Гила Троя и Юргена Бюллера о силах, поднимающихся в Иране и по всему миру. И еще подземные загадки прямо у ворот Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», ее ведущие я, Крис Митчелл, и я, Джошуа Свонсон. На этой неделе США нанесли удары по Ирану, поскольку администрация Трампа усилила давление на Тегеран. Это происходит на фоне новых угроз со стороны Ирана, роста цен на нефть и опасений, что конфликт может распространиться.
1: Президент Трамп заявил, что они достигли соглашения с Ираном.
0: Это меморандум о взаимопонимании, который, хотя и носит концептуальный характер, но будет

0: реализован. Они заинтересованы в его подписании даже больше, чем мы. Очень подробное соглашение, которое также одобрили многие другие страны. Все заинтересованы в его реализации.
1: Ключевым условием является то, что Иран не будет владеть ядерным оружием.
0: У них не будет ядерного оружия. Они согласились с этим. Более того, они не будут ни приобретать, ни создавать его в какой бы то ни было форме.
1: Также Ормузский пролив вскоре будет открыт.
0: Пролив будет официально открыт, как только мы подпишем соглашение. Возможно, на выходных.
1: Трамп уже не раз говорил о соглашении. Однако он утверждает, что на этот раз все будет иначе.
0: Им пришлось пережить испытания, которые выдержали бы немногие, и они заинтересованы в сделке больше нас.
1: Президент заявляет, что Рахбар одобрил сделку. Соглашение обещает продление перемирия между США и Ираном минимум на 60 дней. Разминирование и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение месяца, а также ослабление санкций. При этом будут продолжаться переговоры по ядерной программе. Трамп заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля, а также с представителями других стран региона. Премьер-министр Израиля был застигнут врасплох этим решением, но его офис выпустил заявление, в котором говорилось, что он выразил признательность президенту Трампу за верность ключевым пунктам соглашения. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Ну и неделя. Да, в понедельник утром у нас прозвучал сигнал тревоги, а потом мы услышали звуки взрывов и работу ПВО над Иерусалимом. Моя первая мысль была, ну вот опять. Но то, что бомбардировки прекратились в течение 24 часов, шокировало даже больше, чем обстрел. Да, думаю, мы чувствовали, как накаляется риторика. Переговоры велись через Truth Social, а угрозы сыпались одна за другой. Так что сама атака была меньшей неожиданностью, чем то, что все закончилось всего за сутки. Да, Трамп требует, чтобы и Иран, и Израиль прекратили обстрелы. И тут мы видим, что Иран сбивает вертолет «Апачи» прямо над Ормузским проливом. Да, и кажется, мы уже говорили, Крис, что в основе этих переговоров было три пункта. Ядерная программа, ракеты и региональные конфликты. Это были красные линии. Но на этой неделе мы слышим только о ядерной программе. Похоже, что администрация Трампа отходит от двух пунктов из трех. Что вы думаете о его новом фокусе на ядерной программе? Конечно, для всех главным вопросом является ядерная проблема, но две другие проблемы также очень важны. Баллистические ракеты для Израиля могут представлять угрозу в контексте восстановления их арсенала. Когда был сбит вертолет «Апачи», президент Трамп заявил, что мы вынуждены ответить, и израильский журналист сказал: «Капитуляция для тебя, не для меня». Другими словами, Израилю президент Трамп сказал: «Подставь другую щеку и перестань нападать». Когда же был атакован американский вертолет у Соединенных Штатов, безусловно, появилась возможность ответить. В Израиле война не прекратилась. Хизбалла продолжает ракетные удары. Да. Но, похоже, президент Трамп теперь прибегает к жестким мерам. Раньше это были посты в Truth Social, а теперь нет. Мы наблюдаем это уже две ночи подряд, и сейчас, третье, возможно, сегодня, да, нападение США на Иран. Теперь он говорит на персидском. То есть не только прибегает к дипломатии, но и оказывает военное давление на Иран, что, по сути, является частью стратегии Ирана. Один из участников переговоров, министр иностранных дел, также описал такую тактику ведения переговоров в своей книге. Интересно попытаться проанализировать эту войну в самом ее разгаре, учитывая, что прошло всего несколько месяцев. Создается впечатление, что у президента есть множество различных стратегических козырей. Да, один из планов, о котором стало известно на этой неделе, касался 100 миллионов тонн нефти, которые тайно вывозились из Ормузского пролива. Это была секретная операция, которая фактически способствовала снижению цен на нефть на мировом рынке. Он использует неявные методы, чтобы действовать за кулисами. Да, влияние на экономику и есть самый мощный инструмент для оказания давления на Иран. И это работает в обе стороны. Давление на экономику США из-за цен на бензин. Вчера мне рассказали, как человек заправлял свой пикап, и вдруг оказалось, что он потратил $200. Людям трудно потратить $200 на бензин, гораздо больше, чем они обычно тратят, и после этого сказать, ну, ничего страшного, ведь мы воюем с Ираном. Да, ну, посмотрим, как пройдут выходные. Помимо того, что он делал с нефтью из Персидского залива, многие говорят о том, что сейчас происходит определенное событие с участием Моссада, ЦРУ, возможно, курдов. За кулисами происходят процессы, которые оказывают дополнительное давление на режим. Моссад готовился и планировал действия именно для этой войны. Точно так же, как атаку через пейджеры планировали за несколько лет до того, как их активировали. Да. Будет очень интересно узнать, какие планы разработал Моссад для Ирана. Сейчас важно молиться о мудрости для премьер-министра Нетаньяху и президента Трампа, а также о том, чтобы их взаимоотношения были крепкими. Продолжаем молиться. Далее в программе. Борьба за выживание. Почему смена режима в Иране необходима иранскому народу и всему миру? Некоторые критикуют США и Израиль даже за намеки на идею свержения террористов, возглавляющих Иран. Однако, чтобы услышать другое мнение, Пол Стрэнд поговорил с обозревателем Jerusalem Post Гилом Троем о том, почему такая перемена просто необходима. Мы беседуем с Гилом Троем, обозревателем Jerusalem Post, историком и ученым. Гил, сейчас идут споры о том, что Америка и Израиль стремятся к смене режима в Иране, и многие считают, что это просто недопустимо. Но не могли бы вы объяснить, почему это не просто правильно, но и крайне необходимо? Это не только израильская проблема, это должно быть и американская проблема, потому что Израиль — это всего лишь маленький сатана, а Америка — великий сатана. В Иране существует режим. Этот режим убил 36 тысяч своих собственных граждан только в январе, не говоря уже о десятках тысяч более чем за 40 лет. И, кстати, давайте также отметим, что Америка находится в тысячи миль от Иерусалима и Тегерана. Так где же конфликт? Конфликт пришел не из-за границы. Конфликт в том, что существует режим, который не только угнетает собственный народ и хочет контролировать регион, но и хочет уничтожить эти две демократии — Израиль и США. Почему? Потому что существуют две демократии, основанные на Завете. Две свободные демократии. И сейчас настал момент, когда наши ценности и потребности национальной безопасности должны совпадать. Почему свержение исламского режима в Иране так же важно для израильского народа, как и для иранского? Следует подчеркнуть, что на протяжении тысячелетий существовали теплые связи между персидским, иранским и еврейским народами, как в Иране, так и после 1948 года, когда шах Ирана и иранский режим были произраильскими. В иранском народе нет антисемитизма и нет антииранизма, ни в еврейском народе, ни в Израиле. Президент Трамп хочет заключить какую-то сделку и покончить с этим, но почему он говорит только о регионе, политике и всем таком? Почему сейчас опаснее бросить Иран, чем реально добиваться смены режима? Почему это может быть опаснее для региона? Сначала отметим, что смена режима не может произойти одним нажатием кнопки. Этот режим сам себя создал и вошел в саму суть страны за 47 лет. Он запугивал и убивал самых разных людей внутри Ирана и за его пределами. Они не хотят покидать страну. Но я в замешательстве с начала этого этапа иранской войны, и, честно говоря, с 7 октября 2000

с вами не так? Разве вы не понимаете, кто вас ненавидит, а кто ваш друг? Разве вы не понимаете, что такое угроза? Думаю, что весь мир, включая Китай и Россию, должен блокировать Иран. И я очень рад, что президент Трамп заблокировал Ормузский пролив и, по сути, сказал, вы не получите нефти. Я думаю, что необходимо задушить иранскую экономику для того, чтобы освободить иранский народ. И три самых важных условия — это отсутствие ядерного оружия, баллистических ракет и никакого снятия санкций. Ведь снятие санкций может принести миллиарды долларов не людям, а этому злобному режиму, который ненавидит Америку, ненавидит свободу и американские идеалы. Такое ощущение, что если мы выйдем из этой войны, которой хотели ослабить Иран, то, возможно, на самом деле еще больше укрепим его позиции. Он станет главной силой в регионе, если мы ничего не предпримем. Если мы будем придерживаться этих трех пунктов, то даже если режим выживет, он сильно ослабеет. В конечном итоге нам придется ждать, пока иранский народ восстанет против режима и режим рухнет. Любой, кто сейчас говорит, что мы победили или проиграли, живет в мире иллюзий. Мы находимся в самом разгаре событий. Большое спасибо. Гил Трой, обозреватель газеты «Джерусалем Пост». Далее в программе «Бить тревогу», что поставлено на карту для еврейского народа в этот исторический момент. На этой неделе христианские лидеры со всего мира собрались в Иерусалиме, чтобы обсудить важнейшие вопросы, касающиеся антисемитизма Израиля и церкви. Доктор Юрген Бюллер объяснил актуальность этой встречи. Я здесь с президентом ICEJ, Международного христианского посольства в Иерусалиме, Юргеном Бюллером. Юрген, мы на Иерусалимском саммите, но вы называете его экстренным Иерусалимским саммитом. Почему? Большое спасибо, Крис, всегда рад. Мы назвали этот саммит экстренным, поскольку живем во времена, когда Израилю угрожает опасность. Еврейский народ во всем мире находится под угрозой, как никогда прежде. После 7 октября мы наблюдаем беспрецедентный рост антисемитизма. Думаю, что в Соединенных Штатах он вырос вдвое. Если посмотреть на антисемитизм в колледжах или в университетах, то он вырос в 5 раз. Если вы отправитесь в Европу, то увидите рост числа антисемитских актов и насилия в отношении евреев на 200-500%. Это неслыханно. Мы считаем, что сейчас церкви нужно проснуться. Печально, что многие церкви по всему миру не знают, что сказать, когда речь идет об Израиле или еврейском народе. И этот экстренный саммит призван помочь пасторам по всему миру получить инструменты, чтобы в воскресенье утром выступить с кафедры, затронув тему антисемитизма и вопросы, такие как, например, теология замещения. Схоже ли то, что происходит сейчас, с тем, что происходило в Германии в 1930-х годах? Крис, это отличный вопрос. Много лет говорили, мы живем во времена, сравнимые с тем, что происходило в Германии. Это было экстремальное время. Я бы не стал сравнивать, но сегодня, безусловно, мы живем в похожее время. Недавно у нас была конференция в Ирландии. Пасторы испугались угроз. Они говорят нам, что больше не осмеливаются говорить об Израиле с кафедры. И мы действительно видим, что уровень угрозы очень похож на тот, что был в Германии. А также реакция церквей во многих местах. Подобно тому, как это было в Германии в годы, предшествовавшие приходу Адольфа Гитлера к власти. Церковь в Германии в то время, она что, спала? Да, спала. Они не знали о Божьем замысле относительно еврейского народа. Поэтому у них не было необходимых инструментов, чтобы должным образом отреагировать. И, конечно, многим из них просто не хватало мужества, потому что за защиту еврейского народа нужно было заплатить определенную цену. Какие инструменты вы хотите предложить церкви на саммите?
В рамках этого саммита мы рассматриваем три основные области. Во-первых,

Мы поговорим о глобальном антисемитизме. Мы расскажем о том, что происходит. Какая теология подходит для решения этой проблемы? Почему христиане должны быть на стороне еврейского народа, защищать его? Во-вторых, мы поговорим о новых волнах или новых типах, замещающие теологии. Существует доктрина, которая распространяется почти как раковая опухоль. Она называется «Новая перспектива Павла». Сама по себе она очень полезна для понимания еврейского характера Иисуса. Но когда речь заходит о еврейском народе сегодня, это ложь, которая говорит, что церковь заменила Израиль. Это происходит по всему миру. Мы хотим это исправить. И в-третьих, мы все еще живем в 1700-х годах. Мы живем во вторую годовщину Никейского собора. 1700 лет назад в Турции собрались отцы церкви. Это был второй Вселенский собор после Деяний апостолов, глава 15. В 15 главе Деяний церковь широко открыла двери для христиан из язычников. Они сказали: «Вы можете присоединиться к нам. Вам не нужно делать обрезание, вам не нужно есть кошерную еду. Мы просто хотим, чтобы вы верили в Иешуа». И вот, 250 лет спустя они закрыли дверь для еврейского народа. Они сказали: «Если вы хотите присоединиться к церкви, перестаньте соблюдать Шаббат, перестаньте соблюдать Песах, вам нужно придерживаться наших праздников. Вам нужно перестать быть евреем, и тогда сможете присоединиться к христианской церкви». Так образовалась пропасть между иудаизмом и христианством. Юрген Бюллер, спасибо за саммит и за то, что вы делаете. Далее в программе «Тайна, скрытая на глубине сотен метров». Кто там побывал и зачем? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Иерусалим – город, в котором история буквально в каждом сантиметре. Где бы вы ни копнули, вас ждет путешествие сквозь века. Несмотря на всю известную историю этого города, археологи по-прежнему находят вещи, которые ставят экспертов в тупик. На днях мы наткнулись на одну из таких находок, и никто до конца не знает, что это. Она огромная. Да. Ого. Да, так и дальше. И в обе стороны. Ух ты. К югу от Иерусалима в ходе плановых археологических раскопок было сделано это удивительное открытие. Под местом будущего жилого комплекса археологи обнаружили огромный туннель в скальной породе. Эта древняя пещера представляет собой туннель и тянется на несколько сотен метров в каждую сторону. Она просто огромная. Мой рост 188 сантиметров, и, как видите, я не могу дотянуться до потолка. Археолог Управления по делам древности Израиля Зиновий Мацкевич рассказывает, что открытие началось с того, что сначала казалось естественной пещерой, но по мере того, как раскопки расчищали грунт, пространство продолжало расширяться. Здесь прямо у входа, уже на один этаж ниже, а дальше еще глубже. Насколько это глубоко? Здесь 17 ступенек вниз и еще 3 ступеньки вниз до главного туннеля. На данный момент археологи зафиксировали наличие туннеля протяженностью более 160 футов, причем высота достигает 16 футов. Я бы с удовольствием сказал вам, например, мы спускаемся по лестнице, ей 5000 лет, ей 2000 лет. Но я не могу точно этого сказать, но вы выясните. И вот тут начинается тайна. Археологи могут ясно видеть, как природа сформировала первоначальную пещеру и где древние мастера преобразовали ее. На стенах до сих пор видны следы тщательно продуманных работ. О да, ты прав. Это просто невероятно. Почему? Зачем она здесь? Это вопрос на миллион долларов. Сначала предположили, что это часть системы водоснабжения, вроде тех,

0: что есть на других библейских объектах. Однако геология не подтверждает эту версию, внизу нет источника воды, в туннеле нет водонепроницаемой штукатурки. Наиболее вероятной считается версия, по которой рабочие добывали здесь мел для изготовления штукатурки. Лучшая версия, которую мы можем предложить сейчас, это то, что это огромный карьер. Карьер, понятно. Туннель находится в нескольких сотнях метров от Тель-Рамат-Рахель, известного археологического памятника Железного века. Археологи полагают, что добываемые здесь материалы обеспечивали существование поселений поблизости. Однако, несмотря на раскопки, многие вопросы остаются без ответов.
1: В Иерусалиме не каждый день попадается такой проект, и уж тем более не на таком расстоянии от старого города. Мне впервые выпала честь проводить раскопки в таком месте.
0: Подобные находки напоминают археологам, почему Иерусалим и весь Израиль по-прежнему остаются одними из самых богатых исторических регионов в мире. Это только что нашли на каком-то случайном участке, где планировали возвести еще несколько домов. Только в Израиле. История у тебя прямо под ногами. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. Я Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR-TV и Bible Media, организации Weekend.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерие.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о самовнушении. Такая популярная тема среди психологов, среди людей, которые пытаются себя в чем-то преодолеть, какие-то трудности, может быть, чего-то добиться. И куда вообще ни глянь, много хорошего пишут про самовнушение. Вот так ли это? Хотелось бы разобраться.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Ну, самовнушение очень напоминает аутотренинги такие, знаете, раньше были, когда человек ложится, расслабляется и как бы внушает себе, у меня там все хорошо, я там хорошо себя чувствую, там у меня расслабление, как бы вот. Я даже в юности ходила на такие занятия.
3: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
0: Смотришь в зеркало, и я...
2: Да, сразу там самооценка лучше становится.
0: Я
2: внушает.
0: Стар, да, я стал очень лучше. Стар, я суперстар, да? И сразу все хорошо.
2: Да, то есть это положительный как бы для меня опыт, но я думаю, что есть в этом некоторые сложности.
0: А какие?
2: Но я думаю, что там есть обманчивое как бы внушение. Ты как бы внушаешь, и этим заглушаешь истинную проблему, которая есть и не решается.
0: Не, ну если ты меняешься.
2: Ну, я бы сказала, внешне, может быть, что-то меняется, но внутри не меняется. Если есть серьезная проблема, может быть, проявление только ее как

0: какой-то заглушается, а общая как бы суть не меняется. То же самое, я не вор, раз, засунул в карман, я не вор, нет, я не вор.
1: Все замечательно.
0: Да,
2: оправдал себя, да?
0: Сразу оправдал себя, это самовнушение переходит в самообман.
1: Угу. Что у нас там по определениям?
3: Самовнушение, процесс внушения, адресованный самому себе, один из приемов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике, психотерапии, при обучении иностранным языкам и при самовоспитании.
4: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Ну, самовоспитание.
1: Самоуправление мне больше понравилось. Это пахнет каким-то шизофренизмом. То есть я начинаю, значит, делиться, и одна часть моя становится внушителем или там управляющим, а другая, значит, внушаемым или там этим подчиненным. И я начинаю так, будь хорошим, будь там таким-сяким, эдаким, а вторая, хорошо, буду, да.
3: Да, вот здесь написано, что с помощью самовнушения можно излечивать заболевания, а можно и приобретать их.
1: Вот-вот-вот-вот-вот, да.
2: То есть внушил себе, что ты нездоров, да?
3: Но положительный или отрицательный эффект зависит лишь от установки человека.
1: А, то есть если я буду думать, что это все хорошо, то все будет хорошо, да?
3: Ну да, такой некий эффект плацебо получается.
1: Ну вообще весело. То есть я себе внушаю, что у меня все хорошо, потом верю в это. Станет ли у меня хорошо?
3: Да, очень похоже на самообман.
0: Да. Ну, например, если человеку говорить, там, если он болен реально, да, и что у тебя все будет хорошо, он все равно процент какой-то улучшения начинается у человека, потому что внутренняя составляющая радуется, надеется, какие-то положительные чувства испытывает, соответственно, идет на улучшение. Не 100% будет выздоровление, но улучшение будет, поэтому даже врачи боятся говорить о диагнозе негативном, да, когда человек там рак или еще что-то. Моему отцу, у которого рак был, ему врач не говорил, и мама моя не говорила, что у него рак. Очень долго. А я не знала этого. И так мне было тяжело однажды. Я просто взяла и спросила его об этом. У меня мама потом чуть не убила. У него была истерика. Ему было очень плохо потом. Мы очень испугались, что процесс выздоровления не наступит. Но он наступил. Слава тебе, Господи. Вот. Ну, а у некоторых людей из-за внутреннего
1: состояния. То есть это дает какую-то эмоциональную поддержку и, как следствие, силы организма для борьбы с ситуацией. Но побочные эффекты-то наверняка есть.
2: Я как-то слышал такая формула жизни «помоги себе сам».
5: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
2: Она вот подходит сюда, вот к этому пониманию
0: самовнушения,
2: да. Может ли человек сам себе помочь? Есть ли у него такая внутри какая-то сила, которую он так вызывает, и она начинает работать, и он решает какие-то свои жизненные проблемы?
0: Некоторым.
2: Или это обман?
0: Не знаю.
1: То есть так убеждал себя, что у меня все хорошо, что сам в это поверил, а на самом деле... Примерно как вот, когда мы говорили о каком-то побеге от реальности. Он убежал от реальности, и вот здесь вот у него все хорошо, в его вымышленном мире, в его грезах, в его мечтах, там, виртуально, куда он там погрузился, у него там все замечательно. Потом, когда очнулся, ну, потерпел, взял себя в кулак, пережил там какие-то стрессовые моменты, и опять.
3: Так вот, есть разница между самовнушением и самообманом? Потому что мы вот как-то, ну, говорим, да, похоже, что мы говорим о самообмане, если вот, что самовнушение может, вот в спортивной написано там сфере, да, человек, ты сможешь это сделать, и он придет к этому и делает.
1: Угу.
3: Просто он пытается, страх. Он преодолевает какой-то страх, перешагивает через себя, через какой-то там, ну, там, боязнь, на самом деле, через страх в основном. Раз, это самовнушение, оно ему помогло. А когда ты создаешь иной мир, там,
0: воображаемый такой.
3: Воображаемый. Это, наверное, уже не самовнушение или что.
1: А есть у нас определение самообмана? Ну, чтобы сравнить.
3: Давайте попробуем прочитать. Самообман – неосознанный обман самого себя, стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой ее хочется видеть. Самообман – это личные глюки и грезы, жизнь в мечтах и надеждах.
1: Вот интересно, выдать желаемое за действительное и как бы в это поверить.
3: Да.
1: И самовнушение, которое очень фактически похоже. Учит делать именно это.
3: Это же.
0: Да.
1: И вот как? То есть психологи говорят, занимайся вот этим самовнушением, говори себе, что у тебя все получится, что у тебя все... То есть выдавай желаемое за действительное, и оно произойдет. Но самообман и есть выдавать себе желаемое за действительное.
0: Но самообман, он же чаще всего происходит в человеке неосознанно. То есть он защищает свою какую-то неудобную позицию, неудобное чувство, боль какую-то, да, вымышленным. И он как бы не понимает, что происходит. И он отрицает реальность. Угу. А самовнушение, это получается, ты как бы знаешь реальность, понимаешь, что она неизменима, и нужно как-то выживать. И ты пытаешься внушением как побороть страх, побороть какие-то препятствия, преодоление этой проблемы. Вот тут немножко как бы разные цели, мне кажется, просто.
1: Ну, я как вижу, самообман – это когда это уже вот как факт произошло, что ты себя уже обманул, ты думаешь, что, что есть то, чего нет. А самовнушение – это когда ты знаешь, что этого нет, но ты хочешь самообмануться.
0: Да-да-да.
1: Ты только не называешь это этими вещами. Угу. Ты нарисовал себе мечту какую-то, ты называешь это любыми другими способами. Но, судя по определению, мы видим это одно и то же. И ты начинаешь себя самообманывать. Обман уже в том, что ты отрицаешь, что это самообман. Потом обман уже в том, что ты начинаешь верить, что это тебе поможет что-то поменять. А потом ты видишь, что у некоторых что-то получилось поменять. Не обязательно потому, что он внушал себе это, может быть, потому что у него были данные к изменению, может быть, потому что он, кроме этого самовнушения, еще что-то предпринимал. И в итоге у ряда лиц складывается впечатление, что достаточно только говорить себе, что я хороший, или что у меня получится, и у меня все получится. И усилий никаких не прикладывать. То есть почему получилось-то в итоге у тех, у кого получилось? Потому что внушали или потому что была работа?
0: Скорее всего, была работа.
1: Вспоминая здоровый образ жизни, лежащего отдыхающего. Uh-huh. То есть, отдых же тоже один из пунктов здорового образа жизни. Я буду отдыхать и побольше.
0: Но это будет самообман. То есть это удобная позиция, которая комфортна и решает как бы часть проблемы.
3: Ну, а если вот самообман, предположим, да, он, как бы плохо это, но если это человеку помогает, вот как кому-то это помогает.
2: Стоит ли этим пользоваться, да?
3: Да. Вот я историю интересную, притчу прочитаю.
1: Да, давайте.
3: Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то опрокинул лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала, он спас ей жизнь. Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала, он о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пасху, курица понимала, он ее любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла, он хочет покончить жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом. И умерла счастливой.
0: Ой.
3: Курица хорошо? В чем проблема-то?
1: Ну, проблема хотя бы в том... Да нет, наоборот. Курица хорошо только потому, что она не узнала правду. Обманывалась ли курица?
3: Да, кстати, да.
1: Очень даже.
2: Скорее всего, так
3: вот и есть. Здесь в определении написано, что самообман может быть как случайным, ситуативным моментом, так и в разной степени осознанной стратегии поведения в жизни. Вот у курицы, наверное, это был случайный самообман.
1: Да, да, да, да. А у человека, занимающегося самовнушением, это получается...
3: Стратегия жизни.
1: Стратегия жизни.
3: Угу.
1: Ой, как тяжко. А тогда становится другой вопрос.
3: Угу.
1: Целый ряд психологов и с большим именем психологов рекомендуют этим заниматься. Куда мы идем как общество?
3: Ну, а вот мы
2: общество
3: можем...
2: обманутых людей.
3: Можем что-то из Библии вспомнить? Связанное вот с таким моментом, как самообман. Кому-то что-то приходит на память? Вот, может, история какая-то? Может быть, какое-то увещевание, связанное с...
2: Есть интересный текст вот из послания в Коринфянах апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И люди многие в нашей жизни, они ищут себе какого-то сообщества людей. И на первых порах кажется, что самое лучшее, что может быть в жизни, у него это появилось. То есть
1: он нашел друзей каких-то, нашел, которые его поддерживают.
2: Поддерживают, да. И как бы они его постепенно вовлекают в свои, может быть, какие-то учения жизненные, философии свои, начинают постепенно развращать. Да. У него раньше были добрые нравы, а теперь от этих худых сообществ он развращен.
1: Есть еще один текст, чуть раньше, там же Павел говорит, в 6 главе. Он говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники». Вот. И далее по тексту: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». То есть он четко говорит: не обманывайтесь. Если вы ничего не меняете в своей жизни, ну, просто пытаетесь себе внушить, что все у вас замечательно, Бог вас принимает таким, каким и есть, тоже очень интересная ложь получается.
0: Я бы сказала, это не самовнушение, это как бы замещение. Получается, что это тоже как бы вид самообмана, потому что человек это, ну, может быть, до конца не понимает. Он просто оправдывает свои действия, находит как бы для своей головы как бы понимание, что для меня это, ну, не страшно. Я, может быть, там какие-то причины имею, да? Или, ну, кто-то виноват обычно там в таких ситуациях. Меня мама там обижала, папа меня насиловал, там, или еще что-нибудь. Кто-то виноват, и я имею право так поступать. То есть это внутренняя установка, которая не дает человеку исцеления, и он находит оправдание. Это называется замещение даже вот в психологии. То есть это не самовнушение, скорее, это самообман. Только разновидность. А вот самовнушение, это вот я считаю, когда человек понимает реальность и начинает, ну, нет, я такой, я хочу исправить эту ситуацию. Ну, то есть он себе пытается это навязать.
1: Меняет в голове себе эту реальность.
0: Намеренно. А это он как бы удобно, мозг сам также защищается. Обычно таких людей начинаешь обличать, они сразу тебе критерий, списочек, что не извините, у меня
1: потому
0: есть причины.
1: Что они выстроили целую стену такую, потому что им надо было пробиться сквозь собственное же сознание.
0: Да.
1: Когда ты знаешь, что это не так, а ты себя убеждаешь целенаправленно, планомерно,
0: он
1: убеждаешь,
0: что это
1: так. Он не
0: сидел дома и не придумывал это. Это происходит, ну, как бы автоматически в голове, потому что, ну, это самообман. А самообман — это неосознанная вещь чаще всего. Человеку удобно так думать, и очень приятно. И он сразу находит путь моментально. В голове происходит тут же эта вот связь.
1: А вот интересно, жалость к себе, это тоже получается от самовнушения?
0: От самовнушения?
1: Или от самообмана?
3: Жалость от ожиданий, которые... Жалость к самому себе от ожиданий, которые не исполнились в твоей жизни.
1: А, ну то есть ты себе внушал, что все хорошо, а потом вдруг осознал, что это не помогает, и начал себя жалеть. Или вдруг разочаровался в чем-то, в своих каких-то ожиданиях. Ну, и все, я теперь, значит, ой, все хорошие, а я один плохой, вот, и так далее. Тоже очень распространенное такое у людей с низкой самооценкой.
0: Вот. Нет выхода.
3: Ну вот у меня вопрос возник. Если мы все-таки на самообмане и самовнушении так, ну, ставим крест, как в христианском подходе, да? А вот человек все-таки хочет поменяться. Человек хочет поменяться, реально хочет что-то изменить в своей жизни. И действительно есть чем поменяться. Как же тогда поменяться, если самовнушение не является христианским способом?
1: Ну, в первую очередь, надо четко осознать, что ты хочешь поменять и почему. А уже потом надо выяснять, можешь ли ты сам это поменять или нет. И вот здесь надо очень четко и точно дать себе ответ, не обманывая себя. Потому что есть некоторые вещи, которые мы сами в себе можем поменять, и тогда мы несем за них ответственность. И есть некоторые вещи, которые мы сами не в состоянии изменить. И нам нужна помощь извне для того, чтобы их поменять. И вот тогда мы несем ответственность за то, ищем ли эту помощь, позволяем ли этой помощи происходить. Потому что есть некоторые вещи, которые вот я силен менять. Я силен менять свой режим дня, я силен менять свое питание.

0: определенной степени. Вот. И, естественно, если я пренебрегаю, допустим, сном, опять же, возвращаясь к тому, что говорили, ничего хорошего в моей жизни не будет происходить. Я буду болеть, у меня будут проблемы со здоровьем, соответственно, дальше и с памятью, и с чем только нет. Вот. Но я могу это поменять. Я просто должен что-то сделать в своей жизни, от чего-то отказаться, посвящать, там, получше распределить свое время, еще что-то, чтобы уделять больше времени отдыху, которому я не уделял.
1: Я не совсем соглашусь, потому что самообман вообще сложно человеку самому определить, это раз. Во-вторых, если он начинает даже с помощью кого-то с этим работать, если происходит очень быстрое как бы исцеление от самообмана, то есть человека окунают в его реальность. Он вообще может, чуть ли до суицида вообще, довести, да, себя. Шок. Потому что он, когда увидит реальность, он скажет, я не могу признать свою, там, что он, допустим, ничтожный человек там, какой-нибудь, или страшный грешник, который вообще довел свою жизнь там, до такого состояния, что ему легче просто умереть. И поэтому обычно с самообманом, с серьезными проблемами самообмана работают очень долго. И проходят периоды как бы постепенного открытия.
0: Надо сначала выводить оттуда долго,
1: да.
0: Угодно, а потом...
1: То есть человек потихонечку начинает понимать, что, а возможно, он что-то делает не так. То есть постепенно человеку открывается, и он привыкает постепенно к тому, что у него не всегда как бы все хорошо. Нужно какие-то ситуации менять. И действительно нужна помощь. Чаще всего... психолога или какого-то прям очень хорошего человека, которому он доверяет и который может ему открыть это.
0: Я так понимаю, как с голодовкой, то есть надо медленно из нее выходить, нельзя вот резко, иначе будет хуже.
1: Да, можно как от наркотиков тоже так же. Будет страшнейшая ломка, и неизвестно, чем это закончится.
0: Влияет ли самообман на счастье человека, ну, или самовнушение вот это вот, на его удовлетворенность жизнью? Вот он, вот как с этой курицей, да? Она была счастлива, она обманывалась, но она была счастлива. По-хорошему она была счастлива. Да, если бы ей в последний момент открылось, что все это вообще-то...
2: К чему ведет,
0: да, и нож там был совершенно не для того, чтобы с собой покончить, а чтобы как раз-таки с ней покончить. Когда, если бы это осознание пришло, что
1: она могла
0: было
1: спастись,
0: бы?
1: Она могла убежать от него.
0: Ну, что-то, да. То
2: увидев
0: есть,
2: ножик, да?
1: Да-да-да.
0: Но этого осознания не было, и она умерла счастливой. Человек, который... находится в состоянии обмана. Может, его не надо так долго и нудно оттуда вытаскивать?
3: Если это неосознанный самообман, да? Если человек все устраивает,
0: да.
3: И окружающих все устраивает.
0: Так вот... ну ты смотришь на эту курицу, ты знаешь, откуда она там взялась, ты знаешь, к чему это приведет, ты знаешь, какой у нее конец будет. И у тебя есть жалость к этой курице, ты можешь ей помочь.
3: Ну, конечно, когда...
0: Открыть ей глаза, может быть, там, помочь ей сбежать, там, я не знаю. Но а надо ли?
3: Да. Это вот параллель у меня сразу относительно человека, который смертельно болен, да? Вот, ты говорила,
1: про
3: да?
1: Про папу, да.
3: Да. Что, но в то же самое время не является ли ложь таким людям, да? Тем средством, которым мы вводим человека в самообман.
1: Может в какой-то быть, степени, да,
3: может
1: получается.
3: Быть, окружающие люди, ну, или другие какие-то ситуации. Может быть, есть вина в самообмане и на нас. Вот мы,
0: то есть
3: значит, самообман мы осудили, но сказали, да, есть ситуации, когда лучше говорит, человек правду не говорить.
0: Ага.
3: И является ли это лицемерием?
0: И в итоге мы ради того, чтобы помочь ему бороться с болезнью, от которой мы знаем, он, скорее всего, все равно умрет. Говорим ему, у тебя все нормально, ты вылечишься, ну, сейчас будет немножко плохо, но потом все пройдет.
3: Да.
0: Вот. И он надеется, что он
2: цепляется, вот
0: цепляется за эту,
2: да?
0: надежду. Мысль. Но мы прекрасно понимаем, что шансы у него на выживание там вообще мизерные, если, а то, может, и нет их.
3: И, между прочим, от этой формы уже отказываются. Это раньше очень популярно было в нашей стране. Да? Но сейчас отказываются. Сейчас говорят больному человеку правду. Я считаю, что это лучше.
0: Может быть, он действительно бы, осознавая, пусть у него пройдет какая-то ломка, какой-то период на то, чтобы принять то, что с ним произошло. В этот период как раз-таки ему нужна будет поддержка, активная поддержка его близких и друзей. Но когда он сможет принять, да. то оставшееся отведенное ему время здесь...
3: Произойдет серьезное переосмысление,
0: да.
3: которое бы не произошло, если бы...
0: Может произойти...
3: А может, это будет стимулом борьбы за жизнь и, наоборот, будет способствовать исцелению?
0: Может быть. А может быть, будет примирение какое-то в семье, которого никак не могло произойти. Да, да, да. Вот. Какое-то там переосмысление доверия, там еще чего-нибудь.
1: То есть... Но это все равно будет, получается, как бы обманутый человек и обманщик. То есть это не самообман. Самообман когда ты сам себя обманываешь. Ну, а тут, получается, врач там и пациент. То есть две личности, которые либо обманывают, либо нет.
3: В самообмане может участвовать не только сам человек, но и его окружающие. Могут помогать ему самообманывать.
1: Да, здесь вот как бы да. Если человек сам настроен,
3: здесь надо быть нам осторожным, понимать и свою ответственность, чтобы не вводить другого в самообман.
0: А когда человек уже находится, и ты видишь, стоит ли ему помогать? Ведь это такой труд вытаскивать его оттуда.
3: Да.
0: И опасный причем. Стоит ли ему помогать?
1: Ну, вот, например, как бы есть виртуальный мир, да, допустим, более спокойный такой вариант, не раковой болезни там или еще что-то такое. Человек живет очень печальной жизнью, допустим, у него нет семьи. Нету нормального окружения.
2: Не получилось,
1: да? Он болен какой-нибудь болезнью, которая, ну, она не к смерти, но вот он не имеет возможности общаться там большим количеством людей, знакомства. У него нету будущего, чтобы создать семью там или как-то. И он живет в своем виртуальном мире. Вот он придумал его, не имею в виду компьютерные игры, а вот у него фантазия, да. Он представляет, что он живет в каком-нибудь замке, летает там на драконе.
2: Это его надежда, да?
1: Да. И, я не знаю, я не жила никогда в виртуальном мире. Вот. И, ну, знаю людей, которые прям фантазируют. У них там есть семья, они просто рассказывали, есть семья, есть там жизнь, которую им хотелось бы иметь. И они с большим трудом оттуда возвращаются в эту реальность, потому что они, когда они глаза, как говорится, открывают хоть на какое-то мгновение, они становятся очень плохо, депрессия начинается и все такое. И они опять уходят в эту фантазию. То есть у них прям процесс дня. Поел, поспал, сходил на работу, пришел. И я в своем виртуальном мире живу там
2: закрылся,
1: так хорошо. И они счастливы. Но я не думаю, что
2: счастливы?
1: Это реальное счастье. Но они говорят, что они счастливы. Но я не верю.
2: А это самообман.
1: Самообман.
0: Да.
1: Но как вот человек вот счастлив, курица вот эта счастлива, человек сидит там и наслаждается жизнью. Но нет у него реальной жизни. Я боюсь, что просто человек поставил на себе крест. Но это мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Mm-hmm. Человек поставил на себе крест и не захотел что-то менять в своей жизни в реальной, а просто решил найти легкий выход.
0: Получается,
1: лечь
0: слабость.
1: И придумать. Но это легкий вариант решения, потому что легче придумать себе как бы такой вариант, чем пойти и там на сайт знакомств, там, не знаю, или пойти там к знакомым, сказать, познакомьте меня там с кем-нибудь, я хочу пойти с людьми общаться. Или сильное разочарование могло подтолкнуть. Обычно это разочарование, то есть какая-то боль, которая не дает человеку войти
0: ведь
1: в реальность.
0: В принципе, в обществе предостаточно таких примеров сильных людей, которые, несмотря на какие-то свои проблемы, там, физические или какие-то другие проблемы, они все равно добивались
1: да.
0: успеха, становились не просто людьми с полноценной жизнью, но еще и публичными людьми при этом, что вот для описанного вами случая, он, казалось бы, вообще что-то невозможное.
1: У них нет сил, потому что чаще всего это, как сказать, тоже я считаю, что это психологическая как бы зависимость от какой-то, вот, какого-то страха, от какой-то боли. И человек использует самообман как легкий способ, потому что вот эти все внутренние проблемы отнимают силы.
0: Угу.
1: Человек чувствует вот эту вот невозможность что-либо достигать. Они просто сидят в своем мире и говорят, мне так хорошо, и не мешайте мне там жить. И чтобы вытащить из этого, ну, как бы мир человек, практически очень мало шансов. Это хуже всего. Лучше вон выключить компьютер из виртуального мира, заберите его там, поругаться с ним, да, чем выкинуть из головы.
0: Я когда-то давно писал, просто себе списочек делал такого, что я считаю необходимым для счастья, ну, для себя, например. И один из пунктиков там был, ну, я сначала написал много, потом начал вычеркивать, без чего можно обойтись, и счастье все равно останется. И один из пунктиков был, это знание и понимание истины. Причем истина не просто там правды о чем-то, а вот истины в глобальном смысле этого
2: как
0: слова.
2: Она есть,
0: да, как она есть на самом деле.
2: Mm-hmm.
0: То есть вот этот вот рисунок, да, когда берут какую-нибудь фигуру, и вот проекция сюда, она выглядит квадрат, проекция туда, она выглядит там круг, а на самом деле это mm-hmm. и то правда, а вот истина, это вот эта вся фигура в целом.
1: Mm-hmm.
0: И вот знание и понимание вот этой истины я счел для себя, как один из таких компонентов, которые, ну, крайне важны для счастья, потому что оно дает умиротворение, дает спокойствие, дает понимание, что некоторые вещи происходящие, они действительно, вот как мы говорим, они самообман, они ложные, и на них можно не обращать внимания. И мне от этого жить проще, и жить спокойнее. И этот человек, который живет вот в этом пространстве, загнал себя в этот самообман, он просто не понимает, что есть другой вариант, что можно жить вне.
1: А кто критерий, вот у меня вопрос, кто критерий определения реальности дает? Просто для каждого человека есть свое сознание, свое понимание, свое видение. Ну, фильм «Матрица» смотрели, да? То есть человек смотрит через свое понимание, рецепторы там все осмысливают. И вот для кого, для меня, допустим, вот сейчас вот эта реальность, а для кого-то здесь совершенно другое происходит, и они там здесь видят совершенно иное. И вот кто определяет эту реальность? У меня вопрос. Если бы мы, как верующие люди, как мы можем определить реальность Бога, например, или реальность нашей веры?
0: Вы знаете, для меня этот ответ вот в истории Христа с Пилатом. Когда Христос стоял перед судом Пилата, и Пилат готов был его распять, и там был короткий разговор. Пилат спросил его: «Ты царь?» Он говорит: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, вышел. Он задал вопрос и не услышал ответа. А Христос не всю жизнь услышать. Проповедовать о том, что «Я есть истина и путь, и жизнь». И перед ним стоит вот эта истина, перед ним стоит свидетельствовать об истине. А у меня вопрос есть, а ответа нет. Не хочу ответ.
1: И он уходит.
0: Люди, бегущие от ответов на вопросы, которые их же гложат. Вот это, на мой взгляд, самый
1: страшный самообман.
0: Ну что ж, спасибо, друзья, за это общение. Я думаю, мы продолжим еще общение с другими темами. Увидимся.

Кто-то скажет, Хэллоуин просто развлечение, и ничего страшного, что в этом участвуют дети. Но так ли это? Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово Хэллоуин впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы All Hallows Even – «Вечер всех святых». Так в то время называли ночь перед днем всех святых. Прежде чем выяснить, когда праздновался Хэллоуин в России, предлагаем познакомиться с историей праздника. Вопреки распространенному мнению, его родина не США, а Древняя Ирландия. Кельты Ирландии и Шотландии отмечали в конце октября Самайн, праздник окончания лета. День этот, а вернее ночь, тесно связывали со всевозможными сверхъестественными явлениями и смертью. Кельты верили, что Самайн – время, когда граница между мирами живых и мертвых стирается. Отношение к этому было двояким. С одной стороны, радовались возможности встречи с душами усопших родственников, с другой – опасались проникновения в мир менее дружелюбных потусторонних сил. Когда на земле кельтов пришло христианство, концепция праздника несколько поменялась. Католики постарались объединить языческие традиции с христианским праздником. 1 ноября стали отмечать День всех святых. А в ночь накануне по-прежнему считалось временем разгула всевозможной нечисти. Священники делали в это время своей пастве определенные послабления. Например, позволяли вдоволь общаться с умершими. В результате взаимного проникновения языческих и христианских традиций сформировался современный Хэллоуин. История Хэллоуина получила продолжение. Иммигранты из Ирландии завезли свои традиции в США, где праздник стал очень популярен. Позднее его стали отмечать во всем мире. И в какой-то момент Хэллоуин стал популярен и в России. Вечером 31 октября дети на Хэллоуин облачаются в специальные костюмы, например, привидений или ведьм, после чего обходят соседей, ставя тех перед выбором – сладость или гадость. Соседи откупаются сладостями, и все довольны. А тому, кто собрал больше всех сладостей, по их мнению, будет вести весь год. При этом Господь в Библии заповедал нам удаляться от зла. Что значит гадость? Разве можно христианам практиковать это? «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе» – притчи 3 глава. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло» – сказано в Исаии в 1 главе. Приверженцы сатанинской религии в Вики – отождествляют Хэллоуин с Самайном и отмечают его как священный день года. Среди викан Самайн и Хэллоуин считаются одним праздником. Они называют его Соуэн. Этот подход базируется на культе бога Самайна, которого викане вслед за рядом фольклористов XIX века считали кельтским богом смерти. Реконструкторы жизни кельтских народов совершают в этот день подношение богам и своим предкам. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Псалом 87. Господь против того, чтобы мы праздновали какие-то праздники, относящиеся к мертвым или к смерти, потому что Бог запрещает это. Господь есть жизнь, Он свет, и ничего общего не хочет, чтобы мы имели с восхищением смертью или тем, что связано с нею. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу» – Псалом 113. То есть мертвые спят, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Экклесиаст 9 глава. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу» – Первое послание Коринфянам, 10 глава. Многие викане, последователи сатанинского культа, верят в способность, особенно в шабаш Самайн, входить в контакт с умершими, которые живут в другом мире.
Хотя некоторые викания против подобной практики, например, верховный жрец Александрс утверждал: «Они мертвы, оставьте их в покое». И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, предупреждает Господь, и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них». Дата празднования Хэллоуина совпадает с Днем мертвых Мексики. День мертвых – праздник, посвященный памяти умерших, который проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине смерти и сооружали стены с изображением черепов. Праздники Хэллоуин используются фонари из тыквы. Как появилась эта традиция? История этого атрибута основана на ирландской легенде о скупом пьянице Джеке, якобы одурачившем дьявола, и проклятом на вечное скитание по земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой репе, освещающим его путь. Традиция вырезания лица из тыквы имеет в англоязычных странах многовековую историю. Впервые светильник Джека появился в Ирландии и в Горной Шотландии, а первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Кельтские народы воспринимали День всех святых как продолжение языческой традиции празднования окончания сезона жатвы, когда в мир людей вторгается нечистая сила. Вероятно, в древности овощные светильники воплощали души умерших за год покойников или же считались фонарями, которые помогают этим душам найти путь в чистилище. Если чистилище, в Библии такого понятия нет, и его не существует, согласно христианскому учению, библейскому. Но согласно учению католической церкви о чистилище, крещенный человек, совершивший грех и получивший прощение или совершивший несмертный грех, остающийся неотпущенным, как правило, подвергается временному наказанию здесь, после смерти. Человек, умерший добрым христианином, однако отягощенным бременем легких грехов, не позволяющих беспрепятственно войти в Царство Божие, претерпевает временную стадию очищения и лишь затем наследует небо, то есть попадает в чистилище. Катехизис католической церкви говорит: те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления якобы в радость небесную. Церковь называет чистилищем это конечное очищение избранных, совершенно иное, нежели наказание проклятых. Считается, что с началом страшного суда чистилище будет упразднено, однако до тех пор грешники остаются в подобном состоянии до полного очищения от всего, что препятствовало им соединению с Богом. Живые могут помочь облегчить участь и себе, и умершим, принося умилостивительные жертвы, благие дела, молитвы, в том числе заказ за упокойных мест, жертвуя индульгенции. Что же Господь думает об этом? Во-первых, Господь полностью принял наказание за нас, за наши грехи. И нам не нужно нести больше никакого наказания за то, в чем мы грешны. Но Он изъязвлен, был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53 глава. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава. Господь не упомянул никакого очистилища, хотя обращался к разбойнику. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Послание к Евреям, 1 глава.
Согласно Писанию, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, Евреям 9 глава, здесь написано о том, что после смерти нас ждет суд, но никакого чистилища и упоминания о каких-то промежуточных местах пребывания нет в Библии. И истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Послушайте, что говорят об этом празднике некоторые священники, например, протоиереи.

должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов. Если кто-то принял участие в этом действии, надевал костюмы или маски монстров, страшилищ, то в этом надо исповедаться, покаяться, чтобы душа очистилась даже от малейших впечатлений и воспоминаний, и более к этому не возвращаться. Протоиерей Андрей Ефанов. Хэллоуин плох не игрой в переодевание, а игрой во зло. Все эти шуточки про ведьм и бесов делают инфернальный мир частью нечеловеческого быта, хотя бы и на день. Срывают табу в отношении общения с нечистой силой. Нельзя быть христианином весь год и при этом один день превращаться в служителя преисподней. Поговорим о том, как Хэллоуин влияет на детей. В результате увлечения праздником Хэллоуин происходит полная демонизация сознания детей. Детские страхи, неврозы, психические нарушения, немотивированная агрессия, ночные кошмары, голоса, одержимость бесами – вот следствие после действия Хэллоуина. Именно с этим сталкиваются детские врачи, психологи, психотерапевты на приемах и священники на исповеди спустя много недель после 31 октября. Также происходит активное увлечение темой смерти. Воспевание культа смерти не только в карнавальных костюмах палачей и серийных убийц типа Джека-потрошителя, но и в наборах сладостей в виде гробиков, черепов, костей и человеческих эмбрионов и прикольных конфет из экскрементов. Снятие табу на отвращение к подобным вещам, ослабление и уничтожение нормальной внутренней цензуры особо опасны для детей и чреваты не только личностными деформациями, но и патологическими изменениями личности. Не случайно Департамент образования Москвы заявил о недопустимости проведения Хэллоуина. Об этом можно прочитать в постановлении правительства Москвы от 25 февраля 2003 года. К сожалению, мы сами не хотим видеть опасности сатанизации сознания наших детей. На таких праздниках, как Хэллоуин или зомби-парад, происходит вовлечение еще не погрязших в сатанизме подростков в секты и адские субкультуры, такие как эмо и готы. Совсем недавно, в сентябре 2011 года, в Тюмени покончил с собой эмо-подросток, а его друг выжил после неудачной попытки суицида. В прошлом году к длительным срокам заключения за людоедство были приговорены два молодых человека. Один год, а другой эмо. Дело Максима Гловацких. Это только самые громкие, получившие огласку происшествия, подобных которым становится все больше и больше. Хэллоуин является ритуалом посвящения своих детей потусторонней силе. Ничего, кроме восхваления смерти, страха и связи с оккультным, не несет. Стоит ли это сомнительное веселье потери связи с Богом и риска приобщения ко злу вместо добра? Все-таки в какой образ мы преображаемся изо дня в день, таким и становимся.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на первую сессию серии «Девушки с мечами». Она называется «Вы – мишень». Уэндел Филлипс сказал, «Христианство – это битва, а не мечта». Возможно, некоторые из вас скажут, «Минутку, я понятия не имела, что подписалась участвовать в битве. Я думала, что просто иду в рай». Осознаете вы это или нет, но вы часть грандиозной битвы. Вам необходима эта осведомленность, чтобы вы могли делать правильный выбор. Бог не хочет, чтобы его дочери были неподготовленными и неосведомленными. А сейчас я расскажу вам историю, которая введет вас в курс того, что здесь происходит. История эта совершенно случайная и, вполне возможно, имеет нехристианское происхождение и содержание. Но оставайтесь со мной. В свой 50-й день рождения я летела из Англии. Должна вам честно сказать, это был самый длинный день из всех. Я вылетела из Хитроу в 6 утра, прилетела в Чикаго, позвонила своему мужу и сказала, «Дорогой, я люблю тебя, но если ты устроишь мне празднование дня рождения, хотя это и юбилейная дата, я с тобой разведусь. Все, чего я хочу, это приехать домой, почистить зубы и лечь спать». Он сказал, «Милая, хорошо, я все понял. Я так устала. Думаю, мне понадобилось 2 дня, чтобы понять, кто я и где я». И вот в один из вечеров, помню, мы были дома вдвоем. Я и мой младший сын Арден. Вы не понимаете, почему это было для меня так радостно, но мой младший сын Арден, тот самый, который приходил ко мне каждое утро, взбирался ко мне на колени, гладил руками мое лицо и говорил «Время для утренней любви». Он в детстве спал в моей кровати, в то время как другие мальчики в своих комнатах. Он просыпался и говорил «Все в порядке? Я тебя не толкну?» Он был таким любящим. Он постоянно просил меня выйти за него замуж. Все это происходило до тех пор, пока 3 старших брата не пристыдили его за такие поступки. Они сказали ему, «Не обнимай маму во время фильмов. Не проси ее выйти за тебя замуж. Она уже замужем за папой». Но в этот раз старших братьев дома не было.

0: Брэндон сидел на диване один и смотрел фильм. Он посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Он похлопал по дивану, приглашая сесть рядом. Я плюхнулась на диван, обняла его и спросила: «Арден, что мы смотрим?» Он сказал: «Мы смотрим «Терминатор». Я вам хочу что-то сказать до того, как вас охватит паника. Это была отредактированная телевизионная версия, и все же это не христианский фильм. Я не рекомендую вам смотреть его. Но прямо сейчас хочу рассказать об уроке, который можно извлечь из этого фильма. В общем, это история о Саре Коннор. Она официантка, которая ездит на мопеде. Каждый день на работе она подает кофе и пирог, и каждый вечер, приходя домой, надеется, что одно из свиданий вслепую сработает. И так она ждет этого днем и ждет вечером. Так продолжается до тех пор, пока Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и бывший муж Марии Шривер, не прибывает из будущего. У него одна цель – убить Сару Коннор. Похоже, что его не остановить, потому что в его руках вершина информационных технологий 80-х. Бумажка, вырванная из желтых страниц. Он систематически выискивает женщин по имени Сара и убивает их. Сара узнает об этом во время перекура на работе, и вот какова ее реакция. «Думаю, я просто сегодня вечером пойду в бар». В 80-х таким образом реагировали примерно на все. Она собирается скрыться в толпе. Она идет в бар, но что происходит? О, появляется Арнольд и стреляет в людей. Они кричат, повсюду хаос. Но в то же самое время, когда появляется ее потенциальный убийца из будущего появляется и ее защитник. Он хватает Сару за руку и говорит: «Если хочешь жить, пошли со мной». Она: «Думаю, я хочу жить». Видя тела убитых, она говорит: «Да, я иду с тобой». Она уходит с совершенно незнакомым человеком. Они садятся в машину, пули свистят, погоня. Арнольд врезается в них. И посреди всего этого хаоса, ее защитник из будущего пытается рассказать ей, кто она. Он говорит Саре: «В будущем ты героиня. В будущем ты составила стратегии, которые научили нас, как бороться с врагом. В будущем твой сын ведет нашу армию». Она говорит: «Послушай, на этом мы остановимся. Я официантка в Мэри Календерс, и у меня даже нет бойфренда». Он показывает ее фотографию. Они ходят туда и сюда, и, наконец, у Сары начинается нервный срыв. Если вы видели ее волосы, то вам понятно, почему у нее начался нервный срыв. 80-е были неудобны для всех. Она кричит: «Я в жизни ничего не делала». А ее защитник из будущего говорит: «Нет, но сделаешь». Услышав это, я подумала: «Ну и дела». Враг знает, кто мы, задолго до того, как мы пробуждаемся и осознаем это. Вам необходимо понимать, что атаки на вашу жизнь до сего времени больше связаны с тем, кем вы можете стать в будущем, чем с тем, кем вы были в прошлом. Мне необходимо, чтобы вы услышали меня и поняли две вещи, которые Сара усвоила во время погони на высокой скорости. Номер один. Вы мишень. Вы скажете: «Каким это образом я стала мишенью?» Когда вы стали христианкой, вы стали мишенью. Номер два. Вы можете стать героиней. Я говорю «можете», потому что выбор за вами. Вы можете и не стать героиней. Вы можете стать жертвой. Можете стать военнопленной. Вы можете попытаться уклониться от сражения. Но я думаю, что самое лучшее – выбрать быть героиней. Я действительно считаю, что вам надо глубоко вдохнуть и понять, что враг не атакует тех, кто не представляет для него угрозы. Итак, вы смотрите на свое прошлое и говорите: «Оно было довольно трудным». Что ж, расправьте плечи, и пусть у вас будет такое отношение. Значит, есть во мне такое, чего враг ужасается и что проявится в будущем. Понимаете, он не помешал вам родиться. Но вот что враг попытается сделать. Не дать родиться тому, что в вас. Дару Божьему, который есть в вас, который Бог доверил вам, дару веры, этому таланту, этому семени, этой надежде. Враг хочет остановить это. Он не хочет, чтобы этот дар проявился, а потому обрушивает на вас атаки. Вот об этом я и поговорю с вами, потому что есть три способа, которыми враг ополчается против нас, для того, чтобы то, что в нас, не проявилось. Первое. Враг использует подавление. Второе. Отвлечение. И третье, если первые два не работают, разрушение. Я хочу прочесть цитату из Скотта Пека. Он сказал, «Весь ход человеческой истории может зависеть от изменения в сердце одного и даже скромного человека». Потому что в разуме и душе отдельного человека происходит битва между добром и злом, и там она выигрывается или проигрывается. Мы делаем выбор в том, за что мы будем стоять, за что будем бороться и кем мы будем. Мы делаем этот выбор индивидуально. Но эта битва намного больше по масштабу, чем наша личная. Понимаете, на самом деле это не наша битва. Это битва Господа. Но Ему надо, чтобы вы сделали этот индивидуальный выбор. Вместе с другими узнали, кто вы есть, и внесли вклад в великое общее дело. Итак, я сказала, что если вы христианка, вы под прицелом. Вы скажете, да это просто религиозное умозаключение. На самом деле нет. Слово «христианин» значит «помазанный». Так что в вас есть что-то особенное. Осознаете вы это или нет, но вы были отмечены Духом Божьим. Господь вложил в вас Свой Дух. Он дал вам свое помазание. Когда враг смотрит на вас в духовной сфере, он видит на вас отметку Господа. После вашего рождения свыше никто не видит разницу, но враг видит, потому что теперь на вас помазание. Иисус есть Христос, и это не Его фамилия. Иисус есть Христос, Он помазанный. Вы христианка, вы во Христе, вы помазанная. На вашей жизни помазание, а это значит, что оно всегда на ней, используете вы его или нет, осознаете или нет. Но на вас есть помазание от Святого, и вы отмечены. Враг видит это помазание. Так что я хочу, чтобы вы поняли, христианка — это не обозначение принадлежности к какому-то клубу. Это помазание на вашей жизни. Но я хочу прибавить к этому еще один аспект. Христианин автоматически значит мишень. Христианка означает специфическую мишень, и вот об этом я хочу с вами поговорить. В книге Бытие 3.14 говорится об этом. В самом начале, когда Бог начал устанавливать порядок, Он сказал, «Вот что будет происходить с тобой, змей. Вот что будет происходить с тобой, Ева». И вот Бог вводит термин «вражда». Он говорит, «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, змея, и между семенем ее, женщины». Бытие 3.15. Как видите, у врага есть потомки, и они есть у Бога. И в этом вся суть. До спасения мы были чадами гнева. Мы были падшими. Мы не были приятными людьми. Мы были чадами гнева. А потом, родившись свыше, мы стали детьми Всевышнего Бога. Вражда — это ненависть, укорененная так глубоко, что чем дольше она существует, тем сильнее становится. Пример этого. В книге «Бытие» мы видим одну женщину и одного змея. В книге «Откровения» в 12 главе мы видим потомков одной женщины, женщины-мужчин, которые сражаются с драконом. Вот такой произошел рост. Я хочу привести только один пример, который очень ярко характеризует вражду между змеем и женщиной. Сейчас на Земле существует явление под названием гендерцид. Многие спросят, гендерцид — это еще что? Слово состоит из гендер и цид. Такое явление появилось на Земле не впервые, но впервые оно направлено против женщин. Это значит, что вам позволяют умереть, или вас убивают именно потому, что вы женщина. Такое явление широко распространено в Китае, где 45 миллионам мужчин просто не на ком жениться. Почему? потому что люди хотели иметь только сыновей. То есть девочек абортировали, а сыновей сохраняли. В Индии не хватает 50 миллионов женщин. А это значит, что они никогда. Это не значит, что они где-то прячутся. Это значит, что они не сделали ни единого вдоха. Они были или убиты в чреве, убиты после рождения, или их просто оставили умирать. Но они больше уже не ходят по этой земле. В среднем говорят о 50 миллионах. Но более точные цифры — не хватает 163 миллионов женщин. Для чего я это говорю? Чтобы напугать вас? Нет, чтобы придать вам сил. Потому что поскольку мы с вами дышим, поскольку мы с вами живы, значит, нам необходимо иметь понимание о важности наших жизней, о важности наших личных выборов и наших индивидуальных молитв. Нам необходимо почтить тех, кто не имеет голоса. Нам необходимо почтить тех, у кого никогда не было голоса, и нам необходимо дать им свой голос и свою силу. В странах, таких как Китай, Индия, Пакистан, люди наблюдают за тем, что мы, женщины Запада, сделаем со своей свободой. Нам надо знать, что угнетатели имеют пару общих свойств. Они очень хитрые. Они всегда постараются, чтобы вы думали, что это ваша вина. Но угнетатели всегда боятся. Они боятся того, кем вы можете стать. Послушайте место Писания из первой главы книги «Исход». Фараон говорит со своими советниками: «Перехитрим же его». Речь идет о сынах Израилевых. «Чтобы он не размножался». Подавление всегда направлено против размножения. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Исход 1:10-12. Понимаете, я действительно считаю, что женщин угнетали. Но чем больше нас угнетают, давайте умножаться. Чем больше нас угнетают, давайте использовать это угнетение для приобретения силы. Давайте распространяться, чтобы увидеть, что Бог хочет сделать через наши жизни. Когда подавление не смогло снизить число народа Божьего, но привело к его умножению, фараон сделал выбор принять более решительные меры. Он решил прибегнуть к гендерциду или инфантациду. Библия говорит, что нет ничего нового под солнцем. Злодейства происходили веками. Они трагичны, они ужасны. Но понимаете, нет ничего нового под солнцем. В те времена мишенью были мальчики. Сегодня мишень — девочки. В 16 стихе 1 главы фараон говорит повивальным бабкам следующее: «И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Фараон приказал умертвить целое поколение израильских мужчин. Зачем он это сделал? Мужчины могли составить армию. Он попытался уничтожить эту армию, но не смог этого сделать. И знаете, как египтяне убивали мальчиков? Топили их в реке Нил. И удивительно то, что в будущем именно под водой Бог похоронил египетскую армию. Следующий гендерцид мы видим непосредственно перед рождением Иисуса. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Когда я читаю «ибо их нет», я вспоминаю о тех 50-163 миллионах, которых больше нет.
1: No
0: Поскольку это была региональная атака, нам ясно, Ирод понимал, что Мессия придет из того региона. Сатана понимает, что Евангелие распространилось по всей земле, и что по всей земле дочери поднимаются в силе, поэтому он предпринимает систематические атаки против дочерей. И мы не можем просто стоять в стороне и говорить: «Да, не повезло вам». У кого из вас есть дети младше 2 лет? Вы можете себе представить, что кто-то приходит и отнимает у вас ребенка? Как бы ужасно это ни было, но трагизм ситуации в том, что в Индии и в других странах матери сами отнимают жизнь у своих собственных детей. Вот насколько далеко мы зашли. Их больше нет. Но мы сейчас есть. Опять-таки, сатана в сильном страхе. И если мы верим, что живем в последние времена, он вне себя. Он в ярости. Он атакует изо всех сил в то время, как люди из церкви влюбились в Твиттер и Фейсбук и озабочены тем, что о них говорят другие люди. А в это время Бог спрашивает нас: «Понимаешь ли ты, что происходит во времена, в которые ты живешь?» В Откровении 12:7 говорится, здесь речь о времени, когда сатана понимает, что время его коротко, и сходит на землю. Тут сказано: «И рассвирепел дракон». Он рассвирепел, он в ярости. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я говорила с раввином и спросила: «Это уже произошло? Речь идет о Марии?» Он сказал: «Нет, это происходит сейчас». Так что, как я понимаю, это несложно. Жар, холод, сила, слабость, жизнь, смерть, пленник или герой. А сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда я готовилась к этому посланию. Знаете, кажется, произошло резкое усиление стараний по преуменьшению ценности женщин. Я прочла одну из книг Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута». Если не читали, прочтите ее. Это замечательное описание того, как враг искажает и извращает истину. Но вот цитата. Там описывается диалог 2 бесов, младшего беса и его наставника. Они радуются тому, какую замечательную они провели работу по искажению образа женщин. Вот что они сказали. Все это суммируется в молитве, которую недавно произнесла одна молодая девушка. Она сказала: «О Боже, сделай меня нормальной девушкой 20 века». И он сказал: «Благодаря нашим трудам это означает вот что. Сделай меня распутницей, дебилкой и паразиткой». Я хочу поговорить с вами об этих терминах. Некоторые из них звучат довольно жестоко, но мы не понимаем значений терминов, которые существовали тогда, когда он писал книгу. Прежде всего, нормальной. Извините, вы оставили нормальность позади в день, когда родились свыше. Бог убрал вашу нормальность не для того, чтобы вы стали ненормальной или странной. Он сделал вас царственной. Он забрал у вас всю нормальность и облёк вас в своего сына. Он облёк вас в сверхъестественную силу вечности. Нормальность нам не подходит. Распутница. Это слово больше уже не используется. От него отказались. Но давайте я приведу вам несколько синонимов, чтобы вы поняли. Секс-бомба. Соблазнительница, проститутка, паразитка. Вот что интересно. Раньше это были неприличные слова, но теперь люди вовсю их используют. Они в песнях рэперов. Люди танцуют под музыку с такими словами. И не только юноши, но и девушки. Они танцуют, вживаются в этот образ, думают, что этот образ соблазнительницы даст им силу. Следующее слово — дебилка. «Дебил» — этот термин начал использоваться с начала 20 века для обозначения взрослых, остановившихся в развитии, с интеллектом 8-12-летних. «Дебил» — это человек, который в своем мышлении не может перейти от детства к взрослости. Мы не хотим быть дочерями, которые отказываются расти. Мы женщины, которые будут возрастать от мудрости к мудрости, из славы в славу, от силы к силе. Последняя – паразитка. Это слово описывает человека, который использует другого, живет за его счет, не давая взамен ничего, кроме лести. Паразитки льстят. И вот у нас целое поколение женщин, единственный вклад которых такой. «Ты хорошо смотришься рядом со мной. Давай, папочка, позаботься обо мне. Я такая молодая, поэтому рядом со мной ты чувствуешь себя таким зрелым. И это для того, чтобы я манипулировала тобой. Разве такой образ Бог приготовил своим дочерям? Читая Слово Божье, я вижу там нечто совершенно другое. Но глядя на обложки журналов, можно подумать, что старение — это болезнь. Везде превозносится молодость. Глупости и скандалы. Такие последние новости интересуют людей. Никто не хочет читать о людях, у которых до конца жизни был прекрасный брак. Люди хотят такого. «О, слушай, после того, как он умер, оказалось, что у него было 3 любовницы. Ты слышала, что у него было 3 любовницы? Почему все так изменилось? Нам необходимо принять решение о том, что надо изменить». Я также заметила, что сексуальная распущенность, а не интимность, считается доблестью. Нам необходимо быть женщинами, которые будут серьезны в своем выборе, что купить, что сказать, как жить. И вот таким образом и начинается сражение. Несмотря на весь этот моральный упадок, на все это умоление женщин, вы не должны позволить, чтобы ваши молитвы формировались реакцией на окружающее. Наши молитвы формируются не тем, что мы видим, и даже не тем, что мы переживаем. Наши молитвы формируются Словом Божьим. Бог знал, что такие времена настанут, и Он говорит, «Послушай, я уже все предусмотрел для тебя. Я уже создал на небесах молитвы, которые придут и принесут тебе силу и жизнь. Они будут производить изменения, пока ты ходишь по земле». Мы должны быть женщинами, которые понимают, что хотя Иисус сказал, «Я не хочу, чтобы вы уповали на насилие меча», сейчас время жить Его силой. Бог дал нам меч. Когда мы говорим Его Слово, это меч Духа. Нам был дарован небесный язык. Нам незачем разбираться в его грамматике, пунктуации или в чем-то еще. Бог даровал нам все, и у нас есть возможность молиться сильными молитвами. Больше мы не можем позволять, чтобы наше общество формировало наши слова. Мы не можем позволять ему умалять наш язык. Нам необходимо усваивать Слово Божье. Я верю в то, что в вас есть жажда большего. Возможно, у вас так. Я молюсь в школе перед экзаменами. Я молюсь перед тем, как лечь спать. Я молюсь с пастором в церкви. Иногда читаю Библию. Знаете что? Этого недостаточно. Вам необходим меч в руке. Так что я верю, что через это учение Бог откроет вам Писание по-новому. Места Писания оживут в вашей жизни, вы будете проживать их, вы будете их говорить, и вы будете дарить их другим. Я верю, что вы дочь, которая готова к тому, чтобы в ее руки вложили меч. Во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

представляем вашему вниманию программу Music Village. В сегодняшней передаче Джейсон Перр. Music Village.

Привет, вы смотрите Music Village. Меня зовут Джейсон Бер. Я проведу с вами следующие 30 минут и спою для вас песни из моего нового альбома под названием «Чудный замысел». Следующая песня называется «Вина». Эту песню я написал вместе с Натаном Уолтером.

Это была история благодати, песня, которая для меня имеет огромное значение. Эту песню я написал вместе с двоюродной сестрой несколько лет назад. 2 года назад она трагически потеряла жизнь из-за слишком большой дозы прописанных лекарств. Эта песня — ее свидетельство, история о том, как Бог провел ее через многое к свободе, как навсегда Он изменил ее жизнь. Через это свидетельство я сам обрел жизнь. Его Писание говорит нам о том, что Его благодать освободила нас, дала жизнь. Даже в наших преступлениях и смерти, в которых мы бываем, Бог и Его благодать возвращают нас к жизни. Это свидетельство принесло мне ясность, многое изменилось во мне, помогло справиться с неуверенностью, которая была в моей жизни. Бог начал показывать мне стихи из Писания. Он привел меня к псалтырю, к 138-му псалму, где сказано: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». И та неуверенность, с которой я жил годы, начала отходить, когда я осознал, что я Божье творение. И если я Его творение, я смогу сделать все, что Он для меня предназначил. Эта песня называется «Чудный замысел». Надеюсь, она вам понравится.

Спасибо огромное, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось то, что вы слышали. Мне очень понравилось для вас петь. Я бы очень хотел встретиться с вами. У меня есть интернет-страница jasonbear.com. Вы можете зайти туда и посмотреть, чем я занимаюсь. Там есть ссылки на страницы Facebook, Twitter, MySpace, любую социальную сеть. Я бы был очень рад, если бы вы нашли меня именно там. Посмотрите на расписание моих туров на моем сайте. Если я буду где-то рядом с вами, буду рад, если придете, чтобы у нас появился шанс встретиться с вами и пригласить в то, чем мы занимаемся, и вместе нести изменяющее послание. Еще раз спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравится заключительная песня «Иди предо мной».

0: наконец-то наступила тишина. Всю ночь братья-пеликаны Джейкоб и Джек спорили о том, как лучше ловить рыбу для свадебного банкета наших друзей, зябликов Фионы и Фредди. Свадьба состоится после обеда, но до сих пор мы видели больше руганий, чем рыбы.
1: Я не буду ловить рыбу, пока ты не признаешь, что я лучший рыбак, чем ты. Я им был с тех пор, как мы были пеликанышами.
2: Кто сказал?
1: Кто? Все подряд.
2: Я уверен, так думают только рыбы, потому что ты ни одной не поймал.
3: Я лучший!
4: Нет, я!
3: Ну, держись! Испытаю я тебя!
4: Чтоб ты не сказал, сделал это я давным-давно!
3: Эй, с дороги уйди! Вот тебе мой совет!
4: Мне не нужен совет, вот тебе мой ответ!
3: Ты можешь думать, что лучший, но главный брат я!
4: Нет, нет, нет, нет! Я лучше тебя!
3: Посиди здесь немножко, я покажу тебе класс! Оу, я увижу рыбку из облаков!
4: Что за диво? Вижу я лучше орлов!
3: Трудно быть скромным, когда лучший во всем.

0: кажется, я всю ночь так и не сомкнул глаз.
1: Ох, прости, но я тебя не слышу. Я заткнула уши крыльями.
0: Давай, Том, пора просыпаться.
2: Что? Мне приснился такой странный сон. Все шумели, кричали, а весь мир перевернулся. Минутку, мир действительно перевернулся.
0: Держись, Том.
2: Рокки, солнце садится. Сейчас вода из озера польется на небо. Как же зяблики смогут пожениться вверх ногами?
0: Погоди-ка.
2: О, хорошо, так гораздо лучше. Мы не опоздали на свадьбу?
0: Нет, мы пойдем, как только прилетит Ясада.
3: Тихо, и впрямь тихо. Что случилось? Неужели те пузаканы и правда что-то поймали?
0: Как знать.
4: Доброе утро, друзья мои.
3: О, доброе утро сегодня не вяжется в одном предложении.
4: Почему? Это же радостный день.
3: Может, да, а может и нет.
0: Братья-пеликаны всю ночь мешали нам спать. Но улова как не было, так и нет.
4: О,
3: если бы они ловили рыбу так, как и спорят.
1: И Есада, что ты посоветуешь? Свадьба будет сорвана, если Джек и Джейкоб не принесут рыбу, за которую они отвечают.
4: Что ж, все зависит от них самих. Они должны понять, что их поведение создает проблемы для других.
5: Но ты неудачник.
6: Что-то не видно, чтоб в твоем мешке была кефаль.
4: Ребята, вы хоть что-нибудь поймали?
5: Джек не умеет ловить рыбу.
6: Я? Да я поймал рыбы столько, сколько и ты. Ноль.
4: Хм. Лучше вам остаться одним и решить это. Иначе вам придется отвечать перед высшей силой. Перед голодными гостями на свадьбе, если вы не поняли, о ком я.

0: Помогите здесь, чем можете. А я вскоре вернусь.
1: Джейкоб и Еса, да?
2: Они, занимаются своими делами.
1: Отлично! Тогда вот что. У меня есть задание для каждого из вас. Мэгги, помоги, пожалуйста, Фионе с укладкой перышек. Рокки, побудь рядом с Фредди. Он сегодня так волнуется. Том, тебя я попрошу украсить дерево цветочной гирляндой. И Барри, не мог бы ты присмотреть за цаплями? Они готовят еду и напитки. Проследи, чтобы всего хватило. А я проверю, как там хор. Не уверена, что соловьи уже прилетели. Они ведь так поздно просыпаются.
3: Мэгги, мы должны ей сказать, что у нас нет основного блюда.
4: Имей веру, Барри.

0: понимаешь, что мы не поймали ни одной рыбы, потому что начали спорить?
1: И теперь мы подведем всех на свадьбе.
0: Будь здоров. А Фиона и Фредди доверились нам.
2: Не кажется ли вам, что могло быть иначе, если бы вы ловили рыбу вместе?
1: Нет.
0: Рыбы нет в этом озере.
2: Почему бы вам не попробовать вон там, у высоких камышей? Но в этот раз ловите вместе.
1: Ну ладно, последний раз. Полетели, брат.
0: Только ради тебя.
1: За всю ночь я не поймал там ничего, кроме простуды.

0: Как дела, Барри?
1: Закончились орехи и семена, червяков тоже нет. Напитки почти все выпили. Те птицы хлещут нектар, как воду. И где основное блюдо? Рыба. Нам нужна рыба, иначе свадьба сорвется.
2: «153 рыбки!»
0: Наш самый крупный улов.
1: Ага, вот вы, ребята, рыбы всех форм и размеров. Я знал, что они не подкачают.
3: О, Барри, я как раз хотела спросить о рыбе, но вижу, Джек и Джейкоб выполнили свою работу отлично.
1: У нас все получилось.
3: У нас почти не осталось нектара. О нет, это же катастрофа!
4: Не волнуйся, Мона. Я уверен, что все образуется.
3: О, спасибо, Есадо!
4: Я этим займусь.

0: Это невероятно. Вода превратилась в нектар. Это чудо.
1: Пожелание счастливой паре. Фиона и Фредди, пусть ваша любовь будет бесконечной. Поддерживайте друг друга и для достижения общей цели действуйте всегда вместе.

0: А теперь присоединимся к Моне и всей нашей птичьей семье. Все на пир! Подлетайте, подлетайте!
1: Когда мы действуем сообща, совершаются чудеса, понимаете? А когда рядом Иесада, происходят захватывающие приключения.
2: Мультфильм дублирован студией Эммануил. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Александр Павлик, Юрий Коваленко и Яна Перетядько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Не только колючки. А эта история произошла в зимнем саду. Здесь было много растений, цветов, кустиков. Сад был невероятно красивым. А все потому, что за ним бережно ухаживал садовник. Он очень любил свой сад и делал все, чтобы каждое растение было счастливым.
1: Так, растите, растите, мои хорошие!
0: Приговаривал он, поливая своих любимцев. Однажды утром всех разбудила ромашка.
2: Смотрите, смотрите, я зацвела! Посмотрите, какая я красивая!
0: Все любовались ромашкой, и каждый с нетерпением ждал, что скоро и он зацветет или пустит новые листики.
3: Еще немного, и я тоже зацвету. Может быть, и долго ждать, но обязательно, обязательно наступит время, и я тоже зацвету,
0: говорила фиалка.
4: Да, я тоже скоро раскрою свои прекрасные бутончики, сказала роза.
5: Ой, смотрите, смотрите, я...
2: Что? Тоже зацвел?
0: Спросила ромашка.
5: Нет, нет, но у меня стебель утолщается, и я расту, и я стану скоро деревом!
0: Радостно кричал фикус. Все были очень взволнованы, ведь приближалось время, когда каждый из них зацветет.
4: Только один кактус был грустный и ни с кем не разговаривал.
5: Конечно, у них есть бутоны или листики, а у меня ничего нет. Я кактус, одни только колючки.
0: Вздыхал кактус. Каждое утро садовник не забывал заглянуть в свой любимый зимний сад. Разговаривая со своими цветами, сегодня он подошел к нашему кактусу. Он его внимательно рассмотрел, полил, поправил и сказал:
1: «Ну, давай, расти! Чего это ты застыл? Что не так? Внутри у тебя есть огромный потенциал! Ты сможешь! В тебе скрыт большой талант!»
5: «Что это он говорит?»
0: – вздыхал кактус.
5: «Какой еще потенциал? У меня ничего нет. Я ничего не умею. Какой с меня толк?»
0: Каждый день кто-то новый хвастался и радовался то цветку, то листочку, то лепесточку. И только кактус грустил и даже плакал, ведь у него кроме колючек ничего не было. Однажды ромашка подошла к кактусу и сказала:
2: «Эй, колючка, ты чего такой грустный?»
5: «Потому что... у меня ничего такого красивого, как у вас, нет».
2: «Ну, задумалась ромашка, я тоже ничего такого на тебе не вижу, но... Вспомни слова нашего садовника. Он ведь каждый день говорит, что внутри тебя есть что-то большое. Этот, потенциал. Так что ты не просто колючка».
0: Кактус задумался. А что, если и правда в нем есть что-то особенное? Теперь каждый день он просыпался радостным, в ожидании, что и его талант проявится. Он пил водичку, старался больше попадать на солнышко, был радостным и приветливым. И вот однажды, рано утром, его разбудил чей-то крик.
2: «Ой, какая красота!»
1: «Смотрите, смотрите!»
2: «Что это такое красивое?
4: Я такой красоты еще никогда не видел!
1: Может, это сон?
5: может, я сплю? Ущипните меня! Ай, больно! Да не щипайся!
0: Кактусу было очень интересно узнать, о ком все разговаривали. Он открыл глаза и увидел, что все стоят и смотрят на него.
5: А что случилось?
0: Спросил кактус.
2: Да ты же зацвел! Крикнула ромашка.
5: Как? Что? Я? Вы обо мне?
0: Кактус не мог этому поверить. Как это он мог зацвести? Ведь он всего

0: лишь колючий кактус. Он быстро повернулся к окну, чтобы увидеть свое отражение. Это была правда. Он действительно зацвел. Его цветок был таким красивым, необычным и ярким.
1: Кто бы мог подумать, что у кактуса такие прекрасные цветы?
0: Кто бы мог подумать? Это невероятно!
1: Ой, какая красота!
0: Разговаривали между собой растения. Кактус был счастлив. Он дождался. Садовник был прав. В нем есть потенциал. В нем есть талант.
2: Я не просто колючка. Во мне действительно есть талант. Я зацвел! Я зацвел, зацвел! Ура! Ура! Я зацвел! Я зацвел! Ух ты! Здорово! Как классно!
0: Оказывается, в каждом есть особенный талант. Нужно найти его в себе и развивать. И однажды этот талант проявится и зацветет, как красивый цветок в твоей жизни.

мою душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех, кто рядом. Будь со мной, Боже, я хочу всегда слышать Твой

Добро пожаловать на продолжение первой встречи из восьми вечеров, когда мы собираемся для того, чтобы раскрывать тему любви. Тема разговора сегодня – формула любви. И во время первой части нам удалось рассмотреть первую составляющую этой формулы. В Священном Писании, когда рассказывается о любви, говорится о том, что ее первая составляющая – это эрос, если пользоваться библейской греческой терминологией. Это физическая любовь, это романтическая любовь, это влюбленность, это стремление друг к другу. И мы читаем в числе многих других примеров и рассказов Священного Писания историю об Амноне и Фамаре. И сказано в Слове Божьем, что он ее полюбил. Это оценка Божья. Но когда мы продолжаем чтение этой истории, то дальше рассказывается о том, что произошла трагедия. В 13 главе, в стихах с 5 по 15, говорится о продолжении этого повествования. И произошло следующее. «Когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он схватил ее и сказал ей: „Иди, ложись со мною, сестра моя“. Но она сказала: „Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим нечестием, и ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе“. Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: „Встань, уйди“». Трагизм этой истории заключается в том, что Амнон испытал на себе действие известного ныне закона о наличии четырех фаз реализации и осуществления любого физиологического желания. Первую фазу специалисты называют фазой легкого влечения. Это слабые чувства. Проиллюстрируем. Например, вы идете жарким днем и начинаете чувствовать какой-то дискомфорт, и вначале не можете отчетливо определить, что это, что неладно, что вас мучит, почему вам некомфортно. Но если дальше это чувство усиливается, вы уже очень четко его определяете и говорите, что «пить хочу, жажду». Бывало у вас такое, что вам кажется, что если вы сейчас что-то не выпьете, какой-то жидкости, то все, умрете на месте. Вот это вторая фаза, это фаза сильного желания, когда вот это чувство настолько застилает все остальное, что человеку кажется, что если он его сейчас не удовлетворит, то все, конец настанет. Потом третья фаза какая? Удовлетворение этого желания. Ну и, наконец, четвертая. Исчезновение. Приведем еще одну иллюстрацию. Представьте, что вы зимой ожидаете, когда настанет уже весна, и наконец-то появится вот наша родная, непривозная садовая клубника. Кто любит клубнику? Поднимите руку, пожалуйста. Так, ну есть у меня, значит, сообщники в этом зале. И вот вы ждете с нетерпением и уже предвкушаете, уже рисуете в своем вожделенном сознании вот этот вот сладостный момент, когда вы наберете ее две миски и, как говорят у нас, уничтожите в раз. Бывало такое? То есть это чувство, оно настолько острое и вот настолько вожделенной кажется эта клубника. Но вот в первый день вы ее съели две миски, во второй – на третий уже одну, если одолели, то хорошо. На четвертый половиночку, а недели через две вы говорите: «Она у меня уже вот здесь сидит». То есть вот то, что было таким привлекательным, когда это желание удовлетворено, появляется что? Безразличие. Так вот, физическое влечение
Влечение к интимной близости, оно проходит через эти же самые четыре фазы реализации любого физиологического желания. Говорим ли мы о желании пищи, о жажде и так далее. Вот это сексуальное влечение, оно также подчиняется этим же самым законам. Что произошло с Амноном? После удовлетворения его стремления ничего более их не связывало. И вот в этом опасность, дорогие. Если люди развивают только лишь одну фазу или же одно измерение любви, то вот что происходит. Сегодня мы гораздо больше знаем о химической природе любви. Вот несколько данных на эту тему. Это можно, конечно, гораздо обстоятельнее и подробнее обсуждать. Например, такое вещество, как допамин, вызывает чувство счастья. Оно вырабатывается естественным путем у человека. Дальше, давайте вместе прочитаем это сложное слово. Фенилэтиламин усиливает что? Возбуждение. Дальше, серотонин удерживает эмоции в состоянии постоянного подъема. Вот это и есть состояние влюбленности. Оказывается, в мозгу человека происходит что? Химическая реакция. Мозг просто-напросто реагирует на определенные секреции эндокринной системы, и он просто чувствует себя влюбленным. Но вот что происходит. Если это единственное основание для взаимоотношений, то в зависимости от случая, эта выработка соответствующих веществ в организме человека начинает ослабляться где-то через 12 месяцев, у некоторых 2 года. Ну, исследователи говорят, что 3 – это максимум. И получается, что если иного ничего в любви нет, а лишь только вот этот эрос присутствует, то, к сожалению, эта любовь по своей природе какова? Недолговечна. Эта любовь по своей природе изменчива, потому что она подвержена просто-напросто химическому балансу. Эту способность любить, именно так любить, Всевышний нам дал. Именно Он есть автор и этого рода, и вида любви. Но если это единственное, что связывает двоих, то этой любви явно недостаточно, чтобы построить счастливую семейную жизнь. Потому добавим к нашей формуле, к эросу, следующий ингредиент. И это у нас понятие «филия», греческое слово «филия». Вот как оно переводится в Священном Писании, в послании Иакова, в 4 главе, в 4 стихе. Это, кстати, единственный раз в апостольских писаниях, подлинники, где слово «филия» используется именно в такой форме, вот, в виде существительного, который означает просто-напросто «дружба». То есть «филия» – это «дружба». Этот термин переводится и означает вид любви, который испытывают по отношению друг к другу друзья. Ну, давайте посмотрим, например, на Евангелие от Луки, 11 главу, где слово «филия» используется теперь же в форме прилагательного. Итак, Луки, 11 глава, стихи с 5 по 8. Это притча Иисуса Христа о друзьях. Итак, читаем. 11 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, в оригинале «филос», друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой, еще один филос, друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Ну, первый вопрос. Скажите, кому вы можете пойти в полночь? Что-то просить к другу, к близкому человеку. То есть вы предполагаете, что на такую дерзость можно решиться без, как говорится, опасности для жизни. Да? Вы стучите и требуете. Дальше тот отвечает. Есть, тот изнутри, 7 стих, а тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня». Дети, да, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». То есть тот, кого соединяют узы дружеской любви, он даже не стесняется, чтобы настоять
Ну, я понимаю, ты спишь, да, но у меня нужда, а у нас с тобой особые отношения, потому все-таки я продолжаю стучать. И сказано, по неотступности друга, друг встанет и даст. То есть вот это вот определение второго измерения любви – филия. Ну, а теперь вот что интересно. Как это относится или может относиться к взаимоотношениям между мужем и женою? Могут ли они быть друзьями? Очевидно, вы слышали и, может быть, сами сталкивались с таким конфликтом, когда молодой человек заключает семейный союз со своей избранницей, ну, проходит месяц медовый и так далее, и потом в один прекрасный вечер он ей звонит и говорит, «Меня сегодня не жди». А что такое? «Я с друзьями уезжаю и куда-нибудь, неважно, то на рыбалку, кто по грибы, кто в другие менее благодатные места». И появляется конфликт. Она ждет его дома, а для него дружеская атмосфера и общение с друзьями настолько важны, что он, к сожалению, оставляет свою возлюбленную. Или наоборот, у нее сегодня с подругами поход делать маникюр, поход куда-нибудь в другое место и так далее, и так далее. И вот бывает часто так, что он и она не видят в себе друг в друге потенциал как раз дружеской любви. Поэтому давайте посмотрим, какова воля Господня в этом отношении. Мы обратимся к пророческой книге пророка Малахии. У нас во второй главе, в стихе 14 написано, «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она кто? Подруга твоя. Она подруга твоя и законная жена твоя». Подлинники «жена завета». Она подруга твоя. Согласно образцу, который оставлен в Священном Писании, муж и жена должны быть друзьями. Вот этот вид взаимоотношения с другим человеком обязательно должен присутствовать, потому что та, с кем ты обручился, вот та жена юности твоей, она есть твоя подруга, говорит Господь. Теперь посмотрим на призыв из апостольских писаний. Послание Титу, 2 глава, 4 стих. Титу, 2 глава, 4 стих. Обращается к тем, кто уже опытнее. И давайте я с третьего начну, чтобы был виден контекст. Написано, 2 глава, стихи 3 и 4. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». И 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей». Вот оказывается, слово «любить» в подлиннике как раз-таки «филео» – глагол «любить». То есть дословно, и это удивительно, оказывается, жене мужа любить в качестве друга нужно учиться. Слышите? Чтобы старицы, которые жизнь прожили, которые уже обладают опытом семейных отношений, чтобы они учили молодых жен, молодых женщин, учили любить мужей и в подлиннике любить дружеской любовью. И это в действительности нечто, чему многим предстоит научиться. Но идеал здесь ясно показан.

телефоне или сидят, или висят, там по-разному бывает, да? Вот, проводят. Почему? Потому что для них, вот именно для ваших жен, у всех разные жены и разные потребности у них, соответственно. Но вот базовые составляющие, как друзьями становятся? В результате проведенного времени. Нужно определенное количество соли съесть, правда? То есть нужно время провести вместе, и именно проведенное вместе время делает их друг другу родными. Они становятся друзьями. И потому в первую очередь на практике это означает минимум нужно выслушивать жену, нужно общаться. Жене, соответственно, нужно задавать вопросы о муже, о его хобби, о его интересах. И второе, что делают друзья, помимо того, что они общаются, они совместно занимаются определенной деятельностью, которая и скрепляет их взаимоотношения. И потому, если говорить о практике, то для жены это означает, например, пойти вместе с мужем на его ненавистную рыбалку. То есть ей ненавистную его рыбалку. Да? Вот. И пойти, хотя ей, может быть, это и не нравится, и что это в 4 часа утра надо вставать и так далее. Но если она понимает, что это формула любви, она идет не потому, что это ей приятно, а потому, что она хочет послужить своему мужу, она хочет вложить себя, свои чувства, свое время, свои силы в эти отношения. И для мужа бывает тот факт, что он осознает, что ей, может быть, это не так и приятно, но она делает это ради него. Это очень и очень ценно. Вот все, что мы делаем вместе с кем-либо, пусть это кризисная ситуация, пусть это радостная ситуация, вот это запоминается. Это в памяти откладывается, как хорошо проведенное время вместе, и это скрепляет отношения. Что касается взаимоотношений между мужем и женой, вот Божья модель. Муж и жена должны стать друг для друга друзьями. А кто может лучше сказать? Ну, какими друзьями? Слышу, хорошими. Кто-то лучше может сказать? Отличными друзьями, еще лучше? Спасибо, кто-то сказал. Лучшими друзьями. В Божьем замысле, скажите, есть ли кто-либо ближе мужу, чем его жена? С кем-либо он еще может быть ближе? Сказано, с нею ты будешь, что? Одна плоть. Двое будут одна плоть. Оставляешь отца и мать, несмотря на всю крепость связей, взаимоотношений там. Оставляешь все для того, чтобы с нею ты был един. Только с одним человеком на земле можно быть единою плотью. И это муж и жена. Потому они должны стать лучшими друзьями. Жена должна быть в состоянии рассказывать о своих переживаниях, о своих планах, о самочувствии и так далее. Муж должен быть в состоянии рассказывать о его интересах, о планах его и так далее. То есть в идеале, и этот идеал достижим, если друг звонит и говорит «пойдем на охоту», муж говорит «не могу, потому что сегодня с подругой у меня свидание». Он говорит, ты что, подружку завел? Нет, моя жена лучшая подруга. Мы с ней сегодня идем на свидание. Вот эта вот составляющая взаимоотношений дружба очень и очень важна. И если она есть, то тогда вот то, что связывает двоих, оно уже гораздо более обстоятельно, гораздо более масштабно и прочно. Итак, первая часть – формула любви – это эрос, сказано, должны понравиться глазам. Вторая часть – это филия, дружба, время, проведенное вместе. И мы подходим к третьей составляющей. Но прежде рассказ о реальной истории, которая имела место в жизни одной супружеской пары. Жена приходит к консультанту по семейным взаимоотношениям и говорит, «Мой муж меня не любит». Могли бы вы с ним поговорить, как говорится, вправить ему мозги? Ну, вы знаете, консультанты – это работа очень стрессовая, очень трудная, потому что люди разные, и мозги у всех разные. Он говорит, ну, я могу попытаться, ничего не обещаю. Ну, приводите. Ну, она его приволокла, как обыкновенно бывает, да? Вот. И усадила, сама ушла, и, значит, консультант теперь вопрошает, вы почему свою жену не любите? Ну, как у нас говорят?
У него какие глаза? Там квадратные бывают, круглые, неважно. Расширяются. Как это не люблю? И он начинает перечислять. Он говорит, я на одной работе работал, понял, что недостаточно. На вторую устроился, на третью устроился. Ей вот это

Это купил, и это купил. Я ее, как говорится, и серебром, и золотом, и всей бытовой техникой, и так далее. Я себя всего вкладываю в эту любовь. Как это я ее не люблю? Ну, консультант видит, что на самом деле любовь есть, это очевидно, и призывает жену и говорит, как это вы говорите, что он вас не любит? И она отвечает, представляете? Он со мною совсем не разговаривает. Он только на работе постоянно. Мы с ним не общаемся. Я его вообще не вижу. Я живу в музее последних достижений техники и моды по всем разрядам, но у нас нет взаимоотношений. И представляете, для любви чего было достаточно? Чтобы он остался на одной работе, а все остальное время с ней общался. И, конечно, женщины разные, запросы разные, но вот эта составляющая любви чрезвычайно важна. Итак, муж и жена друг для друга должны быть друзьями. И, наконец, третья составляющая формулы любви – это, как зовется, агапы. Греческое слово агапы, о котором вы уже много наверняка слышали. Что такое агапы? Давайте посмотрим, как это слово используется в описании любви в 13 главе 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Там в стихах с 4 по 8 написано: «Любовь», в подлиннике именно агапы, «долго терпит». Что делает? Долго терпит. Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, она не себялюбива, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а соратуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Вот этот отрывок назвали гимном любви. Вот здесь вот эта любовь агапы здесь описывается. И в Библии она такова, что она названа в послании в Колоссы, в 3 главе, в 14 стихе, совокупностью совершенства. Вот это высший идеал любви, это высшая мера любви. Эта любовь отдает, она ничего не требует. Она любит не за что-то, а в силу самого своего существования. Эта любовь, она все прощает, всему верит, все переносит. Эта любовь никогда не перестает. Она нацелена всегда на другого, не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла. Вот этот вид любви, жертвенной любви, любви, которая всегда одаривает другого человека, вот супруга, супругу, она является третьим элементом библейской формулы любви. И в Священном Писании, в 5 главе послания апостола Павла к Галатам, в стихах 13 и 14 об этом написано так. Галатам 5 глава, стихи 13 и 14. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью, что сказано дальше, любовью служите друг другу». Любовь в подлиннике здесь – это агапы. То есть эта любовь именно служит. Она служит. Она служит другому. Она интересы другого ставит выше своих интересов. И дальше сказано в 14 стихе: «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Вот эта любовь, она служит. И в качестве иллюстрации давайте посмотрим на книгу «Бытие», 29 главу, стихи 16 по 20. Это история из жизни патриархов. Итак, книга «Бытие», 29 глава, стихи 16 по 20. «У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за
несколько дней, потому что он любил ее. Он готов был 7 лет ждать. Он служил, он любил. И эта служба не была для него тяжелой, а она не воспринималась как бремя, потому что он любил. Но когда мы читаем дальше, то в описании того, как же в действительности прошли эти годы, встречается совершенно другая картина. Послушайте, что написано в 31 главе книги «Бытие» в 40 стихе. 31 глава, 40 стих говорит. «Я, — говорит, — тот же самый человек, который любил и ждал долгие годы. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Это были трудные годы. Это была великая ответственность. Сказано, днем ли что пропадало, с меня ты взыскивал, ночью ли что пропадало, с меня взыскивал. То есть это был тяжелый труд. Но, несмотря на всю тяжесть труда, несмотря на то, что я томился и не спал, не досыпал, сказано, это время прошло как несколько дней. То есть вот эта любовь, она по природе своей такова, что она не чувствует усталости, она может вкладывать, она может служить, удовлетворять нужды, и она ничего не требует взамен. Это третья составляющая любви. Как любовь может проявляться вот в этом измерении между современными мужьями и женами? Вы, женщины, как вы можете служить мужьям жертвенной любовью? Или как вы служите? Какие формы проявления жертвенной любви могут быть приведены в качестве примера? Слышу, одна женщина говорит: «Но то, что я с ним еще не развелась, это большая жертва». Еще какие ответы есть? Как вы можете жертвенной любовью служить? Ну, я понимаю, что, как говорится, на Руси женщинам не принято в обществе, да, слишком много говорить. Мужчины, в чем ваша жертвенная любовь может проявляться? Терпение, так? Очень глубокий, основательный ответ, да? О, видите, в долготерпении женская сторона говорит. То есть все, что касается ситуаций, при которых интересы супруга ты ставишь на первое место и просто служишь, потому что любишь, здесь спектр проявления этой любви может быть очень большим. Библейская формула любви, которая соединяет двоих в крепкую, основательную, надежную и долгосрочную счастливую семью – это любовь как романтика, любовь как дружба и любовь как жертва. Я желаю всем присутствующим именно такой любви в тех взаимоотношениях, которые у вас уже есть, или если вы в поиске своей пары, в тех взаимоотношениях, которые Господь даст вам создать. Будьте счастливы, любите и будьте любимы, и да благословит вас Господь.

Аллилуйя, Отец, мы благодарим Тебя. Друзья, Дух Святой движется здесь. Я прошу прямо сейчас доверьтесь Господу, чтобы вот прямо сейчас, когда вы сидите, вы можете обнаружить, что вам стало лучше. Вы можете обнаружить, как сила воскресения исцеляет вас, как Господь действует и касается вас. Поэтому прямо сейчас вы можете вот быть в поклонении. Не стесняйтесь, когда вы сидите в церкви. Если хотите поднять руку, если захотите, вы можете там что-то сказать или ему, или закрыть глаза. То есть, если ваше сердце побуждает вас, не сдерживайте эту жизнь внутри вас. Не угашайте Святого Духа. Поэтому, когда вы в собрании, вы чувствуете Божье присутствие. Мне нравится, когда люди так поднимают руку или говорят: «Спасибо, Иисус! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя! Мы благословляем тазобедренный сустав здесь, с левой стороны. Вот. И благословляем именем Иисуса Христа, чтобы всякая боль ушла, всякий страх ушел, поражение ушло. Иисус живой, слава Богу. Колени будьте здоровыми. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Носоглотка пусть свободно дышит. Пусть всякий грех будет повержен. Так и прямо скажи: Иисус, я вот отрекаюсь от этого греха и от этого греха. И вот от этого, который, возможно, тебя манит или что-то тебя привлекает, скажи: я отрекаюсь от этого. Я хочу служить живому и воскресшему Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Он воскрес, чтобы жить не только в небесах. Он воскрес, чтобы жить внутри нас. Аминь. Потому что его реальность, а реальность Бога, она повсюду. Он наполняет всю землю. Реальность Бога, присутствие Его Духа, оно повсюду, где люди призывают Господа. И Он благоволил обитать внутри нас, сделать тебя и меня храмом Святого Духа. Слава Господу! Друзья, сегодня я буду проповедовать о силе воскресения. И это будет третья часть. И мне хочется сказать о силах Господа. Прежде чем скажу о силе воскресения, у Бога есть разные силы. Силы – множественное число. Об этом сказано 2 Коринфянам Павел говорит 12:12, что в нем признаки апостола проявились всяким первое терпением. А терпение – это любовь, конечно, любовь долготерпит. Потом чудесами, знамениями и силами. Смотрите, здесь говорится о множественной силе в множественном числе. Правда же, так написано? Силами. Потому что Господня сила действует во всем. И многоразличная сила. И поэтому тема будет такая проповеди, что не просто, не только сила воскресения, но подтекст будет такой: многоразличие или многообразие силы Божьей. Сказано в Коринфянам, что малое у Господа сильнее человеков. Малое. Даже если вы вот скажете одно слово или кому-то улыбнетесь вот сиянием Божьей любви, это сильнее, чем печаль и депрессия. Скажите аминь. Малое у Господа, даже сила вашего приветствия, она больше. Если люди могут сказать, ну, разное, а в негативных эмоциях сказать плохое, то сила божественного слова, она всегда сильнее. Слава Господу. И поэтому, когда Иисус сказал «это я», то люди упали на землю. Смотрите, сила была явлена в Его заявлении о себе. Вот нас спрашивают, например, это вы, это ваш паспорт, или это вы? Да, это я. А Иисус, когда сказал, что это Он, тогда они отступили назад и упали на землю. И мы должны искренне и честно сказать, что когда я был молодым человеком, я рассказывал это, я пришел с армии, мне очень хотелось покататься на мотоцикле. Но прав у меня на мотоцикл не было, на машину было, на мотоцикл не было. Но так хотелось покататься, что я решил нарушить правила. Я не думал о правилах, я думал, да я немножко покатаюсь. И мне так понравилось. Но меня остановил милиционер. И спрашивает: а у меня права моего брата. Мы похожи, но тем не менее он спросил меня: это ваше удостоверение? Я говорю: нет, это моего брата. Я ему честно сказал, но он забрал права. Он забрал, не помню, штрафа вроде бы не было, не помню. И я брату сказал: прости меня, брат, забрали твои права. Он говорит: не переживай, у меня есть вторые. Что-то такое непонятное было в Советском Союзе. Все хорошо. И Бог меня помиловал. Но вот я сказал честно, я не мог сказать, что да, это мои, я же христианин.
Да, я вот мне очень хотелось покататься. Но слава богу, Бог меня остановил, потому что Он не хотел, чтобы я попал в какие-то проблемы. Возможно, не попал в аварию. Было немножко грустно, но я вышел хорошо с этой ситуации. Так вот, когда Иисус сказал, кто Он, люди упали на землю. Когда я сказал, что это не мои права, милиционер не упал на землю. Он, конечно, был удивлен, но он не упал на землю. Но Иисус, когда сказал, что это Он, то упали на землю. Скажите, чьи права были у Володи? Брата Александра. Вот, у него было. И он, не унывая, подумал, надо же, у брата вторые права. Надо же. Господь знает. Но вот такие были молодежь часто. Баловались, хулиганили. И я сказал, простите меня, я виноват. Вот. Так вот, Иисус, его каждое малое слово, каждая даже отдельная часть слова, она имеет силу. И поэтому, когда мы говорим «О!», мы восклицаем, и восклицаем в силе Духа Святого, это тоже имеет силу. Но здесь мы пели «О-о-о, аллилуйя!» И там 6 нулей. Я подумал, поставить единицу будет миллион аллилуйя. Я немножко так весело говорю. Правда же? Пусть будет миллион аллилуйя Иисусу. Аллилуйя. Потому что вот каждое восклицание, даже «О!», или как в Израиле пели, они «Ла-ла-ла», они поют там, ну вот евреи, все. Каждый звук, который в Боге, он имеет больше силу, чем печаль. Больше силы, чем депрессия. Когда мы восклицаем, когда Израиль воскликнул, какое слово они сказали, мы не знаем. Но они воскликнули, и стены Иерихонские упали. Дайте Богу славу. Друзья, аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Павел говорит, что Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрое, и немощное, чтобы посрамить сильное. И сказано, чтобы... То есть у Бога незнатное и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Слава Господу! Аллилуйя! И поэтому немудрое Божье сильнее человеков, немощное Божье сильнее человеков. 1 Коринфянам 1, 20, 25. Немощное Божье сильнее человеков, то есть то, что у людей. Поэтому пожилой человек и даже старенькая бабушка, если она скажет именем Иисуса, то это имеет большую силу. Так что же, какие же силы есть у Бога? Я начал с самого простого. Библия говорит нам о силе слова. Слово Божие имеет силу. Кто из вас помнит, что жизнь и смерть во власти языка? Это притча 18:21. Жизнь и смерть во власти языка, сила слова. Тем более сила Божьего слова. Если люди используют неправильные слова, они обижают других, они ранят других, они делают боль им, потому что сила жизни и сила смерти в словах. Так вот, божественное слово, оно имеет большую силу. Оно сильнее. И даже если оно немощное, то есть если это будет только одно слово, прости, оно имеет силу над всеми грехами. Скажите громко «Аминь». Кто хочет прославить Бога, кто понял, о чем я говорю? Если человек скажет только «Прости меня, Господь», это сильнее, чем все его грехи, которые были в миру. Слава Господу! Аллилуйя! Я радуюсь об этом. Я удивлен и радуюсь, потому что это сила веры. Она сильнее. Так вот, какие силы есть у Бога? У Бога есть сила слова. И эта сила имеет определенную мощь, то есть она имеет творящую силу. Вы знаете, Бог сотворил словом своим. Итак, сила даже человека на земле, она творит хорошее, то есть она творит хорошие эмоции, хорошие впечатления. И когда вы поздравляете с днем рождения, и вас поздравляют, вы чувствуете силу этих слов. Вам очень приятно, потому что есть сила в словах. Так вот, у Бога есть силы. И одно из направлений его сил – это его слово. И слово его могущественное. Слава Господу. Поэтому я очень коротко об этом говорю, как пример, что Господне слово сильно. Поэтому сказал «это я». И люди отступали, отошли и упали на землю. Я помню, как в 89-м году мы были на конференции Лестера Самрала, и там были проповедники, такая сила была, и мы впитывали себя. И когда один из служителей, кто был там, он зашел в церковь, тогда была Манефа Филипповна с нами и другие, и он воскликнул «Аллилуйя», то первые ряд или два упали от силы Божией. Одно было слово «Аллилуйя». То есть брат, который там был, он накопил себе вот это благословение, и когда он вошел в зал и воскликнул «Аллилуйя»,
то часть людей упали просто на сиденье от силы. Это была правда. Это было в Церкви мира в 89 году. Разве не велик Господь? Давайте поверим в силу слова. Почему я об этом говорю? Я не просто говорю информативно. Я говорю к тому, чтобы мы использовали слова как благословение. Есть сила слов, которая... Сила слов, которая утешает. Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. 1 Фессалоникийцам 4:18. Итак, сила утешения. Разве это не прекрасно? Помните, к Иову пришли друзья и утешали его, тужили с ним, утешали его от всех бед, которые постигли его раньше. Слово утешает. Оно имеет силу утешения. Какую силу еще имеет Слово Божие? Оно имеет силу исцеления. 106 Псалом, 20 стих, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Друзья, у вас есть Слово исцеления.

исцеление. Если вы используете Слово Божье, то оно будет действовать через вас, и Бог будет исцелять. Это сила Бога. Сила в Слове. Дадим хвалу Господу. Я просто хочу благодарить Его. Слава Ему за это Слово. Слава Господу. Итак, в силе, в Слове есть многоразличная сила. Есть утешение, есть слово спасения. Слово буквально является спасающим. Если на земле есть слова, которые бывают, спасают людей, люди говорят, возьмите огнетушитель там, или скажут, или там возьмите антибиотик. Ну, это слово, как бы, оно несет людям помощь, да? А когда Бог говорит, то это слово гораздо сильнее, оно имеет сверхъестественную силу. И поэтому Господне слово творящее, то есть Он творит словом Своим, оно утешающее. Слово Божие имеет силу утешения, оно имеет силу спасения. И поэтому в Деянии сказано, мужи и братья, вам послано слово спасения сего. Деяния 13:26. Слово спасения. Слово спасения. Спасающее слово. Представляете, какое, как мы должны уважать слово, как мы должны почитать. Оно является нашим спасением. Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие, которое проповедовал, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я вам его проповедовал. Друзья, сейчас идет борьба в духовном мире. Мы сражаемся за веру в Слово Божие. Мы внутри, у некоторых идет борьба, вы сражаетесь за то, вам идти путем веры, в смысле использовать максимально Слово Божие, силу Духа Святого, либо ограничиться знанием об этом, то есть я говорю это слово «знание» сейчас. То есть у некоторых есть борьба. То есть мы можем быть чисто слушателями, понимаете, информативно получать информацию о слове, о других истинах Библии. Но сейчас происходит внутри работа. Представляете, какая сила есть у вас, когда вы говорите слова благословения. И не смущайтесь, когда что-то как будто бы сразу не подействовало. Вообще не обращайте на это внимания. Продолжайте верить, продолжайте исповедовать. Библия говорит, держитесь твердо исповедания вашего. Вероисповедание – это значит говорить в соответствии с чем-то. Мы раньше на земле исповедовали в соответствии с нашими проблемами. Мы говорили, я болен, я простудился, мне плохо, а некоторые еще не знают, говорили, ой, я умираю. Это нельзя так делать, нельзя так говорить. Организм слышит, нервные клетки слышат, и эти слова не надо, нужно говорить, я верю, что все будет хорошо. Я верю, что Господь поможет. И поэтому в тебе и в нас может быть борьба. Идти путем веры, полного доверия Богу, либо идти на расстоянии, то есть, ну, как бы признавая, что есть Господь, но не решаясь использовать ту силу и те силы, которые имеет Господь. Павел имел очень сильную силу. Он имел, он говорит, признаки апостола явились в нем силами, то есть разные силы. Это Духа Святого, конечно же. Итак, есть творящее слово, спасающее слово, слово утешения, слово спасения, слово веры. Римлянам 10:8 – это слово веры, которое мы проповедуем. Это слово веры. Это не слово неверия, это не слово отчаяния, это не слово страха. Бог не дал нам дух страха, Он не дал нам дух боязни, Он дал нам дух любви и силы, и целомудрия. Аллилуйя. Кто верит в это, скажите, пожалуйста, аминь. Скажите громче, если вы верите. Аминь. Молодцы. И поэтому это слово веры. И так есть сила веры. В чем же вера, сила веры? Она многоразлична, конечно. Она спасает, исцеляет. Все возможно верующему, написано в Писаниях. Если будете верить, не усомнитесь в сердце, будет вам то, что вы скажете и так далее. И это чудесный предмет веры. И вера, она имеет силу. И у нее есть сила еще определенная. Это сила прочности, твердости. Верой вы тверды. Что значит тверды? Это значит, вы непоколебимы. Вы уже не будете колебаться, что есть Бог или нет, и не будете колебаться, поможет Он тебе или нет. Вот потому что колеблющийся – это на погибель. Павел говорит, мы не из колеблющихся на погибель. И поэтому, когда вера крепкая, ты должен быть твердо знать только так и не иначе. И поэтому верой вы тверды. Вера настолько тверда, что она не принимает никакие огненные стрелы. Она именно внутренне противостоит раскаленным стрелам лукавого. Сатана может всякое тебе сказать. Ты никому не нужна. Ты несчастная. Это стрела. Ты неудачница. Ты безработная. У тебя маленькая зарплата. У тебя социальное пособие. У тебя нет денег. Не слушайте эти стрелы.
Верьте Господу, я дочь Господа. Павел говорит, мы нищие, но многих обогащаем, скажите.

Аминь. Мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Слава Господу! Вы победители во Христе. Слава Богу, потому что вы избранные, возлюбленные. Поэтому есть сила Божественного Слова. Есть и так далее. Так какие же силы есть у Бога? Конечно же, есть сила любви. Это сила любви. Есть сила молитвы. Когда вы молитесь, когда они молились, то поколебалось место. Церковь прилежно молилась, и тогда Петр отворил двери темницы и толкнул его в бок. Ангел отворил двери темницы, толкнул Петра в бок. И он говорит: «Обуйся, обуйся». Он думал, что видит видение. Он вышел за ворота тюрьмы, которые сами собой отворились. Конечно же, ангелы Божьи отворили. И он пришел туда, где молились. Церковь молилась ночью Богу. И это была сила молитвы. Итак, молитва имеет силу. Прославление имеет силу. Восклицание имеет силу. Силу имеет все, что есть в Господе. Оно имеет силу. Немощное сильнее человека. Слава Господу. Итак, есть сила любви. Это сила, которая настолько велика, что она все переносит. Написано 1 Коринфянам, по-моему, 13:7, что она все переносит. Библия говорит, любовь покрывает множество грехов. В другом месте сказано, любовь покрывает все грехи. Это значит, если человек любит, он победитель. Это сила любви все покрывает. Аминь. Все покрывает. И это настолько сильная любовь, что она за гранью нашего понимания, написано превыше всякого ума, потому что она имеет силу. Ее посторонние могут не понять, но ты чувствуешь, что так надо. Ты очень сильно благословляешь, любишь, прощаешь, потому что сила есть у любви, сила терпения. Любовь долго терпит. Какая же сила есть у любви? У любви самая великая сила – это, Библия говорит, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Это самое сильное проявление любви – это отдать свою жизнь. И это сделал Христос. Его сила любви, она не ограничилась добротой, доброй благой вестью, чудесами, которые Он творил, но она отдала все. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. И Он дал не просто какую-то вещь, Он не просто отдал тебе и мне какое-то богатство, Он отдал Своего Сына, Единородного, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И поэтому сила любви у Бога, она величайшая. Это написано «превосходящее разумение любовь Христова», чтобы мы познали ее и исполнили всей полнотой Божьей. И вот так у Бога есть различные силы. У Него есть сила Святого Духа, и вот эта сила, она в том числе и сила воскресения. Это многоразличные силы Божьи, то есть, я повторяю, многоразличная благодать Божия. И поэтому сила проявляется по-разному. Некоторые пережили какое-то проявление силы Божией и на этом ограничили Бога. То есть они подумали, вот я спасен, Бог простил мне грехи, и он на этом остается, и он как бы номинально так верит, он покаялся, крестился, но Бог хочет дать нам многоразличную благодать, и он хочет проявить силу в разных областях нашей жизни. Он хочет это сделать, потому что он любит нас. Слава Господу, он очень сильно любит нас. И когда мы познаем силу, то мы познаем проявление этой силы. И поэтому сегодня утро у меня началось с того, что когда я молился, я слышал слово, стих в сердце филиппийцам. Павел говорит в 3 главе, что я хочу познать его и силу воскресения его. Это филиппийцам 3 глава, 10 стих. И участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Смотрите, друзья, познать силу его воскресения. Это силу, действующую могущественно. Что это за сила такая? Она действует могущественно, Ефесянам 1:17. Услышьте меня, пожалуйста, я не буду, постараюсь не говорить сложно. Это сила, которая действует. Не просто которая воскресила только Христа, не только воскресила Христа, но она, Павел говорит, действует во мне могущественно. Это Колоссянам 2:10, если не ошибаюсь, сейчас скажу точно, 2:13. Нет, 2:29. «Я тружусь и подвизаюсь силой,
действующий во мне могущество. Сила воскресения – это действующая сила. Скажите аминь. Действующая. То есть это не прошлая сила, это действующая в настоящем. Одна женщина обратилась ко мне, привела свою племянницу. Это было порядком лет назад, вот около 20 лет назад. Она привела девочку, племянницу, у которой отнялась речь. Она не могла больше разговаривать. Эта девочка пообщалась со своей бабушкой, а бабушка занималась колдовством. И когда эта внучка побыла у своей бабушки, у нее отнялась речь. И все, что она могла только «а», и ничего не могла делать. Как это ужасно, согласитесь. Но последнее слово за Христом. И эта женщина привела свою внучку, я не буду говорить имя, вот. И когда мы молились, то сила Христова воскресения, сила Божия действовала. И девочка не только была, речь полностью у нее вот мгновенно исцелена, Бог ее крестил еще Духом Святым, Бог наполнил ее. К сожалению, родители не знают Бога, она потом не ходила в служение, то есть ее привели, чтобы за нее помолиться. Но это сделал Иисус, это сделал Господь. Мы восстали. Как это так? Ребенок разговаривал, подросток, и он перестал разговаривать. Может быть, лет 12-13 было. Это же нехорошо. Мы восстали на дьявола, просто молились именем Иисуса, изгоняли всякого духа, колдовства, и все. И враг отошел. Может быть, та женщина и не хотела этого. Мы не знаем, что она в ее сердце. Но общение произвело влияние бесовских сил, которые атаковали девочку. Но Иисус силой воскресения. Он открыл ее уста. Он оживотворил ее уста. И она, слава Богу, вроде слышал Нарви, у нее дети, семья. И Господь когда-то сделал это чудо. Хвала и благодарение Господу. Это сила Духа Святого. Это сила, дайте Богу славу, дайте Богу славу. И я не говорю сейчас о том, что вот это не я, это сила Духа Святого, это сила воскресения, но нам нужно верить в нее. И поэтому это сила действующая. Написано, апостолы проповедовали, много действуя о Господе. Кто помнит это слово «много действуя о Господе»? Это действующая сила. Так вот, этой силой Господь воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Воздействовал. Но Павел говорит, что это тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше. Это время, друзья, говорить о силе Божией Церкви. Это время говорить, чтобы члены Церкви облеклись в силу Духа Святого, чтобы вы молились в силе Духа Святого, чтобы ты мог петь в силе Духа Святого, чтобы, когда ты молишься, люди рядом с тобой исцелялись, вот потому что ты, исполнившись Духа Святого, подняла руки вверх или молишься, и рядом от тебя действует сила, которая даже без возложения исцеляет рядом людей, потому что это сила воскресения. Это действующая сила. Аллилуйя, есть сила слова, которое направлено прямо к тебе или через тебя к кому-то. Ты говоришь именем Иисуса, будь исцелен. В этом есть сила. Или ты говоришь именем Иисуса Христа, отойди, сатана. Это побеждающая сила, скажем аминь. Библия говорит, противостойте ему, и он убежит от вас. Это сила власти Христа. Ну, не буду об этом сейчас много говорить. Итак, Господь, когда воскрес, он проявил многоразличную силу. И тогда проявилась сила воскресения, которая стало действовать верующих. И так действует в нас верующих. Вот, пожалуйста, изучайте этот вопрос. Вы, мужчины, женщины, девушки, юноши, вы сильные, потому что Слово пребывает в вас. 1 Иоанна, 2 глава. Вы сильные, у вас сила Духа Святого. Поверьте, время облечься в силу. Причем это не то, что оно как бы с одной стороны на поверхности, Бог предлагает, с другой стороны мы должны в глубину войти, о чем мы слышали. Мы должны идти к этому определенно, серьезно и последовательно. Не то, чтобы мы сегодня это захотели, а завтра об этом забыли. Сила Божия, это должна быть нашей мечтой. Знаете, когда мужчины тренируются, ну и девушки тоже, парни тренируются, у них есть цель, сбросить лишний вес и приобрести вместо этого сильные мышцы. И у них цель. Они понимают, что за один раз это может не произойти. Они понимают, они идут к этому. Люди занимаются бегом на беговых дорожках, уличных, электрических. У них есть цель. И когда у них цель, они идут к этому. Вы знаете, что у нас должна быть цель и жажда получить силу Духа Святого.
Когда вопрос жизни и смерти, у нас очень сильная цель. В Эстонии один служитель, вот, я, естественно, не буду говорить его имя, у него, он работал очень долго, 30 лет на компьютере, за компьютером. И вы знаете, эта работа, она приносит проблемы. То есть, если человек сидящий в образ жизни, тогда в области малого таза происходит воспалительный процесс, то есть застойные процессы, скажем так, сосуды. И человек заболел. И любящий Бога, все хорошо, но поэтому недостаток движения, вот такая сидячая работа. И тогда что? Ему предложили операцию. Но он сказал, а давайте я попробую по-другому. И он поставил себе цель. Он изменил питание. Он начал вести активный образ жизни. Он избавил себя от продуктов, которые производят окисление, воспаление внутренних органов и область предстательной железы и так далее. И он добился результата. Потому что он, у него цель. Он не хотел умирать, он не хотел быть оперированным, он хотел быть здоровым. И поэтому он получил совершенно другой результат. Он сбросил вес. Он хорошо себя чувствует, у него отличный сахар, потому что у человека это цель. Так вот, когда цель касается здоровья, восстановить здоровье или накачать мышцы, разве человек не будет стараться? Разве он не будет стремиться к цели? Скажите аминь, да? Те, кому опасны опухоли, они не едят сладкое, они осторожны с сахаром и так далее. Так вот, друзья, это время, когда мы должны думать о силе Божьей, поставить себе цель. Я хочу, чтобы во мне действовала сила воскресения. Я хочу, чтобы когда я буду приветствовать и улыбаться, чтобы через меня шел свет Иисуса. Это сила воскресения. Кто согласен со мной? Кто согласен? Друзья, это время обновиться. Это время наполниться силой воскресения. Иисус говорит, вы свет миру. И он мне написал о себе, мы дружим с ним. И я сказал, знаете, я буду делиться твоими советами с другими. Сказал, у меня хорошее здоровье, но я буду делиться с другими. Потому что, он говорит, ну только не указывай ему имя, конечно. И поэтому я некоторым мужчинам стал давать советы, ну, по здоровью. Потому что это полезно. Когда человек имеет цель, он не хочет сдаваться, он идет. Так какая у нас цель? Если у нас цель исполнится Духом Святым, скоро будет день Пятидесятницы, да, через, после Пасхи на 50-й день. То есть меньше 50 дней осталось. И, друзья, поэтому смотрите, Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Бог хочет, чтобы мужчины, братья и сестры были сильными. Да, кроткими, да, смиренными, да, джентльменами, да, уступчивыми, в смысле скромными, но внутри полны силы. Внутри полны силы. Скажите аминь. Правда ж? Дух Святой здесь. Дух Господень здесь. Господь, Ты слышишь нас, Ты видишь нас сейчас. И поэтому есть сила воскресения, которая действует через тебя могущественно. Она может действовать, как Павел говорит, могущественно. Это сила возрождения. Сила воскресшего возродила нас. Я повторяю эту тему. То есть наш дух стал другим. В английском говорят просто «родился заново», то есть «born again», то есть «опять родился». То есть здесь родился не я физически, родился мой дух. Сила воскресения настолько велика, что она действует по всей земле сегодня и каждый день, когда люди принимают Иисуса, сила воскресения – оживляет их, и кто во Христе, тот стал новым творением. Старое все прошло, а теперь все новое. Но прежде чем говорить о силе воскресения, мне, конечно, хотелось сказать о силе креста. То есть крест имеет тоже силу. Ну, подумайте сами, что если крест Христа, Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу», это значит, мой старый человек потерял силу, потерял плотской человек, потерял силу и власть над духовным человеком, то есть он уступил, он был покорен, побежден. Хорошо сказать проще. Павел говорит, что законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу. Сила креста такая, что наш плотской человек, какой бы человек ни был, буйный, пьющий, не знаю, развратный, злой, он стал новым человеком. У меня есть разные друзья в разных странах, и в одной стране у меня есть друг, очень пожилой человек уже. И он живет один много лет уже. Ну, его там оставила жена, у него были жизненные испытания, но он сказал, Володя, если бы ты знал, какой я был грешный раньше,
Какой я был

грешный раньше. Но Иисус дал мне полную победу. И он получил помазание, получил силу, стал служителем. И он, естественно, рассказывал мне детально свою жизнь, и я не хочу говорить, но речь о том, что он был очень грешен. Он говорит, он был очень похотливый человек, но Иисус его спас, когда он был в тюрьме. И Господь его обновил, изменил и сделал его очень сильным. Что это? Это сила креста Христова. На кресте Павел говорит Римлянам 6 глава, 2 стих. Римлянам 6:2 сказано, смотрите, какая сила у креста есть. Сила у креста. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы погребли с ним, 6:4, крещением в смерть. Слава Господу. То есть мы получили силу от креста, которая сделала нас свободными. Вам не нужно постоянно удерживать свой взгляд, чтобы вам не смотреть в неправильную сторону. Вам не нужно бороться с похотями уже, потому что вы свободны, вы мертвы для этого. Вы с презрением и с отвращением относитесь к тому, что кто-то пытается показать наготу или какой-то вам какой-то грех, потому что вы умерли. Вы умерли. Ваш дух свободен. Поэтому вы автоматически уводите взгляд в другую сторону, и вы идете прямо. Вы идете прямо, ваши глаза устремлены прямо, и ваши ресницы, написано, пусть смотрят прямо, то есть Божьими путями. Потому что сила креста, она освобождает. Библия говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Поэтому сила воскресения, она дополняет силу креста. На кресте произошло обновление, то есть смерть старого, а воскресение дало нам новую жизнь. И поэтому Павел говорит, я ничем не желаю хвалиться. Друзья, мы с вами не такие. Я, по крайней мере, не такой. Что я имею в виду? Смотрите, Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом Господа. Это какого уровня нужно достигнуть в жизни? Представляете, братья, да? Я думаю, Виталий со мной согласится, и Дима все. Какого достигнуть уровня, чтобы в жизни хвалиться только крестом? Вообще, дайте Богу славу за Павла. Дайте. Вы представляете, что... Ведь можно в жизни чем-то хорошим похвалиться. Розы опять распустились. Там кошечка хорошая бегает дома, собачка там лает. Можно похвалиться чем-то, имуществом, но это все не то. Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом. Это значит, нужно так познать силу креста. Я хочу познать так силу креста. Чтобы видеть, что все, что мы имеем хорошее, имели и будем иметь в будущем, включая вечную жизнь, это благодаря кресту Иисуса Христа. Это благодаря Его крестной смерти. Аллилуйя. И поэтому это не место просто пытки, казни, как брат, это место благословения, это место победы. Поэтому мы хвалимся крестом. И поэтому мы научимся этому. Я прямо говорю, я не такой, как Павел. Я хочу быть таким. То есть видеть в кресте силу. Силу моей смерти. Моей новой природы. И поэтому хвала Богу за крест Иисуса, который нас умертвил. То есть нашего ветхого человека Адама. Он сораспялся Христу. И нам нужно ходить верой и удерживать его. Иисус не сошел с креста, пока он не умер, его сняли. Так и мы. Мы не должны сходить с креста Иисуса. Правда же, да? Все время быть там, пока нас не опустят в землю. Но также одновременно мы ходим в жизнь воскресения, Павел говорит. Друзья, сила креста Христова, Галатам 6:14, буду хвалиться, Галатам 2:19-20 и в других местах тоже говорится. И я хочу сказать, что воскресение – сила. Это величайшая сила. Мы об этом мало знаем, потому что мы же ведь не работаем в этой сфере. Мы с вами не находимся, как Смит Вигглсворт, в таком служении. 23 человека воскресли в его служении. И мы иногда думаем о воскресении как о нечто будущем и что будет на самом деле. Вы знаете, в чем сила воскресения? Последнее хочу сказать. Ну, это не последнее, что есть в Библии, но просто сегодня. Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Мы с вами достигли воскресения оживления нашего духа. Но Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Какое воскресение мертвых? Откровение 20 глава. Говорится, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Вот кто достигнет первого воскресения, Откровение 20, первое воскресение – это воскресение праведных, святых. Поэтому блажены те люди, счастливые и святые, они воскреснут. Смерть вторая не имеет над ними власти. Они будут священниками Бога и Христа.
они будут царствовать с ним 1000 лет. То есть вот эти люди, которые воскреснут, они будут в 1000-летнем царстве с Господом. Аллилуйя. Покажите, что там дальше написано. Пожалуйста, 7 стих. Смотрите. Вот. Он через 1000 лет сатана будет освобожден. И будет тогда вот эта вещь. Но смотрите. Господь 1000 лет даст править и царствовать именно тем, вернемся в стих 6, которые блаженны, которые святые. И поэтому Павел говорит, я хочу достигнуть вот этого воскресения. Друзья, подумайте, в какое воскресенье мы воскреснем? Мы бы, конечно, хотели в первое воскресенье. А кто эти люди? Это святые и блаженные, счастливые. И поэтому воскресение имеет такую силу, что если ты свят, если ты праведен, то Бог тебя оживит в числе первых. Помните, кто воскрес, когда Христос сказал «совершилось»? Когда Иисус сказал «совершилось» на кресте, случилось землетрясение, и тогда камни расселись, то есть рассыпались камни, раскололись, и гробницы отвергли, отверзлись, и многие тела усопших каких людей? Святых. Они воскресли. Сила воскресения, она явилась тем, кто свят. И поэтому Бог говорит, блаженный святой, кто имеет участие в воскресении первым. Бог показал знамение, когда Иисус воскрес, когда Иисус сказал, совершилось, то сила воскресения потрясла тех, кто были святые. Именно святые воскресли, вошли в святой град, явились многим. И тогда они перешли из того места ожидания, они перешли в место славы, потому что они уже были святы во Христе. Но теперь Господь хочет, чтобы именно мы с вами воскресли, и сила воскресения нам нужна. Мы нуждаемся в ней. Вот. Мы бы не хотели, чтобы оказаться, когда мертвое море отдаст, там мертвых и судимы были по написанному в книгах, и тогда, кто не был найден в книге, был брошен в озеро огненное, мы бы хотели оказаться в числе первых. А это значит, там написано, что верующий не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Сила воскресения, она необходимость для нас. Нам нужно быть отождествленными с воскресшим Господом, чтобы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если с Ним терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, отречемся от нас. Если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Библия говорит, для меня мир распят, то есть мы умерли для мира. И пусть это будет так на самом деле. И пусть это будет так во мне, в тебе, вот на 100%, чтобы этот мир не привлекал нас, чтобы ничего не привлекало. А какая сила есть, которая побеждает мир? Слово говорит очень ясно. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. Сия победа, победившая мир, вера наша. Поэтому вера не только крепка, она не только дает ответы, она побеждает весь мир. Вот где сила. Сила у веры. Сила у Духа Святого. Сила у любви. Сила в молитве. Сила в слове. Сила в воскресенье. И все это вместе, это называется силы, то есть в множественном числе. И поэтому, если мы испытали силу в одном, пусть мы испытаем в другом. Если мы испытали силу прощения, давайте испытаем силу воскресения. Давайте испытаем силу наполнения Духом Святым. Мы испытаем силу божественной любви. Давайте мы познаем силу веры в такой вере, чтобы Бог могущественно действовал через нашу церковь, через нас. Вы согласны со мной? Я не испугал вас пожеланиями. Кто верит, что сила Божия нужна? Кто согласен со мной? Дайте Богу славу. Давайте встанем, пожалуйста. Христос воскрес. Христос воскрес.

0: Здравствуйте. Что такое вегетативная нервная система? Как понять, что она работает правильно, и как наладить ее работу? Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что представляет собой вегетативная нервная система?
1: Вегетативная нервная система – это отдел мозга, отдел нашей нервной системы, который регулирует автоматизированные процессы в нашем организме, такие как работа внутренних органов, дыхание, сердцебиение, пульс, температура. И она не поддается волевым сигналам. То есть волей управлять вегетативной нервной системой мы не можем.
0: А вообще она поддается контролю? Получается, что вообще...
1: По косвенному контролю, да, она, скажем так, психологи работают с ней через бессознательное, то есть это бессознательные программы, которые сформировались под воздействием центральной нервной системы. То есть если центральная нервная система подает какие-либо сигналы в вегетативную нервную систему, и вдруг вокруг что-то, скажем так, негативное происходит. Допустим, человек находится в какой-то токсичной среде, на него влияет, он умом себе говорит, не обращай внимания, это все меня не касается. Но так или иначе подаются сигналы о том, что что-то нехорошо, какая-то опасность, и через некоторое время может вегетативная нервная система дать сбой о том, что, обрати внимание, ты находишься в нехорошем месте. То есть управлять вот напрямую мы ей не можем, но косвенно через заботу о себе, через здоровый образ жизни, как я люблю говорить, психогигиена, всегда с этого начинаем. То есть нервная система, она требует заботы о себе, и нужно всегда обращать на это внимание, выстраивать свой стиль жизни в соответствии с нормами, правилами, и заботиться, прежде всего, для профилактики.
0: Как понять, что вегетативная нервная система дает сбой?
1: Это проявляется через разные психосоматические такие, скажем так, если не заболевания, то признаки.
0: Симптомы, да?
1: Да, например, голова болит, но к этому нету никаких предпосылок. То есть обследуем все врачей, ничего нету. Поднимается давление, но к этому, скажем так, медицинских каких-то показаний нету. Прыгает температура, воспаления в организме нету, а температура прыгает. Или, например, навязчивое покашливание проявляется, бывает, когда никаких дыхательных органах, никаких патологий нету, но при этом человек постоянно покашливает. Или боли в различных областях тела, которые тоже никак не связанные с воспалениями, патологиями, такими прям с диагнозами.
0: И при таких случаях значит, что вегетативная нервная система что-то сообщает.
1: Да, сообщает нам о том, что мы не в порядке. Что либо мы находимся в среде, в которой не очень хорошо находиться, либо образ жизни ведем недостаточно хороший. Потому что на нее влияют и вредные привычки, и режим сна, и режим питания, и наличие необходимых элементов, то есть важные витамины проверять, витаминно-минеральный состав для того, чтобы всегда это контролировать. Что-то где-то нехорошо, и нам подается сигнал о том, что обрати внимание, тебе нужно что-то менять.
0: Что мы все-таки можем сделать для своей вегетативной нервной системы? Потому что, конечно, никому не нравится жить, когда у него что-то болит, где-то покалывает, что-то дает сбой, какой-то дискомфорт в теле. Понятно, что никому это не нравится. Мы хотим чувствовать себя комфортно, свободно.
1: Посмотрим тогда с двух сторон, да, потому что есть два случая, когда я просто хочу хорошо жить, и я постоянно забочусь о себе. Это, как я говорила, психогигиена здесь, режим сна, питание, заботиться о здоровье, посещать периодически врачей, проверять, находиться в месте, где можно отдыхать, восстанавливаться, дома должен быть покой, общаться с людьми, с которыми чувствуешь себя расслабленно, приятно. приятно, давать себе возможность отдыха и постоянно заботиться о себе вот в таком смысле. То есть не слушаем громкую музыку, излишние резкие запахи, которые раздражают. То есть прислушаемся к себе и всегда относимся к заботе, не игнорируем это. Потому что, например, если человек работает в шумном месте, а бывает, что завод какой-то, я не знаю, что-то очень шумное место, и он как бы, работа, но не обращает внимания. Мужчины так очень часто могут. А потом смотришь, и давление начинает прыгать очень сильно. Казалось бы, как это связано? Вот через вегетативную нервную систему рано или поздно дает

0: сбой, потому что слишком большое перенапряжение, слишком много стресса. Люди, которые в научной среде перегружены информацией, люди, которые испытывают много стресса, даже школьники, к сожалению, бывает такое, что настолько перегружают детей и настолько они вот перед экзаменами могут перенервничать, что у них тоже могут быть сбои. Поэтому прежде всего это забота как профилактика. И вторая сторона, второй случай, когда уже есть какие-то нарушения, и мы их уже замечаем, например, даже элементарно, может что-то почесываться где-то, но не иметь никаких аллергий нету, ничего на коже не наблюдается с точки зрения медицины, но при этом есть какие-то почесывания, какие-то вот такие вещи. Нужно на это обращать внимание и уже, соответственно, переходить к лечению. К лечению я имею в виду психотерапевтическому, да, потому что если сложные нарушения, тогда, конечно же, и медицина, и воздействие с помощью массажа через тело работаем, да, очень важно проработать все зажимы в теле, все спазмы, которые, потому что недостаточно будет медикаментозного, если мы даже восстановим весь уровень, там, восстановим гормоны, восстановим минералы, витамины, все, что необходимо, пополним, но при этом у нас останутся зажимы по телу, которые сформировались вследствие какого-либо воздействия, этого будет недостаточно, потому что все будет возвращаться рано или поздно, это состояние. То есть мы можем его облегчать, оно будет возвращаться, какое бы оно ни было. Например, боль в сердце. Да? И часто это о том, что грудина зажата, микромышцы, которые находятся вокруг сердца, скажем так, скрепляют вот эти, они приходят в тонус, гипертонус, и создается вот этот спазм. Снять его через медикаментозное лечение крайне сложно. Мы можем пить таблетки, там, снижать давление, снижать пульс, что-то для сердца питать, да, его. Тем не менее, сложно. Это сигналы подаются из головы. На этом, собственно, и стоит вся психотерапия, когда мы работаем с психосоматикой и с разными последствиями, которые были после чего-то у человека сформировались. Нужно именно в голове дать определенную программу, дать определенные команды мозгу для того, чтобы он расслабил необходимые мышцы в организме, может быть, где-то даже внутри, в каком-то органе. Это вот именно через мозг действует.
1: Так что внутренний мозг.
0: Определенно, да, потому что вот какие-либо боли в области, еще болезнь не сформировалась, то есть врач смотрит, УЗИ делает, болезни как таковой нету, но болит. Просто через некоторое время может сформироваться болезнь, потому что есть спазмы, плохое кровообращение, лимфоток и все остальное, и, соответственно, будет проблема. Значит, человек, если заранее проверяет эти вещи, что-то побаливает, нужно посмотреть. Если ничего медицина не может как бы найти, соответственно, идем к психологам. Но это уже когда что-то случилось.
1: Когда вот я думаю вот об этих зажимах, да, допустим, вот мы, когда очень тревожимся, я думаю, мы как-то скованы в движениях, да, или когда рядом с нами человек, который постоянно нас тревожит, раздражает, чего-то требует там от нас, постоянно он с нами рядом, тоже, ну, то и дело ты думаешь, а что ожидать с той стороны, вот. И, или, например, вот сидим часами, да, за рабочим столом, за компьютером, это тоже ведь формирует зажимы и в шее, и в спине.
0: Формирует, конечно.
1: У нас образ жизни, да, такой.
0: Здесь в идеале, конечно, ну вот если только... Если меня все устраивает, мне нравится моя работа, я чувствую себя замечательно, у меня прекрасные отношения, все хорошо, и я только лишь сижу, у меня есть определенные зажимы, я с ними поработаю через массаж, и спорт этого будет достаточно. Но если есть какой-то человек рядом постоянно, токсичный, который постоянно меня там, например, унижает, и это постоянно, постоянно, постоянно, то рано или поздно у меня сформируется какой-то зажим в грудной клетке как, или где-то в какой-то области, при моей реакции на это вот я буду реагировать, и произойдет гипертонус, в какой-либо, в каких-либо мышцах, там, где он не будет никогда, уже мышцы не будут расслабляться. То есть так мы побегали, походили, спортом позанимались, на массажик сходили, снова работаем, все нормально. А если есть какое-то психологическое воздействие, то идет протест тела, и создается спазм. Спазм постоянный. Если он постоянный, то есть мы не можем сознанием туда повлиять. Мы говорим, расслабься, не расслабляется. То есть как, вот как говорят, кошка прицепилась или еще что-нибудь, какие-то разные ощущения в теле, которые вот они есть, и я ничего с ними сделать не могу. Ты можешь консультироваться, тебе скажут, сделай вот это, доктор скажет, психолог скажет, и одновременно с этим ты будешь находиться все равно в этом состоянии, оно никуда не
1: денется. А на это важно обращать внимание, очень важно. Да, потому что кто-то думает, ну, если это не предсмертное состояние, то я ничего делать не буду, да? Ну, болит и болит, ну, у всех болит, извините, какой, тебе уже за 40, тебе уже за 50. Конечно, значит, и шея будет болеть, и поясница будет болеть, и голова будет болеть, ну, уж не умирают от головной боли, наверное, вот, и вроде бы как-то мы постоянно думаем, что это, ну, пренебрежительно относимся к этой ситуации, думаем, что это несерьезно.
0: И это через время приходит, приводит к болезням. В 50 что-то побаливает, а в 70 будет серьезная болезнь, от которой потом и не избавишься, и придется жить, и придется с этим быть, и придется лечиться, и будешь уже, она будет хроническая.
1: Итак, еще раз, хорошо, что нужно делать? Вот мы чувствуем, что у нас дискомфорт в каком-то органе, или, ну, какие-то зажимы мы ощущаем болезненные, да? Да. Врачи провели исследование, у нас все в порядке, да? Может быть, там витамины мы пропили, микроэлементы, которые нужно. Дальше, получается, мы смотрим на ту обстановку, в которой мы находимся, на тех людей, которые рядом с нами, и на то дело, которым мы занимаемся.
0: Да, да? Что влияет. Угу. Да. Проверяем, что влияет, стараемся от этого как-либо отойти, потому что если есть какие-то очень сильные факторы, которые, ну, скажем так, ты можешь сходить и к докторам, и на массажи, и на психотерапию, решить все свои вопросы, вернешься в эту среду, и будет то же самое. То есть если это уже угроза жизни и здоровью, то надо как-то искать пути отхода, или совсем уходить, или дистанцироваться, или выстраивать какие-то свои грамотные границы. Ну, это в разных ситуациях, по-разному.
1: Ну, бывает это так, что вроде бы окружение у нас, ну, неплохое. Окружение, оно всегда разное бывает.
0: Да.
1: Бывают те, которые
0: тебя
1: очень
0: может быть
1: любят.
0: Извне вообще.
1: Да. И бывают те, кто не очень тебя любит, те, кому ты неприятен, кто тебе неприятен. Вот. Баланс всегда в жизни у вас присутствует, вот, некий. Но бывает, что внутри у человека, у самого чувство вины, например.
0: Да.
1: Излишняя требовательность к себе.
0: Ты это сам то, свое что... окружение. Да.
1: Да, это то, что в тебе. Вот, ну, как бы, это же тоже важно прорабатывать.
0: Определенно, точно, да. И это не быстрый вопрос, это не просто рекомендации психолога к действию, да, потому что если есть такие вещи, которые не решаются длительно, они оказывают воздействие на нашу нервную систему, и мы всегда находимся в этом угнетенном состоянии внутри, даже если игнорируем. Если мы не на уровне вот, ощущений тела, да, чувствуем, что мы не решили вопрос, тогда надо идти к специалисту. Есть ряд вопросов, которые можно самостоятельно решить при грамотном подходе, а есть ряд вопросов, которые без специалиста не решить.
1: Насколько важно вообще наше ощущение в теле, в наших органах, вот именно с точки зрения, например, ну, христианства, да? Ведь, допустим, вот верующие люди часто говорят, важно, какая у меня душа. Ну и что, что я иногда страдаю, что меня иногда там шпыняют, там критикуют. Я смиренно должен все принимать от Бога. Это такая христианская позиция, позиция несопротивления злу особенно. Ну, если зло происходит в отношении кого-то, мы придем, может быть, на помощь. А если в отношении меня, я стерплю, я потерплю. Вот главное, душа у меня красивая. А то, что в теле, тело бренное, мы все равно все умрем.
0: Человек – целостное существо, и оно духовное, дух, душа и тело, да, в совокупности. И мы, наше состояние, оно зависит от всего. И это не совсем верная позиция, что не против, если зло происходит в мою сторону какое-либо, я не сопротивляюсь. И, на мой взгляд, неправильно понята христианская заповедь, потому что добро, оно может быть и с кулаками в каком-то случае, если, допустим, человек что-то делает, я ему это позволяю, он в этой позиции закрепляется, он продолжает в этом расти, он делает больше неприятных вещей. То есть таким образом, вот этим своим смирением я навряд ли... Опять-таки, контекст, да? Бывает в истории ситуация, когда мы правда не можем противостоять, то есть какие-то серьезные. А бывает на уровне просто отношений, может быть, или каких-то таких там рабочих отношений, да? Мы должны позаботиться о себе и, скажем так, расставить какие-то границы, объяснить человеку, что он не так делает. Ему 2-3 раза он в ситуацию в такую попадет в жизни, и уже в следующий раз будет по-другому может себя вести. То есть мы делаем ему добро, если мы его останавливаем. То есть вот это для меня, ну, я считаю, даже смотреть с другой стороны. И поэтому... я за то, чтобы о себе заботиться, тем более беречь нервную систему, потому что от нервной нашей системы зависит наша духовная жизнь во многом. Когда человек не обладает физическим здоровьем, он и в духовной жизни меньше себе может позволить. А если говорить о каких-то серьезных патологиях с нервной системой, то там вообще возникает еще больше вопросов, которые мы раскроем в другой раз, может быть.
1: И вот, конечно, мы уже сказали о том, что важно в первую очередь исключить медицинские причины, да?
0: Да.
1: Вот, но все-таки вот у некоторых людей есть представление о том, что, я же знаю про здоровый образ жизни, сейчас он очень популярен, и я знаю, что важно определенным образом питаться, заниматься физкультурой, отдыхать и так далее. И вот, ведя здоровый образ жизни и периодически расслабляясь, отдыхая и следя за всем этим, я, значит, могу вообще не ходить к врачам. И это очень такая позиция, ну, как бы эта идея многим нравится, потому что у нас все-таки часто врачей боятся, и система медицины тоже несовершенная, ты простаиваешь огромные очереди, иногда и с грубостью сталкиваешься в медицинских учреждениях. Люди не хотят идти к врачам. А тут как бы вы даете карты в руки им, что, оказывается, все-таки можно профилактировать и к врачам не обращаться.
0: Наверное, это на усмотрение каждого, это личный выбор каждого человека, потому что я считаю, что это нормально ходить, как обычно. Ой, что-то болит, ты что, к врачу пошла? Зачем? Я хожу к врачам, потому у меня ничего не болит. Я хожу к психологам, я хочу к врачам, это нормально, это профилактика. Поэтому это на усмотрение каждого, если ничего не болит, хороший образ жизни, здоровый ведет человек, отлично себя чувствует, действительно, на всех уровнях. Ну, я не говорю, что нужно бежать по врачам, я имею в виду, что должен быть уход и забота о себе, да, во всех смыслах, и за нервной системой, и за телом, за физическим телом следить, и организовать вокруг себя среду такую, и разобраться во всех отношениях, то есть обращать внимание на то, как я себя чувствую в этой жизни, это имеет значение.
1: Ну и проблемы решать.
0: Решать.
1: Запускать, да. Их.
0: Да, обращать внимание, да. И решать.
1: Итак, Алина, благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое.
0: Я благодарю.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго, до свидания.

тебе я здравствуй. Просто говорю тебе я здравствуй.

0: Дрю Эндерсон. Добро пожаловать в Клуб 700. Дрю Эндерсон считал, что в жизни ему нужно две вещи – воздух и кокаин. Дрю считал, что наркотики делают его неуязвимым. Но в ту ночь, когда в его дом вломились грабители, все его мечты разрушились.
1: Однажды рано утром, сквозь сон, я услышал какой-то шум в гостиной. Я встал, вышел и увидел в моей гостиной человека. Я решил повалить его. Мне удалось сделать это. Но я не заметил еще двоих. У одного был пистолет. Помню, как я смотрел в наставленное на меня дуло. Последнее, что я услышал, выстрел. Дрю Эндерсон шел по пути разрушения задолго до того, как ему выстрелили в лицо во время случайного ограбления дома. Его усыновила семья военных в Корее, когда он был еще ребенком. Они часто переезжали, и Дрю жаждал обрести чувство определенности. От меня отказались после родов. Мне было трудно понять, кто я и куда иду. И поэтому я просто существовал, пока не нужно было переезжать в другое место. Когда ему исполнилось 14, его родители вышли на пенсию. В поисках друзей Дрю быстро связался с плохой компанией. Я хотел быть частью чего-то. Я начал искать общение и оказался среди людей, которые были готовы воспользоваться моей эмоциональной ситуацией и моей уязвимостью. Я отчаянно искал того, кто готов был принять меня. И я быстро превратился из невинного тихони в агрессивного и буйного парня. Я курил травку, пил, совершал небольшие преступления, вроде краж и взломов. Все это развивалось очень быстро, и меня наконец-то приняли. Я считал, что стал частью чего-то важного. Дрю оставил дом в 17 и был готов исследовать свою новую идентичность. Кокаин стал для него нормой. Я целыми днями был под кайфом. Чтобы заработать больше денег, я продавал наркотики и грабил людей. Ворота преступной деятельности распахнулись передо мной. Кокаин давал Дрю чувство неуязвимости. Люди уважали меня. И не относились ко мне серьезней, когда я был под кайфом. У меня было такое чувство, что после воздуха это была вторая по важности вещь в моей жизни. Я был зависим, но не признавал этого. Я считал, что мне нужно это, чтобы быть таким, каким я хочу быть. В 2012-м Дрю набросился на человека, который забрался в его дом. Пуля пробила ему лицо. Она не прошла через мозг, а лишь зацепила его. Он очнулся через несколько дней в больнице разбитым и беспомощным. Когда я пришел в себя, то не слышал на правое ухо и не мог разговаривать. Первый вопрос, который я написал на листе: «Что случилось?» «Вас выстрелили из 44-го калибра практически в лоб. Вы не должны были остаться в живых». Первые дни рядом со мной сидела медсестра и вслух читала Библию. Она молилась. Мне хотелось, чтобы она побыстрее ушла, но я не мог сказать ей об этом, потому что мой рот не открывался. Медсестра продолжала проповедовать Дрю и на протяжении следующих 3 месяцев читала ему Библию. Она постоянно приходила ко мне и говорила: «Я видела твое дело. Я знаю, через что ты прошел. Знаю, что с тобой случилось. Ты не должен был остаться в живых, но ты жив. У Бога есть для тебя план. Он хочет что-то сделать в твоей жизни». Со временем я просто принял это. И когда меня собирались выписать из больницы, она сказала мне: «Пообещай мне, что найдешь церковь». Она заслужила мое доверие, уважение своим постоянством, и я сказал ей, что сделаю это. На следующий день Дрю пришел в церковь. Он сразу же почувствовал то, чего желал всю свою жизнь. Я зашел в ту церковь, и у меня появились слезы. Я не понимал, почему. В тот момент пастор призвал выйти вперед. Это было во время поклонения. Он дал людям возможность покаяться. Я плакал. Я принял Иисуса как Господа и Спасителя и ощутил, как ноша спала с моих плеч. Я не понимал, почему я плачу. Меня окутал мир и спокойствие. Дрю освободился от кокаина. Он обрел нового себя, погрузившись в Библию и в церковную общину. Когда я начал читать Его Слово, то ощутил себя иначе. Во время молитвы я чувствую мир, который так долго искал. Я читал книгу об идентичности человека. Я нашел ее в Господе. Дрю благодарит Бога за то, что сохранил ему жизнь и дал второй шанс обрести смысл и цель на этой земле. Я потерял столько времени. Я потерял время с родителями. Бог восстановил все это. У меня теперь есть прекрасная жена и служение, множество духовных детей, потому что я молодежный пастор. Я благодарен, что Иисус вмешался, явился мне, даже когда я не искал Его.
0: Он идет за нами. Он идет за нами, потому что любит нас. Он видит нас в растерянности, когда мы пытаемся понять, кто мы. Каждый проходит через это в какой-то момент жизни. Важно не только, как жить, но и кто я, почему я здесь. Перед многими возникает этот вопрос. Кому-то нужно больше времени, чтобы получить ответ, а некоторые так и не получают его. Мне нравится, что верная медсестра читала Слово Божье Дрю, и он начал узнавать, кто он. Бог не держит это в секрете от нас. Он хочет, чтобы мы знали Его. Это мы стыдимся прийти к Нему, к Его Слову, к посланию Его любви, потому что мы хотим делать все по-своему. Мы думаем, что у нас есть ответы. Мы думаем, что разобрались, как найти свое место, как быть особенными, как сделать так, чтобы наша жизнь что-то значила. Каждый из нас ищет смысл жизни. Почему мы здесь? Пока вы не встретитесь с тем, кто создал вас, с намерением и целью, вам будет трудно получить ответ на этот вопрос. Вы — творение Бога живого. Библия говорит, что Он видел вас. Это те части информации, которые позволяют нам составить общую картину. Он видел вас, когда вы еще формировались в утробе матери. Он знал вас до этого. Он спланировал ваши дни. А затем говорится, что Бог так сильно полюбил вас, что пришел сам, чтобы пострадать, и чтобы вам не пришлось делать этого. Он умер, чтобы вам не пришлось. Он заплатил цену, чтобы вы обрели вечность с Ним, с тем, кто любит вас больше всех. Если вы ищете смысл жизни, если не понимаете, почему вы здесь, придите к Иисусу. Я понимаю, что это может звучать слишком просто, но это кардинально изменит вашу жизнь. Скажите мне, что вам терять? Когда я приняла решение пойти за Христом, это было просто. Я сказала: «Иисус, если ты есть, я даю тебе все, что осталось от моей жизни. А если тебя нет, то мне не станет хуже, чем было». Вот какой была моя молитва. Но я молилась от всего сердца, и Он знал это. Он пришел, Он ждал, пока я читала Его Слово, возрастала, замечала вещи в своей жизни, которые должна была изменить. Бог ничего не забирал у меня. Он изменил меня, и я сама избавилась от мусора. Он сделает это и для вас. Просто повторите эту молитву. «Иисус, я хочу знать Тебя. Я хочу знать, кто я и почему Ты создал меня. Я хочу знать, где мое место в этом мире. Я хочу получить прощение, потому что приняла множество глупых решений. Я ранила других и себя саму. Иисус, прости меня. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Я провозглашаю сегодня Твое имя. Иисус, будь моим Спасителем и Господом. Покажи мне, как жить. Научи меня Твоим путям. Наполни меня Твоим Духом Святым, чтобы я могла жить для Тебя и с Тобой. Я прошу об этом во имя Твое, Иисус. Аминь.
1: Изабелла и ее сын могли позволить себе один прием пищи в день. Иногда они ничего не ели целый день. Но однажды в их село приехала операция благословения, и теперь эта семья ест трижды в день. Это вы им помогли. Мать одинокая.

0: Дочка Изабелла и ее сын Марко живут в Перу. Чтобы содержать себя и сына, Изабелла продает на улицах своего городка кукурузные тамали и перец чили. Пятилетний Марко любит помогать ей.
1: Я помогаю маме готовить тамали из кукурузы.
0: Изабелла работает 7 дней в неделю, но денег не всегда хватает на ведение бизнеса и покупку еды.
2: Обычно моего заработка хватает лишь на один прием пищи в день.
0: Бывали времена, когда Марко целый день был без еды.
2: Я помню, как у нас совсем не было еды. Тогда сосед принес нам покушать. Я решила все отдать сыну и попыталась уложить его пораньше, чтобы он больше ничего не попросил.
0: Однажды к ним в деревню приехала операция благословения и научила Изабеллу выращивать и продавать бройлеров. После обучения сотрудники помогли построить курятник и дали ей 100 цыплят, чтобы начать бизнес.
2: Они не только построили курятник, но и кормушки для зерна и воды, и дали все необходимое для выращивания кур.
1: Теперь мама продает кур и покупает мне еду. Теперь я ем 3 раза в день.
2: Я уже 2 года как выращиваю и продаю кур. С прибыли я развиваю свой бизнес. Я благодарна Богу и людям, которые благословили мою семью.
0: Латрой Диксон понял, что у него неприятности, когда ощутил внезапную острую боль в груди. Ему повезло добраться до больницы, а тот факт, что он вышел из нее, настоящее чудо. Я почувствовал сильную боль. Было чувство, словно мне выстрелили в грудь. Латрой Диксон был на работе, когда у него начало болеть в груди. Дома боль усилилась, и он решил поехать в отделение скорой помощи. Обследование показало, что у него было расслоение аорты, разрыв в главной артерии, которая несет кровь от сердца. Это привело к ужасному внутреннему кровотечению. Латрой медбрат и знал, что это может быть смертельно опасно. Я понял, что у меня серьезные неприятности. Я стал молиться, потому что думал, что умру. Боже, не дай мне так умереть! Латрой сообщил родным о болезни и что на утро запланирована операция. Как только его тетя Шерон услышала об этом, она поехала в больницу. В дороге она молилась.
2: Это было самое страшное, что я видела в жизни. Он всегда был сильным парнем, который молился за всех.
0: Младший брат Латроя, Тремейн, приехал в больницу на следующее утро прямо перед операцией. Я испугался, когда увидел его в кровати со всеми этими проводами, трубками. Это было тяжелое зрелище. Это мой брат, он должен выжить. Он не может умереть, он просто обязан жить. Врачи сказали родным готовиться к худшему. 50% тех, у кого расслоилась аорта, не живут больше 2 дней. И то, что Латрой смог сам добраться до больницы, повергло персонал в шок. У меня были сомнения. Не в том, что может сделать Христос, а в том, что это может быть конец. И я отдал ему все. Хирургам понадобилось 12 часов, чтобы зашить порвавшуюся артерию. Во время процедуры у Латроя случился приступ, что еще больше усложнило ситуацию. Его жизнь все еще была под угрозой, и врачи ввели его в медикаментозную кому. Они сказали родным, что если Латрой выживет, то навсегда останется инвалидом. Он не сможет ходить, а, возможно, и говорить. Они сказали, что когда он проснется, то, возможно, уже не будет прежним Латроем. Это то, чего я боялся больше всего. Потому что мне нужно было, чтобы брат вернулся. Пусть Бог разберется с этим. Я сказал: «Господи, я хочу, чтобы он вернулся прежним».
2: Все зависит от Бога и его воли. Единственное, что мы можем, не сдаваться, а просить Бога исполнить его волю.
0: Вскоре родных пустили к больному.
2: Тяжелее всего было видеть его лежащим на спине, почти без дыхания. Это был мой племянник. Я хотела быть там, но не смогла. Мне было очень страшно. Я хотела быть сильной и не показывать страх. Но это было очень трудно. Это было ужасно. Больно даже вспоминать.
0: Через несколько дней стало ясно, что Латрой выживет. Все это время родственники и друзья из церкви собирались в больнице.

0: Латрой, когда пришел в сознание, понял, что что-то не так. Это было страшное чувство. Ты открываешь рот, хочешь что-то сказать, но не можешь. Я спрашивал Бога, что произошло, почему это случилось? Но он ответил, чтобы я доверился ему. Просто доверился. Латрой отправили на реабилитацию, чтобы заново научиться ходить и разговаривать. Люди продолжали молиться.
1: Мы знаем, что молитва меняет все. Мы просто уверены в этом. Мы молились о том, чтобы ему стало лучше, мы видели небольшой прогресс. Но мы доверяли Богу.
0: Через 3 недели стало очевидным, что Бог ответил на молитвы. Когда брат начал делать привычные вещи, я понял, что с ним все будет в порядке.
1: Я помню, как пришла к нему, и он сказал, что хочет курицы. Он начал говорить о еде, тогда я поняла, что ему стало лучше.
0: Еще через 2 недели реабилитации Латрой вышел из больницы сам.
1: Он выписывается. Посмотрите, он идет передо мной. Это чудесно!
0: К Латрой вернулась полная подвижность. Никаких осложнений не было, и он вернулся на работу. Он и его семья благодарны за заботу и за молитвы, которые сыграли ключевую роль в том, что он выжил и полностью выздоровел. Бог делает удивительные вещи через молитву. Моя история – пример этому.
1: Он настоящее чудо. Я хочу, чтобы люди знали, что для Бога нет ничего слишком сложного. Поверьте.
0: Сила Божья удивительная. Не сомневаюсь, что Бог может сделать все, что угодно. Это то, что Он делает. Это Его работа. Он доступен, если мы обратимся к Нему. Он не обманывает, называя себя помощником в трудное время. Это не ложь. И для вас это также не ложь. Он наш помощник в трудное время. Он следит за тем, чтобы Его слово исполнялось. А для кого оно исполняется? Он ищет доверие, веры. Доверие — это синоним веры. Латрой лежал на постели и не мог говорить. Он был парализован. Безусловно, внутри он спрашивал, почему это случилось? Мы поступаем так же. Мы думаем, может, это какой-то грех, который я совершил? Все эти мысли не дают нам покоя. Справедливо ли это? Все эти вопросы «почему? Почему? Почему?» Бог ответил Латрою. Он сказал «доверься мне». Тетя Латроя сказала «мы доверяем Богу в молитве». Доверие. Доверие — это альтернативный перевод греческого слова «вера». Когда мы говорим о вере, то говорим о чем-то духовном. Но когда вы доверяете Богу, когда вы полагаетесь на Него, это не то, что вы придумали. Благодаря этому вы получаете доступ к чудодейственной силе. Очи Господни осматривают всю землю, чтобы явить Его в силе тем, чьи сердца верны Ему. Это еще один синоним веры. Верны ли вы Богу? Доверяете ли Ему? Полагаетесь ли на Него? Осознаете ли вы, что Бог следит за Своим Словом, чтобы исполнить Его? Говорите ли вы на это «да», «да» и «аминь»? Когда чудесные обетования Божьи текут через вас, то у вас есть доверие и все необходимое для того, чтобы принять реальность того, что Он наш помощник в трудные времена. Мы будем сейчас молиться за вас. Но перед молитвой мы хотим рассказать вам о других чудесах, которые произошли с людьми вроде вас. То, что Бог сделал для других, Он может сделать и для вас. Он не лицеприятен, Он лишь ищет вашей верности, вашего доверия.

0: Вот что нам прислала Дидре по электронной почте. Я ощущала боль в левой части челюсти, и там была припухлость, которая не сходила 2,5 недели. Я каждые 4-5 часов принимала обезболивающие. Однажды я впервые смотрела «Клуб 700» и услышала молитву за человека, у которого припухла и болела левая часть челюсти. Я подумала, что это могла быть я. И так оно и было. После молитвы боль не вернулась. Я все еще в шоке. Бог благ.
1: Это настоящее чудо. Вот еще один ответ на молитву. Целый год Фовен из Сан-Франциско страдала от хронической боли в шее из-за протрузии диска. Женщина терпела такую боль, что была готова согласиться на операцию и даже решила узнать стоимость. Однажды Фовен смотрела «Клуб 700» и услышала, как Тей Гордон сказал: «У кого-то сильно болит шея, у вас диагностировали протрузию, сейчас вы выбираете варианты лечения. Вот ваш вариант. Поверьте сейчас в то, что Иисус касается вашей шеи. Этот позвонок и все остальные вернутся на свои места. Вы исцелены во имя Иисуса». Фовен приняла слово, и ее шея перестала болеть. Она славит Бога.
0: Мы прославляем Бога вместе с ней. Мы сейчас помолимся за вас. Давайте молиться вместе. Иисус, мы приходим к Тебе с благодарностью за все великие чудеса, которые Ты сотворил. Ты освобождаешь людей от паралича, лечишь челюсти, исцеляешь протрузии и позвонки. Мы знаем, что Ты силен. Мы знаем, что Ты наш помощник в нужде. Протяни свою руку, чтобы творить новые чудеса. Мы верны Тебе. Мы любим Тебя. Полагаемся на Тебя, на Твои обетования. Они дают нам надежду. Мы верим сейчас. Твори чудеса. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, есть кто-то, кто потерял пару зубов в правой части челюсти. Их не удалял стоматолог, они просто выпали. У вас проблемы с зубами. Бог исцеляет вас. Не только зубы, но и кость, десна. Все это исцеляется сейчас во имя Иисуса. Примите это.
0: У кого-то из вас регулярно возникают проблемы с сердцем, из-за чего сердечная мышца ослабла, особенно левое предсердие. Бог исцеляет ваше сердце. Он укрепляет вас, дает вам новую жизнь, силу, дыхание. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы.
1: Вы живете в другой стране. Вы так много работали всю свою жизнь, что ваша спина сгорбилась. Бог исцеляет вас от этого. Выровняйтесь. Опустите плечи и вознесите руки. Начните поклоняться и благодарить Господа.
0: Кто-то ощущает покалывание в правой руке. Бог исцеляет и вас. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, который указан на экране. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это стих на сегодня. Пусть Бог благословит вас.

0: Откройте Евангелие от Марка 13. Это сильный отрывок Писания. Обратите внимание, оно напечатано красным цветом. Это означает, что это слова нашего лидера, нашего Искупителя. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Давайте вместе прочитаем стих 37. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Вот о чем я хочу поговорить. Бодрствуйте. У Соломона была удивительная мысль. В книге «Песня песни» 1.5 говорится: «Поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Он посмотрел на свою жизнь, свои ошибки, свою разрушенную семью и сказал: «На меня была возложена ответственность, забота о других виноградниках, но я не сберег своего». Бог возлагает на нас ответственность за других. Но ответственность за других — это не первое. Я не могу быть лидером церкви, если я не контролирую свою жизнь и не слежу за ней внимательно. Старейшинам Ефеса Павел пишет: «Наблюдайте за собой». «Наблюдайте за собой». В Деяниях 20 он говорит: «Внимайте себе, чтобы не остаться недостойным». Послушайте 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Эти слова всегда преследуют пастора и духовного лидера. Можно проповедовать другим, но при этом не следить за собой, и в итоге дойти до того, когда Бог посмотрит на меня и скажет: «Ты недостоин, отойди в сторону, я поставлю на твое место кого-то другого». В книге Откровения говорится: «Дабы кто не восхитил венца твоего». Это означает, что вам надо работать. Бог поместил вас на эту землю, потому что у него есть венец. И Он наградит вас за исполнение Его призвания. Если вы не делаете того, к чему Он призвал, то Его царство все равно будет расширяться. Он должен будет заменить вас кем-то другим. Он сказал: «Смотрите, чтобы не стать недостойным, чтобы вам не сказали отойти в сторону, и чтобы кто-то не забрал ваш венец». Я не хочу, чтобы Иисус сказал мне отойти в сторону. Потому что я жил непристойно и упустил волю Божью. Многие люди сражаются и проигрывают. Они отсеиваются, их хватает очень ненадолго. Им не хватает сил выстоять до конца. Они перестают читать Библию, ходить в церковь. Вы их видите, а потом их нет. Когда Иосиф открылся своим братьям, то он сказал, что посреди голода в его власти были кладовые. Он сказал: «Возвращайтесь с хорошими новостями и расскажите остальным в семье». В книге «Бытие 45» он дает такое предостережение и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». В другом переводе: «Не отклоняйтесь от пути по дороге домой». На вашем пути домой не ссорьтесь и не отходите друг от друга. Прислушивайтесь друг к другу. Я хочу призвать каждого, кто слышит меня: будьте внимательны. Не живите распутно. Обращайте внимание на что вы смотрите, что слушаете, чему отдаете сердце. Наблюдайте за собой. Не понижайте свои стандарты и свою мораль. Очень легко бывает стереть границы и быть аморальным. Сами того не замечая, вы перестанете видеть разницу между собой старым и собой новым. Иисус сказал: «Бодрствуйте». Я задумался, над чем же нам надо бодрствовать? Нам надо бодрствовать над нашими словами. Первый пункт — это слова. Слова — это что-то очень сильное. Они могут сломить или укрепить. Слова могут созидать и разрушать. В Марка 11 Иисус сказал, «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Он говорит о том, насколько важно, что вы говорите, как важно то, что исходит из ваших уст. Следите за своими словами. Притча 18:22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Если ваши слова несут смерть, разрушение, депрессию, то это семена. Каждое слово — это семя, которое творит ваше будущее. Он сказал, мир, в который вы идете, будущее, в которое вы идете, определяется словами, которые вы произносите. Вы можете произносить смерть или жизнь. Вы можете произносить депрессию или радость. Вы можете произносить безнадежность или веру. Решать вам. Смерть и жизнь. Следите за словами. Следите за словами, которые могут идти от дьявола. Сатана будет забираться в ваш разум и говорить вам то, что не от Бога. Поэтому Иисус обернулся к Симону Петру и сказал, «То, что ты говоришь от дьявола, отойди от меня, сатана». Вам надо следить за такими словами, как «Да брось это все». Что толку? Ты никогда не освободишься. Такого никогда не будет. Если у вас зависимость, и это разрушает вашу жизнь, то Дух Святой никогда не скажет вам, что вы никогда не освободитесь. Это голос нечистого духа, который говорит прямо из ада. Вам надо распознать его. Следите за такими словами. Скажите, ты не войдешь сюда. Я слышу слова, которые говорят, что Бог любит меня, Он пролил кровь, чтобы я был свободен. Следите за словами, которые приходят от дьявола. Следите за словами, которые приходят к вам от других людей. Они могут привести к комплексам, подавить вас и превратить прекрасный день в ужасный. И все из-за слов, которые были кем-то сказаны. Не превращайте ваши уши в мусорный бак. Следите за словами, которые вам говорят другие люди. И последнее. Следите за словами ваших собственных уст. Произносите слова жизни. Произносите слова веры. Нам надо произносить слова, которые в согласии с Богом и то, что говорит Слово Божие в нашей семье. Нашу жизнь, наши тела, в нашу боль и раны. Иисус сказал, «Слова мои — суть, дух и жизнь. Следите за своими словами. Во-вторых, следите за своим отношением». Следите за своим отношением. Если происходит что-то плохое, то это не означает, что вам надо все время расстраиваться. У сатаны есть свой план, как не дать вам спастись. Но когда вы спасетесь, то он сразу активизирует план «Б» — сделать вас несчастным. Это ваши дети. Они будут учиться тому, что видят. Они будут копировать ваше отношение к Богу, к поклонению, к церкви и жизни вообще. Если у вас позитивное отношение, они тоже будут позитивно относиться к жизни. Вы можете пасть духом. Павел говорит, «Я мыслю так, чтобы быть радостным. Вам необходимо такое отношение». Сегодня много детей, которые не мечтают о великом, потому что они окружены негативизмом. У тебя не получится, из тебя ничего не выйдет. Следите за своим отношением. Откажитесь быть негативными, злыми, расстроенными, придирчивыми. Нет ничего хуже, чем группа мелочных и злых христиан. Пусть у вас будет хороший, позитивный настрой. Посмотрите на кого-то и скажите, «Тебе надо улыбнуться, твое лицо меня расстраивает». Скажите им, «Вам надо улыбнуться».
1: Ты что, не хочешь спастись, пойти на небеса и быть там со мной всю вечность?
2: No.
0: Молодые люди думают о тех смешных людях, которые идут в ад. Должны быть христиане, которые вдохновляют с позитивным отношением, чтобы молодежь хотела быть похожей на них. Они мечтатели, они целеустремленные. Исправьте свое отношение. Радость Господня — наша сила. Давайте прославим Бога и получим правильное отношение. Чем я расстроен? Что нагоняет депрессию? Этот день сотворил Господь. Мне надо радоваться. Я жив. Я здоров. Остальное не так важно. Номер три. Следите за искушениями. Если вы решили следить за своей жизнью, то надо следить за искушениями. Я чувствую особенное оживление в сердце в отношении этого пункта. Однажды к 80-летнему старику подошел юноша и сказал: «Я хочу вас спросить, я постоянно борюсь с искушениями. В каком возрасте они прекратятся?» Тот ответил: «Не знаю, мне только 80 лет». Поймите, пока вы в этом теле, что даже после длительного поста искушение останется реальным. Будет искушение все бросить, согрешить, посмотреть на то, на что смотреть не надо, слушать то, что не надо слушать. Искушение азартных игр, внебрачного секса, наркотиков, алкоголя. Господь сказал мне предупредить вас бодрствовать в отношении искушений. Это может стоить вам всего. В Западном Техасе произошло то, что завело ученых в тупик. Они сказали, что за последние несколько лет в Западном Техасе зарегистрировано больше укусов гремучих змей, чем за последние десятилетия. Они не могли найти причину, особенно в районах, где живут фермеры. Многие опытные фермеры в жарких районах Техаса были покусаны гремучими змеями. Причину никак не могли найти. Тогда решили, что произошло следующее. Много лет назад из Европы были привезены дикие кабаны. Они расплодились, и теперь они повсюду. У диких кабанов плохое зрение, но потрясающий слух и чувствительность к вибрации. Они выработали иммунитет гремучим змеям и стали поедать их. Змеи стали их любимым лакомством. Считает, что со временем кабаны, как только слышали, как гремят змеи, сразу нападали на них. Змеи стали умнее и перестали греметь. Раньше можно было слышать их шум, который шел от погремка, и вы знали, что надо отступить, а теперь предупреждения нет. Человек подходит слишком близко, змея не гремит, а сразу кусает. Я подумал, вот это слово. Есть о чем задуматься. Библия говорит в книге Экклесиаст 10, что когда разрушена ограда, то змей прокрадется и укусит. Иногда мы переступаем ограду, то есть стандарты и убеждения, топчем их и говорим: «Я не слышал звука погремка. Я пойду туда и сделаю то и это. Смотрите, со мной ничего не произошло. Поэтому я пойду на вечеринку, напьюсь, пересплю с кем-то, зайду на грязный сайт, сделаю вот это. Мы думаем, ничего не будет. Молния не поразит меня, пронесет. А может, змей стал умнее, и вы не слышите его. Он ждет, пока вы не зайдете дальше. А потом он вонзит в вас свои зубы, и будет уже слишком поздно что-то делать. Господь послал меня сказать, чтобы вы следили за искушениями. Грех остается грехом, смерть остается смертью. Даже если нет слышимого предупреждения, то это все равно неправильно. Вам может казаться, что ничего не происходит. Вы сделали что-то, и все нормально. Вы все контролируете, но отсутствие звука не означает, что это не смертельно. Возможно, это та поумневшая змея, которая оттаскивает вас все дальше и дальше. Вот благая весть. Иисус Христос был искушаем. Он победил сатану. Он победил дьявола. Он победил всякую зависимость. Через Его кровь вы можете быть свободны. Я хочу прославить Бога. Я завершаю это послание. Кто верит, что кровь Иисуса сильнее любого искушения? Послушайте человека, который в служении пастора уже 25 лет. Грех погубит вас. Он принесет удовольствие, а потом убьет вас. Он дает восторг, а потом убивает. Никому не сходит с рук просто так. Если ограда разрушена, то рано или поздно змей укусит. Следите за искушениями. Номер 4. Следите за своим характером. Характер очень важен. Когда вы не оплачиваете счета, то это характер. Иегова Ира оплатит за меня аренду. Не оплатит. Если хозяева квартиры, которую вы снимаете, не получат чек через полгода, то Иегова Ира не оплатит его за вас. Я выпишу чек по вере. Это не вера, это преступление. Следите за характером. Библия говорит, что царь Авимелех увидел Сару, жену Авраама. Послушайте, у него был гарем, полный самых красивых женщин в стране, но он увидел Сару, которой было 99 лет. В нем поднялась похоть, и он сказал, «Я получу ее». Ей было 99. Кто из вас хотел бы такой эликсир? Давайте будем честными. 99, и при этом красавица, которая вскружила голову в 99 лет. Повернитесь к жене и скажите, «Дорогая, ты выглядишь именно так». Знаете, что Бог сказал Авимелеху, который взял ее? Авраам солгал, когда сказал, «Это моя сестра». Он взял ее и собирался привести в свою спальню, чтобы овладеть ею. Бог обратился к нему. Если ты коснешься ее, ты умрешь. Потом говорится, «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца, и потому я удержал тебя от греха». Даже если вы поступаете неправильно, но если у вас открытое сердце, то Бог поможет вам все уладить. Это очень важно. И последнее. Следите за своим домом. Самое ценное, что у нас есть в этом мире, это наши дети, муж, жена, наши близкие. Они стоят дороже серебра, они дороже золота, они стоят больше, чем все, что может предложить этот мир, больше титулов и наград. Нет ничего более драгоценного для меня, чем Шерис, Кортни, Карисса, Каролин, Коннор и Дрейк. Мы призваны следить за нашим домом. Решите, что ваши дети будут насажены в Царстве Божьем, и ад не получит их. Во имя Иисуса. Бытие 14:14. Семью Авраама похитили. Он искал Бога, и Бог ответил, «Иди, преследуй и верни их». Вы вернете их. Давид потерял семью у Сикелага. Бог сказал ему, «Иди за своей семьей». Ты вернешь их всех. Я хочу сказать кому-то, верьте тому, что написано в Деяниях 16, там сказано, верую в Господа Иисуса Христа, скажем все вместе, и спасешься ты и дом твой. Кто верит в это? Кто провозгласит это для своих детей и внуков? Я знаю, ад будет атаковать, но если мы будем бодрствовать и молиться, то нет ничего сильнее крови Иисуса Христа и молящихся родителей. Бодрствуйте! Когда придет парень, чтобы пригласить на свидание вашу дочь, то откройте дверь и посмотрите на него. Не улыбайтесь, а посмотрите на него вот так. В нашей церкви есть человек, у которого был потрясающий месяц, когда он постился 21 день. Он член нашей церкви и наш друг. Он разрешил поделиться мне этой историей. Это прекрасный бизнесмен. У него очень успешный бизнес. С ним связалась национальная корпорация, которая названа фамилией владельцев. Все знают ее. Они услышали об этом человеке, обо всем, что он сделал и делает. Международный президент всей корпорации прилетел на личном самолете, полетел с ним на курорт. Он пригласил его на ужин. Ему предложили пост вице-президента международной корпорации. Стартовая зарплата $5 миллионов в год, плюс должностные привилегии. У него чудесные дети, прекрасная жена, замечательная семья. Он был в 21-дневном посте. Он сказал, что молился за правильные шаги. Он сказал: «Я благодарю Бога за 21 день поста. Это не совпадение». Все это произошло во время поста. Он сказал: «Я вернулся к себе». В это время предложения поступали одно за другим. Он сказал: «Я лежал на кровати, я в посте, желудок урчит». Я посмотрел в потолок, и голос Божий будто прошел сквозь комнату и сказал: «Ты можешь выбрать, я благословлю тебя. Но моя совершенная воля для тебя в том, чтобы ты был со своей семьей в церкви, там, где ты есть, но я благословлю тебя». Он сказал, что никогда не ощущал такого мира. Он сказал: «Я подумал о своем маленьком сыне, о замечательных дочерях, о своей жене, подумал о моей церкви. Есть много того, чего нельзя купить за деньги. За деньги нельзя купить семью, купить хорошую церковь. За деньги нельзя купить семью, утвержденную в истине. За деньги невозможно купить счастливый брак. Иногда надо быть осторожными. Не каждая возможность — это Бог. Я это уже говорил раньше. Не идите за деньгами. Если Бог говорит вам идти, то идите, но не позволяйте деньгам быть решающим фактором. Позвольте голосу Господа быть решающим. Есть ответвления, которые вы не видите. Я сказал этому человеку: нет никого, кто оставил бы дом, земли, что угодно ради него, и не получил бы ныне во время сие во сто крат. О веке грядущем жизни вечные. Это слова Иисуса. Кто знает, что увидит свою семью на небесах, это и есть сто крат в этой жизни и в грядущей.

Все органы, безусловно, одинаково важны. И мозг, и сердце, и легкие, и прочие. Но, пожалуй, самым универсально важным в человеческом теле является кровь. Только кровь соприкасается с каждым из органов, поддерживая их жизнеспособность. Кроме того, кровь не стоит на месте, она в постоянном движении. Да, сердце тоже двигается, но все же оно статично. С кровью все иначе. Она не локализована. Это удивительное вещество, которым наполнен человек. И когда Бог создавал Адама, то уже тогда крови было отведено наиважнейшее не только биологическое значение. Даже ее красный цвет служит явным признаком предупреждения или тревоги. Человеческий глаз всегда увидит кровь почти на любой поверхности, потому как красный – это цвет с наибольшей длиной волны в видимом диапазоне. Красный сильно активирует зрительную систему, создавая высокий контраст. Он воспринимается мозгом как приоритетный. Появление крови никогда не было хорошим признаком. Но ее первое упоминание в Библии в открытом виде, вне человеческого тела, встречается в 4 книге Бытие как результат убийства. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Почему от самых истоков столь значимое внимание Всевышний отводит именно крови? Кровь – это символ жизни, заключенная в теле человека. Когда кровь находится внутри тела, никто о ней и не вспоминает, но когда она выступает наружу, ее нельзя не заметить. Вытекающая из пораненного тела кровь сообщает о разрушении целостности самого тела, что всегда требует срочной реакции для того, чтобы сохранить жизнь, если, скажем, рана серьезная. Но даже при попадании в малую рану инфекции, это может вызвать заражение крови и смерть. Бог не допустил бы в Эдеме чего-то, что могло бы угрожать телу человека. Я осмелюсь предположить, что в Эдеме даже не было ни одного колючего растения, которое могло повредить до крови кожный покров первых людей. Потому что там была идеально безопасная среда. Шипы и тернии – это следствие грехопадения и неотъемлемая часть сопротивляющегося земледелия, приводящая к болезненному контакту человека с некоторыми растениями, произрастающими из земли, которые перестали быть для людей абсолютно безопасными. Утратив прежнее Божье расположение и прямую опеку, человек, покинув Эдем, сразу попал в небезопасную среду. Повсюду исходила угроза от мира природы и от других людей. Потеря целостности тела, на мой взгляд, является признаком утраты целостности жизни с Богом. Адам утратил эту прежнюю целостность отношений с Господом, что прямым образом отразилось на его теле, которое стало тленным и после грехопадения медленно умирало, пусть и на протяжении нескольких веков, но в итоге умерло. Что касается не насильственного, а естественного истечения крови из тела женщины, то после грехопадения такая кровь также стала символом тления и смертности человеческого тела. Позже закон Моисея закрепил реальную нечистоту женщины, поскольку любое истечение крови из тела воспринималось как утрата жизненной целостности. Во все времена, и в древности, и сегодня, появление крови на теле даже при небольшой ране само по себе вызывает у человека страх. Как только сыновья Иакова показали кровавую одежду Иосифа, так отец тут же решил, что его любимец растерзан зверем, и других мыслей у него не возникло. Хорошим предзнаменованием кровь могла служить только во время жертвоприношений, когда использовалась в некоторых ритуальных действиях. И здесь возникает некоторая богословская сложность идентификации символики крови. Что именно она символизирует в Библии? Жизнь или смерть? Потому как в Ветхом Завете слово «кровь» связано чаще всего с насильственной смертью. С одной стороны, она означала жизнь, но когда она проливалась, это был признак того, что жизнь утрачена. Видимо, по этой причине Бог избрал кровь как самый важный материальный и духовный элемент в отношениях со своим народом. А после кровь стала ключевым элементом христианской веры и христианского богословия благодаря пролитой крови Иисуса Христа, о которой я скажу чуть позже. С чего я решил, что кровь несет в себе двойную символику – жизни и смерти? Это доказывается на примере крови животных в книге Левит. Если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа – тело в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. В данном эпизоде, применительно к сегодняшней теме, вопрос чистоты питания отходит на второй план, поскольку центральным является утверждение «душа тела в крови».
Это один из наиболее сложных для толкования текстов Ветхого Завета. Однако контекст ясно указывает, что речь идет прежде всего о душе животного, поскольку весь отрывок посвящен жертвоприношениям скота и некоторых птиц. Во многих переводах на русский, румынский, английский и немецкий языки вместо слова «душа» используется слово «жизнь». Это оправдано контекстом, поскольку речь идет о функции, поддерживающей физическое существование тела. Кровь представляется как носитель жизни. Душу увидеть невозможно, а кровь можно. Поэтому слово «жизнь» делает мысль более наглядной и понятной. Библейский запрет на употребление крови в пищу был связан с тем, что жизнь, то есть душа, должна быть возвращена Богу, а не удержана и употреблена человеком, потому как ни одна жизнь не принадлежит человеку, даже его собственная. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Можно съесть плоть животного, но, конечно же, нельзя съесть душу. Текст в Левит 17:14 похож на метафору, на образное выражение, но в этом образе раскрывается важный принцип. Кровь не просто вещество, а носитель жизни, принадлежащий Богу. Именно поэтому в древности ее употребление евреями и неевреями, названными пришельцами, было строго запрещено. Но одновременно кровь – это и очевидный признак насилия, знак того, что жизнь была отнята. Из этого вытекает ключевой вывод. Кровь вне тела означает утрату жизни. Ее появление вне организма, если это не банальная царапина, чаще всего связано с фактом смерти или, по крайней мере, смертельного повреждения. В системе жертвоприношений это придает крови исключительную ценность. И чтобы получить кровь в необходимом объеме для кропления, помазания и прочего при скинии или храме, требуется лишить животное жизни. Логичный вопрос, почему нельзя было сделать надрез и слить часть крови, не учитывает несколько принципиальных моментов. Во-первых, технически это невозможно в нужном объеме. Даже при умении останавливать кровотечение в 14 веке до н.э., извлечь значительное количество крови без смертельного исхода было невозможно. Во-вторых, и это главное, кровь в библейском плане действует не сама по себе, а как выражение отданной жизни. Она имеет значение только как жизнь, принесенная в жертву. Следовательно, если бы кровь можно было получать без смерти животного, жертва перестала быть жертвой. Исчез бы сам принцип замещения «жизнь за жизнь». А почему нужен принцип «жизнь за жизнь»? Да потому что Бог – это жизнь. И тот мир, который он создавал, должен был быть вечной жизнью для людей, и любой намек на ее прерывание – это отступление от идеального Божьего порядка. Именно этот принцип лежит в основе библейского понимания искупления – наказания за грех смерти. И потому искупление возможно только через заместительную смерть, выраженную в пролитой крови. Таким образом, изначальный замысел Бога предполагал жизнь, а не смерть для всякой души. Однако после грехопадения, чтобы человек не оказался под немедленным приговором смерти, была установлена система заместительной жертвы. Смысл ее заключается в том, что жизнь человека сохраняется через замену, а именно жизнь одного живого существа, животного, обладающего душой, отдается вместо жизни человека. Еврейскому народу по закону Моисея нужно было ежегодно забивать 1275 голов различных животных, и это не считая индивидуальных приношений, возносимых каждым евреем в течение года. На детализации животных жертвоприношений и процедуры с этим связанных я подробно уже рассказывал в видео «Жертвы в Древнем Израиле», поэтому рекомендую посмотреть. Вместе с тем, постоянно льющаяся кровь животных и вся система жертвоприношений по факту оказались бессильными перед грехом и смертью. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Другими словами, ни одна жертва не в состоянии вернуть нас в состояние совершенства, которым обладал Адам и Ева до грехопадения. Но если бы это и было возможно, то нужна была бы лишь разовая жертва, и грех был бы забыт нами. Но дело в том, что ветхозаветные жертвы не обладали такой властью. Они лишь напоминали народу о грехах. Кровь покрывала грех, но не смывала его. Это что-то вроде лечения симптомов,
а не первопричины болезни. Почему же кровь животных была не способна уничтожить грех? Может быть, кровь праведника, кровь человека могла бы это сделать? Увы, нет. Все ранее сотворенное Богом после грехопадения стало несовершенным и неизбежно подвержено тлению. А тление, как известно, всегда оканчивается смертью. Нужна была супержертва, не подверженная ни греху, ни тлению, и этой сверхжертвой стал Христос. Христос был послушен Божьей воле и потому сделал нас святыми, принеся свое тело в жертву раз и навсегда. Каждый день священники встают и исполняют свои обряды и предлагают одни и те же жертвы изо дня в день, и жертвы эти не могут снять с них грехов. Обратите внимание, вот та самая разовая жертва, после которой все остальные жертвы теряют смысл. Даже самый святой человек на планете не годился для жертвы за грехи всего мира, потому как истинно святым остается только Бог, который воплотился в тело реального земного человека по имени Иисус. Получается так, что Бог сам себя добровольно отдал в жертву, но только в теле человека. Вы знаете, но эту, на мой взгляд, простую истину не просто принять верой многим христианам, которые не считают Христа Богом. Но если он не Бог,

Ох, то в чем смысл жертвы Иисуса на кресте? Имела бы силу такая жертва смыть грехи всего мира, если бы за них умер лишь человек из Израиля с распространенным именем Иисус. При этом он стал проливать кровь еще до того, как его первый раз стегнули плетью. Только у Луки записан эпизод кровавой молитвы Христа в Гефсимании, накануне ареста. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Даже пот и тот был кровавым. Это очень сильный образ для оливковой рощи, ведь в ту пору на Елеонской горе находились масляные жернова для производства оливкового масла. Подобно тому, как тяжелый каменный пресс давит оливки, пока не потечет драгоценный елей первого отжима, так и грех человечества давил на Христа, доводя его до предела человеческих сил. Но совсем незадолго до этого в горнице на тайном ужине Иисус сообщил ученикам нечто, что они раньше никогда не слышали. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, ешьте, это тело мое“. И, взяв чашу, благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя, нового завета за многих изливаемая во оставление грехов“». Иисус не призывал пить настоящую кровь, но из вина и хлеба он сделал сильнейший образ крови и тела. Думаю, ученики были поражены услышанным, потому как употребление крови настрого запрещалось в законе. А здесь Иисус проводит параллель с человеческой кровью, более того, со своей собственной. Так зачем ученикам нужно было есть тело и пить кровь Господа? Вначале я говорил, что любая кровь человека или животного была несовершенна, будучи зараженной грехом, но при этом оставалась символом жизни. Иисус, как Бог в человеческом теле, обладал совершенной кровью. С момента вечери Иисус Христос вводит новый стандарт взаимоотношений Бога с человеком и называется это Новым Заветом, в противовес прежнему завету закона. «Ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемая во оставление грехов». Читаю еще раз в более понятном переводе. «Ибо это кровь моя, которая скрепляет новый договор и которая прольется за многих ради прощения их грехов». Если это новый договор, где Бог сделал все сам, а именно явился в облике Иисуса, совершил чудеса, оставил ценнейшее учение, испытал унижение, пытки и в итоге добровольно взошел на крест, где пролил кровь, умер, воскрес на третий день и вознесся в славе на небеса, то какая роль отведена человеку? Единственное, что нужно сделать человеку – выпить эту кровь. Больше ничего. Этим поступком грешник признает себя грешником. Принимает жертву Христа, раскаивается содеянным, очищается этой кровью от греха, признает Христа Богом и получает вечную жизнь. Проще говоря, человеку не требуется что-то добавлять к жертве Христа, но он должен ее принять верой. Именно это и означает образный акт пить его кровь. После этого восстанавливается целостность живых отношений между Богом и человеком. Что касается употребления хлеба как символа его тела, то в этом повелении есть отсылка к закону Моисея, когда некоторые типы жертв священник или народ съедали сами. Они ели мясо жертвенных животных и все равно умерли. Но если мы будем есть Христа, мы не умрем, если делаем это с верой в Него. Важно помнить, что хлеб и вино в вечере – это не волшебное зелье и чудо-еда, когда, придя в церковь раз в год, Евхаристия избавит вас от всех проблем и очистит душу вашу. Все это бессмысленно, если делается как обязательный, а что еще хуже, бездумный ритуал, который принесет не благословение, а дополнительное осуждение, потому что употребляется недостойно. Тема крови настолько обширна, что рассмотреть быстро все библейские нюансы, с ней связанные, за такое короткое время невозможно. Да я и не ставил себе такой цели. Моя цель – раскрыть истоки значения крови Ветхого Завета и сопоставить ее с кровью Христа. Именно вокруг крови Христа и создана доктрина истинной Церкви Христовой. Ни Папа Римский, ни Мухаммед, ни Гамалиил, ни Мария, ни апостол Петр свою кровь на кресте за нас не проливали. Это сделал только Христос, единственный, который мог совершить это искупление.

0: He's great.
1: Он велик.
0: Amen.
1: Amen.
0: And he can do great things.
1: И он может делать великие вещи.
0: And you should expect great things from God today.
1: Вам нужно ожидать великие вещи сегодня от Бога.
0: Because Jesus Christ is the same.
1: Потому что Иисус
0: yesterday,
1: он один сегодня, вчера, сегодня и во веки
0: Amen.
1: Тот же. Аминь.
0: He's the same today.
1: Он такой же сегодня.
0: And his Holy Spirit is here.
1: И его Дух Святой здесь.
0: And you see, when the Spirit is present,
1: видите ли, когда Дух Святой присутствует здесь,
0: everything can happen.
1: Все может произойти.
0: Hallelujah. Turn to your neighbor and say,
1: повернись своему соседу и скажи,
0: this is your day.
1: Это твой день.
0: Amen. This is your day.
1: Это твой день.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You are allowed to be seated.
1: Можно присаживаться.
0: I'm so very happy to be here today.
1: И я так рад быть сегодня здесь.
0: And I'm grateful for the invitation.
1: И я рад, что меня пригласили.
0: I so much enjoy singing in Russian.
1: Мне так нравится петь на русском.
0: Even if I don't understand many words.
1: Но даже то есть слышать русское пение, даже если я не понимаю много слов.
0: Слава Богу, I know.
1: Я знаю, слава Богу.
0: Слава Иисус. And you know, I heard when I was young, I heard mothers cry out to their kids.
1: Когда я был маленький, я слышал, мамы кричали своим детям.
0: Быстро, быстро.
1: Быстро, быстро, да. Быстро, быстро.
0: So I learned that. So, but it's a wonderful, really.
1: Но это действительно чудесно.
0: I've already, I always had a special, I mean, a special place, a heart in my, place in my heart for Russian-speaking people.
1: У меня действительно есть особое место в сердце для русскоговорящего населения.
0: Whether it's here in Estonia or in Russia or Ukraine or Belarus.
1: Где бы это ни было, здесь в Эстонии, в России или в Украине, в Белоруссии.
0: I traveled a lot to Russian-speaking countries.
1: И я путешествую много в русскоговорящие страны.
0: I've always found people so generous.
1: И я обратил внимание, что люди такие щедрые.
0: So loving and caring.
1: Такие добрые и заботливые.
0: Of course, you all know that you know there's also this. This conflict between Russia and Sweden, you know, going on for centuries and centuries.
1: Конечно, мы знаем об этом конфликте, который происходил между Швецией и Россией, который происходил десятки столетий.
0: And we have kind of fought over territory.
1: И мы боролись за территорию.
0: And here in Narva also, of course.
1: И также здесь в Нарве.
0: And we won, hallelujah.
1: И мы победили, аллилуйя.
0: But anyway, just kidding.
1: Но я просто шучу.
0: But you know, I found in my heart there is no animosity towards Russia or Russian people or anything like that.
1: Но знаете, я у меня в сердце нету никакой враждебности к русскоговорящему населению или к России.
0: I have always just found friends and wonderful, wonderful, generous people.
1: Я просто всегда встречался с такими дружелюбными и прекрасными людьми.
0: So I'm so grateful to be here with you.
1: Поэтому я так благодарен быть здесь.
0: And I, yeah. And I want to honor Pastor Vladimir.
1: И я хочу почтить пастора Владимира.
0: And I mean, he for me in my heart, I know that he's a man of God.
1: И в своем сердце я знаю, что это человек Божий.
0: And that he really loves the Lord.
1: И он очень любит Бога.
0: And to his best abilities, he's serving Jesus.
1: И по своим лучшим способностям он служит Иисусу.
0: And I believe strongly that the Lord will use him mightily for revival.
1: И я верю, что Господь будет сильно его использовать для пробуждения.
0: I saw clearly the other day that this is the DNA that the Lord has put within him.
1: И я день назад я увидел действительно, что Господь вложил это ДНК в него.
0: And I think this is the uniqueness of this church too.
1: И я также думаю, это уникальность этой церкви.
0: That you keep the DNA of a revival.
1: Что у вас есть это ДНК возрождения.
0: With that I mean that the Spirit of God can really move with His power among you.
1: И это пробуждение, это значит, что Господь будет двигаться сильно своей силой здесь.
0: Don't become you know, ordinary.
1: Не становитесь обычными.
0: You don't need to be crazy in a human way, you know.
1: Вам не нужно быть странными в человеческом понимании.
0: But let the Spirit of God move.
1: Но пусть, позвольте Духу Святому двигаться.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. That's a unique gift.
1: Это уникальный дар.
0: Because there are so many churches and gatherings.
1: Потому что столько церквей и собраний.
0: And they are unfortunately not open for the Holy Spirit.
1: И, к сожалению, они не открыты Духу Святому.
0: And that's a sad thing.
1: И это очень печально.
0: But you also have the possibility to do this for decades.
1: Но вы также можете это делать десятилетиями.
0: So a maturity has come.
1: И вот эта зрелость, она пришла.
0: Amen. So you can recognize.
1: И теперь вы можете распознать.
0: When the Spirit is moving.
1: Когда Дух движется.
0: And maybe when people are trying to kidnap what the Spirit is doing.
1: Или когда люди пытаются как бы забрать или притвориться, что Дух что-то делает.
0: And I want to honor the young team here.
1: И я хочу также почтить молодую команду.
0: You're truly the future.
1: Вы действительно будущее.
0: Pastor Edgar and Maxim and Maria and all the rest of you.
1: Да, пастор Эдик и Максим и Мария и все.
0: You're amazing.
1: Вы потрясающие.
0: I have a secret plan. Yeah, give them a.
1: Да, давайте похлопаем.
0: I have a secret plan here.
1: У меня есть такой секретный.
0: And it's to kidnap them and take them to Sweden.
1: В общем, он хочет забрать их и увезти в Швецию.
0: I'm just kidding.
1: Я просто шучу. Я не буду это делать.
0: I love them and I appreciate them.
1: Но я очень люблю их и ценю их.
0: And you're doing a great job supporting your pastor and all the people in this church.
1: И вы действительно делаете потрясающую работу, поддерживая пастора и всех, кто в этой церкви.
0: So once again, thank you for inviting me.
1: Еще раз, спасибо, что вы пригласили меня.
0: Hopefully you will really have an encounter with Jesus today.
1: И я верю, что вы действительно встретитесь с Иисусом сегодня.
0: And you know, I want to speak to you about something that is truly, truly important.
1: И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что действительно, действительно важно.
0: And I hope that you can be focused and concentrated for a few minutes here.
1: И я надеюсь, что вы можете оставаться сконцентрированными, сфокусированными несколько минут.
0: Because this will be, this is, it's not that I don't think that you know it.
1: Еще раз, это не значит, что я думаю, что вы это не знаете.
0: But it's important to get it into your heart, into your mind, so that you have a true mindset of Christ.
1: Но это очень важно, чтобы вы это приняли в свое сердце и в свой разум, чтобы ваш разум стал как разум Христа.
0: We have now gone through the three, can we say, major seasons of the Christian year. The three major seasons, celebrations of the Christian
1: year. Мы прошли как бы три основных праздника в этом году, которые празднуют христиане.
0: Now, Christmas is fun.
1: Рождество – это очень весело.
0: And it's nice.
1: И приятно.
0: But it's not a major season for Christians.
1: Но это не основной сезон для христиан.
0: Amen. But Easter.
1: Но Пасха.
0: Is the main event.
1: Это основной праздник.
0: Because in Easter.
1: Потому что в Пасху.
0: Jesus is taking upon himself the sin and death.
1: Он забрал на себя грех и смерть.
0: And he conquers death.
1: И он победил смерть.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So by him dying,
1: и вот через него умершего,
0: your sin and my sin upon himself.
1: Он забрал твой и мой грех на себя.
0: He takes up on the curse.
1: Он забрал проклятие.
0: That made separation and disparation, divorce from God.
1: Которое создало разделение, как бы развод с Богом.
0: And he takes the punishment.
1: И он забирает наказание.
0: That is rightly judged upon those who have not given God honor.
1: Которое на самом деле должно принадлежать тем, кто не отдает почтение Богу.
0: So by his stripes we are healed.
1: Его ранами мы исцелены.
0: Amen. Is someone
1: Аминь.
0: Happy about that?
1: Да, кто-то рад
0: Amen.
1: Этому.
0: It's wonderful.
1: Это чудесно.
0: But Jesus.
1: Но Иисус.
0: Has not only saved us or taken our individual sins.
1: Он не только спас нас или забрал наши индивидуальные грехи.
0: Jesus has restored the whole cosmos, so to say.
1: Иисус восстановил как бы все взаимодействие.
0: He has restored both the physical and spiritual realms.
1: Он восстановил как физическое, так и духовные сферы.
0: The Bible says.
1: И Библия говорит.
0: That in him everything was created.
1: Что в нем все было сотворено, им все было сотворено.
0: The visible and invisible.
1: Видимое и невидимое.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And by his cross.
1: И через его крест.
0: He reconciled everything to himself.
1: Он восстановил все себе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So Jesus.
1: И вот Иисус.
0: Has not only began a work of restoring us individually.
1: Он не только начал работу восстановления нас лично,
0: but everything in creation is restored through Jesus Christ.
1: Но все в творении восстановлено через Иисуса Христа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And this is a very important thing.
1: Это очень важная вещь.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Didn't die.
1: Не умер.
0: So that your soul.
1: Чтобы твоя душа.
0: Might go to heaven.
1: Попала на небеса.
0: Jesus died.
1: Иисус умер,
0: so that creation may be renewed.
1: Чтобы творение было возобновлено.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You see, do you mean that my soul doesn't go to heaven when I die?
1: И вы можете спросить, неужели моя душа не попадет на небо, когда я умру?
0: Of course it does.
1: Конечно, попадет.
0: But just that is just a temporary state.
1: Но это только временное состояние.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That is not. That's just something that happens until the time.

0: это происходит только до времени.
1: When God will restore all things.
0: Когда Бог восстановит все.
1: Amen. So Jesus.
0: Иисус.
1: Is mending the gap.
0: Он как бы закрывает, перекрывает этот пробел.
1: Healing the crack.
0: Он лечит эту трещину.
1: Putting together reality.
0: Он соединяет реальность.
1: Because you see, when sin came in,
0: потому что видите ли, когда грех пришел,
1: the natural physical world and the spiritual world was separated.
0: Натуральный, физический, естественный мир и духовный мир, они были разделены.
1: But when Jesus came,
0: но когда Иисус пришел,
1: he joined together the spiritual and the physical again.
0: Он соединил духовное и физическое снова.
1: Amen. So now we can have fellowship with God.
0: И вот теперь мы можем иметь отношения с Богом.
1: Who is spirit?
0: Кто есть дух?
1: Amen.
0: Аминь.
1: And we can commune with him.
0: И мы можем общаться, иметь общение с ним.
1: Like we heard a pastor speak about
0: him. Как мы слышали пастор Владимир говорил.
1: Amen. That's what Jesus is doing.
0: Аминь. Вот что сделал Иисус.
1: But then on the third day.
0: Но на третий день.
1: Jesus is raised up from the dead.
0: И Иисус воскрес из мертвых.
1: And when he is raised up from the dead,
0: и вот когда он воскрес,
1: he has total victory.
0: Он получил полную победу.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Through the resurrection of Jesus,
0: через воскресение Иисуса,
1: God confirms,
0: Господь подтвердил,
1: that Jesus Christ is Lord.
0: Что Иисус Христос есть Господь.
1: That everything Jesus said and did and promised is true.
0: Что все, что Иисус говорил, делал и обещал, это правда.
1: Because we can all make a claim upon truth.
0: Потому что мы все можем утверждать какую-то правду.
1: We can say I believe like this.
0: Мы можем сказать, я верю вот
1: this
0: этому.
1: This is true for me.
0: Вот это есть правда для меня.
1: But no one.
0: Но никто.
1: Has come back from death.
0: Не вернулся из мертвых.
1: And continued to live forever.
0: И продолжил жить вечно.
1: But Jesus Christ.
0: Но только
1: Amen.
0: Иисус Христос. Аминь.
1: Hallelujah. Jesus was not the only one who died on the cross.
0: Иисус не был единственным, кто умер на кресте.
1: Jesus is not the only one that has suffered.
0: Он не единственный, кто страдал.
1: Jesus has not been the only one who has been treated badly and unfair.
0: Иисус не единственный, кого принижали и вели по отношению к нему себя плохо.
1: But according to the Bible,
0: но согласно Библии,
1: his suffering is unique.
0: Его страдания были уникальны.
1: Not because of the pain,
0: не из-за боли,
1: but because of the cause, the purpose.
0: Но из-за причины, цели этих
1: because
0: страданий.
1: He was without sin,
0: потому что он был без греха,
1: but he became sin for
0: но
1: our sake.
0: Стал грехом за нас.
1: And the reason we can know that this is true.
0: И причина, по которой мы можем знать, что это правда,
1: is because God raised him up from the dead.
0: Потому что Господь воскресил его из мертвых.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Hallelujah. So read with me in Romans chapter 1.
0: Давайте прочтем послание к римлянам, 1 глава, 4 стих.
1: And there Paul says, God has declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ, our Lord.
0: А через воскресение из мертвых по Духу Святости был объявлен полноправным Сыном Божиим во всем Его могуществе, ибо об Иисусе Христе нашем Господе.
1: So by the resurrection, God declared Jesus as the Son of God.
0: То есть через воскресение Господь утвердил, что Иисус есть Сын Божий.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And He is now the Lord over death.
0: И теперь Он является
1: and sin.
0: Он является господином над смертью и грехом.
1: So after this, we know.
0: И после этого мы знаем,
1: that Jesus. He walked with his disciples and appeared to them for 40 days.
0: Мы знаем, что Иисус ходил со своими учениками и появлялся им 40 дней.
1: And we remember that when he was raised from the dead,
0: что когда он воскрес из мертвых,
1: one of his disciples,
0: один из его учеников,
1: you know, because he had female disciples and he had manly disciples.
0: А потому что у него были и женщины, и мужчины ученики.
1: So one of them was Mary Magdalene.
0: И одна из них была Мария Магдалина.
1: And she was going to the grave.
0: И она подошла к

0: И она пала к его ногам.
1: And she said, Rabuni.
0: И она сказала, Рабуни.
1: Teacher, of course.
0: То есть, что значит учитель?
1: And she held to his feet. Do you
0: и
1: remember?
0: Она схватилась за его ноги.
1: What did Jesus say? Do you remember?
0: А что Иисус сказал? Помните?
1: He said, Do not cling to me.
0: Он сказал, не прикасайся ко мне.
1: I need to go to my Father.
0: Мне нужно уйти к Отцу.
1: Now this is very essential in the Scripture.
0: И это очень важно в этом Писании.
1: I want you to see this very clearly right now.
0: Я хочу, чтобы вы увидели это очень четко сейчас.
1: Because we have not appreciated this the way we should do.
0: Потому что на самом деле мы не придали ценности вот этому стиху, насколько
1: this,
0: нужно.
1: Because this was something that was very much part of the prophetic word of the Old Testament.
0: Потому что это было частью пророчества, которое было сказано в Ветхом Завете.
1: Because you see, when the Messiah came,
0: потому что видите ли, когда Мессия пришел,
1: he would come and reign.
0: Он должен был прийти и царствовать.
1: Amen. He would come and be the king.
0: Он придет и будет царем.
1: So when Jesus says to Mary, you cannot cling, you cannot keep me.
0: И когда Иисус говорит, Мария, ты не можешь ко мне прикасаться, ты не можешь, чтобы я, ну, сделать так, чтобы я остался.
1: I need to go to the Father.
0: Мне нужно пойти к Отцу.
1: He's proclaiming that now I will be crowned king.
0: Он утверждает, что сейчас его коронуют.
1: Amen.
0: Королем, царем.
1: He had taken the sin upon himself,
0: и он взял грех на себя.
1: Becoming the spotless lamb of God,
0: он стал незапятнанным агнцем Божьим.
1: He had become the Lord of life.
0: Он стал господином жизни.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Through the resurrection.
0: Через воскресение.
1: But now he would be crowned king.
0: Но сейчас его коронуют царем.
1: So this is now the ascension, of course.
0: И вот это очень важно.
1: Now remember this.
0: Помните.
1: In Psalms 24.
0: Псалом 23.
1: The psalmist asks a very, very prominent question.
0: Псалмопевец Давид спрашивает очень важный вопрос.
1: Who can ascend to the throne of God?
0: Кто может зайти на трон Божий?
1: Amen. Who can stand in His counsel?
0: Кто может стоять на святом месте?
1: And then the answer is.
0: И вот какой ответ.
1: He who has clean heart and clean hands.
0: Тот, у которого руки неповинные и сердце чистое.
1: But the problem is.
0: Но проблема вот в чем.
1: There is no one that has a pure heart and a clean hands.
0: Нету человека, у которого есть чистое сердце и чистые руки.
1: The psalmist has already proclaimed.
0: И псалмопевец Давид уже утвердил.
1: There is none righteous.
0: Нету праведного.
1: Not one doing the things of God.
0: Ни одного, кто делает дела Божьи.
1: Amen. And Paul, he recites that, quotes that in Romans 3, we remember.
0: И Павел цитирует это в Римлянам 3 главе.
1: But now the psalmist continues.
0: Но псалмопевец Давид продолжает.
1: Because he sees something.
0: Потому что он видит что-то.
1: You see, the psalmist sees exactly what the prophet Daniel saw in Daniel 7.
0: Видите ли, псалмопевец Давид видит то, что Даниил видел в книге Даниила, 7 глава.
1: Daniel had a very profound vision.
0: У Даниила было очень такое необычное, очень ценное видение.
1: He saw the Ancient of Days sitting on a throne.
0: Он видел, что ветхие днями он сидел на троне.
1: And his hair was white.
0: И его волосы были белые.
1: And around him there were enormous beauty.
0: А вокруг него была потрясающая красота.
1: And thousands and ten thousands of angels and spiritual beings were standing around him.
0: И тысячи, десятки тысяч ангелов и духовных творений стояли вокруг него.
1: And they were standing, worshiping the Ancient of Days.
0: И они стояли и прославляли Ветхого дней.
1: But all of a sudden,
0: но неожиданно,
1: he had a new vision.
0: А у него было новое видение.
1: And he saw something dramatic and totally surprising.
0: И он увидел что-то невероятно удивительное.
1: He saw a man.
0: Он увидел человека.
1: A human being.
0: Человека.
1: The son of man.
0: Сына человеческого.
1: Coming with the clouds.
0: Который пришел на облаках.
1: And he came in before the Ancient of Days.
0: И он пришел перед этим ветхим днями.
1: And to him.
0: И ему
1: was giving glory.
0: Была

0: дана
1: dominion,
0: слава
1: and power,
0: и власть,
1: and his
0: и сила.
1: Kingdom will be forever
0: и царство
1: and
0: его
1: ever.
0: Царство будет во веки веки.
1: So Daniel is seeing this vision.
0: И вот Даниил видит это видение.
1: He doesn't understand what is happening.
0: Он не понимает, что происходит.
1: But John,
0: но Иоанн,
1: when he is at the island of Patmos,
0: когда он на острове Патмос,
1: he comes in up in the spirit, he says.
0: Он как бы выходит в духе, поднимается
1: в духе. And when he's up in the spirit,
0: и когда он там находится в духе,
1: he comes into a heavenly vision.
0: Он видит это небесное видение.
1: This is Revelation chapter 4.
0: Это Откровение 4 глава.
1: And when he is in heaven,
0: и когда он на небе,
1: he sees the throne.
0: Он видит трон.
1: And the one sitting on the throne.
0: И тот, кто сидит на троне.
1: And there are colors around him, beautiful stones.
0: И вокруг него много драгоценных камней.
1: Everything is centered around the throne.
0: И все как бы окружено, то есть трон является центром.
1: Behind the throne.
0: И за троном.
1: Above the throne.
0: На троном.
1: Below the throne. In front of the throne.
0: Под троном, перед троном.
1: Everything is about the throne.
0: Все о троне.
1: The ancient of days.
0: Это ветхий днями.
1: And people are worshiping.
0: И люди славят.
1: The worship goes on and on
0: они
1: and on and on.
0: Они поклоняются, продолжается постоянно.
1: There are creatures there.
0: И творение
1: and
0: там.
1: They cry out.
0: И они взывают.
1: Holy, holy,
0: святый,
1: holy.
0: Свят,
1: it's the Lord Almighty.
0: Господь великий,
1: who was and is,
0: который
1: and is to come.
0: Был, есть и грядет.
1: Day and night.
0: День и ночь.
1: Without ceasing.
0: Без прекращения.
1: And the elders falls down,
0: и старцы падают.
1: И они
0: бросают свои короны перед ним, перед ветхими днями.
1: But then, there is a book.
0: Но вот там есть книга.
1: And the book
0: и книга
1: holds the key.
0: Там есть ключ.
1: The key to finishing history.
0: Ключ к окончанию истории.
1: To conclude everything. Everything in God's plan.
0: Чтобы завершить все в Божьем плане.
1: But there is a great plan, problem.
0: Но там есть великая проблема.
1: No one
0: Никто.
1: Is worthy of opening the book.
0: Никто не достоин, чтобы открыть книгу.
1: It is sealed.
0: Она закрыта, запечатана.
1: And it cannot be opened.
0: И не может быть открыта.
1: And he begins to cry.
0: И он начинает взывать.
1: And he cries, and he cries.
0: И он плачет, и плачет, и плачет.
1: He sees all the misery.
0: И он видит
1: all the sin,
0: он видит всю
1: all the
0: проблему,
1: evil,
0: всю боль,
1: all the unrighteousness,
0: весь грех, всю неправду.
1: And no one can finish it.
0: И никто не может закончить эту историю.
1: No one can bring reconciliation for it.
0: Никто не может завершить.
1: There is no one that is worthy.
0: Никто, кто достоин.
1: Like the psalmist said,
0: как Давид сказал,
1: who can ascend? Into heaven.
0: Кто может зайти на небо?
1: He who has a pure heart.
0: Только тот, у кого чистое
1: сердце
0: и чистые руки.
1: But then someone comes and puts his hand upon John's shoulder.
0: Но потом кто-то подходит и кладет свою руку на плечо Иоанна и говорит ему:
1: Do not cry.
0: Не плачь.
1: The lion of Judah.
0: Лев Иудин.
1: Has overcome.
0: Он превзошел.
1: And he opens his eyes.
0: И он открывает глаза.
1: And I saw a lamb.
0: И он увидел Агнца, который был наказуем.
1: And heaven erupts in praise.
0: И тогда небеса начинают
1: прославлять. Thousands and thousands and thousands are now praising God and the Lamb.
0: Тысячи, тысячи, тысячи прославляют Отца и Агнца. И
1: говорят, to receive glory and power and might forever and ever.
0: Ты достоин получить славу и силу на веки и веки и веки.
1: Because you have bought back people of all tribes and languages.
0: Потому что ты выкупил всех людей, все народы.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So, John sees the fulfillment.
0: Иоанн видит восполнение.
1: Of what Daniel envisioned.
0: Того, что видел Даниил.
1: That one day.
0: Что однажды.
1: A son of man.
0: Сын человеческий.
1: Would ascend.
0: Поднимется.
1: Up to the heavenly court.
0: В царство небесное.
1: And now imagine with the psalmists.
0: И представьте псалмопевца Давида.
1: Jesus says to Mary.
0: Иисус говорит Марии, не прикасайся ко мне. Мне нужно пойти к Отцу. И там, на Оливковой горе,
1: Jesus has been speaking to the disciples.
0: Иисус говорил своим ученикам.
1: And he says to them,
0: и он говорит им,
1: I need to go to my father.
0: Мне нужно пойти к Отцу.
1: And they see him go away in the clouds.
0: И они видят, как он возносится на облаках.
1: Like Daniel said, he's coming with the clouds.
0: Как Даниил сказал, он пришел на облаках.
1: And he goes up in the clouds.
0: И он возносится на облаках.
1: Of course, this is not that he goes away like a rocket.
0: Конечно же, он как не как ракета, да, возносится.
1: It's more a description.
0: Это больше как
1: that
0: описание.
1: Now Jesus,
0: но теперь Иисус
1: enters into the presence of God.
0: Он входит в присутствие Бога.
1: Amen?
0: Аминь.
1: And you can imagine,
0: и можете представить,
1: heaven is totally quiet.
0: Небеса, они тихие, полностью тихие. Они знают,
1: is going to happen.
0: Что что-то сейчас произойдет.
1: Because now the Son of Man,
0: потому что Сын Человеческий,
1: is coming with the clouds.
0: Он возносится
1: Amen?
0: На облака.
1: He's ascending up.
0: Он возносится.
1: Because he's the only one that is worthy.
0: Потому что он единственный, кто достоин.
1: And he knocks on the door.
0: И он стучит в дверь.
1: And the psalmist says,
0: и псалмопевец говорит,
1: you doors, open yourself.
0: Вы двери, откройтесь сами. Двери вечные, откройтесь сами.
1: Who is going to come in?
0: Кто войдет?
1: This is Psalms 24 again.
0: Это Псалом 23.
1: The King of Glory.
0: Царь славы.
1: The Lord. Is coming in. Amen.
0: Бог, Господь входит.
1: Jesus comes in.
0: Иисус входит.
1: And all of heaven is standing
0: и
1: to salute him.
0: И все небо стоит, чтобы
1: Because
0: прославить
1: Jesus
0: его.
1: Is coming
0: потому что Иисус идет.
1: To his coronation.
0: Чтобы его короновали.
1: He's coming into the heavenlies.
0: Он заходит на небеса.
1: And the author of Hebrews says,
0: и автор послания к евреям говорит, он вошел
1: to the heavenly temple
0: в храм небесный
1: with his own blood.
0: С его собственной кровью.
1: Amen. To make reconciliation for you and me.
0: Чтобы сделать, чтобы вернуть тебя и меня снова
1: so
0: к Богу.
1: Jesus enters in,
0: и Иисус входит.
1: And he is crowned king of the universe.
0: И его коронуют как царем.
1: Amen.
0: Вселенной.
1: And exactly like Daniel saw,
0: и так, как видел Даниил,
1: he receives glory and power and dominion forever and ever.
0: Он получает славу и силу и правление на веки и веки.
1: That's what Jesus said to his disciples.
0: И вот что Иисус сказал ученикам.
1: All power
0: вся сила
1: in heaven
0: на небе
1: and on earth
0: и на земле
1: has been given to me.
0: Она была дана мне.
1: Amen. Because Jesus has been crowned king.
0: Потому что Иисуса короновали царем.
1: And now Jesus
0: и теперь Иисус
1: has seated himself
0: он воссел
1: on his father's throne.
0: На троне отца.
1: Amen. We say he's under at the right side of the father.
0: Мы говорим, он по правую руку отца.
1: So listen now.
0: И слышите сейчас.
1: Jesus
0: Иисус
1: is ruling.
0: Правит.
1: And reigning.
0: И царствует
1: right now,
0: сейчас
1: from his throne in heaven.
0: С его трона на небе. Аминь.
1: Jesus is crowned king.
0: Иисус это коронованный
1: he
0: царь,
1: has received the name above every other name.
0: Который получил имя, которое превыше всякого другого имени.
1: And now he's sitting on the throne.
0: И сейчас он сидит на троне.
1: And the most quoted psalm in the Old Testament.
0: И наиболее цитируемый
1: is Psalms 110.
0: Псалом, в Ветхом Завете, Псалом 109,
1: where the psalmist clearly sees,
0: где псалмопевец видит
1: this very thing,
0: эту вещь
1: and says, the Lord
0: и говорит,
1: says to my Lord, the Lord says to my Lord,
0: сказал Господь Господу моему,
1: sit at my right hand,
0: сядь по правую руку от меня.
1: Yes, this is exactly what happened?
0: Да, это действительно то, что случилось.
1: Jesus came up to his father.
0: Иисус подошел к отцу.
1: And the father said to him.
0: И отец сказал ему.
1: You have overcome.
0: Ты превзошел.
1: You have defeated sin.
0: Ты победил грех.
1: And the devil.
0: И дьявол.
1: And death.
0: И дьявола и смерть.
1: Now you are going to be crowned.
0: А теперь тебя коронуют.
1: And you are going to sit on the throne forever.
0: И ты будешь сидеть на троне вечно.
1: Now something is happening.
0: И вот что-то происходит.
1: He says,
0: он говорит,
1: until I make your enemy.

0: before your feet.
1: Пока я не повергну врагов твоих к подножию ног твоих.
0: And this is exactly now what we are living in this moment, my dear friend.
1: И мой дорогой друг, это то, в чем мы сейчас живем сейчас.
0: We are living in the rulership of Jesus Christ.
1: Мы живем в том времени, когда Иисус Господь царствует.
0: Jesus is crowned and enthroned.
1: Иисус коронован, и он сидит на троне.
0: And he's sitting on the throne.
1: И он сидит на троне.
0: Together with the Father.
1: Вместе с Отцом.
0: And he will sit on his throne.
1: И он будет сидеть на троне.
0: In heaven.
1: На небе.
0: Until every enemy is put under his feet.
1: До того момента, как всякий враг, все враги будут преклонены пред его ногами.
0: And this is exactly what Paul now is talking about in 1 Corinthians 15.
1: И вот о чем Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе.
0: And it says from verse 20, read carefully here.
1: Из 20 стиха читаем внимательно.
0: But now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who are asleep.
1: Но Христос действительно воскрес из мертвых, он первый плод среди тех, кто умер.
0: For since by a man came death, by man also came resurrection from the dead.
1: И как смерть пришла через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых.
0: For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive.
1: Как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе.
0: But each in his own order, Christ first fruits, after that those who are Christ at his coming.
1: Но каждый в своем порядке, в начале Христоса, затем, когда он вернется, будем воскрешены и мы, принадлежащие ему.
0: And listen carefully now.
1: И слушайте внимательно.
0: Then comes the end.
1: И потом наступит конец.
0: When he hands over the kingdom to God the Father.
1: Когда он уничтожит всякое начальство.
0: When he has abolished all rule and all authority and all power.
1: Всякую власть и силу передаст царство Богу Отцу.
0: For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
1: 25 стих. Христу предназначено царство до тех пор, пока Бог не повергнет всех врагов к его ногам.
0: The last enemy that will be abolished is death.
1: Последний враг, который будет уничтожен, это смерть.
0: For he has put all things in subjection under his feet.
1: Ведь Бог все подчинил под ноги его.
0: But when he says all things are put in subjection, it is evident that he is accepted who put all things in subjection to him.
1: Когда говорится, что все подчинил, то, конечно же, это все не включает в себя того, кто и подчинил ему все.
0: When all things are subjected to him, then the Son himself also will be subjected to the one who subjected all things to him, so that God may be all in all.
1: Когда же все будет ему подчинено, тогда и сам Сын будет подчинен тому, кто все подчинил ему, чтобы Бог был все во всем.
0: I want you to notice this.
1: Я хочу, чтобы вы заметили
0: это. Because this is essential.
1: Потому что это критично.
0: If you want to live life the way that God has purposed you to live.
1: Если вы хотите жить жизнью, которую Бог предназначил для вас.
0: Jesus has taken sin and death upon himself.
1: Господь забрал грех и смерть на себя.
0: He has been proven to be Lord.
1: Он стал Господом.
0: Amen.
1: Аминь.
0: He has been crowned and enthroned.
1: Его короновали, и он сел на троне.
0: And he's now sitting on the throne.
1: И сейчас он сидит на троне.
0: He now rules and reigns.
1: И сейчас он правит и царствует.
0: From his throne in heaven.
1: На своем троне на небе.
0: And he will rule and reign from his throne in heaven.
1: И вот сейчас он царствует и правит со своего трона на небе.
0: Until every enemy is put under his feet.
1: Это будет происходить до того момента, пока все враги не будут подчинены под его ноги.
0: And at the last enemy.
1: И последний враг.
0: Will be death.
1: Это будет смерть.
0: And that enemy.
1: И этот враг
0: will be defeated
1: будет побежден,
0: when Jesus returns,
1: когда Иисус вернется.
0: Amen?
1: Аминь.
0: At his second coming,
1: его второе пришествие.
0: That will be the last enemy.
1: Это будет последний враг.
0: And then resurrection will happen.
1: И тогда воскресение произойдет.
0: Amen?
1: Аминь.
0: The evil will be destroyed.
1: И зло будет
0: A new
1: разрушено.
0: Creation will be birthed.
1: И новое творение будет возрождено.
0: And Jesus will be king,
1: и Иисус будет
0: Not only in heaven,
1: не только на небе,
0: but on earth.
1: Но на земле.
0: Hallelujah.
1: Аллилуйя.
0: Amen. Yeah, you can be happy about that.
1: Да, можем стать счастливы насчет этого.
0: You see, but the, here is the essential thing.
1: Но вот в чем основная
0: that
1: вещь.
0: We as believers must understand.
1: Что мы как верующие должны понимать.
0: That you see, and that this is what confuses people.
1: Вот что смущает людей, сбивает их с толку.
0: Because they are thinking, well, wait a minute.
1: Они думают, ну, погодите минутку.
0: If Jesus is king,
1: если Иисус царь,
0: and Jesus is ruling and reigning,
1: Иисус правит и царствует,
0: why are there so many evil things happening?
1: Почему столько много зла происходит?
0: Well, because
1: ну, потому что
0: Jesus has won the victory,
1: он победил, у него есть победа,
0: but not every enemy is subjected to him yet.
1: Но еще не не каждый враг, не все враги преклонились перед ним.
0: Amen. And then comes the big question.
1: И вот в чем большой вопрос.
0: How on earth?
1: Как это возможно?
0: Will every enemy be put under subjection of Jesus?
1: Чтобы все враги подчинились Иисусу.
0: And this is the key to the New Testament message.
1: И вот это является ключом к посланию Нового Завета.
0: Because if you go to Ephesians,
1: потому что если мы пойдем к Ефесянам,
0: chapter 1,
1: глава 1,
0: and verse 20,
1: и стих 20,
0: it says, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places.
1: Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах.
0: Amen. So this we have already seen.
1: То есть это мы уже увидели.
0: God raised Christ from the dead.
1: Господь воскресил Христа.
0: Christ went into heaven.
1: И Христос пришел на небо.
0: Christ was crowned and enthroned.
1: Его короновали, он сел
0: and
1: на трон.
0: And now he sits at the right hand.
1: А теперь он сидит
0: in
1: по правую руку от Отца.
0: But see what it says. Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come.
1: И 21 стих. Выше всяких начальств, властей, сил и господств, и выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем.
0: Now listen very carefully.
1: И послушайте очень внимательно.
0: What verse 22 is saying.
1: Что говорит стих 22.
0: And he put thing, all things in subjection under his feet.
1: Бог все покорил под ноги Христа.
0: And gave him as head over all things to the church.
1: И поставил его владыку всего главой церкви.
0: Which is his body, the fullness of him who fills all in all.
1: Которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем.
0: Do you see this?
1: Видите ли это?
0: Jesus.
1: Иисус,
0: he's sitting on the throne.
1: Он сидит на троне.
0: He is ruling and reigning.
1: Он правит и царствует.
0: All authority and power is put under him.
1: Вся власть и сила дана ему.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he is now in heaven.
1: И сейчас он на небе.
0: He is the head.
1: Он глава.
0: And the head is in heaven.
1: И глава она на небе.
0: With the Father. Amen.
1: С Отцом.
0: But
1: но
0: Jesus has a body.
1: Но у Иисуса есть Amen. Тело.
0: The body is his church.
1: А тело это его церковь.
0: And his church.
1: И его церковь.
0: Is now exercising his authority.
1: Сейчас использует его власть.
0: By the church.
1: Через церковь.
0: God will put every enemy under the feet of Jesus.
1: Господь поразит всякого врага под ноги Иисуса.
0: Can one someone say hallelujah?
1: Кто-то может сказать аллилуйя.
0: Amen. Jesus,
1: Иисус,
0: has all authority.
1: У него есть вся власть.
0: And he is the head.
1: И он глава.
0: Of his church.
1: Его церкви.
0: That is his body.
1: Которая является его телом.
0: And his body.
1: И у его тела.
0: Will preach the gospel of Christ.
1: Его тело будет проповедовать Евангелие
0: and
1: Христа.
0: And this is now we come to the next phase.
1: И сейчас мы как бы приходим в следующий этап.
0: Namely to Pentecost.
1: То есть день Пятидесятницы.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Because in Pentecost,
1: потому что в день Пятидесятницы,
0: this authority,
1: эта власть,
0: this power,
1: эта сила,
0: this dominion,
1: это,
0: this
1: Это доминирование.
0: This right to rule and reign in Christ.
1: Это право царствовать и править во имя Иисуса Христа.
0: Is given to the church.
1: Дано церкви.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So therefore Jesus says.
1: И вот что говорит Иисус.
0: You will be my witnesses.
1: Вы будете мне свидетелями.
0: Like I said yesterday, Paul uses another phraseology.
1: Как вчера я упоминал, Павел использует другую фразеологию, то есть другую фразу.
0: You, we are the ambassadors of Christ.
1: Он говорит, мы являемся послами Христа.
0: We represent the king.
1: Мы представляем
0: and
1: короля.
0: The king has sent us.
1: И царь, он послал нас,
0: to proclaim the good news.
1: Чтобы провозглашать благую весть.
0: He has sent us to proclaim.
1: И он послал нас, чтобы провозглашать.
0: That you should become his subject. You should become his subject.
1: Что ты должен стать его.
0: You should be citizens in his kingdom.
1: Что ты должен быть его гражданином в его царстве.
0: Because one day the king is coming back.
1: Потому что однажды и царь приходит, он вернется.
0: And everyone that is not a subject of him.
1: И кто не принадлежит ему.
0: Will be considered an enemy.
1: Он будет считаться врагом.
0: And he will be destroyed.
1: И он будет разрушен.
0: Amen.
1: Аминь.
0: The church.
1: Церковь, когда она наполнена Духом Божьим, Он говорит, я дам тебе вам силу. Помните Деяния 10 глава? Петр сказал, вы помните, что произошло с Иисусом из Назарета?
0: How he was anointed by Holy Spirit and power.
1: Как он был помазан Духом Святым и силой.
0: Exactly as Jesus says to the disciples.
1: Так же, как Иисус сказал своим апостолам.
0: Went around.
1: И он ходил.
0: Doing good.
1: Делал благие дела.
0: Amen. Releasing and healing everyone.
1: Освобождая и исцеляя каждого.
0: That was bound by the devil.
1: Кто был связан дьяволом.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. So you see, the church,
1: видите ли, церковь,
0: receives the Spirit of God,
1: она получила Дух Божий,
0: receives the power and authority from the King,
1: получила силу и власть от царя.
0: We are not going around,
1: мы не ходим
0: asking
1: просто,
0: for people's permission,
1: спрашивая людей их разрешения.
0: We are not going to say to them,
1: мы не скажем им,
0: please, please,
1: пожалуйста, пожалуйста,
0: be Christian,
1: можно я буду
0: join our church,
1: а будешь быть христианином, приди в нам церковь.
0: God will be angry.
1: Потому что иначе Бог будет зол.
0: This is not our message.
1: Нет, это не то, что мы говорим.
0: God raised Jesus from the
1: dead. То, что мы говорим, это Господь воскресил Иисуса из мертвых.
0: He is now crowned king.
1: Сейчас он является коронованным царем.
0: And he is calling upon you.
1: И он зовет тебя.
0: To become part of that kingdom.
1: Чтобы ты стал частью этого царства.
0: To be filled. With his love and his passion and his goodness.
1: Ты был наполнен его любовью и жаждой к жизни и его благостью.
0: So it's through the church.
1: И это через церковь.
0: That God is now, that Christ is now exercising his authority.
1: Что сейчас Иисус, он применяет его власть.
0: As it says in Ephesians 2:6.
1: И как сказано Ефесянам 2:6.
0: Says that not only Christ was resurrected.
1: Сказано, что не только Христос был воскрешен.
0: But Paul says that he raised us up with him.
1: Но Павел говорит, что он также нас воскресил с ним.
0: And seated us with Christ in the heavenly places.
1: И посадил нас, объединившихся во Христе в Иисусе в небесах.
0: Amen. Spiritually.
1: Духовно.
0: You are raised in Christ.
1: Ты был воскрешен в Иисусе Христе. Однажды ты будешь воскрешен в Иисусе Христе физически.
0: And God will be all in all,
1: и Бог будет всем
0: во всем.
1: И у греха, у зла больше не будет права. Но сейчас Господь воскресил тебя во Христе. Духовно, и ты сидишь
0: in
1: с Ним в небесах. Аминь.
0: That's your position.
1: Вот твоя
0: That's
1: позиция.
0: Where you are.
1: Вот ты, вот so, где ты находишься.
0: Paul,
1: и Павел,
0: about that,
1: думая об этом,
0: says to the Colossians,
1: говорит Колоссянам
0: chapter 3,
1: в третьей главе,
0: therefore, If you have been raised up with Christ,
1: итак, если вы были воскрешены со Христом,
0: keep seeking the things that are above.
1: То стремитесь к небесному.
0: Where Christ is seated at the right hand of God.
1: Туда, где Христос сидит по правую руку от Бога.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Since you are raised with Christ.
1: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
0: Now you have to have another perspective on life.
1: У вас должна быть другая перспектива на жизнь.
0: You cannot look at life the same way.
1: Нельзя смотреть на жизнь так же.
0: You are not a dead person.
1: Вы не мертвый человек.
0: You are not a worldly person. You are not a worldly person.
1: Вы не принадлежите миру.
0: You are spiritually born again.
1: Духовно вырождены снова.
0: And you have to live your life from another perspective.
1: И вам нужно жить жизнь с другой перспективы.
0: Remember that Jesus said to the Jews.
1: А помните, Иисус сказал евреям.
0: You are living from below.
1: Он сказал, вы живете как бы
0: But I come from above.
1: Вы живете как бы низко,
0: Amen.
1: А я пришел сверху.
0: Jesus lived an ascended life.
1: Он жил как бы жизнь на небесах.
0: Amen. He lived from above.
1: С перспективы небес. Он жил из перспективы
0: небес. His perspective from his father.
1: У него перспектива была от отца.
0: That's why he always had the eyes of the father.
1: Поэтому у него всегда были глаза отца.
0: Amen. And that's why he could exercise the authority of heaven.
1: Поэтому он мог использовать власть небес.
0: Now through the death and resurrection of Christ.
1: И вот сейчас через смерть и воскресение Иисуса.
0: Through us receiving the same spirit as Jesus.
1: Когда мы приняли тот же дух, что Иисус Христос.
0: Paul is saying to us.
1: Павел говорит нам.
0: Now, if you have been raised with Christ.
1: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
0: Your focus cannot be from below.
1: Ваш фокус не может быть снизу.
0: You cannot think of life from below.
1: Вам нельзя думать как бы с низкой позиции.
0: You have to have an ascended mindset.
1: Вам нужно смотреть на небесное.
0: Looking from the heavenly places where you are seated.
1: Смотря с небес, где вы сидите духовно.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You have to have that.
1: Вам нужно иметь это.
0: So he continues to say, set your mind on the things above, not on the things that are on earth.
1: Он продолжает во втором стихе, обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному.
0: This doesn't, of course, mean that we do not mind, you know, ordinary things.
1: Еще раз, это не значит, что мы не думаем об обычных вещах.
0: If I go to the car shop to the car repairman.
1: Если я пойду в автомастерскую,
0: I don't want him to pray in tongues for my car.
1: Я не хочу, чтобы он молился на языках за мою машину.
0: I want him to fix it.
1: Я хочу, чтобы он ее просто починил. Аминь.
0: If I go to have dinner.
1: Если я пойду на ужин в ресторане,
0: I don't want them to pray for me.
1: Я не хочу, чтобы они молились за меня.
0: I want them to serve me food.
1: Я хочу, чтобы они мне просто дали еду.
0: So it's not that we leave the ordinary context.
1: Это не значит, что мы не живем в обычном контексте.
0: No, this is about our way of looking at life.
1: Нет, это просто о том, как мы смотрим на жизнь.
0: How do we view the difficulties, the situations in our life?
1: Как мы смотрим на трудности и ситуации в нашей
0: What
1: жизни?
0: Is our perspective?
1: Какая наша перспектива?
0: You see, we can look from above.
1: Видите ли, мы можем смотреть как бы снизу,
0: can be set on the earthly things.
1: И мы можем думать о мирских вещах.
0: And we are constantly occupied with defeat,
1: и мы постоянно
0: with
1: думаем о поражении, проблемах,
0: with unrighteousness, with unfairness.
1: Неправедностью
0: Amen?
1: И нечестностью.
0: Our minds are totally connected to what happens to us in the earthly realm.
1: И как будто наш разум он соединен с тем, что с нами сейчас на земле происходит.
0: But Paul says, since you have been raised with Christ.
1: А Павел говорит, вот когда вы были воскрешены со Христом,
0: since you are seated with him in the heavenly places,
1: и то, что вы сейчас сидите с ним в небесах,
0: should be from that perspective.
1: Вы должны смотреть на жизнь
0: Amen.
1: С той перспективы.
0: When Jesus looked at things,
1: и когда Иисус смотрел на вещи,
0: he saw what the Father did.
1: Он видел, что Отец
0: Amen.
1: Делал.
0: His mindset was not focused on the devil.
1: Он не фокусировался на дьяволе.
0: He didn't go around and say, "Well, the devil, he's so bad."
1: Он не ходил и говорил, вот дьявол такой плохой.
0: Why is this happening?
1: Почему это происходит?
0: Why is it so hard?
1: Почему так трудно?
0: Why are people so sick?
1: Почему люди такие больные?
0: But Jesus didn't have that perspective,
1: Нет,
0: did he?
1: У Иисуса не было такой перспективы.
0: The Father is healing.
1: Он видел, что Отец исцелял.
0: The Father is doing good things.
1: Что Отец делает благие вещи.
0: Father is changing.
1: Что Отец
0: Amen.
1: Меняет.
0: He saw from the heavenly perspective.
1: Он смотрел на жизнь с перспективы небес.
0: And he released the heavenly perspective.
1: И он высвобождал эту перспективу.
0: Whoever is captured by earthly things,
1: кто захвачен земными вещами,
0: will only release earthly things.
1: Будет высвобождать только земные вещи.
0: The one captured by heavenly things,
1: а кто захвачен небесными
0: will
1: вещами,
0: release heavenly things.
1: Будет высвобождать небесные
0: Hallelujah.
1: Вещи.
0: Amen. So you see, we have to be spiritually minded.
1: И видите ли, нам нужно быть, обращать наши мысли к небесному.
0: For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
1: Третий стих. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь закрыта вместе со Христом.
0: No one can look at you.
1: Не может никто посмотреть на вас и сказать.
0: Oh yes, you are seated on the throne with Jesus.
1: Oh wow, да, ты сидишь на троне Иисуса.
0: No, they don't see that.
1: Нет, они это не увидят.
0: It's hidden like a mystery in you.
1: Это спрятано как тайна внутри
0: But
1: тебя.
0: But it is true.
1: Но это правда.
0: You are together with Jesus on the throne.
1: Сейчас ты вместе с Иисусом на троне.
0: It's hidden for the natural eyes.
1: Это спрятано от физического глаз.
0: But in the spirit, it is so clear.
1: Но в духовном мире это очень четко.
0: But one day, says Paul,
1: но однажды, говорит Павел,
0: when Christ, who is your life, is revealed.
1: Когда четвертый стих. Ваша жизнь Христос, и когда Он будет явлен миру,
0: when Jesus appears,
1: когда Иисус будет
0: when
1: явлен
0: Jesus
1: миру,
0: comes back,
1: когда Он вернется,
0: Amen? Listen what Paul says.
1: Слушайте, что Павел
0: Then
1: сказал.
0: You will be revealed together with him.
1: Вот тогда и вы будете явлены Amen. Вместе с ним в славе.
0: And you, everything that God put in you,
1: и все, что Господь вложил в тебя,
0: everything that he prepared for
1: все, что Он приготовил для тебя,
0: will come visible for all the world.
1: Это станет видимо для всего
0: Amen.
1: Мира. Аминь.
0: Hallelujah. Therefore, says Paul,
1: и поэтому, говорит Павел,
0: we have to kill everything.
1: Умертвите в себе все,
0: that hinders this agenda in our lives.
1: Что еще принадлежит греховной природе.
0: It is not about living a boring life.
1: Это не значит, что мы жили скучной жизнью.
0: It's about living a life where Christ is king.
1: Это о том, чтобы мы жили жизнь, где Иисус царствует.
0: And therefore Paul begins to admonish the Colossians.
1: И тогда он говорит Колоссянам.
0: And he says in verse 15.
1: И говорит в 15 стихе.
0: Let the peace of Christ rule in your heart.
1: Пусть вашими сердцами руководит мир Христа.
0: Did you hear that?
1: Слышали это?
0: You see, we have to understand this perspective.
1: Нам нужно понимать эту перспективу.
0: Now, God is king.
1: То есть вот Господь, Он царь.
0: Christ has been crowned and enthroned.
1: Христос, Он был коронован,
0: He's ruling
1: и Он сидит на троне.
0: Heaven,
1: и Он правит оттуда.
0: In the heavenly places.
1: На небесах.
0: It cannot be captured by human mind so far.
1: Человеческим разумом это не понять.
0: But those who receive him,
1: но те, кто принимают его,
0: will get the power and the might to become his children.
1: Они получат силу и власть стать его детьми.
0: And now they live in a hope.
1: И мы живем с верой, с надеждой.
0: John says that one day,
1: Иоанн говорит,
0: when they see him,
1: что однажды, когда они увидят
0: they
1: его,
0: will be made like him.
1: Они будут сделаны так же, как и он.
0: And because they have this hope,
1: потому что у них была эта надежда.
0: They purify their lives.
1: Они очистили свою жизнь.
0: They kill everything that can hinder that agenda of God.
1: Они убили все, что могло разрушить план Божий.
0: And now they begin to receive power from above.
1: И тогда они начали принимать силу с небес.
0: Not worldly power.
1: Не земную силу.
0: Not political power.
1: Не политическую
0: Not
1: силу.
0: Military power.
1: Не военную
0: Not
1: силу.
0: Power of violence or
1: не,
0: hate.
1: Не силу ярости и злости. И насилие,
0: but the power of peace,
1: но силу
0: the
1: мира,
0: power of love,
1: силу любви,
0: the power of mercy,
1: силу милосердия,
0: is flowing down
1: она течет
0: from the throne of Jesus.
1: От трона Иисуса.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And it begins to rule.
1: И она начнет править.
0: And all the hurts,
1: и все, что
0: болит,
1: и ранит.
0: All the sense of abandonment,
1: все чувство, что вас оставили.
0: Unrighteousness and disappointment,
1: вся неправедность и разочарование.
0: All the persecution and suffering,
1: все гонение и все беды.
0: Is overcome,
1: они превзойдены
0: by the healing touch of the peace of Christ.
1: Исцеляющим прикосновением мира
0: And
1: Христа.
0: It begins to rule.
1: И он начинает править.
0: And we become peacemakers.
1: И мы начинаем быть миротворцами.
0: And blessed are those.
1: И благословлены те, блаженны те, кто миротворцы.
0: They will inherit the earth.
1: Потому что они наследуют землю.
0: Hallelujah.
1: Аминь.
0: Amen. They will inherit the earth.
1: Они наследуют землю.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Because God,
1: потому что Господь
0: has now through Christ Jesus,
1: через Иисуса Христа,
0: become the king of their hearts.
1: Он стал царем их сердца.
0: And he's influencing everything in their lives.
1: И он влияет все на их в их жизни.
0: And nothing can steal their victory.
1: И никто и ничто не может украсть их победу.
0: And that's why Paul in Romans 12 is saying the famous words.
1: И поэтому Павел к Римлянам 12 глава говорит известные слова.
0: Chapter 8, sorry.
1: Послание к Римлянам 8 глава.
0: Who will bring what Then shall we say to these things, if God is for us, who is against us?
1: И сказано...
0: Verse 31.
1: Mm-hmm. Стих 31.
0: 8:31.
1: Yeah. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас?
0: He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things?
1: Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального?
0: Who will bring charge against God's elect? God is the one who justifies.
1: Кто будет обвинять избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить?
0: Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather, who has raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us.
1: Кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, он ходатайствует за нас.
0: Do you see this?
1: Видите это?
0: Paul says, "Who can be against us?"
1: Павел говорит, а кто может быть против нас?
0: Who can stand against the people of God?
1: Кто может стоять против народа Божьего?
0: Because God has given us all things to with Him.
1: Ничто, потому что Господь все дал в нем.
0: Now Jesus is sitting on the throne.
1: Иисус сейчас сидит на троне.
0: And do you know what He's doing?
1: И вы знаете, что Он делает?
0: Jesus is not inactive.
1: Он не просто сидит там безактивно.
0: Jesus is not sitting rolling His thumbs.
1: Он не просто сидит и пальцами крутит.
0: Jesus is interceding for you.
1: Он ходатайствует сейчас за тебя.
0: Jesus is standing in the war with you.
1: Иисус стоит в войне, в битве за тебя, с тобой.
0: Jesus
1: Понимаешь ли, что Иисус,
0: you before the Father,
1: он,
0: Jesus is mentioning you before
1: он упоминает
0: the Father.
1: Тебя перед Отцом.
0: Jesus is dispatching his angels.
1: Он высвобождает своих ангелов,
0: to support you
1: чтобы поддержать тебя и помочь тебе.
0: Jesus is the chief commander.
1: Он является главой.
0: And he's sending his troops.
1: И он посылает свои войска,
0: to support his people. Hallelujah.
1: Чтобы поддержать своих людей.
0: Jesus is not inactive.
1: Иисус не активен.
0: Jesus is fighting for you.
1: Он борется за тебя.
0: Jesus is saying,
1: он говорит,
0: Angels,
1: ангелы,
0: go and support Vladimir.
1: Идите, поддержите Владимира. Дайте ему силы.
0: Encourage him.
1: Ободрите
0: the
1: его.
0: The Lord is saying,
1: Господь
0: all
1: говорит,
0: your spirits come to Edgar.
1: Что все духи придите
0: He needs your protection.
1: К Эдику. Ему нужна защита.
0: Holy
1: Дух Святой, Дух Святой.
0: And strengthen him.
1: Наполни его, подкрепи его,
0: Amen.
1: Подними его.
0: Jesus is the chief commander.
1: Иисус является главой.
0: And he says, My spirit.
1: И он говорит, мой дух.
0: Go.
1: Иди.
0: Go.
1: Иди.
0: Strengthen my people.
1: Подкрепи мой народ.
0: Them.
1: Подкрепи.
0: Let's make the enemy suffer.
1: Пусть враг, пусть враг будет поражен.
0: So Paul makes this conclusion.
1: И вот Павел приходит
0: And
1: к такому заключению.
0: Just as it is written. For your sake we are being put to death. All day long we were considered a sheep to be slaughtered.
1: И он говорит, написано, это 36 стих, ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней.
0: But then he says, but in all these things.
1: Он говорит потом, но во всем этом.
0: In all these things.
1: Во всем этом.
0: Not accept all these things.
1: Он говорит, не принимайте все эти
0: Not
1: вещи.
0: If we can avoid all these
1: не если мы можем как-то отстраниться от этих вещей,
0: But in
1: избегать.
0: All these things,
1: но во всех этих вещах.
0: We overwhelming conquer. Hallelujah.
1: Мы одерживаем величайшую победу.
0: Through him who loved us.
1: Через того, кто полюбил нас.
0: You are more than a conqueror.
1: И ты более чем покоритель.
0: Amen. Oh, are you here?
1: Вы здесь?

0: by your power,
1: это не твоей силой,
0: not by your strength,
1: не твоими войсками.
0: If you are having, if you are not, let me say like this: if your mind is not set on the heavenly thing.
1: Если твой разум, он не сфокусирован на том, что на небе, на небесах,
0: Christ,
1: если ты не живешь из принципа мышления победы Иисуса Христа, ты будешь жить пораженной жизнью. Даже если ты принадлежишь Богу. Понимаете, что я говорю?
0: Says,
1: и поэтому Павел говорит,
0: to have your mind set on the things above.
1: Он говорит, вам нужно помышлять о небесном.
0: So that you can receive the power from the Holy Spirit.
1: Чтобы вы могли принять силу от Духа Святого.
0: So that you can hear the command from the chief commander Jesus.
1: Чтобы вы могли услышать повеление от главнокомандующего Иисуса.
0: So that you can position yourself from his intercession for you.
1: Чтобы вы могли смотреть на мир так, зная, что он молится за вас.
0: And it doesn't matter what the enemy is throwing against you.
1: И не важно, что сатана пытается бросить на вас.
0: It doesn't matter what you have to go through.
1: Не важно, через что вам придется пройти.
0: Everything he's trying to hinder you with.
1: Все, чем он пытается вас остановить,
0: will not have the power and authority to stop you.
1: Не будет иметь силы или власти остановить вас.
0: Because you are more than a conqueror.
1: Потому что вы больше, чем победители.
0: In his love for you.
1: В его любви к вам.
0: Amen. Hallelujah.
1: Аминь.
0: You get authority.
1: Вы получаете власть. Но это не то, как мир смотрит на власть. Не чтобы манипулировать людьми. Не угрожать людям. Не ранить людей. Не заставлять людей.
0: But to transfer the love of God.
1: Но чтобы приносить эту любовь Божью.
0: Without the enemy being able to stop it.
1: Без того, чтобы враг мог вас остановить.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. And that's why Paul continues to say.
1: И поэтому Павел продолжает говорить.
0: For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
1: 38-39 стихи. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина — ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе.
0: Аллилуйя. God is so good.
1: Бог так благ.
0: He wants you to live a life in victory.
1: Он хочет, чтобы ты жил жизнью победы.
0: You see, you are now part of his body.
1: Видите ли вы, сейчас вы стали частью его тела.
0: You're not just a person,
1: вы не просто человек.
0: Going around trying to enjoy life.
1: Просто живете жизнью, пытаясь насладиться ею.
0: That's a life in sin.
1: Это жизнь во грехе.
0: That's a life that is self-occupied.
1: Это жизнь, которая думает только о себе.
0: You have now become a subject of a new kingdom.
1: Сейчас вы стали частью нового царства.
0: A kingdom that will never end.
1: Царство, которое никогда не прекратится.
0: A kingdom that cannot be destroyed.
1: Царство, которое не может быть разрушено.
0: Everything will be shaken, the author of Hebrews says.
1: Автор к евреям говорит, все будет разрушено.
0: But his kingdom cannot be shaken.
1: Но его царство не может быть разрушено.
0: It stands on the true foundation of Jesus Christ.
1: Потому что оно основано на основании Иисуса Христа.
0: And now, through faith, he has raised you up.
1: И сейчас по вере он дает нам благодать.
0: To be seated with him.
1: Чтобы мы сидели с ним.
0: So that he might reign and rule through you and me.
1: Чтобы он правил и царство через тебя и меня.
0: When we proclaim the gospel,
1: когда мы провозглашаем
0: when
1: Евангелие,
0: we demonstrate the power of the Holy Spirit,
1: когда мы демонстрируем силу Духа Святого,
0: when we set free people,
1: когда мы освобождаем людей,
0: amen? When we set the captives free,
1: когда мы освобождаем заключенных,
0: when we boldly proclaim the rule and reign of Christ,
1: когда мы смело провозглашаем власть и царствование Иисуса Христа,
0: every enemy must be put under the feet of Jesus.
1: Всякий враг должен быть повержен под ноги Иисуса Христа.
0: Think about it.
1: Просто подумайте об этом.
0: This man,
1: вот человек,
0: was a young man.
1: Молодой человек.
0: He died when he was only 33.

0: Он умер, когда ему было только 33 года.
1: I almost have lived twice as long as he.
0: Я прожил почти в два раза больше, чем он.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But he lived.
0: Но он жил.
1: He didn't write the book.
0: Он не написал книгу.
1: He didn't have a political position.
0: У него не было политических взглядов.
1: He was no general and he didn't have an army.
0: Он не был генералом, у него не было армии.
1: He was not, as far as we know, a wealthy man according to worldly measures.
0: Насколько мы знаем, он не был богатым согласно мировому стандарту.
1: When he died, he had one clothing.
0: Когда он умер, у него была единственная одежда.
1: But still, he changed destiny forever.
0: Но, несмотря на это, он изменил судьбу навеки.
1: Amen.
0: Аминь.
1: He didn't hurt anyone.
0: Он никого не ранил.
1: He didn't threat anyone.
0: Он никому не угрожал.
1: He had no kingdom where he ruled.
0: У него не было на земле царства, где он правил.
1: Today,
0: сегодня,
1: this very day,
0: сегодня,
1: there are millions and millions and millions of people.
0: Есть миллионы, миллионы, миллионы людей,
1: proclaiming the name of Jesus,
0: которые провозглашают имя Иисуса Христа,
1: lifting up His name,
0: поднимая, восхваляя Его имя.
1: In Estonia,
0: в Эстонии,
1: in Russia,
0: в России,
1: in the Ukraine,
0: в Украине,
1: in the middle of the war,
0: посреди войны,
1: in Japan, in South Korea,
0: в Японии, в Северной Корее,
1: Africa,
0: в Африке,
1: in South America,
0: в Южной Америке,
1: in United States of America,
0: в США,
1: in Scandinavia,
0: в Скандинавии,
1: all around the globe,
0: везде, по всем мире,
1: billions of people,
0: миллионы людей,
1: are proclaiming the name of Jesus,
0: провозглашают имя Иисуса Христа.
1: Amen. And it is not like in Islam.
0: И это не как в исламе.
1: Proclaimed by the sword.
0: Что это провозглашается мечом.
1: Sure, there have been those who call themselves Christians that has used weapons.
0: Да, были христиане, которые использовали оружие.
1: But that is not the way the rule and reign of Christ is overcoming.
0: Но это не то, как Господь Иисус Христос царствует.
1: When John sees it,
0: когда Иоанн увидел это,
1: in his vision, I can't go through everything.
0: В его видении он я не пройду по всему.
1: He sees the victory of Christ,
0: но он видит победу Иисуса Христа.
1: Both in the earthly and spiritual dimension in Revelation 12.
0: В Откровении 12 главе и на небе и на земле.
1: And he said, now,
0: и он говорит,
1: the enemy, the dragon,
0: дракон,
1: Satan,
0: сатана,
1: has been dethroned.
0: Он его сбросили с трона.
1: And cast out of heaven.
0: Его выбросили с небес.
1: Amen.
0: Изгнали.
1: Our brother, the accuser of our brothers.
0: Тот, кто обвинитель наших братьев.
1: And then he said, but the people of God,
0: но слушай, люди Божьи,
1: they overcome him,
0: они превзошли его
1: by the blood of the Lamb,
0: кровью Агнца
1: and the word of their testimony,
0: и словом своего свидетельства.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And they didn't love their lives,
0: и они не возлюбили свои жизни,
1: so that they drew back from death.
0: Даже до конца, до смерти.
1: Amen. Hallelujah. This is how we overcome.
0: Вот как мы превосходим.
1: This is how every enemy will be put under the feet of Jesus.
0: Вот как каждый враг будет повержен под ноги Иисуса Христа.
1: Because the enemy knows.
0: Потому что враг знает.
1: That if he can accuse you,
0: что если он может осудить тебя.
1: And he can say, well, you are not good enough.
0: И может сказать, ну, ты недостаточно
1: хорош. You are not sufficient.
0: Тебя недостаточно.
1: You made these mistakes.
0: Смотри на ошибки, которые ты сделал.
1: You are not living in every way the way God expects you to live.
0: Ты же не живешь, как Бог тебя учит.
1: Amen. Then he has you.
0: Вот тогда враг, как бы он захватил тебя.
1: But when you say,
0: но когда ты говоришь,
1: Jesus shed his blood for me,
0: Иисус пролил свою кровь за меня,
1: he won an eternal victory for me,
0: и он победил и взял эту вечную победу для
1: in
0: меня,
1: him, I am made righteous.
0: И в нем я есть праведность.
1: Amen. And I belong to God.
0: И я принадлежу Богу.
1: And you have this testimony.
0: И у тебя есть свидетельство.
1: I believe.
0: И ты говоришь, я верю,
1: that Jesus is king.
0: Что Иисус есть царь.
1: I will be true to the gospel of Christ.
0: И я буду верен Евангелию Божьему.
1: And you say, if I would even have to give my life,
0: и ты скажешь, даже если мне придется отдать
1: to be true
0: свою жизнь,
1: to the gospel of Christ,
0: чтобы быть верным до конца
1: and to be loyal
0: Евангелию
1: to my
0: Иисуса
1: king,
0: Христа и принадлежать моему царю,
1: I will not hesitate to pay

0: the price.
1: Я даже не подумаю дважды, чтобы заплатить эту цену.
0: When this confession is in our hearts and in our mouth,
1: когда это признание, оно находится в наших сердцах и в нашем разуме.
0: The authority of Christ will overrule the enemy.
1: Вот тогда власть Христа, она превзойдет врага.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And we will be overcomers.
1: И тогда мы будем победителями.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.

0: Мой гость уверяет, что как только у нас происходит акция в защиту абортов или против Израиля, то буквально на следующий день в США случаются землетрясения, кризисы на рынке ценной бумаги и другие катастрофы. Об этом узнаете вы из нашей передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. Многие понимают, что когда совершается какой-то серьезный грех, то надо за него расплачиваться. Нам всегда кажется, что это будет завтра, не сейчас, через несколько лет. Но вы заметили, что время как будто сжалось, что месяцы и годы буквально мелькают перед глазами. Время летит быстрее, чем когда бы то ни было. И это не потому, что мы стареем, а потому, что время действительно сверхъестественным образом сжимается. Мой гость утверждает, что как только происходит сборище гомосексуалистов или демонстрация в поддержку абортов, или страна выступает против Израиля, то в тот же самый день в стране отмечаются какие-то бедствия. Это как бы предупреждение от Бога. Когда вы это заметили, Джон?
2: Сид, все началось еще в октябре 1987 года. Тогда происходило небывалое по масштабам собрание гомосексуалистов. Возможно, самое крупное в истории всего западного мира. Около 500 тысяч гомосексуалистов собрались тогда в Вашингтоне.

0: И сразу вслед за этим, не через неделю и не через месяц, а буквально на следующей неделе, был отмечен очень сильный спад на рынке ценных бумаг, за которым последовал обвал до 508 пунктов в последующий понедельник. Это был знаменитый кризис 1987 года, то есть всего за неделю после этого сборища биржевые ставки упали на 1/3.
1: Но каким образом, по-вашему, соотносятся эти два события?
0: Это довольно интересно, Сид. В тот день я смотрел новости по телевизору, понятия не имел, что все это происходит в Вашингтоне. Мне тогда было как-то не по себе слышать, что прямо в новостях эти люди с гордостью заявляли, что они голубые. Кончилось тем, что я просто выключил телевизор и ушел. А потом я совершенно забыл об этом. Но уже через неделю я смотрел новости о биржевом обвале. Вы помните этот кризис 87 года, Сид?
1: Что-то припоминаю.
0: А я даже помню, как голос диктора дрожал, и его губы тряслись, когда он обращался ко всем нам с вопросом, не является ли это началом новой Великой депрессии. И пока я смотрел, мое внутреннее зрение нарисовало мне картинку из предыдущих новостей, где освещалось собрание гомосексуалистов. Бог связал воедино в моем разуме две эти картинки, а потом Бог сказал, что я, по-видимому, не боюсь его. Потому что если бы у меня был страх Господень, то я бы ходатайствовал и молился во время этого сборища. Но раз этого не случилось, страна осталась без прикрытия пред лицом Божьего суда.
1: Это все равно, как если бы Бог говорил, что внутри вас был дух немоты. Но это
0: да.
1: Не так?
0: Тогда я думал, что это не так. Но на самом деле, так оно все и было, Сид. Я был словно немой. Я не понимал своей ответственности и не боялся Бога. Хотя думал, что боялся. Ведь бояться Бога — это не значит трепетать в Его присутствии. Это значит бояться греха.
1: Расскажите хотя бы о некоторых случаях, когда вы наблюдали, что происходил грех, а затем совершался Божий суд одним из трех уже названных вами способов.
0: Я думаю, Сид, что центральным событием, описанным в моей книге «Последнее Божье предупреждение Америки», является событие 28 июня 1992 года, когда праздновался День гордости голубых. Этот день обычно отмечается в последнее время июня, а в 1992 году в этот день произошло то, что назвали землетрясением Ландера. Тогда газеты Лос-Анджелеса писали, что уличные марши, по-видимому, и спровоцировали эти земные толчки, словно бы из-за участия праздника голубых. Землетрясение Ландера было четвертым по силе толчков за прошедшее столетие. Я почти забыл, что уже наступил новый век. Оно было настолько сильным, что вызвало еще несколько землетрясений на расстоянии 800 миль в национальном парке штата Вайоминг. Оно состояло из 14 или 15 толчков силы 7,6 баллов по шкале Рихтера. Впервые в истории сейсмологами был отмечен такой феномен, когда одно землетрясение влечет за собой другие толчки за 800 миль от эпицентра. Таким образом, в буквальном смысле 28 июня 1992 года, день гордости голубых, все западное побережье Соединенных Штатов сотрясалось и гудело, как колокол.
1: Джон, откуда вы знаете, что это непростое совпадение? Пусть это и кажется маловероятным.
0: Это резонный вопрос. Фактически, каждое землетрясение на материковой части США, не считая Аляски, свыше 6 баллов, а это немало, начиная с землетрясения в Сан-Франциско в 89 году, совпадало по времени с одним из таких событий. Помните, в 89 году это было во время мирового чемпионата по бейсболу?
1: Я как раз в это время смотрел по телевидению эти матчи по бейсболу. Было довольно страшно, когда произошло землетрясение.
0: Так вот, все толчки от 6 баллов и выше происходили либо во время праздников гомосексуалистов, либо во время выступлений в поддержку абортов, либо когда дело касалось земли Израиля. То есть, когда мы пытались заставить Израиль отказаться от земель их завета с Богом. Если посмотреть в Писание, а вся моя книга написана на основе Священного Писания, то мы увидим, что Бог обещает уничтожить народы, которые практикуют такие вещи, как гомосексуализм, убийство детей или посягательство на Божий завет с Израилем. Пророк Иаиль недвусмысленно говорит об этом в 3 главе. И все эти вещи, за которые Бог обещал совершить суд над народами, происходят прямо на наших глазах. И на наших глазах на Америку приходят Божьи суды.
1: А чем вы объясните, что эти суды наступают столь быстро? Казалось бы, они могли свершиться спустя лет 20 после происшедшего события. Это правда, что возмездие настигает человека всегда, но, как правило, потом, после смерти. А тут все происходит так быстро. Почему это?
0: Я полагаю, Сид, что это только предупреждение, чтобы мы поняли, что на самом деле произошло. Ну, например, когда мы касаемся Израиля, надеюсь, у нас будет время рассмотреть несколько таких примеров. Когда приходит катастрофа, то у нас есть шанс осознать авторитет Божьего Слова, насколько оно реально, и что если Бог говорит что-то, то так оно и будет. И впоследствии мы видим это все своими глазами.
1: В самом деле, когда это происходит один раз, два, три раза, четыре раза, это еще могут быть совпадения, но 10 раз, 20 раз, начинаешь понимать, что за этим действительно стоит Бог.

0: мной в студии Джон МакКернан, который провел совершенно феноменальное исследование. Он обнаружил, что как только такая страна, как США, дает себя вовлечь в защиту гомосексуализма или абортов, или в антиизраильские выступления, то прямо в тот же день или на следующий происходит суровое возмездие, такое как падение курса ценных бумаг на бирже, ураганы, торнадо. Если это случается 1, 2, 5 или даже 10 раз, все это может быть истолковано как простое совпадение в нашем сложном и запутанном мире. Но исследования Джона МакТернана эти события выстраиваются в цепочку. Одно за другим, одно за другим. Расскажите нам о некоторых, Джон.
1: Ну что ж, Сид, давайте вернемся в 1989 год и к мировому чемпионату Сан-Франциско. За два дня до начала игр состоялся самый большой в истории Калифорнии митинг в защиту абортов. Местом его проведения стал Сан-Франциско, а центром уличного шествия — мэрия города на Маркет-стрит. Через два дня на Сан-Франциско обрушилось землетрясение. Это было пятое по силе подземное толчковое землетрясение в ушедшем столетии. А сколько подобных землетрясений мы имеем в Соединенных Штатах? Их можно перечесть по пальцам.
0: Случилось так, что весь мир мог наблюдать за происходящим, потому что в это время шли игры мирового чемпионата по бейсболу.
1: Верно. А как часто в Калифорнии происходят столь грандиозные демонстрации в защиту абортов? Не часто. Итак, мы сопоставляем два этих события и задаем вопрос, простое ли это совпадение? Ведь во время этого землетрясения было повреждено здание мэрии, которое было центром уличного шествия в защиту абортов.
0: Да, это так.
1: Люди с криками ужаса выскакивали из здания мэрии, полагая, что оно вот-вот обрушится. Городу Сан-Франциско потребовалось примерно $200 миллионов, чтобы отремонтировать здание и сделать его сейсмически устойчивым.
0: Можете привести еще несколько примеров?
1: Помните, Сид, гигантские пожары во Флориде?
0: Я помню.
1: Правда помните?
0: Конечно.
1: Тогда послушайте. В своей книге я привожу документальные записи о том, что христиане отправились к мэрии города Орландо, потому что над зданием развивался флаг гомосексуалистов во знаменование месяца гордости голубых. На этом флаге изображена радуга. Христиане потребовали снять флаг. Помимо этого, они молились и ходатайствовали за Дисней Уорлд, потому что именно там проходили празднования Дня Голубых. А ровно через полчаса после окончания торжеств по всей Флориде заполыхали пожары. Они продолжались в течение всего июня, пока этот флаг висел над мэрией. А потом сразу пошли дожди, и пожары прекратились.
0: По мере того, как вы приводите эти примеры, начинаешь чувствовать себя неуютно. Любой здравомыслящий человек увидит, что за этим стоит нечто сверхъестественное. Но многие из тех, кто смотрит нашу программу, могут сказать, я могу понять, почему гомосексуализм, могу понять, почему аборты, но при чем здесь Израиль? Почему не другая страна, на которую совершается нападение?
1: Хороший вопрос, Сид. Бог заключил завет с еврейским народом, с Авраамом, Исааком и Яковом. И этот завет касается земель. Если мы посмотрим в книгу «Бытие», то увидим, что Бог называет этот завет вечным. То есть сам Бог отдал им эту землю. Помню, однажды меня спросили, а что, Бог занимается недвижимостью? Я ответил, когда речь заходит об Израиле, то да. Потому что он не обещал Америку американцам или Англию британцам. У него была причина, по которой он отдал эту землю Израилю. И одна из причин, которая сразу приходит в голову, это то, что он хотел создать себе особый народ, из которого мог выйти Мессия Господь.
0: Бывший президент Джордж Буш имел встречу, на которой обсуждался вопрос об отторжении от Израиля этих земель. Расскажите об этом.
1: Сид, переговоры в Мадриде по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта начались 31 октября 1991 года.
0: Для достижения мира Израиль должен был поступить со своими землями.
1: Да, это то, что за этим стояло. Все переговоры в Мадриде строились на том, чтобы Израиль отдал те земли, который по завету Бог отдал Аврааму, Исааку и Якову. И в тот самый день, когда президент Буш открыл заседание в Мадриде в Испании, вдруг небывалый шторм разразился в Северной Атлантике. Воздушные потоки в Соединенных Штатах обычно имеют направление с запада на восток, но не наоборот. А этот шторм имел обратное направление. Он образовался у берегов Новоскошии и, все возрастая, стал двигаться в направлении с востока на запад. Помните, прошлым летом показывали фильм и книгу, по которой его отсняли, под названием «Идеальный шторм»?
0: Да, я помню.
1: Это именно об этой буре. Она была самой разрушительной из всех зафиксированных ранее. Волны поднимались на высоту 100 футов. Она прошла тысячи миль совершенно в неправильном направлении. В буквальном смысле океан встал стеной перед домом президента Джорджа Буша-старшего в Кеннебанкпорте в штате Мэйн и ударил в него. Это почти точно совпадало по времени с официальным открытием переговоров, призванных отторгнуть израильские земли. Поэтому его дом был разрушен именно тогда, когда он покусился на зеницу Божьего ока, завет с Авраамом.
0: Это не может не вызывать беспокойства. Я также прочел в вашем исследовании о том, что на следующий день, когда президент выступил с обращением к участникам миротворческой конференции, это и случилось с его домом. Он совсем был разрушен?
1: Нет, но очень сильно поврежден. Когда президент вернулся в Штаты из Мадрида, ему пришлось сразу же ехать к себе в Кеннебанкпорт, чтобы определить причиненный ущерб. Представьте, волны в 30 футов высотой зарождаются вдали от берегов, а потом ударяются в эти стены, потому что дом как раз граничит с океаном. И заметьте, шторм обрушился на его жилище именно во время открытия мадридской встречи.
0: Думаю, в этом что-то есть. Вам еще обязательно надо узнать, что случилось с бывшим президентом Клинтоном, когда тот попытался заставить Израиль отдать свои земли. Джо, наши телезрители уже сгорают от нетерпения, чтобы узнать, а что такого сделал бывший президент Клинтон, что навлекло на него суд Божий?
1: Понимаете, Сид, он играл основную роль в оказании давления на Израиль, чтобы лишить их земель, отданных им Богом согласно завета, в обмен на установление мира в этом регионе. А мы знаем, Бог сказал, что это повлечет за собой его суды. И на самом деле, Сид, буквально каждый раз после встречи президента с Ясером Арафатом в Соединенных Штатах неизменно разворачивались трагедии и катастрофы, включая и скандал с Моникой Левински.
0: Конечно, можно было бы опять говорить о совпадении, но давайте вспомним, как бывший президент Джордж Буш, который после войны в Персидском заливе имел самый высокий рейтинг популярности, тем не менее проиграл на выборах, спрашивается, почему?
1: Лично я полагаю, что он проиграл потому, что выступал против Израиля. Во-первых, это мадридский процесс мирного урегулирования, а также, если вспомнить события десятилетней давности, то в ООН был принят целый ряд антиизраильских резолюций, инициаторами которых выступили США и президент Буш. А затем популярность президента в США после Мадрида стала резко падать, пока не привела к его полному поражению в борьбе с бывшим президентом Клинтоном.
0: В вашей книге эти примеры выстроены в цепочку, один за другим. Вы могли бы зачитать хотя бы некоторые из них?
1: Сид, я просто соотнес все случаи приезда Ясера Арафата и его встречи с бывшим президентом Клинтоном, начиная с 1997 года, по поводу того, чтобы Израиль лишился каких-то своих земель, включая Иерусалим. Я соотнес это с тем, что происходило в то же время. И вот что у меня из этого получилось. 2 марта 1997 года Арафат встречается с президентом Клинтоном в Вашингтоне. В тот же день ужасный торнадо наносит колоссальный ущерб в штате Арканзас, и в штатах Кентукки и Огайо отмечается наводнение. В тот же день. 21 января 1998 года происходит то, о чем я уже говорил. Разражается скандал вокруг личной жизни бывшего президента Клинтона. 27 сентября 1998 года — встреча Арафата с президентом в Вашингтоне. Ураган Джордж налетает на Алабаму и остается до тех пор, пока Арафат не покидает пределы страны. Тогда ураган рассеивается. Три дня Арафат встречается с президентом и посещает заседание ООН. И все эти три дня ураган висит над побережьем залива на границе Алабамы и Миссисипи, буквально переворачивая все вверх дном в обоих этих штатах и нанося многомиллиардные убытки. 17 октября 1998 года Арафат приезжает на встречу в Уай-Плантейшн. В штате Техас выпадает невиданное количество осадков, что приводит к рекордному наводнению. До его приезда в Техасе отмечалась рекордная засуха, а потом вдруг начались эти ливни, так что отдельные области были полностью сметены водой. Видите, снова какая-то часть Соединенных Штатов объявляется зоной бедствия, как только приезжает Арафат. 23 ноября 1998 года Арафат снова приезжает в Америку и встречается с Клинтоном. В тот же день акции на бирже падают на 216 пунктов.
0: Позвольте задать вам вопрос. Когда вы узнаете о каком-то стихийном бедствии в национальном масштабе, в урагане, землетрясении, падении биржевого курса, вы сразу понимаете, что совершен тяжкий грех в одной из трех перечисленных вами областей.
1: Вот что интересно, Сид. Обычно об этом говорят в новостях. Например, сообщается, что Ясир Арафат прибывает в США для встречи с президентом Клинтоном. В следующем сюжете новостей идет сообщение о неожиданном падении биржевого курса на 250 пунктов.
0: Ваша книга называется «Последнее Божье предупреждение Америки». Что вы под этим подразумеваете?
1: Понимаете, я верю, что Бог предупреждает нас. Сейчас еще не время совершиться тем судам Божьим, которые могут разрушить нашу страну. Это всего лишь предупреждение о том, что мы идем против Бога. Бог хочет, чтобы церковь очнулась и начала ходатайствовать и молиться, взывать к Нему о том, чтобы Америка изменила свой курс.
0: А если мы не изменим, что будет тогда?
1: Сид, я совершенно убежден, что тогда Бог заберет могущество Америки как державы, потому что мы вмешиваемся в Его пророческий план для Израиля. А этого Бог не потерпит. И если Ему придется отнять у нас нашу силу, или даже разделить нацию на части, Он сделает это.
0: Вы понимаете? Вы отдаете себе отчет в том, что судьба государства Соединенных Штатов Америки зависит от нашего отношения к земле Израиля. Потому что Бог сказал о еврейском народе: «Я Бог, благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Но одно могу я вам сказать. Если у вас есть личные взаимоотношения с Богом, тогда уже не важно, какие события происходят вокруг. Если у вас есть отношения с Богом, тогда вообще ничего не важно. Потому что в один прекрасный день вы оставите свою земную оболочку, просто выскользните из нее. И куда вы отправитесь? Если вы не знали Бога, пока жили на этой земле, то что заставляет вас думать, что вы будете знать Его после смерти? Но благая весть как раз и состоит в том, что вы можете узнать Его. Если вы скажете Богу о том, что вы раскаиваетесь в своих грехах, что вы верите в то, что кровь Иисуса смывает всякий грех, только что чья-то шея была исцелена во имя Иисуса, если Его кровь омыла вас, то вы чисты. А теперь скажите: «Я исповедую Иисуса Мессией Господом. Приди и живи во мне, Господи Иисус. Приди прямо сейчас». Это все. Но именно этот момент определит вашу последующую судьбу. Не пропустите свой шанс.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас тема отчасти по вашему профилю, да и не только, в принципе, волнующая очень многих. Это тема встреч и взаимодействия, взаимоотношений между лидерами различных религиозных организаций. Почему эта тема важна? Дело в том, что, может быть, для вас это привычно регулярно встречаться с подобными людьми, но для рядовых верующих, для них это не просто странно, но иногда, знаете, даже вызывает какой-то уровень опасения, что же там на самом деле происходит, о чем они там договариваются. Вплоть до того, что некоторые переживают, они изменили ли своей вере их руководители и их лидеры духовные, на которых они раньше, в принципе, смотрели с восхищением и как бы как пример для подражания. Может быть, проясните немножко, что же там происходит за кулисами этих встреч?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что особенно последняя вот встреча, она даже не последняя, а была первой эпохальной встречей патриарха Кирилла и папы римского Франциска, вызвала большой резонанс вот в нашем обществе, обсуждение. И я читал такие отзывы, что не все верующие с той и с другой стороны согласились с тем, что лидеры двух церквей встретились, что эта встреча была нужна. Некоторые даже верующие посчитали, что это некое отступление от их принципов веры, это некий союз с другой церковью, противоположной там по каким-то различным доктринам, да? Угу. И некоторые выразили даже открытое возмущение подобной встречи. То есть действительно вопрос актуальный, довольно.
0: Как правило, актуальный. Это возмущение бывает на основании либо незнания того, что там на самом деле происходит, либо какого-то предвзятого мнения вообще к вот подобным взаимоотношениям.
1: Вот как раз я и хотел сказать, для чего, на мой взгляд, важны подобные встречи. Дело в том, что за религиозными лидерами стоят большие группы верующих. И когда верующие видят, что их лидеры встречаются и находят взаимопонимание по каким-то основным, актуальным, важным для общества, страны или там для международных отношений вопросам, то это является очень хорошим примером, паттерном для самих верующих, чтобы они тоже находили взаимопонимание и согласие с представителями других конфессий и религий. То есть подобные встречи, они сами по себе способствуют укреплению и развитию межконфессионального мира и гармонии, что очень важно, в частности, для нашей страны.
0: Просто не всегда люди понимают, о чем договорились, а о чем не договорились, потому что они-то, у них есть какая-то система верований, у них есть какая-то система своих обрядов, своих способов богопоклонения и богопочитания. И у двух разных конфессий они разнятся, и разнятся порой очень кардинально. И тут их лидеры встретили, пожали друг другу руки, о чем-то договорились. А на местах члены этих конфессий, они смотрят друг на друга, и они не знают, а что им теперь? Можно как бы соглашаться друг с другом по всем вопросам, по которым они раньше дискутировали?
1: Да. То есть они это могут воспринимать как сигнал к некой икумене такой, если мы говорим о христианстве. И следовательно, отступлению от их принципов, которыми они твердо держались в течение веков, если речь идет,
0: естественно,
1: скажем,
0: большинство из них, они кардинально не согласны с этим, вплоть до того, что проявляется уже высказывание, а может нам лидера своего сменить, что он изменил вере?
1: Ну да, более того, у многих верующих, я знаю, возникают вопросы по поводу того, как вот лидеры друг друга приветствуют. Угу. Потому что, если, скажем, в православной церкви там принято священнику целовать руку, например, и принято определенное обращение священнослужителя, а верующие другой конфессии, скажем, протестантской, могут это посчитать, в общем-то, действительно, как отступление от веры. Хотя на встречах этого не происходит. Вот тут очень важно знать, что...
0: Во-первых, что же происходит, да.
1: Что происходит? Во-первых, цель этих встреч именно межконфессиональный диалог по социально значимым вопросам. Потому что мы встречаемся не для того, чтобы... Хотя бывают такие встречи, направленные на доктринальное сближение. Вот, бывают такие встречи. Но основная цель, конечно же, заключается не в этом, а именно вот в диалоге по поводу социального служения, которое мы совместно совершаем. Или в решении каких-то проблем, которые возникают между, во взаимоотношениях между двумя конфессиями. Такое тоже бывает, и для того, чтобы эти проблемы потом не превратились в какие-то серьезные социальные там, столкновения, не имели серьезных социальных последствий, как мы говорим, да, не приобрели какой-то конфликт между верующими, там, вплоть до какого-то военного конфликта, вот нужна такая встреча между лидерами религиозными для того, чтобы на самом раннем этапе этот конфликт потушить. То есть вот именно поэтому мы встречаемся.
0: Интересно, что туша один конфликт, по сути, разгорается второй конфликт.
1: Ну да.
0: Может быть, это из-за непонимания, может быть, из-за, там, грубо сказать, невежества.
1: Вот я как людей. Раз пытаюсь объяснить.
0: Но, тем не менее, конфликт разгорается. Не так-то просто донести до каждого, да вы не переживайте, они там просто посидели, чай попили и разошлись. То есть веру никто не предавал.
1: Как раз именно поэтому я и хочу рассказывать, что там происходит. Конечно, обращение, вот в нашей церкви, к которой я принадлежу, не принято обращаться к священнослужителю вашего высокопреосвященства, например, угу. Потому что мы считаем, что святостью обладает Христос, и только к Нему мы можем какие-то термины, вот, святейшие или там преосвященство применить. Uh-huh, uh-huh. Но в других церквях, вот в православной церкви, такое обращение принято, или там в католической церкви, ваше преподобие и так далее. И вот здесь может возникнуть конфликт, когда лидер одной конфессии другого называет вот, значит, именно таким титулом, верующие начинают возмущаться и говорят, ну как он его назвал, это вот мы же не считаем, что только Христос святейший, да, святее всех, а вот вы называете там лидера святейший.
0: И на этом, на этой почве там не просто конфликты, да. Расколы в церкви происходят, и очень серьезные.
1: Ну, я не слышал о том, чтобы именно на этой почве расколы, они происходят.
0: Ну, по крайней мере, как...
1: В том числе, да. Там и другие еще есть причины для расколов, но, тем не менее, это серьезные, как бы, моменты такие. Я что хочу сказать, что в общении между представителями конфессии, между религиозными лидерами принято обращаться друг к другу в соответствии с тем этикетом, который вот принят в данной конфессии. То есть, если я обращаюсь к православному, я обращаюсь к нему в соответствии с этикетом Русской Православной Церкви. Если православный обращается к протестанту, вот ко мне, он обращается в соответствии с этикетом, принятым протестантской церкви, скажем, можно сказать, пастор, да, или просто священнослужитель, обратиться по имени потом, скажем, пастор Олег, там, или пастор Олег Юрьевич, это принято. А я уже, в свою очередь, обращаюсь, там, ваше высокопреосвященство или преосвященство, в зависимости от того положения, должности, которое занимает данный лидер религиозной конфессии вот в своей конгрегации, в своем...
0: Это такой очень интересный момент. С одной стороны, вроде бы как все в порядке. То есть вы деликатно там подходите к это стандартные такие вот формы, которые вроде ничего не означают. Вроде бы. Но а с другой стороны, они что-то же значат. Недаром они приняли решение называть себя вот такими особыми именами. Там,
1: ну,
0: вот.
1: В данном случае
0: недаром
1: другие конфессии
0: решили называть своих руководителей какими-то титулами пониже. Люди со стороны смотрят, и у них в голове совершенно другие ассоциации возникают. И не каждому возможно объяснить, что же, почему это происходит, и что на самом деле это просто этикет и ничего больше, и что за этими словами вашего обращения не стоит как бы покорность этому человеку или этой религии уже.
1: Ну, понимаете, таков этикет общения между лидерами религиозными, и этот этикет, он показывает уважение одного лидера к другому. То есть здесь вопрос именно стоит об уважении в общении между религиозными лидерами, а не в том,
0: можно
1: что...
0: А другой вопрос? Может быть, это из разряда фантастики. Тем не менее, предложить лидерам, духовным лидерам, общаться между собой проще, так как без титулов.
1: Вот как
0: без
1: раз
0: титулов.
1: Знаете,
0: вот,
1: в чем
0: по имени, отчеству, или как вы там договоритесь, да. Грубо говоря, но без титулов, чтобы это общение не смущало других и не получилось, потому что мы же говорили об оскорблении чувств верующих. И вы понимаете, что происходит? Банально, вот ваше общение, может быть, я в этом не вижу ничего плохого, и вы не видите ничего плохого, но есть огромное количество верующих, которые смотрят на это, и они... возмущены происходящим, и им не нравится это, и они не понимают, почему это вообще возможно и нормально.
1: Ну, понимаете, здесь какой момент, что если, допустим, я готов согласиться, чтобы мне просто называли по имени-отчеству, как священнослужители моей конфессии, но, скажем, представители другой
0: готовы
1: конфессии,
0: ли другие?
1: А как они отнесутся к этому? То есть они могут отнестись к этому очень негативно и посчитать это, в общем-то, обидой некой или неуважением. Понимаете? То есть тут не все так просто. Но я могу с этим предложением согласиться, с вашим. Могу, допустим, сказать, да, давайте, хорошо, будем. А другой священнослужитель, другой конфессии, его вера не позволяет согласиться с данным утверждением, и он считает, что раз... Вот он в своей конфессии избран, то все окружающие должны к нему обращаться с этим титулом. А если как-то по-другому обращаются, это уже принижение его титула. Да, его,
0: не является ли это тогда возвышением его над другим?
1: Может быть.
0: Мы же говорим в рамках его конфессии, да, он, конечно, этот лидер. Но по отношению к другому человеку он же не является лидером.
1: Андрей, мы можем к этому по-разному относиться. Ага. Я лишь говорю о том, как... Сами религиозные лидеры это будут воспринимать. То есть, когда мы проводим межконфессиональные встречи и встречи с лидерами, нам важно, что они думают относительно того, как мы к ним обращаемся, а не что мы думаем, понимаете? Вот здесь, вот на этот акцент я делаю. Если они будут это считать для себя неким даже оскорблением или обидой, просто хотя бы даже, да, вот такое обращение к ним, что бы мы там ни думали, как бы мы с вами правильно ни рассуждали, они это будут считать, и мы затрудним с ними диалог, который нам необходим для решения вот этих вопросов, которые мы обозначили. Единственное, я бы...
0: Никто ли не понимал?
1: Я бы сделал здесь еще такой момент, разграничение. Потому что в этикете общения между духовными лидерами есть разница между, вот, скажем, обращением и, скажем, вот, целованием руки. Вот, целование руки – это уже другая категория. Угу. Это уже категория обращения... внутри данной конфессии, между верующими данной конфессии, в данном случае, скажем, православной церкви, вот когда они между собой встречаются, лидеры, там, или верующие встречаются со своими лидерами, вот принята такая форма, значит, там, целование, скажем, руки, или осенение крестным знамением там себя, ну, в каких-то случаях. Этого не требуется уже от представителей других конфессий, потому что здесь учитывается вот эта конфессиональная разница. То есть, если я этого не делаю, а просто жму руку представителю другой церкви, скажем, православному лидеру, это не считается какой-то обидой. Он это не будет воспринимать как обиду или неуважение по отношению к себе, потому что он понимает, что у меня другая вера, я этого сделать не могу. И, значит, приветствует меня так, приветствует...
0: То есть в определенном смысле есть какое-то...
1: Есть определенные...
0: Есть какие-то подвижки в том плане, что мы не требуем там полного вот этого вот...
1: Конечно, безусловно.
0: Ну вот...
1: И я еще более
0: того... Я думаю, можно поговорить на эту тему. По крайней мере, выступить с таким предложением. А что если? Не ради принижения кого-то из присутствующих там или участвующих в этом диалоге, а ради сохранения чувств верующих ваших же прихожан или ваших же членов ваших церквей или ваших конфессий. Потому что действительно, вот именно в самых низах, вот, где люди один на один видят это только по телевизору, вот там они порой возмущены этим до глубины души. И им-то как раз никто не объяснит, так как мы можем поговорить с вами.
1: Ну, для этого мы с вами проводим передачу. Я, кстати, и хотел еще добавить, знаете, здесь вот вопрос не только касается лидеров, а вопрос касается и других, может быть, коснуться зрителей. Я вот столкнулся с такой ситуацией. Я помню, хоронили мою тетю и хоронили в храме. И священнослужитель стал ругать тех, кто на себя там не клал крестные знамения во время этой церемонии. Хотя, в принципе, на похороны пришли... Вот я не принадлежу к Русской Православной Церкви, я представитель другой конфессии. И мне было очень неловко. Но это моя родная тетя, она православная, я уважаю ее. Но когда меня заставляют что-то сделать...
0: Религиозный обряд.
1: Какой-то обряд, да. И тем более, когда это похороны проходят, то, знаете, это очень звучит некрасиво, обидно и больно. Поэтому здесь нужно учитывать и не только, конечно, безусловно, православным, но и другим конфессиям. Потому что если я, допустим, в свой храм на какой-то праздник пригласил представителей, лидеры других конфессий, и я что-то буду заставлять их делать, то, что... они не воспринимают, например, заставлять их молиться вместе с нами, а им их вера этого не позволяет делать, молиться, допустим, с представителем нашей конфессии. Я их буду этому заставлять. Но это тоже будет считаться как бы вот обидой, и гости просто потом не придут ко мне, и будет создаваться конфликтная ситуация. То есть нужно учитывать вот этикет поведения между верующими людьми не только во время встречи религиозных лидеров, о чем мы сегодня говорим на нашей передаче, но и даже этикет при встрече вот простых верующих между собой.
0: У меня здесь есть одна цитата, как пример того, что люди видят в этом порой не просто оскорбление друг друга, а чуть ли не исполнение даже пророчеств. То есть, в частности, вот цитата христианской писательницы Елены Уайт из одного из ее трудов. Позвольте, я прочту. «Когда, приняв закон о соблюдении воскресного дня, наша нация отречется от собственных основополагающих принципов, протестантизм тем самым протянет руку папству, произойдет не что иное, как возрождение тирании, которая долгое время нетерпеливо ожидала возможности снова перейти к активному деспотизму». То есть такое ощущение, когда люди видят любое дружеское взаимодействие двух представителей религиозных конфессий, разных религиозных конфессий, у некоторых из них всплывает вот это, допустим, пророчество или предсказание. У некоторых могут быть другие ассоциации с другими предсказаниями других авторов, и они видят в этом опасность, что сегодня мы только пожали друг другу руки, завтра мы начали делать какие-то социальные программы, а послезавтра мы начали вместе молиться, а послезавтра у нас стала единая религия. И получается, они таким образом сделали вот этот вот шаг по направлению к отречению от собственной веры. И для многих это... непозволительно, мягко сказать.
1: Здесь я считаю, что выход только один. Духовным лидерам, лидерам конфессий, религиозным лидерам учить свою паству, учить своих верующих правилам этикета, правилам взаимоотношений между конфессиями, учить уважать веру и мировоззрение со своего соседа, другого человека. Вот я к этому призываю.
0: Благодарю вас. Дорогие друзья, когда вы слышите или видите то, что делают ваши религиозные лидеры, не спешите делать поспешных выводов. У них тоже ответственная работа. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех телезрителей. В сегодняшней передаче я хотел бы поговорить с партнерами Life TV, а также с потенциальными партнерами, которые станут ими в будущем. Вначале я хочу зачитать из Евангелия от Марка 12 глава со стиха 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом осуществляется поддержка Божьей работы в Божьем Царстве. И говорить об этом в том контексте и использовать такую терминологию, как мы видим это в Библии. В Библии апостол Павел говорит о материальной помощи бедным, которую собирали для Иерусалимской церкви и для его служения. Он говорил об этом как о сеянии. Не просто как о пожертвовании или раздаче милостыни, но как о сеянии. Это то, что люди жертвовали. Например, материальные пожертвования, которые были как семена, которые они сеяли в почву и которые, в свою очередь, приносили урожай. Я хотел бы говорить о четырех вещах, которые связаны с сеянием и жатвой. Во-первых, почему сеять? Для каждого действия должна быть мотивация. Мы не делаем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе ничего такого, что считаем бессмысленным или бесполезным. Мы не видим никакой связи и следствия. И в действительности мы не делаем такие вещи длительное время. Итак, во-первых, зачем это делать? Во-вторых, что сеять? Есть разные вещи, которые мы можем сеять, кому-то что-то дать, а также важно, что мы сеем. Апостол Павел говорит, что человек сеет, то он и пожинает. А также как и с каким отношением сердца сеять? И последнее, куда сеять? Очевидно, в одной передаче я не успею коснуться всех пунктов, но кратко поделюсь, о чем мы будем говорить в следующих передачах. Итак, прежде всего вернемся к первому пункту. Есть одна интересная и особенная история. Иисус пришел в храм, в котором была сокровищница для денег. Говорится, что Иисус сидел против сокровищницы. В таком месте, где он мог наблюдать, кто и сколько денег туда жертвует. Это отдельная тема. Иисусу было интересно то, что люди клали в сокровищницу, что они туда жертвовали. Важно помнить, что Иисус, как говорится в послании к Евреям 13:8, «Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же». Если в те времена Иисус сидел у сокровищницы, ему было интересно, каким образом, с каким отношением и какие люди делали пожертвования, то не будет преувеличением сказать, что это интересует Иисуса и в настоящее время. Часто мы сидим в церкви, тогда, когда передают ящик для пожертвований. Есть места, где это вполне понятно и нормально. Это совершенно логично. Там, где мы получаем духовную пищу, и, как говорит апостол Павел, что это является обязательным, поддерживать работу церкви, чтобы она могла продолжаться. Некоторые люди считают это странным. Некоторые не понимают, зачем это делается. Почему передают эти ящики для пожертвований? Без сомнения, были и такие крайности. Я сам был на таких служениях, где во время служения пожертвования собирались по три раза. Это, конечно, вызывает у людей вопросы. Сколько можно? Есть один анекдот. Самолет вот-вот упадет. Люди в панике, никто не знает, что делать. И кто-то в отчаянии закричал: «Сделаем что-то религиозное.
Логика подсказывает, что надо помолиться или сделать что-то подобное. И тогда кто-то предлагает гениальную идею. Давайте соберем пожертвования. Давайте сделаем что-то религиозное в самолете, который падает. Это показывает, как некоторые люди сравнивают церковь с какими-то крайностями. Конечно же, есть такие, кто перегибают палку и говорят, что я называю теологией Кота Базилио. В одной из передач я уже рассказывал об этом. Когда Кот Базилио, Лиса Алиса и Буратино были в стране дураков, то Кот Базилио рассказал Буратино так называемые секреты, что в стране дураков есть правило. Возьмешь монету, посадишь ее в землю, из которого вырастет денежное дерево, и ничего больше делать не надо. Разумеется, есть те, кто разделяет и распространяет учение Кота Базилия, и говорят, что так все и происходит. Просто посадишь в землю, вырастут деревья. Например, если вы положите в ящик для пожертвования определенную сумму, то как по взмаху волшебной палочки все ваши проблемы уйдут. Понятно, что таким образом это не происходит. Если только сам Бог конкретно не скажет, тогда это возможно. Но если Бог не сказал своего слова, тогда нет смысла выписывать пустые счета. Вернемся обратно к теме. То, что существуют крайности, не означает, что, как говорят, мы должны выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сидит напротив сокровищницы и смотрит, как народ кладет деньги. Иисуса интересует, что народ сеет и что они жертвуют. Здесь говорится, многие богатые клали много. Очевидно, Иисус молча смотрел. Я не верю, чтобы он как-то осуждал или унижал людей. Мы видим, что он ничего не говорил. Это не затрагивало его. Тогда приходит бедная вдова, которая положила две лепты. Без сомнений, для храма это не представляло никакого значения. Это была мизерная сумма, которую нельзя было использовать даже для ремонта храма. Вот смотрите, это бедная вдова, которая дала свои последние деньги. И теперь мы просим, чтобы эти две лепты были равноценны двум талантам. Такой возможности, конечно же, не было. Для храма эти деньги были мизерными, но для Иисуса это была огромная сумма. Очень часто такие пожертвования в глазах человека ничего не стоят. Но в Божьих глазах это большая ценность. Если честно, то об этом говорят многие христианские организации. Материальная поддержка приходит не от миллионеров, богатых людей и бизнесменов. Но большая часть стабильно приходит от простых людей, пенсионеров, семейных людей, которые решили, что часть из того, чем Бог их благословил, они будут сеять для работы Царства Божьего. Чтобы это могло стать благословением для многих других, Иисус заинтересован в этом, Иисус ценит это. Если ты регулярно уже делаешь это, поддерживаешь свою поместную церковь или Life TV, или какое-то другое служение, то ободрением для нас всех является то, что Иисус видит это. Он видит эти жертвы. Иисус приводит пример со вдовой для всех нас. Он сказал, эта бедная вдова положила больше всех. И мое послание сегодня не о том, чтобы мы отдали свои последние деньги. И так говорит Господь, что произойдет то-то и то-то. Павел в Новом Завете говорит, что человек пусть дает по расположению своего сердца, без огорчения или принуждения. Любая манипуляция во время сбора пожертвований, по словам Павла,

Павла запрещена. Этого не должно быть. Но женщина в своем сердце знала, что это правильное место. Я не буду сейчас говорить о суммах, но в моей жизни было много раз, когда я отдавал все, что было у меня в кошельке или в кармане, или на банковском счете. Я видел, что Бог верен, и Он не оставит без ничего. Я верю, то, что человек дает для Божьей работы, он решает сам перед Господом, по расположению своего сердца. Никто другой не может сказать: «Так говорит Господь, ты должен положить такую-то сумму». Иисус увидел, что эта женщина сделала, и сказал, что это была настолько большая сумма, что в действительности она положила больше всех богатых людей. Один Божий человек хорошо сказал, что для Бога не важно, сколько человек дает, но сколько у него останется. В процентном отношении вдова положила больше, чем кто-либо другой. Поэтому не надо думать, что я не могу много дать. Например, Live TV, спутники, трансляция, большие счета. Но что я могу? У меня только 10 евро. Какая в этом польза? Как мы видим, Иисуса интересует каждый последний цент, пенни, какие бы это ни были денежные единицы. Нам надо понять, для чего мы это делаем. Что нас мотивирует? Некоторые жертвуют для того, чтобы получить больше денег. Очевидно, что эта вдова положила не потому, чтобы больше получить, но потому, что Бог был для нее на первом месте, и что работа для Царствия Божьего была важна для нее. Это должно быть для нас самым первым и важным основанием, когда мы приносим пожертвования на Божью работу. Мы даем не потому, что это является библейской формулой быстрого обогащения, но делаем потому, что мы любим Бога и любим людей. Из-за послушания Богу и Его Слову мы хотим, чтобы это Слово распространялось. Поэтому мы и жертвуем. В то же время мы знаем, если мы что-то пожертвовали, как я вначале уже говорил, то это является семенем, которое мы посеяли. В Евангелии от Луки 6:38 говорится: «Давайте, и дастся вам». Здесь важна очередность. «Давайте, и тогда дастся вам». «Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную». Очередность такая: «Давайте, и тогда дастся вам», а не такая: «Ждите, когда вам дастся, и тогда давайте». Есть такие люди, которые говорят: «Ну да, я начну это делать тогда, когда у меня будет хорошая зарплата, если мои доходы позволят это». И Иисус не дает нам такой возможности. Он говорит: «Давайте, и тогда дастся вам». Господь сам поступал по такому принципу. Сказано, что Бог отдал Своего Сына и получил много детей во славу, то есть нас всех. Бог отдал лучшее, и теперь, как жатву, получил всех нас. Бог не ожидал на небесах с ропотом: «Почему мне никто ничего не дает? Я здесь так одинок. Почему люди такие грешные?» Бог отдал и тогда получил. Вот некоторые примеры из Ветхого Завета. Книга Притчи с 11 главы в стихе 24 и 25 Соломон говорит о том же принципе. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беден». Некоторые переводы говорят: «Придет бедность, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Тот же самый принцип. Один сыплет щедро, и ему прибавляется. Кажется, что в соответствии с мирской логикой, если он сыплет, то у него должно остаться меньше. Например, у меня есть 100 евро. Из этих денег я отдал 20 евро. Осталось 80 евро. Но логика Божьего Царства совсем другая. Один дает, и ему прибавляется. Появляются какие-то возможности, появляется работа. Кто-то придет, чтобы поздороваться с тобой, и скажет, что Бог положил ему на сердце дать тебе деньги. Один человек щедрый, и ему прибавляется. Я абсолютно уверен, что есть люди, которые поддерживают Божью работу и распространение Божьего Слова через Live TV. И они не останутся без прибытка. Ты не сможешь даянием превозмочь Бога, дать больше, чем дал Он. Есть люди, которые дают

им прибавляется. Они щедрые, и в их доме нет недостатка. Тогда, как говорится, что другой бережлив, скуп, ищет оправдания и причины. Говорит: «Я не могу, это неправильное время. Когда материальное положение будет лучше? У меня деньги вложены в проект, я не могу этого сделать». Говорится, другой сверх меры бережлив и однако же беднеет. Человеческая логика говорит: «Я не могу себе этого сейчас позволить». Копит деньги, держит их и не сыплет, и это в действительности является причиной бедности. Но божественная логика заключается в том, чтобы давать и получить прибыток. Она действует по-другому. Я могу привести примеры из своей жизни, когда в какой-то ситуации происходило так, где я думал, что не смогу себе этого позволить. Проще, если суммы маленькие, но если они уже немного больше, то возникает вопрос, могу ли я себе это позволить? Например, когда собирают пожертвования или надо поддержать какой-то проект. Я ожидал, я хотел, я молился и даже просил этого. В Библии Павел говорит: «Бог дает семя сеющему». Я просил, говорил, что хочу быть сеятелем, и Бог дает мне семя. Что мне делать с этим? Одна из возможностей – съесть его или потратить. Скажу: «Слава Богу! Аллилуйя! Доход увеличился, я потрачу его». И я как крестьянин, который съел свой семенной картофель. И когда придет время сеять его, то я буду чесать затылок и спрашивать, что мне теперь делать. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Стих 25 также очень хороший. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». И как я уже говорил, здесь важна очередность. Давайте, и тогда дастся вам. И здесь также: будешь щедрым, тебе прибавится. Разделишь благословение, будешь насыщен. Здесь не говорится о том, что у тебя прибавится в каких-то местах. Здесь говорится о том, что у тебя все будет хорошо. Финансовое положение улучшится, духовная ситуация будет лучше. Это одна из важных тем, о которой много не говорят. Например, когда речь идет о поддержке или финансировании какого-то проекта, зачастую не говорят по той причине, что материальные ресурсы, которые у нас есть, могут стать для нас духовным тестом. Иисус говорит очень ясно в Евангелии от Луки 16 главе: «Если мы верны в мирском богатстве, тогда Бог сможет доверить нам истинное богатство». Когда мы говорим, что хотим иметь участие в Божьей работе, в пробуждении, просим больше для Божьего присутствия в своей жизни, может, мы сами не задумываемся о том, что один из тестов, от которого зависит, получим мы все это или нет, может быть то, каким образом мы распоряжаемся деньгами, которые нам даны. Иисус говорит очень ясно: если мы будем верны в мирских вещах, тогда нам можно будет доверить истинное богатство. Если не будем, тогда не сможем. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Я бы хотел быть напоенным, чтобы Дух Божий смог меня благословить, освежить. Быть напоенным значит, что ты сможешь расти. Твоя жизнь будет свежа, она не высохнет, не завянет. Здесь говорится для того, чтобы это получить. Человеческая логика говорит: копи, не отдавай. Тебе самому мало воды, не напояй других. Но божественная логика говорит: напояй других, и сам будешь напоен. Божественная логика и мирская логика в материальных вопросах — это полная противоположность друг другу. Третье место, которое я хочу зачитать, это книга Екклесиаста, 11 глава, с 1 стиха. Здесь Соломон говорит: «Отпускай хлеб твой по водам». Это интересно. Он говорит: «Отпускай твой хлеб». Одним словом, то, что бы ты сам хотел съесть. Это понятно, что Соломон не говорит о кормлении уток или гусей где-то в парке. Здесь говорится о том, чтобы отдавать то, что у тебя есть. «Отпускай хлеб твой по водам».
Если мы прочитаем из книги Откровений, где ангел открывает апостолу Иоанну разные символы и говорит, что означают эти большие воды и моря, он говорит, что это народы. Я верю, что символически это может означать то же самое. Возьми хлеб, который у тебя есть, эти материальные ресурсы, и пусти их по водам для евангелизации народов и распространения Божьего Слова. Говорится, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Одним словом, то, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мы не знаем, что может произойти, какой будет экономика в будущем. Но здесь Соломон говорит, как обеспечить свое будущее в материальном смысле. Из третьего стиха. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Он говорит, не надо искать и ждать идеальных условий. Вот я начну давать только тогда, когда ветер не будет дуть и облаков не будет на небе. Он говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Иногда нам надо сделать просто шаг веры. Господь, я возьму то, что у меня есть, и посею, отпущу хлеб по водам. Я не буду смотреть на то, как дует ветер и как движутся облака. Стих 5 и 6 говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Здесь также говорится о сеянии и о том, что не надо ожидать идеальных условий, и даже не обязательно понимать это все. Соломон говорит, «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Предположим, если я был бы фермером, то когда я что-то сею, то я не должен знать всех процессов, которые происходят в земле прежде, чем семя начнет приносить плод. Я знаю одно — если я сею хорошее семя в хорошую почву, то это принесет урожай. Каким образом, это уже не мое дело. Я даже не должен быть ученым, чтобы понимать, как в этом семени начнут происходить те или иные процессы, и тогда это принесет мне урожай. Так же и мы. Нам не надо ждать идеальных условий. Нам не надо всегда знать, как это происходит. Наше дело — сеять. И как Павел говорит в первом послании к Коринфянам 3 главе, «Наше дело сеять, а Божье дело вырастить семя и дать прирост». Он говорит, «Один сеет, другой поливает, но Бог дает рост». Программа, которая заложена в семенах, начнет действовать только тогда, когда семя попадет в землю. Если я возьму какую-то сумму денег, которую я пожертвую для церкви или для Life TV, или для поддержания какого-то другого проекта, то я не смотрю на это как на купюры, монеты или как на определенную сумму на экране своего компьютера. Я вижу это как семя. До тех пор, пока эти семена находятся у меня на ладони, они не начнут прорастать и пускать корни, и не смогут принести плода. Я могу съесть их, так как они съедобны, но если я возьму и посею их в почву, то с этого момента программа начнет активизироваться, и семя начнет работать. Я хочу сказать всем телезрителям, таким же образом, когда ты посеешь эти семена, то с этого момента запустится программа. Во-первых, это принесет для многих благословение. Ты решил напоить кого-то. Ты работал целый месяц. Тратил свое время, умение, энергию. И, соответственно, этому на банковский счет была перечислена твоя зарплата. И ты берешь часть денег и сеешь это туда, что является для тебя важным. Это делают все. Например, человек, у которого есть какое-то хобби. Например, мотоспорт. Он берет деньги, который заработал и до последнего использует их, чтобы тонировать свою машину или мотоцикл.
Например, заядлый рыбак получил зарплату и решает, что потратит столько-то денег на новые снасти. Каждый инвестирует туда, где находится его сердце. Как Иисус сказал, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если я хочу знать, у кого какой приоритет, то я смотрю, куда уходят его деньги. Если мне скажут, вот мой приоритет, это дети из детского дома, кормить голодных или что-то другое. Но я вижу, что они тратятся на что-то другое, а не на это. То это является самообманом. Предположим, что я взял деньги, чтобы поддержать какую-то работу. Если я перечислю их, то я могу представить себе, как эти семена упадут в почву. Программа начнет работать только после того, как семена упадут в почву. В послании к Филиппийцам 4 главе Павел говорит церкви, как они поддержали его миссионерское служение. Он говорит, что есть так называемое участие, даяние и принятие. Это говорит о том, когда церковь поддержала его служение, то все это было записано перед Богом. Теперь те, кто сеяли, были даятелями, поддерживали миссионерскую работу, то теперь их сокровище на небесах. И Павел говорит, что из этой сокровищницы Бог восполнит все нужды по богатству славы своей во Христе Иисусе. В заключение я хочу призвать тебя поддержать эту работу. Если ты получаешь благословение, ты наполнен. Может, твоя духовная жизнь стала на новый уровень. Ты получил обновление, огонь в свою жизнь. То дай возможность получить это также и другим. Поддержи работу Life TV. Я не говорю только о деньгах, хотя в сегодняшней передаче мы говорили об этом. Здесь есть и другие возможности. Это молитва, что ты просто хорошим словом поддерживаешь это служение, советуешь другим смотреть его. Конечно, это может быть также часть твоего дохода, которая поможет распространяться Божьему Слову и достигать многих людей. Если мы не будем этого делать, то кто же тогда? Мы не можем ждать, что придет какой-то богатый дядя из Америки и за все заплатит. Я верю, что такое гуманитарное христианство уже должно закончиться. Я верю, что на нашей эстонской земле и по всему миру есть люди, где смотрят Life TV, чтобы поддержать эту работу и чтобы слово могло достигать многих людей. И в заключение, Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих, где говорится, когда мудрецы пришли к Иисусу, то они поклонились и открыли сокровища свои. Я верю, если ты сделаешь этот шаг и поддержишь работу телеканала Life TV, то этим ты сделаешь то же самое. Придешь и воздашь благодарность за ту работу, которую телеканал делает. Этим ты воздашь благодарность Царю Царей. И ты также можешь открыть сокровище Царю Царей. Если ты открыл свое сердце и, так сказать, свой кошелек, и воздал благодарность Царю Царей тем, чем Бог тебя благословил, то обетование Библии ясно говорит, «Бог благословит тех, кто благословляет Его». Я желаю, чтобы Бог благословил меня. Я верю, если ты сделаешь этот шаг, то Бог благословит тебя, обновит тебя и даст тебе новые возможности и откроет новые двери. И что самое важное, это слово сможет достичь еще многих. Божьих тебе благословений. Делай то, что говорит тебе твое сердце. Бог верен, и Он подкрепляет свое слово.

Добро пожаловать на продолжение первой встречи из восьми вечеров, когда мы собираемся для того, чтобы раскрывать тему любви. Тема разговора сегодня – формула любви. И во время первой части нам удалось рассмотреть первую составляющую этой формулы. В Священном Писании, когда рассказывается о любви, говорится о том, что ее первая составляющая – это эрос, если пользоваться библейской греческой терминологией. Это физическая любовь, это романтическая любовь, это влюбленность, это стремление друг к другу. И мы читаем в числе многих других примеров и рассказов Священного Писания историю об Амноне и Фамаре. И сказано в Слове Божьем, что он ее полюбил. Это оценка Божья. Но когда мы продолжаем чтение этой истории, то дальше рассказывается о том, что произошла трагедия. В 13 главе, в стихах с 5 по 15, говорится о продолжении этого повествования. И произошло следующее. «Когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он схватил ее и сказал ей: „Иди, ложись со мною, сестра моя“. Но она сказала: „Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим нечестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе“. Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон: „Встань, уйди“». Трагизм этой истории заключается в том, что Амнон испытал на себе действие известного ныне закона о наличии четырех фаз реализации и осуществления любого физиологического желания. Первую фазу специалисты называют фазой легкого влечения. Это слабые чувства. Проиллюстрируем. Например, вы идете жарким днем и начинаете чувствовать какой-то дискомфорт, и вначале не можете отчетливо определить, что это, что неладно, что вас мучит, почему вам некомфортно. Но если дальше это чувство усиливается, вы уже очень четко его определяете и говорите, что «пить хочу, жажду». Бывало у вас такое, что вам кажется, что если вы сейчас что-то не выпьете, какой-то жидкости, то все, умрете на месте. Вот это вторая фаза, это фаза сильного желания, когда вот это чувство настолько застилает все остальное, что

человеку кажется, что если он его сейчас не удовлетворит, то все, конец настанет. Потом третья фаза какая? Удовлетворение этого желания. Ну и, наконец, четвертая – исчезновение. Приведем еще одну иллюстрацию. Представьте, что вы зимой ожидаете, когда настанет уже весна, и наконец-то появится вот наша родная, непривозная садовая клубника. Кто любит клубнику? Поднимите руку, пожалуйста. Так, ну есть у меня, значит, сообщники в этом зале. И вот вы ждете с нетерпением и уже предвкушаете, уже рисуете в своем вожделенном сознании вот этот вот сладостный момент, когда вы наберете ее две миски и, как говорят у нас, уничтожите в раз. Бывало такое? То есть это чувство, оно настолько острое и вот настолько вожделенной кажется эта клубника. Но вот в первый день вы ее съели две миски, во второй – на третий уже одну, если одолели, то хорошо. На четвертый половиночку, а недели через две вы говорите, она у меня уже вот здесь сидит. То есть вот то, что было таким привлекательным, когда это желание удовлетворено, появляется что? Безразличие. Так вот, физическое влечение, влечение к интимной близости, оно проходит через эти же самые четыре фазы реализации любого физиологического желания. Говорим ли мы о желании пищи, о жажде и так далее. Вот это сексуальное влечение, оно также подчиняется этим же самым законам. Что произошло с Амноном? После удовлетворения его стремления ничего более их не связывало. И вот в этом опасность, дорогие. Если люди развивают только лишь одну фазу или же одно измерение любви, то вот что происходит. Сегодня мы гораздо больше знаем о химической природе любви. Вот несколько данных на эту тему. Это можно, конечно, гораздо обстоятельнее и подробнее обсуждать. Например, такое вещество, как допамин, вызывает чувство счастья. Оно вырабатывается естественным путем у человека. Дальше, давайте вместе прочитаем это сложное слово. Фенилэтиламин усиливает что? Возбуждение. Дальше, серотонин удерживает эмоции в состоянии постоянного подъема. Вот это и есть состояние влюбленности. Оказывается, в мозгу человека происходит что? Химическая реакция. Мозг просто-напросто реагирует на определенные секреции эндокринной системы, и он просто чувствует себя влюбленным. Но вот что происходит. Если это единственное основание для взаимоотношений, то в зависимости от случая, эта выработка соответствующих веществ в организме человека начинает ослабляться где-то через 12 месяцев, у некоторых 2 года. Ну, исследователи говорят, что 3 – это максимум. И получается, что если иного ничего в любви нет, а лишь только вот этот эрос присутствует, то, к сожалению, эта любовь по своей природе какова? Недолговечна. Эта любовь по своей природе изменчива, потому что она подвержена просто-напросто химическому балансу. Эту способность любить, именно так любить, Всевышний нам дал. Именно Он есть автор и этого рода, и вида любви. Но если это единственное, что связывает двоих, то этой любви явно недостаточно, чтобы построить счастливую семейную жизнь. Потому добавим к нашей формуле, к эросу, следующий ингредиент. И это у нас понятие «филия», греческое слово «филия». Вот как оно переводится в Священном Писании, в послании Иакова, в 4 главе, в 4 стихе. Это, кстати, единственный раз в апостольских писаниях, подлинники, где слово «филия» используется именно в такой форме, вот, в виде существительного, которое означает просто-напросто «дружба». То есть «филия» – это «дружба». Этот термин переводится и означает вид любви, который испытывают по отношению друг к другу друзья. Ну, давайте посмотрим, например, на Евангелие от Луки, 11 главу, где слово «филия» используется теперь же в форме прилагательного. Итак, Луки, 11 глава, стихи с 5 по 8. Это притча Иисуса Христа о друзьях. Итак, читаем. 11 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал им:

Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, в оригинале «филос», друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой», еще один «филос», «друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Ну, первый вопрос. Скажите, кому вы можете пойти в полночь что-то просить? К другу, к близкому человеку. То есть вы предполагаете, что на такую дерзость можно решиться без, как говорится, опасности для жизни. Да? Вы стучите и требуете. Дальше тот отвечает. Есть тот изнутри, 7 стих, а тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня. Дети, да, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». То есть тот, кого соединяют узы дружеской любви, он даже не стесняется, чтобы настоять. Но я понимаю, ты спишь, да, но у меня нужда, а у нас с тобой особые отношения, потому все-таки я продолжаю стучать. И сказано, по неотступности друга, друг встанет и даст. То есть вот это вот определение второго измерения любви – филия. Ну, а теперь вот что интересно. Как это относится или может относиться к взаимоотношениям между мужем и женою? Могут ли они быть друзьями? Очевидно, вы слышали и, может быть, сами сталкивались с таким конфликтом, когда молодой человек заключает семейный союз со своей избранницей, ну, проходит месяц медовый и так далее, и потом в один прекрасный вечер он ей звонит и говорит: «Меня сегодня не жди». А что такое? «Я с друзьями уезжаю», и куда-нибудь, неважно, то на рыбалку, кто по грибы, кто другие менее благодатные места. И появляется конфликт. Она ждет его дома, а для него дружеская атмосфера и общение с друзьями настолько важны, что он, к сожалению, оставляет свою возлюбленную. Или наоборот, у нее сегодня с подругами поход делать маникюр, поход куда-нибудь в другое место и так далее, и так далее. И вот бывает часто так, что он и она не видят в себе друг в друге потенциал как раз дружеской любви. Поэтому давайте посмотрим, какова воля Господня в этом отношении. Мы обратимся к пророческой книге пророка Малахии. У нас во второй главе, в стихе 14 написано: «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она кто? Подруга твоя. Она подруга твоя и законная жена твоя». Подлинники – жена завета. «Она подруга твоя». Согласно образцу, который оставлен в Священном Писании, муж и жена должны быть друзьями. Вот этот вид взаимоотношения с другим человеком обязательно должен присутствовать, потому что та, с кем ты обручился, вот та жена юности твоей, она есть твоя подруга, говорит Господь. Теперь посмотрим на призыв из апостольских писаний. Послание Титу, 2 глава, 4 стих. Титу, 2 глава, 4 стих – обращается к тем, кто уже опытнее. И давайте я с третьего начну, чтобы был виден контекст. Написано, 2 глава, стихи 3 и 4. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». И 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Вот оказывается, слово «любить» в подлиннике как раз-таки «филео» – глагол «любить». То есть дословно, и это удивительно, оказывается, жене мужа любить в качестве друга нужно любить.

учиться. Слышите? Чтобы старицы, которые жизнь прожили, которые уже обладают опытом семейных отношений, чтобы они учили молодых жен, молодых женщин, учили любить мужей и в подлиннике любить дружеской любовью. И это в действительности нечто, чему многим предстоит научиться. Но идеал здесь ясно показан. На практике, как это выражается? Вот вы, мужья, в каком смысле вы можете быть друзьями своим женам? Как эта составляющая формулы, божественной формулы любви может реализовываться? Ну, в первую очередь, дорогие, что друзья делают? Вот что ваши жены, уважаемые мужья, что ваши жены делают со своими подругами, встречаясь, в первую очередь? Разговаривают. А есть такие жены, дорогие мужья, по секрету скажите, которые часами на телефоне или сидят, или висят, там по-разному бывает, да? Вот, проводят. Почему? Потому что для них, вот именно для ваших жен, у всех разные жены и разные потребности у них, соответственно. Но вот базовые составляющие, как друзьями становятся? В результате проведенного времени. Нужно определенное количество соли съесть, правда? То есть нужно время провести вместе, и именно проведенное вместе время делает их друг другу родными, они становятся друзьями. И потому в первую очередь на практике это означает минимум нужно выслушивать жену, нужно общаться. Жене, соответственно, нужно задавать вопросы о муже, о его хобби, о его интересах. И второе, что делают друзья, помимо того, что они общаются, они совместно занимаются определенной деятельностью, которая и скрепляет их взаимоотношения. И потому, если говорить о практике, то для жены это означает, например, пойти вместе с мужем на его ненавистную рыбалку, то есть ей ненавистную его рыбалку. Да? Вот. И пойти, хотя ей, может быть, это и не нравится, и что-то в 4 часа утра надо вставать и так далее, но если она понимает, что это формула любви, она идет не потому, что это ей приятно, а потому, что она хочет послужить своему мужу, она хочет вложить себя, свои чувства, свое время, свои силы в эти отношения. И для мужа бывает тот факт, что он осознает, что ей, может быть, это не так и приятно, но она делает это ради него. Это очень и очень ценно. Вот все, что мы делаем вместе с кем-либо, пусть это кризисная ситуация, пусть это радостная ситуация, вот это запоминается. Это в памяти откладывается, как хорошо проведенное время вместе, и это скрепляет отношения. Что касается взаимоотношений между мужем и женой, вот Божья модель. Муж и жена должны стать друг для друга друзьями. А кто может лучше сказать? Ну, какими друзьями? Слышу, хорошими. Кто-то лучше может сказать? Отличными друзьями, еще лучше? Спасибо, кто-то сказал. Лучшими друзьями. В Божьем замысле, скажите, есть ли кто-либо ближе мужу, чем его жена? С кем-либо он еще может быть ближе? Сказано, с нею ты будешь, что? Одна плоть. Двое будут одна плоть. Оставляешь отца и мать, несмотря на всю крепость связей, взаимоотношений там. Оставляешь все для того, чтобы с нею ты был един. Только с одним человеком на земле можно быть единою плотью. И это муж и жена. Потому они должны стать лучшими друзьями. Жена должна быть в состоянии рассказывать о своих переживаниях, о своих планах, о самочувствии и так далее. Муж должен быть в состоянии рассказывать о его интересах, о планах его и так далее. То есть в идеале, и этот идеал достижим, если друг звонит и говорит, пойдем на охоту, муж говорит, не могу, потому что сегодня с подругой у меня свидание. Он говорит, ты что, подружку завел? Нет, моя жена лучшая подруга. Мы с ней сегодня идем на свидание. Вот эта вот составляющая взаимоотношений дружба очень и очень важна. И если она есть, то тогда вот то, что связывает двоих, оно уже гораздо более обстоятельно, гораздо более масштабно и прочно. Итак, первая часть – формулы любви – это эрос,

сказано, должны понравиться глазам. Вторая часть – это филия, дружба, время, проведенное вместе. И мы подходим к третьей составляющей. Но прежде рассказ о реальной истории, которая имела место в жизни одной супружеской пары. Жена приходит к консультанту по семейным взаимоотношениям и говорит: «Мой муж меня не любит». Могли бы вы с ним поговорить, как говорится, вправить ему мозги? Ну, вы знаете, консультанты – это работа очень стрессовая, очень трудная, потому что люди разные, и мозги у всех разные. Он говорит: «Ну, я могу попытаться, ничего не обещаю». «Ну, приводите». Ну, она его приволокла, как обыкновенно бывает, да? Вот. И усадила, сама ушла, и, значит, консультант теперь вопрошает: «Вы почему свою жену не любите?» Ну, как у нас говорят, у него какие глаза? Там квадратные бывают, круглые, неважно, расширяются. Он: «Как это не люблю?» И он начинает перечислять. Он говорит: «Я на одной работе работал, понял, что недостаточно. На вторую устроился, на третью устроился. Я ей вот это купил, и это купил. Я ее, как говорится, и серебром, и золотом, и всей бытовой техникой, и так далее. Я себя всего вкладываю в эту любовь. Как это я ее не люблю?» Ну, консультант видит, что на самом деле любовь есть, это очевидно, и призывает жену и говорит: «Как это вы говорите, что он вас не любит?» И она отвечает: «Представляете, он со мною совсем не разговаривает. Он только на работе постоянно. Мы с ним не общаемся, я его вообще не вижу. Я живу в музее последних достижений техники и моды по всем разрядам, но у нас нету взаимоотношений». И представляете, для любви чего было достаточно? Чтобы он остался на одной работе, а все остальное время с ней общался. И, конечно, женщины разные, запросы разные, но вот эта составляющая любви чрезвычайно важна. Итак, муж и жена друг для друга должны быть друзьями. И, наконец, третья составляющая формулы любви – это, как зовется, агапы. Греческое слово агапы, о котором вы уже много наверняка слышали. Что такое агапы? Давайте посмотрим, как это слово используется в описании любви в 13 главе 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Там в стихах с 4 по 8 написано: «Любовь», в подлиннике именно агапы, «долго терпит». Что делает? Долго терпит. Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, она не себялюбива, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а соратуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Вот этот отрывок назвали гимном любви. Вот здесь вот эта любовь агапы здесь описывается. И в Библии она такова, что она названа в послании в Колоссы в 3 главе в 14 стихе совокупностью совершенства. Вот это высший идеал любви, это высшая мера любви. Эта любовь отдает, она ничего не требует. Она любит не за что-то, а в силу самого своего существования. Эта любовь, она все прощает, всему верит, все переносит. Эта любовь никогда не перестает. Она нацелена всегда на другого, не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла. Вот этот вид любви, жертвенной любви, любви, которая всегда одаривает другого человека, вот супруга, супругу, она является третьим элементом библейской формулы любви. И в Священном Писании, в 5 главе послания апостола Павла к Галатам, в стихах 13 и 14 об этом написано так. Галатам 5 глава, стихи 13 и 14. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью, что сказано дальше, любовью служите друг другу». Любовь в подлиннике здесь – это агапы. То есть эта любовь именно служит. Она служит. Она служит другому. Она интересы другого ставит выше своих интересов. И дальше сказано в 14 стихе: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби

0: ближнего твоего, как самого себя». Вот эта любовь, она служит. И в качестве иллюстрации давайте посмотрим на книгу «Бытие», 29 главу, стихи 16 по 20. Это история из жизни патриархов. Итак, книга «Бытие», 29 глава, стихи 16 по 20. «У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Он готов был 7 лет ждать. Он служил, он любил. И эта служба не была для него тяжелой, а она не воспринималась как бремя, потому что он любил. Но когда мы читаем дальше, то в описании того, как же в действительности прошли эти годы, встречается совершенно другая картина. Послушайте, что написано в 31 главе книги «Бытие» в 40 стихе. 31 глава, 40 стих говорит: «Я, — говорит тот же самый человек, который любил и ждал долгие годы, — я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Это были трудные годы. Это была великая ответственность. Сказано: «Днем ли что пропадало, с меня ты взыскивал, ночью ли что пропадало, с меня взыскивал». То есть это был тяжелый труд. Но, несмотря на всю тяжесть труда, несмотря на то, что я томился и не спал, не досыпал, сказано, это время прошло как несколько дней. То есть вот эта любовь, она по природе своей такова, что она не чувствует усталости, она может вкладывать, она может служить, удовлетворять нужды, и она ничего не требует взамен. Это третья составляющая любви. Как любовь может проявляться вот в этом измерении между современными мужьями и женами? Вы, женщины, как вы можете служить мужьям жертвенной любовью? Или как вы служите? Какие формы проявления жертвенной любви могут быть приведены в качестве примера? Слышу, одна женщина говорит: «Но то, что я с ним еще не развелась, это большая жертва». Еще какие ответы есть? Как вы можете жертвенной любовью служить? Ну, я понимаю, что, как говорится на Руси, женщинам не принято в обществе, да, слишком много говорить. Мужчины, в чем ваша жертвенная любовь может проявляться? Терпение, так? Очень глубокий, основательный ответ, да?
1: А у женщин в долготерпении.
0: О, видите, в долготерпении женская сторона говорит. То есть все, что касается ситуаций, при которых интересы супруга ты ставишь на первое место и просто служишь, потому что любишь, здесь спектр проявления этой любви может быть очень большим. Библейская формула любви, которая соединяет двоих в крепкую, основательную, надежную и долгосрочную счастливую семью – это любовь как романтика, любовь как дружба и любовь как жертва. Я желаю всем присутствующим именно такой любви в тех взаимоотношениях, которые у вас уже есть, или если вы в поиске своей пары, в тех взаимоотношениях, которые Господь даст вам создать. Будьте счастливы, любите и будьте любимы, и да благословит вас Господь.

Аллилуйя, Отец, мы благодарим Тебя. Друзья, Дух Святой движется здесь. Я прошу прямо сейчас доверьтесь Господу, чтобы вот прямо сейчас, когда вы сидите, вы можете обнаружить, что вам стало лучше. Вы можете обнаружить, как сила воскресения исцеляет вас, как Господь действует и касается вас. Поэтому прямо сейчас вы можете вот быть в поклонении. Не стесняйтесь, когда вы сидите в церкви. Если хотите поднять руку, если захотите, вы можете там что-то сказать или ему, или закрыть глаза. То есть, если ваше сердце побуждает вас, не сдерживайте эту жизнь внутри вас. Не угашайте Святого Духа. Поэтому, когда вы в собрании, вы чувствуете Божье присутствие. Мне нравится, когда люди так поднимают руку или говорят: «Спасибо, Иисус! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя! Мы благословляем тазобедренный сустав здесь, с левой стороны. Вот. И благословляем именем Иисуса Христа, чтобы всякая боль ушла, всякий страх ушел, поражение ушло. Иисус живой, слава Богу. Колени будьте здоровыми. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Носоглотка пусть свободно дышит. Пусть всякий грех будет повержен. Так и прямо скажи: Иисус, я вот отрекаюсь от этого греха и от этого греха. И вот от этого, который, возможно, тебя манит или что-то тебя привлекает, скажи: я отрекаюсь от этого. Я хочу служить живому и воскресшему Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Он воскрес, чтобы жить не только в небесах, Он воскрес, чтобы жить внутри нас. Аминь. Потому что Его реальность, а реальность Бога, она повсюду. Он наполняет всю землю. Реальность Бога, присутствие Его Духа, оно повсюду, где люди призывают Господа. И Он благоволил обитать внутри нас. Сделать тебя и меня храмом Святого Духа. Слава Господу. Друзья, сегодня я буду проповедовать о силе воскресения. И это будет третья часть. И мне хочется сказать о силах Господа. Прежде чем скажу о силе воскресения, у Бога есть разные силы. Силы – множественное число. Об этом сказано 2 Коринфянам 12:12. 2 Коринфянам, Павел говорит, 12:12, что в нем признаки апостола проявились всяким первое терпением. А терпение – это любовь, конечно. Любовь долготерпит. Потом чудесами, знамениями и силами. Смотрите, здесь говорится о множественной силе в множественном числе. Правда же, так написано? Силами. Потому что Господня сила действует во всем, и многоразличная сила. И поэтому тема будет такая проповеди, что не просто, не только сила воскресения, но подтекст будет такой: многоразличие или многообразие силы Божьей. Сказано в Коринфянам, что малое у Господа сильнее человеков. Малое. Даже если вы вот скажете одно слово или кому-то улыбнетесь вот сиянием Божьей любви, это сильнее, чем печаль и депрессия, скажите аминь. Малое у Господа, даже сила вашего приветствия, она больше. Если люди могут сказать, ну, разное, а в негативных эмоциях сказать плохое, то сила божественного слова, она всегда сильнее. Слава Господу. И поэтому, когда Иисус сказал «это я», то люди упали на землю. Смотрите, сила была явлена в Его заявлении о себе. Вот нас спрашивают, например, «это вы? Это ваш паспорт? Или это вы?» «Да, это я». А Иисус, когда сказал, что это Он, тогда они отступили назад и пали на землю. И мы должны искренне и честно сказать, что когда я был молодым человеком, я рассказывал это, я пришел с армии, мне очень хотелось покататься на мотоцикле. Но прав у меня на мотоцикл не было, на машину было, на мотоцикл не было. Но так хотелось покататься, что я решил нарушить правила. Я не думал о правилах, я думал, да я немножко покатаюсь. И мне так понравилось. Но меня остановил милиционер. И спрашивает: а у меня права моего брата. Мы похожи, но тем не менее он спросил меня: это ваше удостоверение? Я говорю: нет, это моего брата. Я ему честно сказал, но он забрал права. Он забрал, не помню, штрафа вроде бы не было, не помню. И я брату сказал: прости меня, брат, забрали твои права. Он говорит: не переживай,

Не стары. Что-то такое непонятное было в Советском Союзе. Все хорошо. И Бог меня помиловал. Но вот я сказал честно, я не мог сказать, что да, это мои, я же христианин. Да, я вот, мне очень хотелось покататься. Но слава Богу, Бог меня остановил, потому что Он не хотел, чтобы я попал в какие-то проблемы. Возможно, не попал в аварию. Было немножко грустно, но я вышел хорошо с этой ситуации. Так вот, когда Иисус сказал, кто Он, люди упали на землю. Когда я сказал, что это не мои права, милиционер не упал на землю. Он, конечно, был удивлен, но он не упал на землю. Но Иисус, когда сказал, что это Он, то упали на землю. Скажите, чьи права были у Володи? Брата Александра. Вот, у него было. И он, не унывая, подумал, надо же, у брата вторые права. Надо же. Господь знает. Но вот такие были молодежь часто. Баловались, хулиганили. И я сказал, простите меня, я виноват. Вот. Так вот, Иисус, Его каждое малое слово, каждая даже отдельная часть слова, она имеет силу. И поэтому, когда мы говорим «О!», мы восклицаем, и восклицаем в силе Духа Святого, это тоже имеет силу. Вот здесь мы пели «О-о-о, аллилуйя!» И там 6 нулей. Я подумал, поставить единицу будет миллион аллилуйя. Я немножко так весело говорю. Правда же? Пусть будет миллион аллилуйя Иисусу. Аллилуйя. Потому что вот каждое восклицание, даже «О!», или как в Израиле пели, они «Ла-ла-ла», они поют там, ну вот евреи, все. Каждый звук, который в Боге, он имеет больше силу, чем печаль, больше силу, чем депрессия. Когда мы восклицаем, когда Израиль воскликнул, какое слово они сказали, мы не знаем. Но они воскликнули, и стены Иерихонские упали. Дайте Богу славу. Друзья, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И поэтому Павел говорит, что Бог избрал не мудрое, чтобы посрамить мудрое, и немощное, чтобы посрамить сильное. И сказано, чтобы, то есть у Бога незнатное и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Слава Господу! Аллилуйя! И поэтому немудрое Божье сильнее человеков, немощное Божье сильнее человеков. 1 Коринфянам 1:25. Немощное Божье сильнее человеков, то есть то, что у людей. Поэтому пожилой человек и даже старенькая бабушка, если она скажет именем Иисуса, то это имеет большую силу. Так что же, какие же силы есть у Бога? Я начал с самого простого. Библия говорит нам о силе слова. Слово Божие имеет силу. Кто из вас помнит, что жизнь и смерть во власти языка? Это притча 18:21. Жизнь и смерть во власти языка, сила слова. Тем более сила Божьего слова. Если люди используют неправильные слова, они обижают других, они ранят других, они делают боль им, потому что сила жизни и сила смерти в словах. Так вот, божественное слово, оно имеет большую силу. Оно сильнее. И даже если оно немощное, то есть если это будет только одно слово, прости, оно имеет силу над всеми грехами. Скажите громко «Аминь». Кто хочет прославить Бога, кто понял, о чем я говорю. Если человек скажет только «Прости меня, Господь», это сильнее, чем все его грехи, которые были в миру. Слава Господу! Аллилуйя! Я радуюсь об этом. Я удивлен и радуюсь, потому что это сила веры. Она сильнее. Так вот, какие силы есть у Бога? У Бога есть сила слова. И эта сила имеет определенную мощь, то есть она имеет творящую силу. Вы знаете, Бог сотворил Словом Своим. Итак, сила даже человека на земле, она творит хорошее, то есть она творит хорошие эмоции, хорошие впечатления. И когда вы поздравляете с днем рождения, и вас поздравляют, вы чувствуете силу этих слов. Вам очень приятно, потому что есть сила в словах. Так вот, у Бога есть силы. И одно из направлений Его сил – это Его Слово. И Слово Его могущественное. Слава Господу! Поэтому я очень коротко об этом говорю, как пример, что Господне Слово сильно. Поэтому сказал «Это Я». И люди отступали, отошли и упали на землю. Я помню, как в 89-м году мы были на конференции Лестера Самрелла, и там были проповедники, такая сила была, и мы впитывали себя. И когда один из служителей, кто был там, он зашел в церковь, тогда была Манефа Филипповна с нами и другие, и он воскликнул «Аллилуйя», то первый ряд или два упали
от силы Божией.

одно было слово «Аллилуйя». То есть брат, который там был, он накопил себе вот это благословение. И когда он вошел в зал и воскликнул «Аллилуйя», то часть людей упали просто на сиденье от силы. Это была правда. Это было в Церкви мира в 89-м году. Разве не велик Господь? Давайте поверим в силу слова. Почему я об этом говорю? Я не просто говорю информативно. Я говорю к тому, чтобы мы использовали слова как благословение. Есть сила слов, которая... Сила слов, которая утешает. Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. 1 Фессалоникийцам 4:18. Итак, сила утешения. Разве это не прекрасно? Помните, к Иову пришли друзья и утешали его, тужили с ним, утешали его от всех бед, которые постигли его раньше. Слово утешает. Оно имеет силу утешения. Какую силу еще имеет Слово Божие? Оно имеет силу исцеления. 106 Псалом, 20 стих, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Друзья, в вас есть Слово исцеления. Если вы используете Слово Божье, то оно будет действовать через вас, и Бог будет исцелять. Это сила Бога, сила в Слове. Дадим хвалу Господу. Я просто хочу благодарить Его. Слава Ему за это Слово. Слава Господу. Итак, в силе, в Слове есть многоразличная сила. Есть утешение. Есть слово спасения. Слово буквально является спасающим. Если на земле есть слова, которые бывают, спасают людей, люди говорят, возьмите огнетушитель там, или скажут, или там возьмите антибиотик. Ну, это слово, как бы, оно несет людям помощь, да? А когда Бог говорит, то это слово гораздо сильнее, оно имеет сверхъестественную силу. И поэтому Господне слово творящее, то есть Он творит словом Своим, оно утешающее. Слово Божие имеет силу утешения, оно имеет силу спасения. И поэтому Деяния сказано, мужи, братья, вам послано слово спасения сего. Деяния 13:26. Слово спасения. Слово спасения. Спасающее слово. Представляете, как мы должны уважать слово, как мы должны почитать. Оно является нашим спасением. Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие, которое проповедовал, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я вам его проповедовал. Друзья, сейчас идет борьба в духовном мире. Мы сражаемся за веру в Слово Божие. Мы внутри, у некоторых идет борьба, вы сражаетесь за то, вам идти путем веры, в смысле использовать максимально Слово Божие, силу Духа Святого, либо ограничиться знанием об этом, то есть... Я говорю это слово «знание» сейчас. То есть у некоторых есть борьба. То есть мы можем быть чисто слушателями, понимаете, информативно получать информацию о слове, о других истинах Библии. Но сейчас происходит внутри работа. Представляете, какая сила есть у вас, когда вы говорите слова благословения. И не смущайтесь, когда что-то как будто бы сразу не подействовало. Вообще не обращайте на это внимания. Продолжайте верить, продолжайте исповедовать. Библия говорит, держитесь твердо исповедания вашего. Вероисповедание – это значит говорить в соответствии с чем-то. Мы раньше на земле исповедовали в соответствии с нашими проблемами. Мы говорили, я болен, я простудился, мне плохо, а некоторые еще не знают, говорили, ой, я умираю. Это нельзя так делать, нельзя так говорить. Организм слышит, нервные клетки слышат, и эти слова не надо, нужно говорить, я верю, что все будет хорошо. Я верю, что Господь поможет. И поэтому... В тебе и в нас может быть борьба. Идти путем веры, полного доверия Богу, либо идти на расстоянии, то есть, ну, как бы признавая, что есть Господь, но не решаясь использовать ту силу и те силы, которые имеет Господь. Павел имел очень сильную силу. Он говорит, признаки апостола явились в нем силами, то есть разные силы. Это Духа Святого, конечно же. Итак, есть творящее слово, спасающее слово, слово утешения, слово спасения, слово веры. Римлянам 10:8 – это слово веры, которое мы проповедуем. Это слово веры. Это не слово неверия, это не слово отчаяния, это не слово страха. Бог не дал нам дух страха, Он не дал нам дух боязни, Он дал нам дух любви и силы и целомудрия. Аллилуйя. Кто верит в это, скажите, пожалуйста, аминь. Скажите громче, если вы верите. Аминь. Молодцы. И поэтому это слово веры. И так есть сила веры. В чем же вера, сила веры? Она многоразлична, конечно. Она спасает, исцеляет. Все возможно верующему, написано в Писаниях.
если будете верить, не усомнитесь сердце, будет вам то, что вы скажете, и так далее. И это чудесный предмет веры. И вера, она имеет силу. И у нее есть сила еще определенная. Это сила прочности, твердости. Верой вы тверды. Что значит тверды? Это значит, вы непоколебимы. Вы уже не будете колебаться, что есть Бог или нет, и не будете колебаться, поможет Он тебе или нет. Вот потому что колеблющиеся – это на погибель. Павел говорит, мы не из колеблющихся на погибель. И поэтому, когда вера крепкая, ты должен быть твердо знать, только так и не иначе. И поэтому верой вы тверды. Вера настолько тверда, что она не принимает никакие огненные стрелы. Она именно внутренне противостоит раскаленным стрелам лукавого. Сатана может всякое тебе сказать. Ты никому не нужна. Ты несчастная. Это стрела. Ты неудачница. Ты безработная. У тебя маленькая зарплата. У тебя социальное пособие. У тебя нет денег. Не слушайте эти стрелы. Верьте Господу, я дочь Господа. Павел говорит, мы нищие, но многих обогащаем. Скажите аминь. Мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Слава Господу. Вы победители во Христе. Слава Богу, потому что вы избранные, возлюбленные. Поэтому есть сила Божественного Слова. Есть и так далее. Так какие же силы есть у Бога? Конечно же, есть сила любви. Это сила любви. Есть сила молитвы. Когда вы молитесь, соответственно, когда они молились, то поколебалось место. Церковь прилежно молилась, и тогда Петр отворил двери темницы и толкнул его в бок. Ангел отворил двери темницы, толкнул Петра в бок. И он говорит, обояшься, обуйся. Он думал, что видит видение. Он вышел за ворота тюрьмы, которые сами собой отворились. Конечно же, ангелы Божии отворили. И он пришел туда, где молились. Церковь молилась ночью Богу. И это была сила молитвы. Итак, молитва имеет силу. Прославление имеет силу. Восклицание имеет силу. Силу имеет все, что есть в Господе. Оно имеет силу. Немощное. Сильнее человека. Слава Господу. Итак, есть сила любви. Это сила, которая настолько велика, что она все переносит. Написано 1 Коринфянам, по-моему, 13:7, что она все переносит. Библия говорит, любовь покрывает множество грехов. В другом месте сказано, любовь покрывает все грехи. Это значит, если человек любит, он победитель. Эта сила любви все покрывает. Аминь. Все покрывает. И это настолько сильная любовь, что она за гранью нашего понимания, написано превыше всякого ума, потому что она имеет силу. Ее посторонние могут не понять, но ты чувствуешь, что так надо. Ты очень сильно благословляешь, любишь, прощаешь, потому что сила есть у любви, сила терпения. Любовь долго терпит. Какая же сила есть у любви? У любви самая великая сила – это, Библия говорит, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Это самое сильное проявление любви – это отдать свою жизнь. И это сделал Христос. Его сила любви, она не ограничивалась добротой, доброй благой вестью, чудесами, которые Он творил, но она отдала все, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. И Он дал не просто какую-то вещь, Он не просто отдал тебе и мне какое-то богатство, Он отдал Своего Сына, Единородного, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И поэтому сила любви у Бога, она величайшая. Это написано «Превосходящее разумение любовь Христова», чтобы мы познали ее и исполнили всей полнотой Божьей. И вот так у Бога есть различные силы. У Него есть сила Святого Духа, и вот эта сила, она в том числе и сила воскресения. Это многоразличные силы Божьи, то есть, я повторяю, многоразличная благодать Божия. И поэтому сила проявляется по-разному. Некоторые пережили какое-то проявление силы Божией и на этом ограничили Бога. То есть они подумали, вот я спасен, Бог простил мне грехи, и он на этом остается, и он как бы номинально так верит, он покаялся, крестился, но Бог хочет дать нам многоразличную благодать, и он хочет проявить силу в разных областях нашей жизни. Он хочет это сделать, потому что он любит нас. Слава Господу, он очень сильно любит нас. И когда мы познаем силу,
то мы познаем проявление этой силы.

И поэтому сегодня утро у меня началось с того, что когда я молился, я слышал слово, стих в сердце филиппийцам. Павел говорит в 3 главе, что я хочу...

могущественно. Что это за сила такая? Она действует могущественно, Ефесянам 1:17. Услышьте меня, пожалуйста, я не буду, постараюсь не говорить сложно. Это сила, которая действует. Не просто которая воскресила только Христа, не только воскресила Христа, но она, Павел говорит, действует во мне могущественно. Это Колоссянам 2:10, если не ошибаюсь. Сейчас скажу точно. 2:13. Нет, 2:29. Я тружусь и подвизаюсь силой, действующей во мне могущественно. Сила воскресения – это действующая сила. Скажите аминь. Действующая. То есть это не прошлая сила, это действующая в настоящем. Одна женщина обратилась ко мне, привела свою племянницу. Это было порядком лет назад, вот около 20 лет назад. Она привела девочку, племянницу, у которой отнялась речь. Она не могла больше разговаривать. Эта девочка пообщалась со своей бабушкой, а бабушка занималась колдовством. И когда эта внучка побыла у своей бабушки, она у нее отнялась речь. И все, что она могла только «а-а», и ничего не могла делать. Как это ужасно, согласитесь. Но последнее слово за Христом. И эта женщина привела свою внучку, я не буду говорить имя, вот. И когда мы молились, то сила Христова воскресения, сила Божия действовала. И девочка не только была, речь полностью у нее вот мгновенно исцелена, Бог ее крестил еще Духом Святым, Бог наполнил ее. К сожалению, она, родители не знают Бога, она потом не ходила в служение, то есть она вот ее привели, чтобы за нее помолиться. Но это сделал Иисус, это сделал Господь. Мы восстали. Как это так? Ребенок разговаривал, подросток, и он перестал разговаривать. Может быть, лет 12-13 было. Это же нехорошо. Мы восстали на дьявола, просто молились именем Иисуса, изгоняли всякого духа, колдовства, и все. И враг отошел. Может быть, та женщина и не хотела этого. Мы не знаем, что она в ее сердце. Но общение произвело влияние бесовских сил, которые атаковали девочку. Но Иисус силой воскресения. Он открыл ее уста. Он оживотворил ее уста. И она, слава Богу, она... Возможно, да, вроде я слышал Нарви, у нее дети, семья. И Господь когда-то сделал это чудо. Хвала и благодарение Господу. Это сила Духа Святого. Это сила, дайте Богу славу, дайте Богу славу. И я не говорю сейчас о том, что вот это не я, это сила Духа Святого, это сила воскресения, но нам нужно верить в нее. И поэтому это сила действующая. Написано, про апостолы проповедовали, много действуя о Господе. Кто помнит это слово «много действуя о Господе»? Это действующая сила. Так вот, этой силой Господь воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Воздействовал. Но Павел говорит, что это тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше. Это время, друзья, говорить о силе Божией Церкви. Это время говорить, чтобы члены Церкви облеклись в силу Духа Святого, чтобы вы молились в силе Духа Святого, чтобы ты мог петь в силе Духа Святого, чтобы, когда ты молишься, люди рядом с тобой исцелялись, вот потому что ты, исполнившись Духа Святого, подняла руки вверх или молишься, и рядом от тебя действует сила, которая даже без возложения исцеляет рядом людей, потому что это сила воскресения. Это действующая сила. Аллилуйя, есть сила слова, которое направлено прямо к тебе или через тебя к кому-то. Ты говоришь именем Иисуса, будь исцелен. В этом есть сила. Или ты говоришь именем Иисуса Христа, отойди, сатана. Это побеждающая сила, скажем аминь. Библия говорит, противостойте ему, и он убежит от вас. Это сила власти Христа. Ну, не буду об этом сейчас много говорить. Итак, Господь, когда воскрес, он проявил многоразличную силу. И тогда проявилась сила воскресения, которая... стало действовать верующих. И так действует в нас верующих. Вот, пожалуйста, изучайте этот вопрос. Вы, мужчины, женщины, девушки, юноши, вы сильные, потому что Слово пребывает в вас. 1 Иоанна, 2 глава. Вы сильные, у вас сила Духа Святого. Поверьте, время облечься в силу. Причем это не то, что... Оно как бы с одной стороны на поверхности, Бог предлагает, с другой стороны мы должны в глубину войти, о чем мы слышали. Мы должны идти к этому определенно, серьезно и последовательно. Не то, чтобы мы сегодня это захотели, а завтра об этом забыли. Сила Божия, это должна быть нашей мечтой. Знаете, когда мужчины тренируются, ну и девушки тоже, парни тренируются, у них есть цель,
значит,

значит, сбросить лишний вес и приобрести вместо этого сильные мышцы. И у них цель. Они понимают, что за один раз это может не произойти. Они понимают, они идут к этому. Люди занимаются бегом на беговых дорожках, уличных, электрических. У них есть цель. И когда у них цель, они идут к этому. Вы знаете, что у нас должна быть цель и жажда получить силу Духа Святого. Когда вопрос жизни и смерти, у нас очень сильная цель. В Эстонии один служитель, вот, я, естественно, не буду говорить его имя, у него он работал очень долго, 30 лет на компьютере, за компьютером. И вы знаете, эта работа, она приносит проблемы. То есть, если человек сидящий образ жизни, тогда в области малого таза происходит воспалительный процесс, то есть застойные процессы, скажем так, сосуды. И человек заболел. И любящий Бога, все хорошо, но поэтому недостаток движения, вот такая сидячая работа. И тогда что? Ему предложили операцию. Но он сказал, а давайте я попробую по-другому. И он поставил себе цель. Он изменил питание. Он начал вести активный образ жизни. Он избавил себя от продуктов, которые производят окисление, воспаление внутренних органов и область предстательной железы и так далее. И он добился результата. Потому что он, у него цель. Он не хотел умирать, он не хотел быть оперированным, он хотел быть здоровым. И поэтому он получил совершенно другой результат. Он сбросил вес. Он хорошо себя чувствует, у него отличный сахар, потому что у человека это цель. Так вот, когда цель касается здоровья, восстановить здоровье или накачать мышцы, разве человек не будет стараться? Разве он не будет стремиться к цели? Скажите аминь, да? Те, кому опасны опухоли, они не едят сладкое, они осторожны с сахаром и так далее. Так вот, друзья, это время, когда мы должны думать о силе Божьей, поставить себе цель. Я хочу, чтобы во мне действовала сила воскресения. Я хочу, чтобы когда я буду приветствовать и улыбаться, чтобы через меня шел свет Иисуса. Это сила воскресения. Кто согласен со мной? Кто согласен? Друзья, это время обновиться. Это время наполниться силой воскресения. Иисус говорит, вы свет миру. И он мне написал о себе, мы дружим с ним. И я сказал, знаете, я буду делиться твоими советами с другими. Хотя он сказал, у меня хорошее здоровье, но я буду делиться с другими. Потому что, он говорит, ну только не указывай ему имя, конечно. И поэтому я некоторым мужчинам стал давать советы, ну, по здоровью. Потому что это полезно. Когда человек имеет цель, он не хочет сдаваться, он идет. Так какая у нас цель? Если у нас цель исполнится Духом Святым, скоро будет день Пятидесятницы, да, через, после Пасхи на 50-й день. То есть меньше 50 дней осталось. И, друзья, поэтому смотрите, Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Бог хочет, чтобы мужчины, братья и сестры были сильными. Да, кроткими, да, смиренными, да, джентльменами, да, уступчивыми, в смысле скромными, но внутри полны силы. Внутри полны силы. Скажите аминь. Правда ж? Дух Святой здесь. Дух Господень здесь. Господь, Ты слышишь нас, Ты видишь нас сейчас. И поэтому есть сила воскресения, которая действует через тебя могущественно. Она может действовать, как Павел говорит, могущественно. Это сила возрождения. Сила воскресшего возродила нас. Я повторяю эту тему. То есть наш дух стал другим. По-английски говорят просто «родился заново», то есть «born again», то есть «опять родился». То есть здесь родился не я физически, родился мой дух. Сила воскресения настолько велика, что она действует по всей земле сегодня и каждый день, когда люди принимают Иисуса, сила воскресения – оживляет их, и кто во Христе, тот стал новым творением. Старое все прошло, а теперь все новое. Но прежде чем говорить о силе воскресения, мне, конечно, хотелось сказать о силе креста. То есть крест имеет тоже силу. Ну, подумайте сами, что если крест Христа, Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу», это значит, мой старый человек потерял силу, потерял плотской человек, потерял силу и власть над духовным человеком, то есть он уступил, он был покорен, побежден. Хорошо сказать проще. Павел говорит, что законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Сила креста такая, что наш

плотской человек, какой бы человек ни был, буйный, пьющий, не знаю, развратный, злой, он стал новым человеком. У меня есть разные друзья в разных странах. И в одной стране у меня есть друг, очень пожилой человек уже. И он живет один много лет уже. Его там оставила жена, у него были жизненные испытания. Но он сказал: «Володя, если бы ты знал, какой я был грешный раньше. Какой я был грешный раньше. Но Иисус дал мне полную победу». И он получил помазание, получил силу, стал служителем. И он, естественно, рассказывал мне детально свою жизнь, и я не хочу говорить. Но речь о том, что он был очень грешный. Он говорит, он был очень похотливый человек, но Иисус его спас, когда он был в тюрьме. И Господь его обновил, изменил и сделал его очень сильным. Что это? Это сила креста Христова. На кресте Павел говорит Римлянам 6 глава, 2 стих. Римлянам 6:2 сказано, смотрите, какая сила у креста есть. Сила у креста. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Мы погребли с ним, 6:4, крещением в смерть. Слава Господу. То есть мы получили силу от креста, которая сделала нас свободными. Вам не нужно постоянно удерживать свой взгляд, чтобы вам не смотреть в неправильную сторону. Вам не нужно бороться с похотями уже, потому что вы свободны, вы мертвы для этого. Вы с презрением и с отвращением относитесь к тому, что кто-то пытается показать наготу или какой-то вам какой-то грех, потому что вы умерли. Вы умерли. Ваш дух свободен. Поэтому вы автоматически уводите взгляд в другую сторону, и вы идете прямо. Вы идете прямо, ваши глаза устремлены прямо, и ваши ресницы, написано, пусть смотрят прямо, то есть Божьими путями. Потому что сила креста, она освобождает. Библия говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Поэтому сила воскресения, она дополняет силу креста. На кресте произошло обновление, то есть смерть старого, а воскресение дало нам новую жизнь. И поэтому Павел говорит, я ничем не желаю хвалиться. Друзья, мы с вами не такие. Я, по крайней мере, не такой. Что я имею в виду? Смотрите, Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом Господа. Это какого уровня нужно достигнуть в жизни? Представляете, братья, да? Я думаю, Виталий со мной согласится, и Дима все. Какого достигнуть уровня, чтобы в жизни хвалиться только крестом? Вообще, дайте Богу славу за Павла. Дайте. Вы представляете, что? Ведь можно в жизни чем-то хорошим похвалиться. Розы опять распустились. Там кошечка хорошая бегает дома. Собачка там лает. Можно похвалиться чем-то, имуществом, но это все не то. Павел говорит, я не желаю ничем хвалиться, только крестом. Это значит, нужно так познать силу креста. Я хочу познать так силу креста. Чтобы видеть, что все, что мы имеем хорошее, имели и будем иметь в будущем, включая вечную жизнь, это благодаря кресту Иисуса Христа. Это благодаря Его крестной смерти. Аллилуйя! И поэтому это не место просто пытки, казни, как брат, это место благословения, это место победы. Поэтому мы хвалимся крестом. И поэтому мы научимся этому. Я прямо говорю, я не такой, как Павел. Я хочу быть таким. То есть видеть в кресте силу, силу моей смерти, моей новой природы. И поэтому хвала Богу за крест Иисуса, который нас умертвил, то есть нашего ветхого человека Адама. Он сораспялся Христу. И нам нужно ходить верой и удерживать его. Иисус не сошел с креста, пока он не умер, его сняли. Так и мы. Мы не должны сходить с креста Иисуса. Правда же, да? Все время быть там, пока нас не опустят в землю. Но также одновременно мы ходим жизнью воскресения, Павел говорит. Друзья, сила креста Христова, Галатам 6:14, буду хвалиться, Галатам 2:19-20 и в других местах тоже говорится. И я хочу сказать, что воскресение – сила. Это величайшая сила. Мы об этом мало знаем, потому что мы же ведь не работаем в этой сфере. Мы с вами не находимся как Смит Вигглсворт в таком служении. 23 человека воскресли в его служении. И мы иногда думаем о воскресении как о нечто будущем и что будет на самом деле. Вы знаете, в чем сила воскресения? Последнее хочу сказать. Это не последнее, что есть в Библии, но просто сегодня. Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Мы с вами достигли воскресения оживления нашего духа. Но Павел говорит, я хочу достигнуть воскресения мертвых. Какое воскресение мертвых?

Откровение, 20 глава, говорится: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Вот кто достигнет первого воскресения, Откровение 20, первое воскресение – это воскресение праведных, святых. Поэтому блаженны те люди, счастливые и святые, они воскреснут. Смерть вторая не имеет над ними власти. Они будут священниками Бога и Христа. Они будут царствовать с Ним 1000 лет. То есть вот эти люди, которые воскреснут, они будут в 1000-летнем царстве с Господом. Аллилуйя. Покажите, что там дальше написано. Пожалуйста, 7 стих. Смотрите. Вот. Он через 1000 лет сатана будет освобожден. И будет тогда вот эта вещь. Но смотрите. Господь 1000 лет даст править и царствовать именно тем, вернемся в стих 6, которые блаженны, которые святые. И поэтому Павел говорит: я хочу достигнуть вот этого воскресения. Друзья, подумайте, в какое воскресенье мы воскреснем? Мы бы, конечно, хотели в первое воскресенье. А кто эти люди? Это святые и блаженные, счастливые. И поэтому воскресение имеет такую силу, что если ты свят, если ты праведен, то Бог тебя оживит в числе первых. Помните, кто воскрес, когда Христос сказал «совершилось»? Когда Иисус сказал «совершилось» на кресте, случилось землетрясение, и тогда камни расселись, то есть рассыпались камни, раскололись, и гробницы отверзлись, и многие тела усопших каких людей? Святых. Они воскресли. Сила воскресения, она явилась тем, кто свят. И поэтому Бог говорит: блаженный, святой, кто имеет участие в воскресении первым. Бог показал знамение, когда Иисус воскрес, когда Иисус сказал «совершилось», то сила воскресения потрясла тех, кто были святые. Именно святые воскресли, вошли в святой град, явились многим. И тогда они перешли из того места ожидания, они перешли в место славы, потому что они уже были святы во Христе. Но теперь Господь хочет, чтобы именно мы с вами воскресли, и сила воскресения нам нужна. Мы нуждаемся в ней. Вот. Мы бы не хотели, чтобы оказаться, когда мертвое море отдаст, там мертвых и судимы были по написанному в книгах, и тогда, кто не был найден в книге, был брошен в озеро Огненное, мы бы хотели оказаться в числе первых. А это значит, там написано, что верующий не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Сила воскресения, она необходимость для нас. Нам нужно быть отождествленными с воскресшим Господом, чтобы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если с Ним терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, отречемся от нас. Если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Библия говорит: для меня мир распят. То есть мы умерли для мира. И пусть это будет так на самом деле. И пусть это будет так во мне, в тебе, вот на 100%. Чтобы этот мир не привлекал нас. Чтобы ничего не привлекало. А какая сила есть, которая побеждает мир? Слово говорит очень ясно. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. «Сия победа, победившая мир, вера наша». Поэтому вера не только крепка, она не только дает ответы, она побеждает весь мир. Вот где сила. Сила у веры. Сила у Духа Святого. Сила у любви. Сила в молитве. Сила в слове. Сила в воскресении. И все это вместе, это называется силы, то есть в множественном числе. И поэтому, если мы испытали силу в одном, пусть мы испытаем в другом. Если мы испытали силу прощения, давайте испытаем силу воскресения. Давайте испытаем силу наполнения Духом Святым. Мы испытаем силу божественной любви. Давайте мы познаем силу веры в такой вере, чтобы Бог могущественно действовал через нашу церковь, через нас. Вы согласны со мной? Я не испугал вас пожеланиями. Кто верит, что сила Божия нужна? Кто согласен со мной? Дайте Богу славу. Давайте встанем, пожалуйста. Христос воскрес. Христос воскрес.

0: Здравствуйте. Что такое вегетативная нервная система? Как понять, что она работает правильно, и как наладить ее работу? Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что представляет собой вегетативная нервная система?
1: Вегетативная нервная система – это отдел мозга, который отдел нашей нервной системы, который регулирует автоматизированные процессы в нашем организме, такие как работа внутренних органов, дыхание, сердцебиение, пульс, температура. И она не поддается волевым сигналам. То есть волей управлять вегетативной нервной системой мы не можем.
0: А вообще она поддается контролю? Получается, что вообще...
1: По косвенному контролю, да, она, скажем так, психологи работают с ней через бессознательное. То есть это бессознательные программы, которые сформировались под воздействием центральной нервной системы. То есть если центральная нервная система подает какие-либо сигналы в вегетативную нервную систему, и вдруг вокруг что-то, скажем так, негативное происходит. Допустим, человек находится в какой-то токсичной среде, на него влияет, он умом себе говорит, не обращай внимания, это все меня не касается. Но так или иначе подаются сигналы о том, что что-то нехорошо, какая-то опасность, и через некоторое время может вегетативная нервная система дать сбой о том, что, обрати внимание, ты находишься в нехорошем месте. То есть управлять вот напрямую мы ей не можем, но косвенно через заботу о себе, через здоровый образ жизни, как я люблю говорить, психогигиена, всегда с этого начинаем. То есть нервная система, она требует заботы о себе, и нужно всегда обращать на это внимание, выстраивать свой стиль жизни в соответствии с нормами, правилами, и заботиться прежде всего для профилактики.
0: Как понять, что вегетативная нервная система дает сбой?
1: Это проявляется через разные психосоматические такие, скажем так, если не заболевания, то признаки.
0: Симптомы, да?
1: Да, например, голова болит, но к этому нету никаких предпосылок. То есть обследуем все врачей, ничего нету. Поднимается давление, но к этому, скажем так, медицинских каких-то показаний нету. Прыгает температура, воспаления в организме нету, а температура прыгает. Или, например, навязчивое покашливание проявляется, бывает, когда никаких в дыхательных органах, никаких патологий нету, но при этом человек постоянно покашливает. Или боли в различных областях тела, которые тоже никак не связанные с воспалениями, патологиями, такими прям с диагнозами.
0: И при таких случаях значит, что вегетативная нервная система что-то сообщает.
1: Да, сообщает нам о том, что мы не в порядке. Что либо мы находимся в среде, в которой, либо в которой не очень хорошо находиться, либо образ жизни ведем недостаточно хороший. Потому что на нее влияют и вредные привычки, и режим сна, и режим питания, и наличие необходимых элементов, то есть важные витамины проверять, витаминно-минеральный состав для того, чтобы всегда это контролировать. Что-то где-то нехорошо, и нам подается сигнал о том, что обрати внимание, тебе нужно что-то менять.
0: Что мы все-таки можем сделать для своей вегетативной нервной системы? Потому что, конечно, никому не нравится жить, когда у него что-то болит, где-то покалывает, что-то дает сбой, какой-то дискомфорт в теле. Понятно, что никому это не нравится. Мы хотим чувствовать себя комфортно, свободно.
1: Посмотрим тогда с двух сторон, да, потому что есть два случая, когда я просто хочу хорошо жить, и я постоянно забочусь о себе. Это, как я говорила, психогигиена здесь, режим сна, питание, заботиться о здоровье, посещать периодически врачей, проверять, находиться в месте, где можно отдыхать, восстанавливаться, дома должен быть покой, общаться с людьми, которые, с которыми чувствуешь себя расслабленно, приятно, давать себе возможность отдыха и постоянно заботиться о себе вот в таком смысле. То есть не слушаем громкую музыку, излишние резкие запахи, которые раздражают. То есть прислушаемся к себе и всегда относимся к заботе, не игнорируем это. Потому что, например, если человек работает в шумном месте, а бывает, что завод какой-то, я не знаю, что-то очень шумное место, и он как бы, работа, не обращает внимания. Мужчины так очень часто могут. А потом смотришь, и давление начинает прыгать очень сильно. Казалось бы, как это связано? Вот через вегетативную нервную систему рано или поздно дает сбой, потому что слишком большое перенапряжение, слишком много стресса. Люди, которые в научной среде перегружены информацией, люди, которые испытывают много стресса, даже школьники, к сожалению, бывает такое, что настолько перегружают детей, и настолько они вот перед экзаменами могут перенервничать, что у них тоже могут быть сбои. Поэтому прежде всего это забота, как профилактика. И вторая сторона, второй случай, когда уже есть какие-то нарушения, и мы их уже замечаем, например, даже элементарно, может что-то почесываться где-то, но не иметь никаких аллергий нету, ничего на коже не наблюдается с точки зрения медицины, но при этом есть какие-то почесывания, какие-то вот такие вещи. Нужно на это обращать внимание и уже, соответственно, переходить к лечению. К лечению я имею в виду психотерапевтическому, да, потому что если сложные нарушения, тогда, конечно же, и медицина, и воздействие с помощью массажа через тело работаем, да, очень важно проработать все зажимы в теле, все спазмы, которые, потому что недостаточно будет медикаментозного, если мы даже восстановим весь уровень, там, восстановим гормоны, восстановим минералы, витамины, все, что необходимо, пополним, но при этом у нас останутся зажимы по телу, которые сформировались вследствие какого-либо воздействия, этого будет недостаточно, потому что все будет возвращаться рано или поздно, это состояние. То есть мы можем его облегчать, оно будет возвращаться, какое бы оно ни было. Например, боль в сердце. Да? И часто это о том, что грудина зажата, микромышцы, которые находятся вокруг сердца, скажем так, скрепляют вот эти, они приходят в тонус, гипертонус, и создается вот этот спазм. Снять его через медикаментозное лечение крайне сложно. Мы можем пить таблетки, там, снижать давление, снижать пульс, что-то для сердца питать, да, его. Тем не менее, сложно. Это сигналы подаются из головы. На этом, собственно, и стоит вся психотерапия, когда мы работаем с психосоматикой и с разными последствиями, которые были после чего-то у человека сформировались. Нужно именно в голове дать определенную программу, дать определенные команды мозгу для того, чтобы он расслабил необходимые мышцы в организме, может быть, где-то даже внутри, в каком-то органе. Это вот именно через мозг действует.
0: Так что внутреннем уровне,
1: определенно, да, потому что вот какие-либо боли в области, еще болезнь не сформировалась, то есть врач смотрит, УЗИ делает, болезни как таковой нету, но болит. Просто через некоторое время может сформироваться болезнь, потому что есть спазмы, плохое кровообращение, лимфоток и все остальное, и, соответственно, будет проблема. Значит, человек, если заранее проверяет эти вещи, что-то побаливает, нужно посмотреть. Если ничего, медицина не может как бы найти, соответственно, идем к психологам. Но это уже когда что-то случилось.
0: Когда вот я думаю вот об этих зажимах, да, допустим, вот мы, когда очень тревожимся, я думаю, мы как-то скованы в движениях, да, или когда рядом с нами человек, который постоянно нас тревожит, раздражает, чего-то требует там от нас, постоянно он с нами рядом, тоже, ну, то и дело ты думаешь, а что ожидать с той стороны, вот. И, или, например, вот сидим часами, да, за рабочим столом, за компьютером, это тоже ведь формирует зажимы и в шее, и в спине.
1: Формирует, конечно.
0: У нас образ жизни, да, такой.
1: Здесь в идеале, конечно, ну вот если только... Если меня все устраивает, мне нравится моя работа, я чувствую себя замечательно, у меня прекрасные отношения, все хорошо, и я только лишь сижу, у меня есть определенные зажимы, я с ними поработаю через массаж, и спорта этого будет достаточно. Но если есть какой-то человек рядом постоянно, токсичный, который постоянно меня там, например, унижает, и это постоянно, постоянно, постоянно, то рано или поздно у меня сформируется какой-то зажим в грудной клетке как, или где-то в какой-то области, при моей реакции на это вот я буду реагировать, и произойдет гипертонус, в какой-либо, в каких-либо мышцах, там, где он не будет никогда, уже мышцы не будут расслабляться. То есть так мы побегали, походили, спортом позанимались, на массажик сходили, снова работаем, все нормально. А если есть

0: какое-то психологическое воздействие, то идет протест тела и создается спазм. Спазм постоянный. Если он постоянный, то есть мы не можем сознанием туда повлиять. Мы говорим, расслабься, не расслабляется. То есть как, вот как говорят, кошка прицепилась или еще что-нибудь. Какие-то разные ощущения в теле, которые вот они есть, и я ничего с ними сделать не могу. Ты можешь консультироваться, тебе скажут, сделай вот это, доктор скажет, психолог скажет, и одновременно с этим ты будешь находиться все равно в этом состоянии, оно никуда не
1: денется. А на это важно обращать внимание, очень важно. Да, потому что кто-то думает, ну, если это не предсмертное состояние, то я ничего делать не буду, да? Ну, болит и болит, ну, у всех болит, извините, какой, тебе уже за 40, тебе уже за 50. Конечно, значит, и шея будет болеть, и поясница будет болеть, и голова будет болеть, ну, уж не умирают от головной боли, наверное, вот, и вроде бы как-то мы постоянно думаем, что это, ну, пренебрежительно относимся к этой ситуации, думаем, что это несерьезно.
0: И это через время приходит, приводит к болезням. В 50 что-то побаливает, а в 70 будет серьезная болезнь, от которой потом и не избавишься, и придется жить, и придется с этим быть, и придется лечиться, и будешь уже, она будет хроническая.
1: Итак, еще раз, хорошо, что нужно делать? Вот мы чувствуем, что у нас дискомфорт в каком-то органе, или, ну, какие-то зажимы мы ощущаем болезненные, да? Врачи провели исследование, у нас все в порядке, да? Может быть, там витамины мы пропили, микроэлементы, которые нужно. Дальше, получается, мы смотрим на ту обстановку, в которой мы находимся, на тех людей, которые рядом с нами, и на то дело, которым мы занимаемся.
0: Да, да? Что влияет. Угу. Да. Проверяем, что влияет, стараемся от этого как-либо отойти, потому что если есть какие-то очень сильные факторы, которые, ну, скажем так, ты можешь сходить и к докторам, и на массажи, и на психотерапию, решить все свои вопросы, вернешься в эту среду, и будет то же самое. То есть если это уже угроза жизни и здоровью, то надо как-то искать пути отхода, или совсем уходить, или дистанцироваться, или выстраивать какие-то свои грамотные границы. Ну, это в разных ситуациях, по-разному.
1: Ну, бывает. Это так, что вроде бы окружение у нас, ну, неплохое. Окружение, оно всегда разное бывает.
0: Да.
1: Бывают те, которые
0: тебя
1: очень
0: любят. Удар может
1: быть
0: извне вообще.
1: Да. И бывают те, кто не очень тебя любит, те, кому ты неприятен, кто тебе неприятен. Вот. Баланс всегда в жизни у вас присутствует, вот, некий. Но бывает, что внутри у человека, у самого чувство вины, например.
0: Да.
1: Излишняя требовательность к себе.
0: И это сам то, свое что... окружение. Да.
1: Да, это то, что в тебе. Вот, ну, как бы, это же тоже важно прорабатывать.
0: Определенно, точно, да. И это не быстрый вопрос, это не просто рекомендации психолога к действию, да, потому что если есть такие вещи, которые не решаются длительно, они оказывают воздействие на нашу нервную систему, и мы всегда находимся в этом угнетенном состоянии внутри, даже если игнорируем. Если мы не на уровне вот ощущений тела, да, чувствуем, что мы не решили вопрос, тогда надо идти к специалисту. Есть ряд вопросов, которые можно самостоятельно решить при грамотном подходе, а есть ряд вопросов, которые без специалиста не решить.
1: Насколько важно вообще наши ощущения в теле, в наших органах, вот именно с точки зрения, например, ну, христианства, да? Ведь, допустим, вот верующие люди часто говорят, важно, какая у меня душа. Ну и что, что я иногда страдаю, что меня иногда там шпыняют, там критикуют, я смиренно должен все принимать от Бога. Это такая христианская позиция, позиция несопротивления злу особенно. Ну, если зло происходит в отношении кого-то, мы придем, может быть, на помощь, а если в отношении меня, я стерплю, я потерплю. Вот главное, душа у меня красивая, а то, что в теле, тело бренное, мы все равно все умрем.
0: Человек – целостное существо, и оно духовное, дух, душа и тело, да, в совокупности. И мы, наше состояние, оно зависит от всего. И это не совсем верная позиция, что не против, если зло происходит в мою сторону какое-либо, я не сопротивляюсь. И, на мой взгляд, неправильно понятая христианская заповедь, потому что добро, оно может быть и с кулаками в какой-то случае, если, допустим, человек что-то делает, я ему это позволяю, он в этой позиции закрепляется, он продолжает в этом расти, он делает больше неприятных вещей. То есть таким образом, вот этим своим смирением я навряд ли... Опять-таки, контекст, да? Бывает в истории ситуация, когда мы правда не можем противостоять, то есть какие-то серьезные. А бывает на уровне просто отношений, может быть, или каких-то таких там рабочих отношений, да? Мы должны позаботиться о себе и, скажем так, расставить какие-то границы, объяснить человеку, что он не так делает. Ему 2-3 раза он в ситуацию в такую попадет в жизни, и уже в следующий раз будет по-другому может себя вести. То есть мы делаем ему добро, если мы его останавливаем. То есть вот это mm-hmm. для меня, ну, я считаю, даже смотреть с другой стороны. И поэтому я за то, чтобы о себе заботиться, тем более беречь нервную систему, потому что от нервной нашей системы зависит наша духовная жизнь во многом. Когда человек не обладает физическим здоровьем, он и в духовной жизни меньше себе может позволить. А если говорить о каких-то серьезных патологиях с нервной системой, то там вообще возникает еще больше вопросов, которые мы раскроем в другой раз, может быть.
1: И вот, конечно, мы уже сказали о том, что важно в первую очередь исключить медицинские причины, да?
0: Да.
1: Вот, но все-таки вот у некоторых людей есть представление о том, что, а, я же знаю про здоровый образ жизни, сейчас он очень популярен, и я знаю, что важно определенным образом питаться, заниматься физкультурой, отдыхать и так далее. И вот, ведя здоровый образ жизни, и периодически расслабляясь, отдыхая и следя за всем этим, я, значит, могу вообще не ходить к врачам. И это очень такая позиция, ну, как бы эта идея многим нравится, потому что у нас все-таки часто врачей боятся, и система медицины тоже несовершенная, ты простаиваешь огромные очереди, иногда и с грубостью сталкиваешься в медицинских учреждениях. Люди не хотят идти к врачам. А тут как бы вы даете карты в руки им, что, а, оказывается, все-таки можно профилактировать и к врачам не обращаться.
0: Наверное, это на усмотрение каждого, это личный выбор каждого человека, потому что я считаю, что это нормально ходить, как обычно. Ой, что-то болит, ты что, к врачу пошла? Зачем? Я хожу к врачам, потому что у меня ничего не болит. Я хожу к психологам, я хожу к врачам, это нормально, это профилактика. Поэтому это на усмотрение каждого, если ничего не болит, хороший образ жизни, здоровый ведет человек, отлично себя чувствует, действительно, на всех уровнях. Ну, я не говорю, что нужно бежать по врачам, я имею в виду, что должен быть уход и забота о себе, да, во всех смыслах, и за нервной системой, и за телом, за физическим телом следить, и организовать вокруг себя среду такую, и разобраться во всех отношениях, то есть обращать внимание на то, как я себя чувствую в этой жизни, это имеет значение.
1: Ну и проблемы решать.
0: Решать.
1: Запускать, да. Их.
0: Да, обращать внимание, да. И решать.
1: Итак, Алина, благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое.
0: Я благодарю.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго, до свидания.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Дрю Эндерсон считал, что в жизни ему нужно две вещи – воздух и кокаин. Дрю считал, что наркотики делают его неуязвимым. Но в ту ночь, когда в его дом вломились грабители, все его мечты разрушились.
1: Однажды рано утром, сквозь сон, я услышал какой-то шум в гостиной. Я встал, вышел и увидел в моей гостиной человека. Я решил повалить его. Мне удалось сделать это. Но я не заметил еще двоих. У одного был пистолет. Помню, как я смотрел в наставленное на меня дуло. Последнее, что я услышал, выстрел. Дрю Эндерсон шел по пути разрушения задолго до того, как ему выстрелили в лицо во время случайного ограбления дома. Его усыновила семья военных в Корее, когда он был еще ребенком. Они часто переезжали, и Дрю жаждал обрести чувство определенности. От меня отказались после родов. Мне было трудно понять, кто я и куда иду. И поэтому я просто существовал, пока не нужно было переезжать в другое место. Когда ему исполнилось 14, его родители вышли на пенсию. В поисках друзей Дрю быстро связался с плохой компанией. Я хотел быть частью чего-то. Я начал искать общение и оказался среди людей, которые были готовы воспользоваться моей эмоциональной ситуацией и моей уязвимостью. Я отчаянно искал того, кто готов был принять меня. И я быстро превратился из невинного тихони в агрессивного и буйного парня. Я курил травку, пил, совершал небольшие преступления, вроде краж и взломов. Все это развивалось очень быстро, и меня наконец-то приняли. Я считал, что стал частью чего-то важного. Дрю оставил дом в 17 и был готов исследовать свою новую идентичность. Кокаин стал для него нормой. Я целыми днями был под кайфом. Чтобы заработать больше денег, я продавал наркотики и грабил людей. Ворота преступной деятельности распахнулись передо мной. Кокаин давал Дрю чувство неуязвимости. Люди уважали меня и не относились ко мне серьезней, когда я был под кайфом. У меня было такое чувство, что после воздуха это была вторая по важности вещь в моей жизни. Я был зависим, но не признавал этого. Я считал, что мне нужно это, чтобы быть таким, каким я хочу быть. В 2012-м Дрю набросился на человека, который забрался в его дом. Пуля пробила ему лицо. Она не прошла через мозг, а лишь зацепила его. Он очнулся через несколько дней в больнице разбитым и беспомощным. Когда я пришел в себя, то не слышал на правое ухо и не мог разговаривать. Первый вопрос, который я написал на листе: «Что случилось?» «Вас выстрелили из 44-го калибра, практически в лоб. Вы не должны были остаться в живых». Первые дни рядом со мной сидела медсестра и вслух читала Библию. Она молилась. Мне хотелось, чтобы она побыстрее ушла, но я не мог сказать ей об этом, потому что мой рот не открывался. Медсестра продолжала проповедовать Дрю и на протяжении следующих 3 месяцев читала ему Библию. Она постоянно приходила ко мне и говорила: «Я видела твое дело. Я знаю, через что ты прошел. Знаю, что с тобой случилось. Ты не должен был остаться в живых, но ты жив. У Бога есть для тебя план. Он хочет что-то сделать в твоей жизни». Со временем я просто принял это. И когда меня собирались выписать из больницы, она сказала мне: «Пообещай мне, что найдешь церковь». Она заслужила мое доверие, уважение своим постоянством, и я сказал ей, что сделаю это. На следующий день Дрю пришел в церковь. Он сразу же почувствовал то, чего желал всю свою жизнь. Я зашел в ту церковь, и у меня появились слезы. Я не понимал, почему. В тот момент пастор призвал выйти вперед. Это было во время поклонения. Он дал людям возможность покаяться. Я плакал. Я принял Иисуса как Господа и Спасителя и ощутил, как ноша спала с моих плеч. Я не понимал, почему я плачу. Меня окутал мир и спокойствие. Дрю освободился от кокаина. Он обрел нового себя, погрузившись в Библию и в церковную общину. Когда я начал читать его слово, то ощутил себя иначе. Во время молитвы я чувствую мир, который так долго искал. Я читал книгу об идентичности человека. Я нашел ее в Господе. Дрю благодарит Бога за то, что сохранил ему жизнь и дал второй шанс обрести смысл и цель на этой земле. Я потерял столько времени. Я потерял время с родителями. Бог восстановил все это. У меня теперь есть прекрасная жена и служение, множество духовных детей, потому что я молодежный пастор. Я благодарен, что Иисус вмешался, явился мне, даже когда я не искал Его.
0: Он идет за нами. Он идет за нами, потому что любит нас. Он видит нас в растерянности, когда мы пытаемся понять, кто мы. Каждый проходит через это в какой-то момент жизни. Важно не только, как жить, но и кто я, почему я здесь. Перед многими возникает этот вопрос. Кому-то нужно больше времени, чтобы получить ответ, а некоторые так и не получают его. Мне нравится, что верная медсестра читала Слово Божье Дрю, и он начал узнавать, кто он. Бог не держит это в секрете от нас. Он хочет, чтобы мы знали Его. Это мы стыдимся прийти к Нему, к Его Слову, к посланию Его любви, потому что мы хотим делать все по-своему. Мы думаем, что у нас есть ответы. Мы думаем, что разобрались, как найти свое место, как быть особенными, как сделать так, чтобы наша жизнь что-то значила. Каждый из нас ищет смысл жизни. Почему мы здесь? Пока вы не встретитесь с тем, кто создал вас, с намерением и целью, вам будет трудно получить ответ на этот вопрос. Вы — творение Бога живого. Библия говорит, что Он видел вас. Это те части информации, которые позволяют нам составить общую картину. Он видел вас, когда вы еще формировались в утробе матери. Он знал вас до этого. Он спланировал ваши дни. А затем говорится, что Бог так сильно полюбил вас, что пришел сам, чтобы пострадать, и чтобы вам не пришлось делать этого. Он умер, чтобы вам не пришлось. Он заплатил цену, чтобы вы обрели вечность с Ним, с тем, кто любит вас больше всех. Если вы ищете смысл жизни, если не понимаете, почему вы здесь, придите к Иисусу. Я понимаю, что это может звучать слишком просто, но это кардинально изменит вашу жизнь. Скажите мне, что вам терять? Когда я приняла решение пойти за Христом, это было просто. Я сказала: «Иисус, если ты есть, я даю тебе все, что осталось от моей жизни. А если тебя нет, то мне не станет хуже, чем было». Вот какой была моя молитва. Но я молилась от всего сердца, и Он знал это. Он пришел, Он ждал, пока я читала Его Слово, возрастала, замечала вещи в своей жизни, которые должна была изменить. Бог ничего не забирал у меня. Он изменил меня, и я сама избавилась от мусора. Он сделает это и для вас. Просто повторите эту молитву. «Иисус, я хочу знать Тебя. Я хочу знать, кто я и почему Ты создал меня. Я хочу знать, где мое место в этом мире. Я хочу получить прощение, потому что приняла множество глупых решений. Я ранила других и себя саму. Иисус, прости меня. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Я провозглашаю сегодня Твое имя. Иисус, будь моим Спасителем и Господом. Покажи мне, как жить. Научи меня Твоим путям. Наполни меня Твоим Духом Святым, чтобы я могла жить для Тебя и с Тобой. Я прошу об этом во имя Твое, Иисус. Аминь.
1: Изабелла и ее сын могли позволить себе один прием пищи в день. Иногда они ничего не ели целый день. Но однажды в их село приехала операция благословения, и теперь эта семья ест трижды в день. Это вы им помогли. Мать-одиночка Изабелла и ее сын Марко живут в Перу. Чтобы содержать себя и сына, Изабелла продает на улицах своего городка кукурузные тамали и перец чили. Пятилетний Марко любит помогать ей.
2: Я помогаю маме готовить тамали из кукурузы.
1: Изабелла работает 7 дней в неделю, но денег не всегда хватает на ведение бизнеса и покупку еды.
0: Обычно моего заработка хватает лишь на один прием пищи в день.
1: Бывали времена, когда Марко целый день был без еды.
0: Я помню, как у нас совсем не было еды. Тогда сосед принес нам покушать. Я решила все отдать сыну и попыталась уложить его пораньше, чтобы он больше ничего не попросил.
1: Однажды к ним в деревню приехала операция благословения и научила Изабеллу выращивать и продавать бройлеров. После обучения сотрудники помогли построить курятник и дали ей 100 цыплят, чтобы начать бизнес.
0: Они не только построили курятник, но и кормушки для зерна и воды, и дали все необходимое для выращивания кур.
2: Теперь мама продает кур и покупает мне еду. Теперь я ем 3 раза в день.
0: Я уже 2 года как выращиваю и продаю кур. С прибыли я развиваю свой бизнес. Я благодарна Богу и людям, которые благословили мою семью.
1: Латрой Диксон понял, что у него неприятности, когда ощутил внезапную острую боль в груди. Ему повезло добраться до больницы, а тот факт, что он вышел из нее, настоящее чудо. Я почувствовал сильную боль. Было чувство, словно мне выстрелили в грудь. Латрой Диксон был на работе, когда у него начало болеть в груди. Дома боль усилилась, и он решил поехать в отделение скорой помощи. Обследование показало, что у него было расслоение аорты, разрыв в главной артерии, которая несет кровь от сердца. Это привело к ужасному внутреннему кровотечению. Латрой медбрат и знал, что это может быть смертельно опасно. Я понял, что у меня серьезные неприятности. Я стал молиться, потому что думал, что умру. Боже, не дай мне так умереть! Латрой сообщил родным о болезни и что на утро запланирована операция. Как только его тетя Шерон услышала об этом, она поехала в больницу. В дороге она молилась.
0: Это было самое страшное, что я видела в жизни. Он всегда был сильным парнем, который молился за всех.
1: Младший брат Латроя, Тремейн, приехал в больницу на следующее утро прямо перед операцией. Я испугался, когда увидел его в кровати со всеми этими проводами, трубками. Это было тяжелое зрелище. Это мой брат, он должен выжить. Он не может умереть, он просто обязан жить. Врачи сказали родным готовиться к худшему. 50% тех, у кого расслоилась аорта, не живут больше 2 дней. И то, что Латрой смог сам добраться до больницы, повергло персонал в шок. У меня были сомнения. Не в том, что может сделать Христос, а в том, что это может быть конец. И я отдал ему все. Хирургам понадобилось 12 часов, чтобы зашить порвавшуюся артерию. Во время процедуры у Латроя случился приступ, что еще больше усложнило ситуацию. Его жизнь все еще была под угрозой, и врачи ввели его в медикаментозную кому. Они сказали родным, что если Латрой выживет, то навсегда останется инвалидом. Он не сможет ходить, а, возможно, и говорить. Они сказали, что когда он проснется, то, возможно, уже не будет прежним Латроем.

0: Это то, чего я боялся больше всего. Потому что мне нужно было, чтобы брат вернулся. Пусть Бог разберется с этим. Я сказал: «Господи, я хочу, чтобы он вернулся прежним».
1: Все зависит от Бога и Его воли. Единственное, что мы можем, не сдаваться, а просить Бога исполнить Его волю.
0: Вскоре родных пустили к больному.
1: Тяжелее всего было видеть его лежащим на спине, почти без дыхания. Это был мой племянник. Я хотела быть там, но не смогла. Мне было очень страшно. Я хотела быть сильной и не показывать страх. Но это было очень трудно. Это было ужасно. Больно даже вспоминать.
0: Через несколько дней стало ясно, что Латрой выживет. Все это время родственники и друзья из церкви собирались в больнице молиться за полное исцеление. Нам оставалось только обращаться к Богу и благодарить Его за избавление, за Его силу. Только это мы и могли делать. Через 8 дней после операции Латроя вывели из комы. У него оказалась парализованной правая часть тела. Латрой, когда пришел в сознание, понял, что что-то не так. Это было страшное чувство. Ты открываешь рот, хочешь что-то сказать, но не можешь. Я спрашивал Бога, что произошло, почему это случилось? Но он ответил, чтобы я доверился ему. Просто доверился. Латрой отправили на реабилитацию, чтобы заново научиться ходить и разговаривать. Люди продолжали молиться.
1: Мы знаем, что молитва меняет все. Мы просто уверены в этом. Мы молились о том, чтобы ему стало лучше. Мы видели небольшой прогресс. Но мы доверяли Богу.
0: Через 3 недели стало очевидным, что Бог ответил на молитвы. Когда брат начал делать привычные вещи, я понял, что с ним все будет в порядке.
1: Я помню, как пришла к нему, и он сказал, что хочет курицы. Он начал говорить о еде, тогда я поняла, что ему стало лучше.
0: Еще через 2 недели реабилитации Латрой вышел из больницы сам.
1: Он выписывается. Посмотрите, он идет передо мной. Это чудесно!
0: К Латрой вернулась полная подвижность. Никаких осложнений не было, и он вернулся на работу. Он и его семья благодарны за заботу и за молитвы, которые сыграли ключевую роль в том, что он выжил и полностью выздоровел. Бог делает удивительные вещи через молитву. Моя история – пример этому.
1: Он настоящее чудо. Я хочу, чтобы люди знали, что для Бога нет ничего слишком сложного. Поверьте.
0: Сила Божья удивительная. Не сомневаюсь, что Бог может сделать все, что угодно. Это то, что Он делает. Это Его работа. Он доступен, если мы обратимся к Нему. Он не обманывает, называя себя помощником в трудное время. Это не ложь. И для вас это также не ложь. Он наш помощник в трудное время. Он следит за тем, чтобы Его слово исполнялось. А для кого оно исполняется? Он ищет доверие, веры. Доверие — это синоним веры. Латрой лежал на постели и не мог говорить. Он был парализован. Безусловно, внутри он спрашивал, почему это случилось? Мы поступаем так же. Мы думаем, может, это какой-то грех, который я совершил? Все эти мысли не дают нам покоя. Справедливо ли это? Все эти вопросы, почему? Бог ответил Латрою. Он сказал: «Доверься мне». Тетя Латроя сказала: «Мы доверяем Богу в молитве». Доверие. Доверие — это альтернативный перевод греческого слова «вера». Когда мы говорим о вере, то говорим о чем-то духовном. Но когда вы доверяете Богу, когда вы полагаетесь на Него, это не то, что вы придумали. Благодаря этому вы получаете доступ к чудодейственной силе.

0: Осознаете ли вы, что Бог следит за своим словом, чтобы исполнить его? Говорите ли вы на это «да», «да» и «аминь»? Когда чудесные обетования Божьи текут через вас, то у вас есть доверие и все необходимое для того, чтобы принять реальность того, что Он наш помощник в трудные времена. Мы будем сейчас молиться за вас. Но перед молитвой мы хотим рассказать вам о других чудесах, которые произошли с людьми вроде вас. То, что Бог сделал для других, Он может сделать и для вас. Он не лицеприятен, Он лишь ищет вашей верности, вашего доверия. Вот что нам прислала Дидре по электронной почте. «Я ощущала боль в левой части челюсти, и там была припухлость, которая не сходила 2,5 недели. Я каждые 4-5 часов принимала обезболивающие. Однажды я впервые смотрела «Клуб 700» и услышала молитву за человека, у которого припухла и болела левая часть челюсти. Я подумала, что это могла быть я. И так оно и было. После молитвы боль не вернулась. Я все еще в шоке. Бог благ».
1: Это настоящее чудо. Вот еще один ответ на молитву. Целый год Фовен из Сан-Франциско страдала от хронической боли в шее из-за протрузии диска. Женщина терпела такую боль, что была готова согласиться на операцию и даже решила узнать стоимость. Однажды Фовен смотрела «Клуб 700» и услышала, как Тей Гордон сказал: «У кого-то сильно болит шея, у вас диагностировали протрузию, сейчас вы выбираете варианты лечения. Вот ваш вариант. Поверьте сейчас в то, что Иисус касается вашей шеи. Этот позвонок и все остальные вернутся на свои места. Вы исцелены во имя Иисуса». Фовен приняла слово, и ее шея перестала болеть. Она славит Бога.
0: Мы прославляем Бога вместе с ней. Мы сейчас помолимся за вас. Давайте молиться вместе. Иисус, мы приходим к Тебе с благодарностью за все великие чудеса, которые Ты сотворил. Ты освобождаешь людей от паралича, лечишь челюсти, исцеляешь протрузии и позвонки. Мы знаем, что Ты силен. Мы знаем, что Ты наш помощник в нужде. Протяни свою руку, чтобы творить новые чудеса. Мы верны Тебе. Мы любим Тебя. Полагаемся на Тебя, на Твои обетования. Они дают нам надежду. Мы верим сейчас. Твори чудеса. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, есть кто-то, кто потерял пару зубов в правой части челюсти. Их не удалял стоматолог, они просто выпали. У вас проблемы с зубами. Бог исцеляет вас. Не только зубы, но и кость, десна. Все это исцеляется сейчас во имя Иисуса. Примите это.
0: У кого-то из вас регулярно возникают проблемы с сердцем, из-за чего сердечная мышца ослабла, особенно левое предсердие. Бог исцеляет ваше сердце. Он укрепляет вас, дает вам новую жизнь, силу, дыхание. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы.
1: Вы живете в другой стране. Вы так много работали всю свою жизнь, что ваша спина сгорбилась. Бог исцеляет вас от этого. Выровняйтесь. Опустите плечи и вознесите руки. Начните поклоняться и благодарить Господа.
0: Кто-то ощущает покалывание в правой руке. Бог исцеляет и вас. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, который указан на экране. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это стих на сегодня. Пусть Бог благословит вас.

0: Откройте Евангелие от Марка 13. Это сильный отрывок Писания. Обратите внимание, оно напечатано красным цветом. Это означает, что это слова нашего лидера, нашего Искупителя. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Давайте вместе прочитаем стих 37. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Вот о чем я хочу поговорить. Бодрствуйте. У Соломона была удивительная мысль. В книге «Песня песни» 1.5 говорится: «Поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Он посмотрел на свою жизнь, свои ошибки, свою разрушенную семью и сказал: «На меня была возложена ответственность, забота о других виноградниках, но я не сберег своего». Бог возлагает на нас ответственность за других, но ответственность за других — это не первое. Я не могу быть лидером церкви, если я не контролирую свою жизнь и не слежу за ней внимательно. Старейшинам Ефеса Павел пишет: «Наблюдайте за собой». «Наблюдайте за собой». В Деяниях 20 он говорит: «Внимайте себе, чтобы не остаться недостойным». Послушайте 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Эти слова всегда преследуют пастора и духовного лидера. Можно проповедовать другим, но при этом не следить за собой, и в итоге дойти до того, когда Бог посмотрит на меня и скажет: «Ты недостоин, отойди в сторону, я поставлю на твое место кого-то другого». В книге Откровения говорится: «Дабы кто не восхитил венца твоего». Это означает, что вам надо работать. Бог поместил вас на эту землю, потому что у Него есть венец, и Он наградит вас за исполнение Его призвания. Если вы не делаете того, к чему Он призвал, то Его царство все равно будет расширяться. Он должен будет заменить вас кем-то другим. Он сказал: «Смотрите, чтобы не стать недостойным, чтобы вам не сказали отойти в сторону, и чтобы кто-то не забрал ваш венец». Я не хочу, чтобы Иисус сказал мне отойти в сторону. Потому что я жил непристойно и упустил волю Божью. Многие люди сражаются и проигрывают. Они отсеиваются, и хватает очень ненадолго. Им не хватает сил выстоять до конца. Они перестают читать Библию, ходить в церковь. Вы их видите, а потом их нет. Когда Иосиф открылся своим братьям, то он сказал, что посреди голода в его власти были кладовые. Он сказал: «Возвращайтесь с хорошими новостями и расскажите остальным в семье». В книге «Бытие 45» он дает такое предостережение и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». В другом переводе: «Не отклоняйтесь от пути по дороге домой». На вашем пути домой не ссорьтесь и не отходите друг от друга, прислушивайтесь друг к другу. Я хочу призвать каждого, кто слышит меня: будьте внимательны. Не живите распутно. Обращайте внимание, на что вы смотрите, что слушаете, чему отдаете сердце. Наблюдайте за собой. Не понижайте свои стандарты и свою мораль. Очень легко бывает стереть границы и быть аморальным. Сами того не замечая, вы перестанете видеть разницу между собой старым и собой новым. Иисус сказал: «Бодрствуйте». Я задумался, над чем же нам надо бодрствовать? Нам надо бодрствовать над нашими словами. Первый пункт — это слова. Слова — это что-то очень сильное. Они могут сломить или укрепить. Слова могут созидать и разрушать. В Марка 11 Иисус сказал, «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Он говорит о том, насколько важно, что вы говорите, как важно то, что исходит из ваших уст. Следите за своими словами. Притча 18:22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Если ваши слова несут смерть, разрушение, депрессию, то это семена. Каждое слово — это семя, которое творит ваше будущее. Он сказал, мир, в который вы идете, будущее, в которое вы идете, определяется словами, которые вы произносите. Вы можете произносить смерть или жизнь. Вы можете произносить депрессию или радость. Вы можете произносить безнадежность или веру. Решать вам. Смерть и жизнь. Следите за словами. Следите за словами, которые могут идти от дьявола. Сатана будет забираться в ваш разум и говорить вам то, что не от Бога. Поэтому Иисус обернулся к Симону Петру и сказал, «То, что ты говоришь от дьявола, отойди от меня, сатана». Вам надо следить за такими словами, как «Да брось это все». Что толку? Ты никогда не освободишься. Такого никогда не будет. Если у вас зависимость, и это разрушает вашу жизнь, то Дух Святой никогда не скажет вам, что вы никогда не освободитесь. Это голос нечистого духа, который говорит прямо из ада. Вам надо распознать его. Следите за такими словами. Скажите, ты не войдешь сюда. Я слышу слова, которые говорят, что Бог любит меня, Он пролил кровь, чтобы я был свободен. Следите за словами, которые приходят от дьявола. Следите за словами, которые приходят к вам от других людей. Они могут привести к комплексам, подавить вас и превратить прекрасный день в ужасный. И все из-за слов, которые были кем-то сказаны. Не превращайте ваши уши в мусорный бак. Следите за словами, которые вам говорят другие люди. И последнее. Следите за словами ваших собственных уст. Произносите слова жизни. Произносите слова веры. Нам надо произносить слова, которые в согласии с Богом и то, что говорит Слово Божие в нашей семье, нашу жизнь, наши тела, в нашу боль и раны. Иисус сказал, «Слова мои — суть, дух и жизнь. Следите за своими словами». Во-вторых, следите за своим отношением. Следите за своим отношением. Если происходит что-то плохое, то это не означает, что вам надо все время расстраиваться. У сатаны есть свой план, как не дать вам спастись. Но когда вы спасетесь, то он сразу активизирует план «Б» — сделать вас несчастным. Это ваши дети. Они будут учиться тому, что видят. Они будут копировать ваше отношение к Богу, к поклонению, к церкви и жизни вообще. Если у вас позитивное отношение, они тоже будут позитивно относиться к жизни. Вы можете пасть духом. Павел говорит, «Я мыслю так, чтобы быть радостным». Вам необходимо такое отношение. Сегодня много детей, которые не мечтают о великом, потому что они окружены негативизмом. У тебя не получится, из тебя ничего не выйдет. Следите за своим отношением. Откажитесь быть негативными, злыми, расстроенными, придирчивыми. Нет ничего хуже, чем группа мелочных и злых христиан. Пусть у вас будет хороший, позитивный настрой. Посмотрите на кого-то и скажите, «Тебе надо улыбнуться, твое лицо меня расстраивает». Скажите им, «Вам надо улыбнуться». Ты что, не хочешь спастись, пойти на небеса и быть там со мной всю вечность?
1: No.
0: Молодые люди думают о тех смешных людях, которые идут в ад. Должны быть христиане, которые вдохновляют с позитивным отношением, чтобы молодежь хотела быть похожа на них. Они мечтатели, они целеустремленные. Исправьте свое отношение. Радость Господня — наша сила. Давайте прославим Бога и получим правильное отношение. Чем я расстроен? Что нагоняет депрессию? Этот день сотворил Господь, мне надо радоваться. Я жив. Я здоров. Остальное не так важно. Номер три. Следите за искушениями. Если вы решили следить за своей жизнью, то надо следить за искушениями. Я чувствую особенное оживление в сердце в отношении этого пункта. Однажды к 80-летнему старику подошел юноша и сказал: «Я хочу вас спросить, я постоянно борюсь с искушениями. В каком возрасте они прекратятся?» Тот ответил: «Не знаю, мне только 80 лет». Поймите, пока вы в этом теле, что даже после длительного поста искушение останется реальным. Будет искушение все бросить, согрешить, посмотреть на то, на что смотреть не надо, слушать то, что не надо слушать. Искушение азартных игр, внебрачного секса, наркотиков, алкоголя. Господь сказал мне предупредить вас бодрствовать в отношении искушений. Это может стоить вам всего. В Западном Техасе произошло то, что завело ученых в тупик. Они сказали, что за последние несколько лет в Западном Техасе зарегистрировано больше укусов гремучих змей, чем за последние десятилетия. Они не могли найти причину, особенно в районах, где живут фермеры. Многие опытные фермеры в жарких районах Техаса были покусаны гремучими змеями. Причину никак не могли найти. Тогда решили, что произошло следующее. Много лет назад из Европы были привезены дикие кабаны. Они расплодились, и теперь они повсюду. У диких кабанов плохое зрение, но потрясающий слух и чувствительность к вибрации. Они выработали иммунитет к гремучим змеям и стали поедать их. Змеи стали их любимым лакомством. Считает, что со временем кабаны, как только слышали, как гремят змеи, сразу нападали на них. Змеи стали умнее и перестали греметь. Раньше можно было слышать их шум, который шел от погремка, и вы знали, что надо отступить, а теперь предупреждения нет. Человек подходит слишком близко, змея не гремит, а сразу кусает. Я подумал, вот это слово. Есть о чем задуматься. Библия говорит в книге Екклесиаст 10, что когда разрушена ограда, то змей прокрадется и укусит. Иногда мы переступаем ограду, то есть стандарты и убеждения, топчем их и говорим: «Я не слышал звука погремка. Я пойду туда и сделаю то и это. Смотрите, со мной ничего не произошло. Поэтому я пойду на вечеринку, напьюсь, пересплю с кем-то, зайду на грязный сайт, сделаю вот это». Мы думаем, ничего не будет. Молния не поразит меня, пронесет. А может, змей стал умнее, и вы не слышите его. Он ждет, пока вы не зайдете дальше. А потом он вонзит в вас свои зубы, и будет уже слишком поздно что-то делать. Господь послал меня сказать, чтобы вы следили за искушениями. Грех остается грехом, смерть остается смертью. Даже если нет слышимого предупреждения, то это все равно неправильно. Вам может казаться, что ничего не происходит. Вы сделали что-то, и все нормально. Вы все контролируете, но отсутствие звука не означает, что это не смертельно. Возможно, это та поумневшая змея, которая оттаскивает вас все дальше и дальше. Вот благая весть. Иисус Христос был искушаем. Он победил сатану. Он победил дьявола. Он победил всякую зависимость. Через Его кровь вы можете быть свободны. Я хочу прославить Бога. Я завершаю это послание. Кто верит, что кровь Иисуса сильнее любого искушения? Послушайте человека, который в служении пастора уже 25 лет. Грех погубит вас. Он принесет удовольствие, а потом убьет вас. Он дает восторг, а потом убивает. Никому не сходит с рук просто так. Если ограда разрушена, то рано или поздно змей укусит. Следите за искушениями. Номер 4. Следите за своим характером. Характер очень важен. Когда вы не оплачиваете счета, то это характер. Иегова Ира оплатит за меня аренду. Не оплатит. Если хозяева квартиры, которую вы снимаете, не получат чек через полгода, то Иегова Ира не оплатит его за вас. Я выпишу чек по вере. Это не вера, это преступление. Следите за характером. Библия говорит, что царь Авимелех увидел Сару, жену Авраама. Послушайте, у него был гарем, полный самых красивых женщин в стране, но он увидел Сару, которой было 99 лет. В нем поднялась похоть, и он сказал, «Я получу ее». Ей было 99. Кто из вас хотел бы такой эликсир? Давайте будем честными. 99 и при этом красавица, которая вскружила голову в 99 лет. Повернитесь к жене и скажите, «Дорогая, ты выглядишь именно так». Знаете, что Бог сказал Авимелеху, который взял ее? Авраам солгал, когда сказал, «Это моя сестра». Он взял ее и собирался привести в свою спальню, чтобы овладеть ею. Бог обратился к нему. Если ты коснешься ее, ты умрешь. Потом говорится, «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца, и потому я удержал тебя от греха». Даже если вы поступаете неправильно, но если у вас открытое сердце, то Бог поможет вам все уладить. Это очень важно. И последнее. Следите за своим домом. Самое ценное, что у нас есть в этом мире, это наши дети, муж, жена, наши близкие. Они стоят дороже серебра, они дороже золота, они стоят больше, чем все, что может предложить этот мир, больше титулов и наград. Нет ничего более драгоценного для меня, чем Шерис, Кортни, Карисса, Каролин, Коннор и Дрейк. Мы призваны следить за нашим домом. Решите, что ваши дети будут насажены в Царстве Божьем, и ад не получит их. Во имя Иисуса. Бытие 14:14. Семью Авраама похитили. Он искал Бога, и Бог ответил, «Иди, преследуй и верни их». Вы вернете их. Давид потерял семью у Сикелага. Бог сказал ему, «Иди за своей семьей». Ты вернешь их всех. Я хочу сказать кому-то, верьте тому, что написано в Деяниях 16. Там сказано, верую в Господа Иисуса Христа. Скажем все вместе, и спасешься ты и дом твой. Кто верит в это? Кто провозгласит это для своих детей и внуков? Я знаю, ад будет атаковать, но если мы будем бодрствовать и молиться, то нет ничего сильнее крови Иисуса Христа и молящихся родителей. Бодрствуйте! Когда придет парень, чтобы пригласить на свидание вашу дочь, то откройте дверь и посмотрите на него. Не улыбайтесь, а посмотрите на него вот так. В нашей церкви есть человек, у которого был потрясающий месяц, когда он постился 21 день. Он член нашей церкви и наш друг. Он разрешил поделиться мне этой историей. Это прекрасный бизнесмен. У него очень успешный бизнес. С ним связалась национальная корпорация, которая названа фамилией владельцев. Все знают ее. Они услышали об этом человеке, обо всем, что он сделал и делает. Международный президент всей корпорации прилетел на личном самолете, полетел с ним на курорт. Он пригласил его на ужин. Ему предложили пост вице-президента международной корпорации. Стартовая зарплата 5 миллионов долларов в год, плюс должностные привилегии. У него чудесные дети, прекрасная жена, замечательная семья. Он был в 21-дневном посте. Он сказал, что молился за правильные шаги. Он сказал: «Я благодарю Бога за 21 день поста. Это не совпадение». Все это произошло во время поста. Он сказал: «Я вернулся к себе». В это время предложения поступали одно за другим. Он сказал: «Я лежал на кровати, я в посте, желудок урчит». Я посмотрел в потолок, и голос Божий будто прошел сквозь комнату и сказал: «Ты можешь выбрать, я благословлю тебя. Но моя совершенная воля для тебя в том, чтобы ты был со своей семьей в церкви, там, где ты есть. Но я благословлю тебя». Он сказал, что никогда не ощущал такого мира. Он сказал: «Я подумал о своем маленьком сыне, о замечательных дочерях, о своей жене, подумал о моей церкви. Есть много того, чего нельзя купить за деньги. За деньги нельзя купить семью, купить хорошую церковь. За деньги нельзя купить семью, утвержденную в истине. За деньги невозможно купить счастливый брак. Иногда надо быть осторожными. Не каждая возможность — это Бог. Я это уже говорил раньше. Не идите за деньгами. Если Бог говорит вам идти, то идите, но не позволяйте деньгам быть решающим фактором. Позвольте голосу Господа быть решающим. Есть ответвления, которые вы не видите. Я сказал этому человеку: нет никого, кто оставил бы дом, земли, что угодно ради него, и не получил бы ныне во время сие во сто крат, а веки грядущим жизни вечные. Это слова Иисуса. Кто знает, что увидит свою семью на небесах, это и есть сто крат в этой жизни и в грядущей.